0: Бога-творца этого всего, то начинаем поклоняться вот этому творению, да?
1: Ну да, вот книга Иова очень красиво описывает, как Бог руководит природой и как он проявляет себя в природе. В различных там образах, там, и в снегопаде, там, и в ветрах, и в штормах, и в ясном дне, и в солнечном свете. То есть он, Бог, по сути дела, он везде. И если мы читаем послание к римлянам, то

0: рассматривание творений, то есть вот то, что нас окружает, Бог видим.
1: Угу. И... Но вот опасный путь начать поклоняться этому творению, да? Начать поклоняться всем вот этим вот явлениям природы. Коль, правильно утверждать, что мы корнями из язычества?
0: И да, и нет. Вот я бы так сказал, что действительно мы можем сказать, что российские, вот, древнерусские культы, там, да, они действительно имели место, но насколько они древние, вот мы, может быть, знаем, начиная где-то с 8-9 веков, вот тут историю...
1: Крещение Руси.
0: Да, 988 год крещения. А что было в первом веке на Руси? Вот об этом почему-то информации очень-очень мало, если она вообще есть.
1: И, в принципе, тогда с первого... Если крещение Руси было князем Владимиром в 988 году, да, то... Владимиром ведь, да, по-моему? Угу. Вот, то сколько веков прошло, да, со времени Христа, с первого века?
2: Десять
1: веков. То есть что происходило на протяжении этих 10 веков?
0: Ну, я уверен, что крещение Руси состоялось в первом веке. Когда пришел Андрей
1: Интересно.
0: И прошел все, аж вот всю нашу с юга на север, и оказался где-то там в скандинавских странах, а потом спустился опять, и в греческом, где-то в Греции его, по-моему, распяли.
1: Андрей – это один из 12 апостолов Христовых?
0: Это первый апостол.
2: Брат Петра.
0: Первозванный.
1: То есть самый первый он был призван среди апостолов, да? Христом был призван на служение.
2: Да, он был учеником еще Иоанна. И вот когда Иоанн, ну, как бы приглашал к тому, чтобы пройти, ну, крещение покаяния, да, он уже у него. А потом, когда он встретился со Христом, то он, по сути дела, и брата, и Иоанна тоже привел.
1: То есть он-то как раз и нес, да, весть о Христе нашим предкам.
0: Нашим предкам, да. И вот тогда, если Павла принимали, вот мы читаем здесь просто с радостью и воодушевлением масса язычников, то я думаю, что не меньше и массы принимали Андрея, который был очевидцем и жизни Иисуса Христа, и общался с ним. И был первым из апостолов, по сути, призван на служение.
1: Угу. Очень интересно, какая история у нас богатая, да, как можно ею гордиться, что с первого века, Коля, это прямо очень здорово звучит, что крещение Руси-то было вот благодаря Андрею Первозванному уже в то время.
0: Ну да, и Русь тогда уже была, и русский народ был. Никуда это все не делось. Может быть, назывался он не так, как сейчас, россияне, там, русичи, а может быть, по-другому, скифы, труски, там, и как-то по-другому. Вот. Но чтобы пропасть вот так вот в одночасье такой массе народа и вдруг раз исчезнуть, такого быть не может.
1: Той массе народа, на которую воздействовала проповедь Андрея Первозванного, да?
0: И да, и в том числе, да, и проповедь. Ну вот мы с вами читаем Деяния апостолов, 17 главу. И здесь мы видим, что апостол Павел, его, те, кто с ним был, еще кроме Силы, еще были другие, в том числе и Лука, кстати. И вот они проповедовали через синагоги и язычникам тоже. И вот некоторые из них уверовали, это говорится о иудеях, кстати, некоторые из них, и присоединились к Павлу и Силе. А вот дальше написано, как и из эллинов, чтущих Бога великое множество, так и знатных женщин немало.
1: Коль, напомни, эллины – это кто такие?
0: Ну, это те, кто жил вот в этом греческом мире, то есть с его философией, с его укладом. Ну, тогда это была уже Римская империя. И греческое вот сознание такое вот, греко-римское еще называют.
1: Мировосприятие.
0: Да.
1: Оно как раз языческое, да?
0: Оно, да, потому что многобожие. Римляне переименовали на свой лад богов греческих, а по сути дела те же самые остались божества у них для поклонения.
1: И храмы им строились, да, разные?
0: Те же самые храмы остались, скорее всего, с греческих времен. Просто интегрировали туда римляне свою культуру вокруг этих храмов, что ли. Но вот это вот и назывались вот эллины, жители эллинистической культуры, что ли.

0: Или низкого мира еще как-то можно назвать, греческого. То есть. И вот написано, они чтили Бога. То есть вот здесь какой-то намек. Хотя Бога стоит курсивом здесь, но, скорее всего, подразумевается как раз один Бог.
1: В Библии стоит курсивом обычно то, что добавлено переводчиками, да, с языков оригинала. То есть язык оригинала какой тут? На каком языке Деяния апостолов?
0: Греческий.
1: Греческий. Вот. И переводчик, значит, добавил.
0: Великое множество сказано. То есть, ну, что-то их вот тянуло вот, принять Евангелие. Они, очевидно, ожидали чего-то такого, что вот должно произойти что-то. Вот в их жизни что-то должно серьезное, грандиозное произойти. Какая-то весть должна быть им дана от Бога. Это было как-то подспудно, вот как-то интуитивно, что ли, на уровне интуиции, вот где-то так.
1: Лен, ну ты когда читаешь, у тебя тоже ощущение, что Евангелие находило отклик у эллинов, у тех, кто принадлежали греко-римской культуре, то есть у язычников?
2: Ну, мне кажется, что каждый, кто слышал весть благую о спасении, я думаю, что каждого она касалась. И, ну, в нас же заложено всех, то есть созданных по образу и подобию Божию, в нас заложено вот это вот богопоклонение.
1: И богоискательство,
2: да, и поиск Бога, то есть он заложен в каждом человеке. Я думаю, что где бы ни звучало, и мы слышим, что в каких бы странах ни звучала благая весть, да, люди принимают ее. Да, есть те, кто, кому она безразлична. То есть что-то мешает людям.
1: Но на самом деле ведь каждый человек, он стремится найти смысл жизни. Я не знаю таких людей, которые никогда об этом не задумываются. И каждому человеку страшно самому умереть или расстаться с близкими, с кем-то. Это же тоже относится вот к таким основам бытия. Да? А для чего вообще эта жизнь? А что со мной будет дальше? Вот. И вот, Лена, наверное, ты именно про это говоришь, что вот поиск спасения.
2: Да. То есть в это вот в нас же заложено все-таки то, что мы созданы были для вечной жизни. И поэтому вот этот поиск желания вечной жизни, да, и часто спрашивают, а что после смерти, да, будет? И много фантазий различных, что же будет после смерти. А в Священном Писании четко и понятно сказано, что спит человек до пришествия Божьего.
1: Да.
0: Ну и потом это показал Иисус, что будет после смерти.
2: Ну да, воскресение.
0: Своим собственным опытом дал понять, что вот путь, по которому вам всем следует пройти, всем верующим. Смерть, если она придет раньше, чем придет Христос, и воскресение из мертвых.
1: Это путь, которым всем предстоит пройти, да?
2: Но есть... Да, первое воскресенье есть, второе воскресенье.
1: То есть еще раз, первое и второе воскресенье – это что такое?
2: Ну, первое воскресенье – это при пришествии, которое будет уже на облаках небесных, Господь придет. То есть первое воскресенье – это праведников, которые будут затем восхищены с Богом. Вот. А второе воскресенье – это всех остальных, кто не будет в первом воскресенье.
1: Ну, то есть, таким образом, воскресенье ожидает всех, каждого, да?
2: Да,
1: вот тогда, коль, и вот у каждого будет вот это вот, что, а почему же я при жизни? Почему я вот не слушал? Почему я не верил? Мне ведь предоставлялась возможность это понять. Да, а в итоге я оказался, например, к сожалению, во втором воскресенье, там, где нету Бога. Да, там, где нечестивый только человек.
0: Лука отметил,
1: отвлекли, Коля, немножко.
0: Лука отметил, что вот много знатных женщин тоже немало крестилось. Вот у Луки все время вот женщина фигурирует как-то вот достаточно часто.
1: Вот мы с Леной и разрассуждались. Женщинам больше говорливость свойственна. Да?
0: Знатных, да, еще к тому же он подчеркивает.
1: Вот. Но как... мы простые с ней.
0: В одной из глав книги Деяний написано было, что знатных женщин возбудили иудеи, чтобы возвести гонения на Павла.

0: чтобы эти знатные женщины повлияли на власти, и те бы с Павлом что-нибудь сделали такое нехорошее.
1: То есть через женщины плохие дела делаются, к сожалению, да?
0: Но это было вот раньше, вот в предыдущих главах. А вот тут написано, что эти женщины, подобные им женщины знатного рода, они принимают Евангелие. Это женщины не иудейки, а вот именно из языческого мира, из эллинского мира. Великое множество написано. И мужчин, и женщин немало. Это говорит о том, что насколько велика сила Евангелия все-таки. И насколько эта весть была проста. Все-таки вот что нужно было, чтобы веровать? Принять Христа и покаяться в своих грехах. Если в иудейских синагогах...
1: В этом спасение.
0: И в этом спасение. Если в иудейских синагогах иудеям предлагался целый свод всяких предписаний и правил, которые человек должен выполнить, чтобы спастись, в конце концов, то Евангелие говорит всего о двух вещах – о покаянии и вере. Вот покайся и веруй в Евангелие, и веруй в наступление Божьего Царства. Уверуй просто вот в это. Оно потому что приближается. Тебе нужно просто это принимать. Оно вот приблизилось, это Царство. И тебя может как волной тебя накрыть, и тебе нужно принять, что это будет. Непременно будет. Оно обязательно свершится. Царство Божие обязательно займет всю землю. Поэтому вот давай, принимай его. Оно уже идет, оно уже приближается. И покайся перед этим приходом. Вот и все. А иудеи, они привыкли... Почему их крестилось всего несколько, там, некоторые...
1: А язычникам хотелось каяться, как ты считаешь? Вот покаяние – это ведь серьезный очень вопрос. То есть это тоже надо понять, что это такое, чтобы это не вызывало сопротивление, а наоборот вызывало желание испытать покаяние.
0: Ну, может быть, нужно было объяснять язычникам, что такое грех? Ну, я не думаю, потому что... О грехах,
1: все о
0: неприглядных
1: знают.
0: Своих поступках. Все прекрасно знали в этом мире и в том мире. И об этом говорили 6 Божьих заповедей его закона. Это прелюбодеяние, убийство, воровство, непочтение родителей, зависть. Ну и вот такие вот. Все это со всем этим согласен каждый человек, что это нехорошо, что это плохо.
1: Говорят, что в основе Конституции вообще всех государств лежат, если разобраться, то лежат как раз вот эти вот Божьи заповеди. А первые 4 заповеди – это отношения между человеком и Богом.
0: Да, единым истинным Богом. К язычникам вот первые скрижали не применялось. То есть Бог не будет судить язычников по первой скрижали. Они не знают Бога. Но у них есть вторая скрижаль. Вот по которым состоит суд над каждым человеком, над всеми вообще людьми.
1: Еще раз давайте перечислим. Почитай отца и мать, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй
2: и не пожелай.
0: Не кради.
1: И не кради еще одно.
0: То есть всего, они очень простые заповеди. Это все находит отклик у каждого человека. Да, этим заниматься нельзя. Разве я хочу, чтобы у меня что-то украли там или меня обманывали? Никто же этого не хочет. Значит, ты и этого не делай другому, и все будет хорошо. Все очень просто.
1: То есть это заложено в каждом человеке?
0: Это понятно, понимание этого. Язычники с удовольствием это принимали, потому что это справедливо, это в самом деле это нормально. И когда Павел что-то говорил об этом, например, о покаянии, то все понимали, в чем каяться. Что наступает царство, в котором не будет лжи, не будет убийств, не будет краж и вот этого всего непотребства. Все это закончится вот здесь, вот в этом мире.
1: Поэтому Евангелие находит отклик у язычников, да? Вот в отличие от того, что, или как вот то, с чего Лена начала, это поклонение себе самому, там благоговение именно перед своим мнением и разочарование постоянное в результатах этого, да? Или же поклонение каким-то там силам природы, которые тоже не приносят, удовлетворения. А тут как раз вот Божий закон, как раз Божий заповедь.
0: Да, как вот нормы человеческого общежития. То есть всем понятно, все прекрасно с этим соглашаются. Потому что ко мне будут относиться точно так же. И мне не будут ни лгать, ничего такого.

0: мне не делать. Угу. Я этого, конечно, не хочу. Я хочу чистых, доверительных отношений. Я хочу любви, в конце концов.
1: Угу. Любой человек этого хочет, да?
2: А тем более, да, вот заповеди в отношениях с Богом, они открывают любящего Бога, который именно и желает нам всего этого, и оберегает нас от того, что нежелательно для человека, то есть в отношениях между людьми. Угу. Поэтому основание – это все-таки первая скрижаль, да, когда мы все-таки полагаемся на Бога, да, то Он совершает вот этот, потому что Он является этим основанием этого закона.
0: Угу. Да, и вот Павел написал потом, когда язычники по природе законные делают, они имеют доступ, они Богом одобряются. То есть они принимаются Богом.
1: По природе, можно сказать, по совести.
0: По совести своей, да. Потому что в них тоже Дух Святой работает.
1: То есть люди по совести, когда живут, то они делают законы, они исполняют Божий закон. И поэтому, да, вот язычники, когда они слышат Евангелие, слышат Божий закон, то это находит отклик в сердцах обязательно. Ну, да.
0: А Христос – это воплощенное слово, как пишет нам Священное Писание. Это слово, оно явило себя во Христе. И язычникам это было понятно. Логос, да, слово. Это все нам понятно, нам просто. Угу. И мы с удовольствием это принимаем. Ну вот дальше написано. «Неуверующие иудеи, возревновав, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, приступив к дому Иасона, домогались вывести их, то есть апостолов, к народу». Угу. Неуверующие иудеи. Им нужны всегда вот этот свод, почему-то правил из запретов. Вот религия, что ли, нужна. Не нужна вера, нужна религия. Угу. Вот тогда это иудеям почему-то все понятно. А зато непонятно другим эллинам. Им понятна больше вера. Угу. Неуверующие иудеи, вот что они делают? Вон они что делают. Они хотят лишить, по сути дела, жизни тех, кто проповедует Евангелие и веру.
1: И ну, они... это вообще правомерно их называть верующими? Они верующие?
0: А тут сказано, что они неуверовавшие.
1: А, неуверовавшие.
2: Во Христа.
1: Неуверовавшие во Христа. То есть это вот неизбежное следствие, да, неуверовавшие во Христа. Те, кто не открыли свое сердце, не могут вот его принять, он противен им, а не отторгают его, то и вот результат такой мы видим, да? То есть они и побивать камнями готовы за то, что к совести человеческой, к закону, записанному в сердце каждого человека, взывают христиане, да?
0: Взяв с помощью некоторых негодных, про негодных людей тут Библия тоже говорит, каких-то негодяев просто набирают, убийц, может быть, даже. И толпой возмущают город, приступая к дому Иасона. Вот этот человек, скорее всего, он был из иудеев, который принял Павла. Он, наверное, состоятельный был человек, и имел дом, и предоставил кров апостолам Павлу, Силе и другим его сотрудникам. И вот на него набросились... к его дому подошли, решили, что вот сейчас мы этих апостолов возьмем и с ними расправимся как-то. Угу. Но написано, что они их там не нашли. Не найдя их, повлекли Иасона, вот этого человека, который предоставил им кровь, и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда.
1: Всесветные возмутители, да, то есть так называли иудеи верующих христиан, всесветные возмутители. То есть на самом деле все-таки христианство – это вот революционное что-то, да?
0: Ну, они не так уж были неправы, в общем-то, потому что действительно, ну, Павел пришел в этот мир, то есть был послан в этот мир, его повернуть, как мы в прошлой говорили в программе, с головы на ноги обратно, что вот миру хватит стоять уже на голове. Не хватит уже двигаться на задней передаче, смотря в зеркало заднего вида, пытаясь там на этой скорости на максимальной как-то двигаться. Идти против рожна, то есть. И он утверждал, что весь мир, собственно, идет против рожна.

0: пора уже, наверное, сменить направление и включить передачу переднюю и на полных парах к Богу мчаться, по сути. Mm-hmm. Это же нормально, это естественно. И вот возмутители, конечно, они вот возмущают такие вести тех, кто привык жить в косности, жить в правилах, в рамках, в футлярах различного рода и навязывать свою религию другим. Это, конечно, возмущает, да.
1: Они Бога знают на самом деле или нет?
0: Да я не думаю. Вряд ли. Потому что Бог-то совсем противоположен вот этим религиозным людям, так называемым. То есть для него нет никаких ограничений. Вот у Бога нет ограничений. И он так же и говорит нам, вот и у вас не должно быть ограничений, потому что я не ограничить вас пришел, а я пришел вам жизнь с избытком, чтобы вот полнокровно, вот ваша любовь к людям, она проявлялась без всяких вот границ, что ли.
1: А что ты имеешь в виду все-таки, Коль, под ограничениями? Ведь вот есть та же самая наша совесть, она нас останавливает, она нам, ну, обозначает какие-то границы, за которые нельзя заходить.
0: Вот опять же, мы вспоминаем этот текст, мы как-то вспоминали его в этом контексте. Послание Галатам, 5 главу, которую так любишь цитировать, что вот есть любовь, есть радость, есть мир, вот все вот эти качества, есть кротость, воздержание. И дальше апостол Павел пишет, на них нет закона. Вот нет закона. Если есть закон на кражи, есть закон на убийство, есть закон вот на такие вот неприглядные вещи, то на любовь нет закона. Как ее можно узаконить, вот, любовь? Или как-то ограничивать? Угу. Это любовь. Она, вот Бог есть любовь. Как, что значит, что значит ограничить Бога в любви? Это вообще как-то не укладывается даже в голове. И вот в этом отношении, конечно, вы можете проявлять любовь в разных ракурсах, в разных проявлениях, в разных видах, что ли, формах. Если это, конечно, любовь, а не что-то другое, там, не ненависть там какая-то, или там, не похоть там, или еще, ну, вот как вот еще, может любовь извратить. Дьявол ее извратил, да, вот он.
1: То есть похоть – это извращение любви?
0: Это, да, одно из извращений, да. Или вседозволенность тоже, да, вот я все, мне все позволено, я все, или там, ну, все попустительство каким-то вещам. Это не любовь же. Оно так называется попустительство. Но любовь написана какая, да, у апостола, да, в 13 главе?
2: Долго терпит, милосердствует, да, не завидует, не ищет своего.
0: Не радость, не правда.
2: Да, сорадуется истине. Да.
0: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
1: Вот как важно Слово Божье знать, да? Потому что вот мы с вами можем определить, что такое любовь. Потому что, да, к сожалению, сатана, он очень-очень побуждает нас извращать это понятие, да? И оно может оказаться и, ну что ли, основой нарушения такой заповеди, как «не прелюбодействуй». Это же очень-очень широко распространено сейчас. И люди не находят в этом благословения, они не находят в этом счастья, они все равно не знают, как иначе, они продолжают искать, пробовать еще и пробовать. А как бы Слово Божье помогло, если бы они бы к нему обратились?
0: Да, вот что делают люди, которые думают, что они любят Бога, что они на защиту Бога вот это встали тут, и готовы ради этого кричать, жаловаться, возмущаться.
1: Преследовать других.
0: Преследовать, сажать в тюрьму, и посылать на казнь. В общем, вот взяли Иасона, который ничего такого даже не проповедовал, может быть, сам. Он приютил, да, он предоставил кров, но не говорится, что он там провозглашал что-то в синагогах или к чему-то призывал. Мирный человек. Они его берут и тащат куда-то, чуть ли не на казнь. И Иасон принял их, и все они поступают против повеления. Вот они обвиняют Иасона перед властями. Он их принял, и они все поступают против повеления кесаря, почитав другого царем и

0: Иисуса. Вот такое обвинение они возвели на Павла.
1: Угу.
0: На Павла, который, наверное, ну, самый такой был защитник власти кесаря. Наверное, он во всей империи был самым тем самым человеком, который только этого кесаря-то и любил. Потому что ради него он стремился вот в этот Рим, чтобы ему донести Евангелие, чтобы, он, угу. чтобы через него вся империя ну, узнала бы о плане спасения Божьем, о Христе распятом. Ради них, ради вот этих всех римлян, греков, там, и угу. эллинов, и всех
1: нас. Это очень сильная мысль, Коля, что действительно апостол Павел по-настоящему любил императора, каким бы там кровавым или порочным человеком он ни был, да, потому что он любил весь этот народ, весь языческий народ.
2: И вот, ну, даже в своих посланиях, да, и особенно вот в послании к римлянам, как раз он пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующая власть от Бога установлена». Mm-hmm. То есть он говорит о покорности властям, и это все-таки защита, да? То есть он даже такой пишет: «Посему противящейся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение».
1: Угу.
2: То есть далее вот он перечисляет, что нужно отдавать кому должное, да, кесарю, кесарево, да, все должное это отдавать, да, и почести, и честь, и все. То есть он призывает это, ну, угу. пишет это верующим людям для да, того, чтобы они понимали, что было, что это важно, быть покорными высшим властям.
0: Ну да, то есть вот Павел, он встал на защиту власти римских кесарей. Видите, как он, да, считает, что это было дано им Богом, вот это установление единовластия. И он это делал, наверное, еще и потому, что он был сам римский гражданин, но и еще он был гораздо выше, чем римский гражданин, он был гражданином небесного царства, и небесного царя. И вот здесь...
1: Вот все-таки возвращаюсь mm-hmm. к этому. То есть каким бы ни был да, царь или руководитель, ведь ну, они же тоже люди, у них же тоже есть свои недостатки, свои ограничения. То есть тут не сказано, что тем, кого вы считаете хорошими, вот им повинуйтесь, а тем, кого вы не считаете хорошими, вот с ними боритесь. Да,
2: нет, он говорит это. Всякая душа да будет покорна властям, угу. высшим властям.
1: Угу.
2: Ибо нет власти не от Бога. Существующая власть угу. от Бога установлена.
1: Ну, хорошо, а если у нас, ну, вот прозвучат нам, ну, возражения с указаниями на имена каких-то вот злодеев великих государственного уровня?
0: Это называется злоупотребление властью, данной угу. Богом. Бог дал власть не для того, чтобы они злодействовали и занимались геноцидом каким-то. Им дана власть для того, чтобы они народ, чтобы народ благоденствовал под их правлением.
1: Угу.
0: Чтобы империя, то есть, ну, страна процветала. Ведь Римская империя, в конце концов, она процветала.
1: Угу.
0: Она расширяла свои пределы. И там вот гонений, кстати, на веру, там таких ведь не было никаких особых. В исключительных случаях, там, да, если там какой-то проявлял, ну, не знаю, угу. бунтарский дух, там, организовывал восстание или там революцию еще пытался сделать, перевороты какие-то, да, там это все было. И они карались, да, потому что кесарю была дана власть держать империю, ну, в целостности, в процветании. То, что делают люди, находясь у власти, это, да, это человеческий фактор. И Бог им дает власть не для того, чтобы они насиловали, чтобы они там убивали. Но сам институт власти дан Богом. Угу. Это Божье установление, единовластие. Он не устраивал демократии там каких-то там, различных анархий, вот такое анархичное устройство. Он делал все, как и

0: Царство Небесное. То есть есть царь, а есть подданные, единовластие. И поэтому образ и подобие сделано единовластие на земле тоже. Вот поэтому так Павел написал здесь.
1: В сложных случаях как надо человеку поступать, когда он не может вот с чем-то смириться?
2: Молиться. Павел призывал молитесь за начальствующие, да, чтобы вам проводить время мирное. То есть молитва – это самое важное. То есть если, как он говорит в Нагорной проповеди, да, за врагов молитесь, за обижающих вас, гонящих вас, проклинающих вас, а вы молитесь за них.
0: Если ты задумал переустроить мир и сменить власть, или там тебе не нравится устройство, там революцию можно произвести только молитвой.
2: Да. То есть изменения.
0: Изменения какие-то, да. То есть это все от Бога, Господи. Если это от тебя все, то, пожалуйста, я возьми в свои руки сейчас человек, который, может быть, вышел из-под твоего контроля, из-под контроля Святого Духа. Ты его, пожалуйста, поставь на место, да, и образуй, и устрой все так, чтобы вот этих вот волнений там каких-то, или там еще жестокости какой-то, все это прекратилось. И если об этом будут молиться люди, подданные, верующие, тем более христиане, то, конечно, Бог все это изменит.
2: Да, изменит, Он изменяет, изменяет. Мы же видим, да, как одни империи сменяют другие империи, тогда, когда беззаконие приходит уже в такое, уже нет ему объяснения всего, то одна власть сменяется другой. И все эти власти сменятся Царствием Божьим. И, как описано, да, в пророчестве у Даниила, да, что камень, который не руками человеческими, да, что он разобьет этот истукан, то есть все империи, и наполнится вся земля, то есть именно Царствием Божьим.
0: Я вот думаю еще, что вот Римская империя продержалась дольше всех, там сколько она веков?
2: 500 с чем-то лет, да.
0: То есть благодаря тому, что там было царство закона. Вот закон на страже человека. Если ты римский гражданин, то все, у тебя все права. Тебя не могут безнаказанно как-то с тобой что-то сделать. И весь институт власти встает на свою сторону. И закон должен быть исполнен. Угу. Вот в этом Римской империи вся отличие такое от других. Торжество закона. И поэтому она вот так вот и продержалась. «И встревожили народ городских начальников, слушавших это». Очевидно, они так и не нашли ни Павла, ни силу, никого из апостолов. И вот на бедной мосту они решили отыграться, притащили к начальникам. А те, значит, но сии, вот эти начальники, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. То есть вот она, власть закона. Люди разумные оказались в этом городе, в власти. И они применили закон по отношению к этим людям. В чем обвиняете? В чем они виноваты? Какое преступление было совершено ими? Нет, ничего, обвинений нет, голословные крики, все. Все, разошлись, этих отпустите, все, и не трогайте их. Эти люди нормальные, они толерантные к нашему государственному устройству и к нашему городу. И здесь вот они проявили как раз вот ту самую власть закона, которой славилась Римская империя. И все подчинились, все уж улеглось там, да. Тем не менее, братья немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею, откуда они были, они прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Все-таки береженого Бог бережет, да, как говорится. То есть, если есть такие настроения в народе, то наверняка там кого-то уже иудеи наняли. Каких-то, наверное, может быть, убийц даже, чтобы ликвидировать этих апостолов тайно, тайком, там, ночью или как угодно. Уже такие покушения на его жизнь были неоднократно. И в этот раз тоже братья решили не рисковать. И тайно их как-то вот проводили в другой город, чтобы они избежали все-таки этой ненужной тут вот смерти никакой и вообще какого-то наказания.
1: Коль, у нас основная мысль вот этой встречи, она какая? Мы так по многим темам сегодня прошли. Какая основная мысль вот именно?

0: этой встречи, как бы ты сказал?
1: Ну, то, что язычники воспринимают Евангелие очень так, ну, достаточно легко, угу. потому что, очевидно, язычество, оно ведь это извращенное, по сути дела, вера в Бога единого. Угу. Это, ну, как-то как отклонения какие-то вошли, вот ритуалы всякие, но в основе язычества, то есть, ну, не язычество, неправильно, а в основе всех верований лежит все-таки вера в Спасителя, который угу. должен прийти в мир.
0: Угу.
1: И вот это жертвоприношение, все, да, это же говорили именно о Нем, угу. то, что пришел, придет Христос, придет Мессия, который возьмет грех на себя и вас этой жертвой избавит от греха и спасет мир,
0: угу, угу.
1: в том числе и всех язычников.
0: Ну, очень хорошо, что мы нашли ответ на этот вопрос, и мы надеемся, и на многие другие вопросы сегодня прозвучали ответы. Если нет, если вопросы остались, пожалуйста, нам пишите. Мы всегда очень-очень любим получать ваши вопросы, ваши комментарии. А сегодня прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимна Уткина. До свидания.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»

0: Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в России с религиозной свободой?
1: Религиозная ситуация в современной России, имея в виду отношение государства к религиозным организациям, в принципе, осуществляется на нормальной нормативной базе. У нас развитая и, в общем-то, если сравнивать и с международным, и с европейским законодательством, хорошее законодательство. Но если, на мой взгляд, на федеральном уровне все-таки в этом плане законодательство соблюдается в большей мере, то, к сожалению, вот в субъектах федерации иногда, на мой взгляд, происходят какие-то отклонения. Не чувствуется такого единообразного соблюдения законодательства во всех субъектах федерации. И я даже в своем выступлении говорил, что, скажем, на федеральном уровне, ну, представители основных протестантских конфессий, это уважаемые люди, члены президентского совета, участвуют на всех президентских мероприятиях, то в ряде субъектов по-прежнему, как рецидив советских времен, относятся чуть ли не как к сектантам. И это, в общем-то, я из своей практики знаю. Факторов здесь, конечно, много, но вот, на мой взгляд, это все-таки в отсутствии единого государственного органа, который бы координировал и соблюдение законодательства, и выстраиванию однообразных отношений между государством и церковью. Потому что даже, скажем, ну, в советское время Совет по делам религии, ну, может быть, за исключением последних времен, был таким репрессивно-надзирающим органом, но, тем не менее, он обеспечивал единообразную политику. А сейчас, как говорится, у нас есть, ну, понимаете, федеральная политика, иногда, так сказать, на местах какие-то избытки совершенно другие. Вот. Поэтому много есть как сторонников вот такой структуры, как и противников. Но я считаю, что все-таки такой орган должен быть, потому что в наше время, тем более он будет находиться здесь, в Москве, в центре, он будет нормальным, нужным и позитивным.

0: чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
1: Нелегко иногда бывает говорить с детьми, с внуками о Боге. Как им рассказать о Боге, когда он им вроде бы и не нужен? Все у них есть, все у них хорошо, получают благословения, живут в хороших квартирах с родителями, учатся хорошо, способности есть, ходят на музыку, на танцы, и так получают благословение. Какой еще Бог? И нужен ли им Бог? И вот такой случай произошел недавно с моей внучкой Олей. Это старшая из внучек. Она была у меня, и вдруг приходит и говорит: «Баба, так болит голова, дай мне таблетку». Я дала ей таблетку. Она выпила, полежала и говорит: «Голова совершенно не проходит». Я говорю: «Оля, а давай мы помолимся?» «Ну, баб, не знаю. Ты видишь, в каком я состоянии, что я на ногах, что Бог со мной сделал? Ты же видишь?» «Да, баб, вижу». «Ты хочешь, чтобы у тебя прошла эта болезнь?» «Да, хочу». Она легла, я положила ей одну руку на голову, другую на грудь, и стала молиться. Я молилась о том, чтобы Господь убрал от нее болезнь, чтобы голова у нее не болела, и могли дальше продолжать заниматься. Пока она была у меня на каникулах, мы занимались математикой. Это очень хорошие вещи. Математика – это лучшие из кроссвордов, лучшие из судоку, потому что, решая задачи, ты приносишь еще и пользу. Вообще, хорошо учиться – это не только полезно, но и интересно. И вот наши занятия были прерваны этой головной болью. Я помолилась и ушла из комнаты, пока ходила на кухню, вернулась, смотрю, она уже сидит. «Оль, как у тебя голова?» Она: «Баб, у меня все прошло. Мгновенно спазмы вот эти все прошли. Все. Как быстро, как быстро!» И случилось так, что мне нужно было ехать в молитвенный дом в этот вечер. И я ей предложила: «Оля, а хочешь поехать в молитвенный дом?» «Бабушка, да как, чего?» «Ну, мы на машине, друзья. Туда-сюда, ну, дела есть определенные, нужно там с документами». «Хорошо». И я ее привезла в молитвенный дом. Она ходила, первый раз она была в молитвенном доме, смотрела, на нее произошло такое впечатление произвело. Красиво, много цветов, просторно, ковры, какие есть кабинеты, это для занятий детей, это библиотека, это пасторская комната. И она так говорит: «Как же здесь красиво!» Я говорю: «Красиво». Говорю: «А почему здесь красиво?» «Потому что люди вкладывают душу. Люди благодарны Господу, который дает возможность собираться и славить Его». И она говорит: «И здесь акустика хорошая». Поскольку она ходит в музыкальную школу, она сразу обратила на это внимание. Я говорю: «Да, миленькая, вот так вот. Через какие-то события, может быть, через какие-то болезни. Вот Бог свел так, что у нас разговор о Боге продолжался весь вечер». И она в разговоре вечером с матерью сказала, что мы ездили в молитвенный дом, что мы, вот бабушка молилась за меня, вот эту всю историю рассказала, и произвело впечатление. «Мои дети сейчас не ходят в церковь, но все они выросли в церкви. И для Лены, для дочери, это все не ново. Не ново, когда молится, не ново, когда красиво, когда акустика, когда там цветы, когда все, что нужно для церкви, все есть. Я искренне надеюсь, что Бог приведет, вернее, вернет детей и приведет внуков. Не хочу, чтобы через страдания, через боли. Хочу, чтобы это было естественно. Впрочем, не моя воля, но воля

0: Божья. Но я знаю одно, что Он любит моих детей, моих внуков и желает, чтобы все были в церкви. Потому что там можно раскрыться всем талантам, там можно славить Бога, там можно общаться с людьми и иметь чудесное времяпровождение. Каждую субботу душа поет и радуется от того, что мы встречаемся и с Богом, и друг с другом. Вот это золотое общение, которое мы имеем. Пусть это приводит иногда через боль. Пусть иногда приводит иногда через какие-то страдания. Это все ерунда. Самое главное – это общение с Богом.
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
1: А я люблю капибару.
2: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
1: А сколько животных живет на Земле?
3: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
2: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
0: Ого!
3: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
2: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
1: Наверное, Бог.
0: Это сделал Бог.
3: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
4: И что, всем этим миллионам он дал имя?
2: Да.
4: Один человек?
2: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
1: Как он из всех мог запомнить?
4: Это ведь очень много.
2: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару канал... Вару... Калавару?
0: Капибару.
2: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
1: Его звали Адам?
3: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
4: А почему «из глины»?
3: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
4: Это как?
2: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
3: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
2: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
0: Потому что ему стало скучно.
4: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
1: Он, наверное, устал.
2: Адам загрустил потому, что был один.
3: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
0: Нет! Я без мамы не хочу!
2: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами, а подобного Адаму на Земле не было.
3: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
1: Она ему приснилась?
3: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
1: Когда он спал?
3: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
5: Адам, просыпайся.
3: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
0: А что сказала Ева?
5: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
3: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
0: Он даже забыл имена животных?
3: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
2: С тех самых пор Бог установил...

0: установил на Земле один очень важный закон. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!

0: Я могу открыть.
1: Как-то счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими новыми учениками. Приветствуйте, Валерочка и Маруся! Здравствуйте, мои хорошие и дорогие! Только вот почему-то Веселинка не пришла. Опоздала! Придется начинать без нее. Садитесь, Валерочка, вот сюда, вот на этот стульчик. Машенька.
3: Ой,
2: а вот и Веселинка.
4: Здравствуй, моя дорогая веселая школа здоровья. Здравствуйте,
2: Веселинка,
4: мои дорогие.
2: Здравствуйте, как всегда.
4: Ой, как я рада вас видеть.
2: Какая у меня интересная племянница. Ты пришла в одном чулочке и в двух разных туфельках.
4: И правда?
2: Да.
4: Одна туфелька и один чулочек.
2: А, ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
4: Ой, вы знаете, профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это случайно получилось. Я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
4: Конечно, я все вы это помнила. Вы понимаете, профессор Бодрячок, ну... Не успела. У меня глаза почему-то все время закрывались. Они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
2: Это очень Бодрячок. Хорошо, что ты помнишь, что это полезно.
4: Да, профессор Бодрячок. Я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
2: Так.
4: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло, как на улице.
2: Веселинка, ну, это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем. Когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
4: Играть в прятки. Я знаю.
2: Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что
4: делать
2: ночью?
4: Валера любит играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
2: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
4: О, я люблю секреты.
2: Ночью. Когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
5: Ух ты! А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
2: О!
4: Тоже растет?
2: Правильно.
4: Светлана Геннадьевна растет?
5: Мне тоже.
2: Да, Светлана Геннадьевна.
5: Светлана
2: любит.
5: Геннадьевна воспитательница.
2: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
5: А Елена Геннадьевна.
2: Вот.
4: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
2: Тоже молодец. Да? Да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
4: То.
2: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
4: Что, Валерий,
2: нужно? Мои подушки? А, вот они.
4: А,
2: вот они.
4: Профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
2: Веселинка.
5: Спать.
2: Поспать, конечно, не мешает. Но... Не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну.

0: Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
1: Подушки, подушки!
0: Правильно! Давайте разделимся на две команды.
1: Давайте, давайте на две команды.
0: Попробуем, кто быстрее наденет наволочку на подушку.
1: О, давайте. Так, подождите.
0: Так.
1: Читаем.
0: Ну, раз, два, три. Так, так, так.
1: Давай, давай, молодец, Валера. Так, у нас ушки потерялись. Помогаем мне.
0: Где тут штучка такая была?
1: Обе подушки приготовились ко сну.
0: Да. А вот эта подушка захотела спать.
1: Нет, вот эта подушка лучше, лучше спит.
0: Вот это. Да.
1: Вот. Следующая команда.
0: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята. Правильно.
1: Мы молодцы.
0: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
1: Сиди.
0: Вот, в столе лежит. Так. Чудесный урок
1: корзинка.
0: С подушками мы усвоили.
1: Так.
0: Так, вот здесь вот под деревом лежат разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне ничего не говорят.
1: Какая ну, сложная задача-то, знаешь?
0: Бегите, что? Бегите. Пойдем. Давайте, а я посмотрю, как вы справитесь.
1: Всем-то по одному, одному предмету, а то всем
0: с этой
1: хватит.
0: Задачкой.
1: Да. Профессор Бодрячок.
0: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно.
1: Вот.
0: Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице, будем спать.
1: Да. Ну тогда я посмотрю что-нибудь другое.
0: Да. Пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
1: Держи, это тоже пригодится.
0: Так, так.
1: Пижамка.
0: О, так, так, так, так. А это
1: мыло.
0: У нас что такое?
1: Пижама.
0: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас...
1: Пижамка.
0: А, пижамка. Да, да, да, перед сном.
1: Отличная пижамка.
0: Обязательно одевать пижамку и штанишки.
1: Отлично.
0: Да, да, да, да.
1: Вот я тебя еще нашла.
0: Так, собачка.
2: Дом.
0: Собачка. А зачем собачка?
1: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любимой игрушкой спать намного приятнее, да, Валер? Да.
0: А, вот. Собачка. Хорошо, собачку
2: еще
0: берем.
2: Полотенчик.
0: Полотенчик, правильно.
1: Какая
0: ты моя
1: молодец.
0: Умничка, правильно. Полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
1: Точно.
0: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
1: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
0: Ну ты да. Положи тогда это на стол.
1: Хорошо.
0: Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение. Будете повторять за мной.
1: Смотрим.
0: И потом попробуйте отгадать, что это.
1: Да.
0: Ну,
1: давайте.
0: Побежали.
1: Давайте.
0: Побежали, побежали.
3: Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
1: Что?
0: Что?
1: Что? А, ветерок!
0: Правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
1: Ой, как
0: садитесь,
1: хорошо-то.
0: Мои дорогие, садитесь.
1: А то я так устала. Ой, просто нет сил.
0: Да.
1: Ой, как я устала-то.
0: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
1: Да.
0: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
1: Я знаю, что нужно.
0: Что? Что, что, что?
1: Нужно. Ну? Ну? Нашу кроватку
0: ну?
1: покрыть вкусными конфетками и шоколадками, да?
0: Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками? А? Будешь спать?
1: Она будет всю ночь кушать.
2: Я тоже.
1: Я вам будет сыночков шить.

0: дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон – это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
1: Точно.
0: Да, правильно.
1: Ветерок.
0: Есть ветерок. Еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
1: Ух ты.
0: Нет ни звука, где она, а зовется.
1: Тишина. Нет,
0: правильно, Веселинка.
1: Знал, Валера,
0: да,
1: тоже
0: надо
1: знал.
0: Надо сказать,
1: молодец.
0: Правильно. И сказал бы, нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит…
1: Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
0: А зачем нам шапочка?
1: А видите, какая она тепленькая, видите? А вдруг рядышком кто-то громко запоет.
0: Ух ты.
1: Или включит телевизор. А я раз, одену шапочку, и тишина.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
1: Да.
0: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
2: У меня поют, я даже одевал подушку.
1: Вот, молодец.
0: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
1: Ну, это правда.
0: И да, попросить их попеть в другое время днем. Да. Или как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
1: А третий друг кто?
0: Третий друг, да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так. Там, куда она придет, свет вдруг сразу пропадет.
2: Темнота.
0: Ну я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется. Правильно сказал Валерочка. Улица.
1: Темнота. Молодцы. Вот, профессор Петрячок, а вот скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
0: Ну как почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
1: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
0: Что ты поняла?
1: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается. У нее нету сил. А мы вставляем в нее новую батарейку.
0: И что тогда?
1: И тогда собачка начинает бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
0: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
1: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
0: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай подделку.
1: Так, это вам с Марусей.
0: Ох ты.
1: Это нам с Валерой. Мы сначала на наш картон с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот, держите клей, помогайте.

0: окно, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так приклей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот, вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно.
1: Вот это...
0: Пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, вырезать? Вот. Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет

0: у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем с другой стороны.

0: Это я вырезала. Вырезала занавесочки.
1: Тух ты. А, понятно, понятно,
2: я знаю.
1: Понятно.
2: А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно, правильно,
1: да,
0: ребята.
1: Да, да, да, да, да, да, это как раз и нужно для того, чтобы...
2: Чтобы свет не...
0: Вот смотрите,
1: чтобы
0: когда...
1: Чтобы не впускать свет.
0: Я скажу, я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходит
1: сладкий сон.
0: Точно.
1: Да.
2: Я хочу по-другому.
0: Давай. Вот так хочет, да. Хорошо.
2: Что-то у меня совсем нет сил.
1: Веселинка, ты совсем уже спишь. Дорогие ребята, Веселинка, к сожалению, не сможет с нами поиграть после занятий. Поэтому мы с вами прощаемся. Приходите на следующее занятие с новыми силами и присылайте нам ваши письма и рисунки. Нам очень приятно. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока. Пойдем.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

«Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава

Есть ли у вас ваш день счастья? Помните ли вы о нем? Какие воспоминания у вас? А мы с вами давайте поговорим о дне счастья. Самый счастливый день. Наверное, об этом дне всегда приятно вспоминать. Очень хочется, чтобы всегда в памяти был вот такой день. И я думаю, что, возможно, у вас есть этот день, есть каких-то воспоминаний, день, который приносит вам радость в сердце. Но о каком дне мы сегодня поговорим? О каком дне нам может Священное Писание раскрыть как о дне счастья? Ну, чтобы, наверное, об этом понять, в это окунуться, нужно окунуться опять в начало Писания, в начало творения, вновь окунуться в те времена, когда Бог только все создал. В первый день Господь сотворил небо и землю. Все было связано с землей, то есть было разделение неба и земли, отделил свет от тьмы. Так Господь творит. И что интересно, если вы когда-нибудь читали Библию, книгу «Бытие», первую главу, то для вас открыта история всего творения, всего сущего. Интересный факт я вам сегодня расскажу. Первое. В первый день, который творит Господь и отделяет тьму от света, творит небо и землю, то интересно, что в четвертый день мы перескакиваем. Первый – очень взаимосвязаны с четвертым днем, то в четвертый день Бог творит солнце и луну. Тоже связано с небом, с тьмою и со светом. Второй день Бог творит, Он разделяет твердь небесную от тверди земной, воду разделяя между ними. И в день в пятый, если мы смотрим в параллельно, то там происходит творение рыб и птиц небесных. То есть те, которые летят по тверди небесной и плавают тверди земной, то есть в морях плавают. Третий день нам интересен тем, что Бог творит сушу. В третий день Господь творит сушу. И на этой суше Он творит, зелень произращает, тани зелени, деревьев, всех растений. Все это происходит в третий день творения. А вот интересно, в шестой день творения Бог, оказывается, здесь, на этой земле, творит животный мир. И Творцом, как бы, самое главное творение Он делает человека. Мы помним с вами, что Он по образу и подобию Своему творит человека. То есть получается такая интересная взаимосвязь. Вот у еврейского народа есть менора, семисвечник так называемый, который стоит на одном стебле и соединяются дальние, соединяются с дальней. Потом ближе соединяются и совсем возле середины соединяются. У них как бы есть связь. И здесь вот как бы видно, первый день с четвертым днем, второй с пятым, третий с шестым днем. Но седьмой день, он оказывается в середине и оказывается не привязан ни к какому из дней. Он какой-то выделенный, он какой-то особенный. И вот книга «Бытие» говорит: «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, который Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Оказывается, шесть дней Он делает какие-то дела, творит землю, животных, растения, звезды, луну, созвездия, все делает Он в эти дни. А в седьмой день Он останавливается от Своего творения. Он творит особый день. И не просто особый день,

Он еще его и выделяет, осветил этот день. Как бы в семисвечнике, в миноре мы видим центральную жилу, центральный стебель, на котором зиждется все. Это как раз здесь, как седьмой день, который собирает и говорит, что освящен, отделен, но он очень важен. И вот Бог, Он совершил к седьмому дню все дела свои. Он вложил во всю эту свою любовь, Он вложил все свое совершенство и выделяет из него седьмой день. И говорит, вот он, этот день, и я благословляю его, и я освящаю его. Книга Исход. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Бог дает заповедь. Я только что прочитал заповедь Божью. Мы в прошлый раз с вами говорили в прошлой программе о заповедях, о законе счастья. И вот в законе счастья, оказывается, есть и день счастья. И он находится в законе, четвертой заповеди. И он начинается, помни, день субботний, чтобы святить его. Бог желает, чтобы мы помнили его. Почему нужно помнить? Вы знаете, когда-то в вашей жизни, может быть, произошло какое-то радостное и счастливое событие. И я думаю, что вы прилагаете все силы, чтобы помнить этот день. Может быть, для кого-то это день свадьбы. Когда-то заключили завет, поженились, и это было счастье, и в этом счастье вы живете. И вы этот день всегда помните и отмечаете. Кто-то отмечает и празднует, и помнит день рождения своего. Тоже особенный день. И ведь вы помните, вы не хотите его пропустить. Вы этот день ждете. В этот день вас поздравляют. Вам желают всего счастливого и радостного. Вы помните этот день, потому что это день счастья. Это день, когда у вас дыхание жизни появилось, когда вы появились на свет. Это день рождения. Может быть, у кого-то еще какой-то день есть. И вы, я думаю, точно вы его помните. И отмечаете, и вспоминаете в своей обыденной жизни. Вот для Бога тоже есть особенный день. И это день счастья. И это не просто для Него, а Он говорит, это для тебя, человек. Почему это так важно? Потому что Бог сотворил все для человека. Он сотворил землю, чтобы человек пользовался ей, наслаждался, управлял ею, получал все блага для себя, для своей жизни и имел великое общение для размножения на этой земле. Бог также дал человеку возможность это делать. И вот Он выделяет этот день. Он говорит, я останавливаюсь, потому что я Творец. Я останавливаюсь от этих дел. Я останавливаюсь и даю возможность тебе, дорогой человек, тоже оказаться в этом дне. Это день счастья, это день праздника, это день остановки от творения, и внимание Бога было уделено человеку. Поэтому Господь говорит, шесть дней сотворил, и чтобы ты помнил, и не просто ты, чтобы помнили твои дети, помнили твои друзья, помнили, если ты директор какого-то предприятия или предприниматель, и имеющий дело, и имеющий работников у себя на работе, чтобы ты помнил, и они помнили, что это день счастья, день покоя, он есть у тебя. Один раз разговаривал с одним человеком, который уже вкусил эту радость дня покоя, седьмого, субботы. Он рассказывал, как, говорит, я жду этот день. Да, в этот день я не лежу на диване, не смотрю телевизор, не сижу в соцсетях, не переписываюсь в мессенджерах или еще чем-либо не отвлекаюсь. Нет, я в этот день

иду на собрание к Богу, чтобы послушать Слово Божие, чтобы послужить, чтобы пообщаться, уделить время семье. Я трачу это время, и оно у меня не проходит так впустую. Иногда я очень даже устаю. Но этот день приносит мне покой. Я как никогда отсоединяюсь от тех проблем житейских, от тех задач, которые каждый день давят на меня. И я переключаюсь на совсем другое, может быть, даже ценное. Любовь семьи, общение с Богом, вновь погрузиться в Его Слово. И я, говорит, наполняюсь. Я, оказывается, отдыхаю, хотя вроде бы физически и устал. «Сердце чистое сотворило мне Божие, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Псалмопевец обращается к нам и говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Я хочу чистое сердце. Помните, мы говорили о блаженстве, о счастье. Блаженны чистые сердцем. Какие слова говорил Иисус Христос на горной проповеди. Как Он обращался к народу и поддерживал, и давал слова утешения, слова ободрения, поддержки всем тем, кто слушал Его. И здесь Он также обращается к нам и говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». И главное, Он говорит: «И возврати мне радость спасения Твоего, возврати мне счастье, дай мне эту радость покоя спасения Твоего». Еще раз хочу напомнить вам: счастье Иешуа, Спаситель, надежда и упование наше. Вот оно, в ком счастье, вот оно, в чем надежда наша, в Иисусе Христе, в Господе и Спасителе нашем. И вот псалмопевец говорит: «Верни мне это счастье, верни мне эту радость, дай мне эту надежду и упование». Он советует нам это. Что же делал Иисус Христос, когда ходил с учениками? Как Он отмечал этот день счастья? Был ли в Его жизни понимание этого дня счастья? Давайте обратимся к Писанию. Что Писание говорит? «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Иисус Христос, когда был на земле, когда ходил, ведь мы все хотим Ему подражать, мы все хотим быть такими, как Он. Мы хотим говорить, как Он, как действовать, как поступать, на что обращать внимание, как Он обращал, так и мы хотим обращать. И вот Иисус Христос в Евангелии от Луки, Лука очень тщательно исследовал этот вопрос и говорит: а Иисус Христос по обыкновению, по тому, как Он жил, был в собрании, в синагоге в день субботний. И не просто Он там был, не просто пришел посидеть, Он пришел и читал Слово, Слово Писания, Слово Божье. Он читал там и размышлял, и разговаривал с людьми, и размышлял над тем текстом, который Он читал вслух. Господь нам оставил пример. Он оставил нам, что, оказывается, день покоя, день счастья. И Иисус ходил в собрание, Он ходил в синагогу, Он ходил там, на то место, где люди поклоняются Богу. «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Такие слова сказал Иисус, когда Ему стали фарисеи, книжники объяснять, что ученики Твои нарушают субботу. Они какие-то дела делают, они думают только о себе. Они забывают, что нужно твердо следить за каждым действием руки своей в субботний день. И Иисус им отвечает: вы забыли самое главное.

о Божьей любви. Бог сотворил этот мир для человека. Не человек сотворен для мира, а мир для человека. И в этом мире Бог говорит, вот и суббота, это сотворена для человека. Оказывается, этот день сотворен для тебя и меня. Для того, чтобы мы могли остановиться в этом бушующем мире, гоночном мире. Сегодня я, читая, размышляя, прочитал такие мысли. Оказывается, раньше мир двигался медленно, как раньше они передвигались. Садились на повозку и со скоростью лошади или вала, в зависимости от того, кто был ведущим этого транспорта, они передвигались. И мир двигался медленно. Сейчас в современном мире мы, как ракета, движемся со скоростью интернета, движемся на реактивных самолетах, на самых быстрых машинах, которые за 3 секунды набирают 100 км в час. У нас огромная гонка времени. Но в этой гонке времени мы проживаем и не замечаем свою жизнь. Бог говорит, помни день субботний. Выйди из этого скоростного самолета, из этой скоростной машины. Выйди из интернета. Посмотри вокруг, что сотворил Господь, что Он сделал. Как Он выделил и осветил день и сказал, я хочу быть с тобою. Приди в собрание и окунись в размышления и разговоры о Боге, об истине, о правде. Вспомни, что такое счастье. А мы-то с вами знаем. Мы с вами знаем, что счастье – это Иешуа, Иисус. Он – наше счастье, Он – наше спасение. Он пришел на эту землю и умер ради тебя и меня. Он желает, чтобы ты принял Его. Он желает, чтобы ты так же, как и Он, в день субботний пришел в собрание поклониться Богу. Не в какой-то другой день, а именно в выделенный Богом день, освященный и направленный на общение с тобою. Посему для народа Божия еще остается субботство. Спустя уже десятилетия, после того, как Иисуса Христа распяли, и Он воскрес, апостол Павел принимает веру в Иисуса. Он принимает Его как своего Спасителя. Нелегкий путь был у апостола Павла, тяжелый путь. Он был гонителем христиан. Он был преследователем учеников. Он их просто ненавидел. И в одно прекрасное время апостол Павел отправляется в путь. Он берет письма, где было четко указано брать и арестовывать всех, кто верит в Иисуса Христа. И он с Иисусом Христом, те, кто верят в Него, те, кто полагаются на Иисуса Христа, Он за этими учениками отправляется в Дамаск. На пути Его ослепляет свет. Он теряет зрение, но Его уши наостряются на голос. И Он слышит голос, который обращается к Нему, который зовет их к Нему, который обращается, стучится к Нему. Апостол Павел отвечает, «Кто ты? Кто ко мне обращается?» Иисус называет свое имя. Это Иисус, которого ты гонишь. С этого момента жизнь апостола Павла кардинально меняется. Он начинает верить в Иисуса Христа, в того, кого он гнал и преследовал. Всех последователей он ненавидел. Он начинает их любить. Он начинает жить так, как бы Христос жил на его месте. И происходит его преобразование жизни. И вот когда проходит время после всех этих событий, когда он исследует Священное Писание и углубляется в это Священное Писание, он для

тебя открывает. Ему задают вопросы. Ну что ж, теперь Христос умер. Может быть, уже ничего и не нужно. Вот достаточно верить внутри себя. Как многие, многие отвечают и говорят, я внутри себя, я в сердце своем верю, что Господь есть. Не трожьте меня, я верю. Я дома нахожусь, где бы ни нахожусь, я верю, и мне этого достаточно. Мне хорошо в этой жизни. Апостол Павел говорит, нет. Не просто нужно верить. Нужно еще и углубиться в истины и познать Бога, постоянно познавать Его. Не просто один раз познать, но постоянно исследовать и углубляться в Его Слово. И вот посланием евреям он пишет эти слова, которые я вам зачитал. «Посему для народа Божьего еще остается субботство». Размышляя на эту тему, он говорит, что народ еще не вошел в покой. Народ мечтал войти в покой, найти это счастье, умиротворение, радость. А он еще не вошел. И поэтому Павел пишет, вот для народа Божьего остается субботство. Напоминание о покое Божьем, что Бог приготовил для нас, отделил и ждет, чтобы быть с нами. Таков наш Бог, таков Он, любящий и ждущий, и желает нам также этого дня. Смотря одну передачу в интернете, я услышал одно интервью. Брали у одного еврея, которого пригласили на свою студию для того, чтобы узнать, почему его семья такая крепкая. Почему жена, дети рядом с ним, и они являются примером семьи. Долго живут вместе, счастливо живут вместе. И оказывается, он отвечает на этот вопрос, и меня поражает. Он говорит не то, что какие-то заслуги его, какая-то методика, вовремя цветы дарит, внимание жене уделяет, или еще что-то, или вот он ее просто сильно любит. Он это не говорил. Он сказал лишь только одну фразу. «Потому что у нас есть суббота». Оказывается, для него счастливая семья – это суббота. Потому что они, когда заходит солнце в пятницу, они вместе садятся за один стол. Они прославляют Господа за этот счастливый день, который Он даровал им. За то, что они вместе, за то, что Бог благословил их, они вместе вечерят и общаются друг с другом. А потом наступает день, также субботний, и они его проводят вместе. Они с семьей идут в синагогу, идут на собрание, они вместе возвращаются, они вместе проводят время, они отключают какие-либо электронные средства, чтобы они не отвлекали их от общения друг с другом. И только в общении семья становится счастливой. Только общаясь, семья наполняется счастьем. Какой замечательный пример. Для меня это было таким откровением. И мы это применяем в своей семье. Мы вместе также встречаем, мы вместе проводим время, мы вместе больше разговариваем и уделяем внимание друг другу. Потому что это день счастья, который Господь определил для нас. Он наполнил нас. Дорогой друг, Господь сегодня обращается к тебе и ко мне через этот пример Дня счастья, что у Бога есть этот день счастья. И не просто это Его день, который Он там где-то отмечает, спрятавшись, укутавшись, закрывшись от нас. Нет. Этот день Он хочет провести с тобой и со мной. Он желает тебя видеть в том собрании, где прославляется имя Бога. Этот день Он выделил для того, чтобы научить нас, и чтобы мы могли побыть у Его ног
изучать.

изучать Его Слово, познавать Его, укрепляться в Нем, потому что Он очень любит, Он очень ждет нас. Он говорит, я всю неделю рядом с тобою, я не оставляю тебя, но я с тобою в делах твоих. А вот есть день, в который я хочу, чтобы ты поразмышлял и поговорил со мною, чтобы ты убрал дела, которые разделяют нас на недели, и посвятил его общению. Попробуй испытать Бога. Испытай Его. Откажись от всех возможных гаджетов, электронных средств и телевидения и тому подобное в субботу. Вот попробуй. Может быть, вначале будет тяжело, потому что ты привык быть возле всего этого и жить там, а не в семье. А Бог говорит, попробуй. И как тогда ты увидишь, что тебе освободилось это время, и ты общаешься с семьей, ты увидишь, как все поменяется в твоей семье. Какие взаимоотношения у вас будут с супругой или с детьми. А если ты еще не женат, то у тебя также есть возможность научиться этому. Воспитай себя сейчас, чтобы потом тебе это пригодилось, когда ты с кем-то либо познакомишься и будешь создавать свою семью. Итак, наша сегодняшняя встреча подошла к завершению. В следующий раз, также не пропустите, мы поговорим с вами о родине счастливых. Мы говорили о законе, говорили о дне, а еще поговорим о родине счастливых. Поэтому ожидайте. До скорой встречи.

И обратился я и видел под солнцем, что не проворно достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение. Но время и случай для всех их, ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.

Когда Иисус Христос ходил по земле, Его окружали разные люди. И очень часто эти люди пытались Его зацепить, может быть, укорить в чем-то, найти в нем какие-то ошибки. И вот подобную историю мы читаем в Евангелии от Матфея в 22 главе. Здесь мы читаем о том, что к Иисусу подошли фарисеи, совещались, чтобы уловить Его, чтобы опять где-то что-то Ему навредить. И они задают Ему каверзный вопрос. В 17 стихе. «Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Иисус Христос, Он не растерялся. Увидев их лукавство, Он отвечает им очень интересно. «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой уплатится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Иисус Христос подчеркивает здесь нечто необычное на первый взгляд, но в то же самое время нам, современным людям, читать это очень легко и понятно. Что значит отдавать кесарево кесарю, а Божье Богу? Да и вообще, зачем Иисусу потребовалась монета для того, чтобы что-то им показать и рассказать? Здесь, в библейском тексте, мы видим одну историю. Историю о том, что в эпоху Иисуса Христа изображение на монете означало больше, чем просто картинка. И каждый правитель, любой правитель того времени, свою власть, распространенную на определенной территории, подтверждал изображением на монете. Когда его власть распространялась по территории, в данной ситуации мы видим, речь идет о Палестине, римская власть сделала все для того, чтобы подавить этих людей, живущих в Иудее. И чтобы человек понимал это, живущий там, монета, которую он брал в руки, как раз-таки содержала вот эту картинку или изображение римского правителя. Мы читаем дальше. Иисус Христос приводит пример и говорит, чье изображение вы видите на этой монете? Они говорят, кесарево. И в этом был заложен еще определенный смысл. Смысл в том, что если человек пользовался этой монетой, он принимал власть этого человека. Он соглашался с властью этого правителя. Получается, что те, которые подошли к Иисусу и задают ему вопрос, согласны с этой властью, они поддерживают ее, распользуются этой монетой. И тогда Иисус Христос говорит, ну, раз так, тогда вы обязаны Богу отдавать Божье, а кесарю – кесарево. И Иисус Христос дает каждому из нас очень важный урок. Дорогие друзья, возможно, кому-то пришла мысль, что можно не быть честным в отношении чего-то в своей жизни. Но здесь мы четко видим, Иисус Христос учит людей возвращать налоги в государство. Ведь мы живем в этом государстве, мы пользуемся благами, которые дает нам общество. Мы ходим по асфальтированным дорожкам, мы пользуемся инфраструктурой, и это все результат наших налогов. Конечно же, сейчас история другая, и, возможно, изображения на монете нет, личности, но есть герб. И так в каждой стране. Дорогие друзья, каждый христианин должен быть честным перед Богом, возвращать то, что нужно возвращать Господу по Писанию, и должен быть честным перед обществом, в котором он живет. И таким образом мы будем являться

благословением для всех окружающих нас людей. Пусть Господь даст нам мудрости и научит нас любить и Бога, и любить людей, общество, в котором мы живем. Благословения вам и хорошего дня!

лучше Писание. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
1: Библия – это жизнь, это не информация.
2: Христианин, не читающий Библию, это трагедия.
3: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
4: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
5: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
3: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственная, возвышенная. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
0: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальным он называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода. А когда он все-таки вышел, они последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. А синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И в институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
6: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяет от этих событий, от этих текстов около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы. Слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные, красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например. В современной рекламе что такое искушение? Что-то хорошее. Вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание. Что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокс,

0: Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
1: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста, ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением, там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта, Библейское общество и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
0: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. Открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
2: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям. Все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
3: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
4: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия

0: том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам. В частности, это делается с помощью сексуализации, методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
1: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того. Почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими. Почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще. Почему для нас Бог личен, откуда берется все наше богословие, Троица, откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом не знание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
2: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою, и весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое

0: веселье ее, покрыла распущенными волосами своими и молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих и избавь меня от страха моего».
1: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
2: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они были, находились под Его защитой, под Его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
3: Рожденные на Востоке и одетая в восточные формы и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминание и надежда были украшением на одеянии ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох священного писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

«Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа».

«Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете

0: покой душам вашим. Ибо иго мое – благо, и бремя мое – легко.
1: На фреске Михаила Нестерова «Путь ко Христу», которая находится в Марфо-Мариинской обители в Москве, действительно изображены труждающиеся. В ней нет ни одного лица, взятого из иной жизненной среды. Вся эта картина как будто обременена тяжкой ношей жизни. Но людей на картине обременяют не одни телесные недуги и нужды. Почти в каждом лице трепещет внутренняя боль невысказанного чувства. Проступает тревога снедающей мысли, тлеет огонь неосуществленной мечты. Все они ищут у Христа ни одного утоления боли. Они пришли к Нему за ответом. Где же правда на земле? В чем же истина бытия? Где лежат пути к ней? Родился Нестеров в богатой семье в Уфе, которая пользовалась уважением в купеческой среде. Быт семейства отличался патриархальностью, твердым следованием устоям и религиозностью. «Душа моя, характер», – писал Нестеров много лет спустя, – «слагались как-то сами по себе, без особых влияний. Я нащупывал сам то, что было нужно». Михаил Нестеров учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Затем вольнослушателем посещал Академию художеств в Петербурге. Начал он с жанровых картин, а затем нашел свою тему, занимавшую его на протяжении всей жизни. Это тема жизни людей, удаленных от мирской суеты, людей смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. В своих картинах Нестеров утверждает реальность чуда, возможность и естественность этого чуда в духовной жизни человека, делающего его жизнь значительной и необычной. Чтобы лучше подготовиться к выполнению фресок в Марфо-Мариинской обители, Нестеров отправился в Италию. Он учился больше у солнца и моря, чем у итальянских мастеров. Голубое, синее, лиловое, опаловое, в легкой и хрупкой оправе золота. Вот красочная гамма для всей Марфо-Мариинской росписи. И прежде всего для двух боковых настенных композиций «Христос у Марфы и Марии» и «Воскресение». Посмотрите на дворик, на котором у цветущего миндального дерева Христос, сидя на камне, беседует с Марфой и Марией. На лужайку с пестрыми цветами, на которой сидит внимающая ему Мария. На седую стену какого-то древнего здания, на темноватом фоне которой так радостно выделяется белое одеяние Христа, бледно-синяя одежда Марии и розовато-белый цветень миндального дерева. Все это непосредственно перешло на стену московского храма с итальянских этюдов. Основной же работой Нестерова в обители стала фреска «Путь ко Христу» у входа в церковь из трапезной. Многовековая традиция не допускала на иконы и фрески никого, кроме святых и лиц, с кем связаны их жития и деяния. И в XIX веке эта традиция соблюдалась особенно строго. Казалось оскорбительным для церковного благочиния и благолепия перенести на стены храма лица тех обыкновенных людей, которые идут в этот храм со своими нуждами и скорбями. Нестеров сделал это, но на его пути ко Христу изображены не святые, даже не монахи и монахины, идущие ко Христу, а обыкновенные русские люди. Эту Русь, идущую ко Христу, художник уже изобразил к тому времени на большой своей картине «Святая Русь», которая была центром Нестеровской выставки 1907 года. теперь ту же, но еще более приближенную к жизни и действительности, тему Нестеров перенес на стену храма. В картине «Путь ко Христу» мне хотелось досказать то, что не сумел я передать в своей Святой Руси. Та же толпа верующих, более простолюдинов, мужчин и женщин, детей, идет, ищет пути к спасению. Фоном для толпы, ищущей Божьей правды, должен быть характерный русский пейзаж. Весенний, когда в таком множестве народ по дорогам и весям шел, тянулся к монастырям, где искал себе помощи, разгадки своим сомнениям и где сотни лет находил их. Или казалось ему, что он нашел их, писал Нестеров. Монашествующий на картине «Путь ко Христу» на самом дальнем плане. На первом месте дети города. Мальчик лет 12 в парусиновой форме, девочка, школьница, девушка-горожанка, сестры милосердия. Эти русские лица все писаны с натуры, и такой же натурой остались они на картине. Впервые появился на пути ко Христу солдат, который отсутствовал на первой картине. Художник исполнил просьбу одного рядового, который напомнил ему в письме о том, что нельзя изъять воина из Святой Руси. Солдата с обвязанной головой, опирающегося на костыль, ведет сестра милосердия. Объясняя свою картину, поражавшую новизной сюжета и необычностью ее места на стене храма, Нестеров указывал, что в основу ее положены евангельские слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Давая верные действительности облики труждающихся и обремененных тяжестью русской жизни начала XX века, Нестеров не ведет ни к надрыву, ни к безысходности. Над всей картиной, над каждым в ней царит весны таинственная сила. Русской, нежной, целительно-светлой весны. Под этим вешним небом, в этом весеннем просторе нет и не может быть иной думы, как о возрождении. Человек, как бы ни был он нищ и темен, не может не пробудиться к свету и бытию, вместе с этой проснувшейся природой, такой ему родной. Так Нестеров пытался решить основную для него в те годы проблему. Куда и кому должен идти русский народ для обретения счастья, покоя, мира в себе и вокруг себя. Точнее всего, в письме к своему биографу Дырылину сам Нестеров определяет содержание этих картин как темы о нашей вере, душе народной, грехах и покаянии. Святая Русь, путь ко Христу, душа народа несли в себе некий учительский заряд, задумывались Нестеровым как своеобразная программа жизни народной. Но народ решил все для себя сам и выбрал иную программу, написанную другими учителями. Наступило страшное время, время революций. 20 век, еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней тень Люциферова крыла, писал Александр Блок об этом времени. После революции Нестеров оставить Россию не смог. Художника приютил провинциальный Армавир, где его никто не нашел в то время. Здесь он жил до 1920 года, а потом смог вернуться в Москву. В первое послереволюционное пятилетие Нестеров не создает значительных произведений. Он повторяет, варьируя их

0: свои старые мотивы за картошку, как он пишет друзьям. Нестеров прожил две жизни в искусстве. Второй, весьма отличный от первой, особенно в тематическом отношении и эмоциональном строе живописи, оказалась его жизнь советского периода. Для России ему разрешили писать только портреты знаменитых людей, без чуждых пейзажей, разумеется. В письмах Нестерова, относящихся к переломным годам его жизни, ясно себя дает знать великая растерянность художника перед шквалом событий, унесшим привычный уклад и благополучие, привычное представление о народе и его пути. Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» в главе «Русский инок» устами старца Зосимы говорил о страшном и жестоком времени, когда умножается пламень растления и разлагающе влияет на людей. Он призывал к спасению Руси, видя это спасение в проповеди любви, доброты, смирения и покорности как нравственного идеала. Достоевский писал: «От сих кротких и жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще раз спасение земли русской».
1: За все, за всякие страдания, за всякий попранный закон, за темные отцов деяния, за темный грех своих времен, за беды все родного края, пред Богом благости и сил, молитесь, плача и рыдая, чтоб он простил, чтоб он простил.

0: Мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась.
1: Беззаконие – совокупность действий, связанных с нарушением заповедей и повелений Божьих. Беззаконие рождается на уровне мыслей и чувств и проявляется в словах и делах. Оно может выражаться в противлении воле Бога, в нарушении Его ясных предписаний, возвращении правосудия и причинении вреда ближнему. В 3 главе 1 послания Иоанна беззаконием назван грех. Во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам апостол Павел использует выражение «тайна беззакония», описывая действия злых сил перед вторым пришествием Христа. Иисус Христос умер за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония.
0: Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше.

0: ангела. На нашу программу приглашаем людей, которые приезжают к нам в студию для того, чтобы сниматься в богословских программах, молодежных каких-нибудь проектах, которые говорят о здоровье, ведут свои программы, циклы. А также мы приглашаем обычных людей, которые совершают какое-либо служение в церкви, ведут какие-либо проекты и делают жизнь людей на этой земле счастливее, радостнее и лучше. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, я так считаю, зовут его Дмитрий Агмалов. Дим, хорошо, что ты к нам приехал. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: За то, что ты согласился к нам прийти. И я бы хотел начать нашу беседу с Димой вот таким вопросом. Расскажи о том проекте, потому что я знаю о нем, но я бы хотел, чтобы наши телезрители услышали то, чем ты занимаешься сегодня, может быть, не сам, со своими друзьями в церкви.
1: Спасибо, Сереж. Когда мы начинаем говорить о церкви, всегда мы придерживаемся каких-то догм, принятых в нашем понимании, в нашем разуме. Создав христианский молодежный клуб, мы постарались уйти от этих догм, потому что, как правило, в современном обществе больше мы говорим о религии, о Боге. Цель нашего клуба была в том, чтобы не столько говорить о Боге людям, а в том, чтобы постараться показать вообще религию, показать Бога в отношениях между людьми, в отношениях в церкви. Мы создали такой молодежный клуб, идея которого заключалась в том, чтобы на него приходили люди со своими друзьями, могли там в свободной атмосфере обсудить темы, которые их интересуют, моральные темы, духовные темы, какие-то личные темы. Мы собираемся раз в месяц в таком интерьере уютного кафе и вместе с ведущими обсуждаем то, что людям интересно. Здесь возникает очень много для людей возможностей как-то выразить себя, проявить, поговорить, задать те вопросы, которые им интересно. И очень часто так получается, что люди, когда приходят в церковь, они чувствуют себя, ну, может быть, какими-то чужими, чувствуют себя несколько настороженно. А когда человек приходит на наши встречи, он туда приходит с друзьями. Поэтому мы и назвали этот клуб «Клуб друзей». Да, это место, куда приходят с друзьями. Почему даже и лозунгом своим мы избрали девиз «Дорога возникает под шагами идущего». Может быть, раньше так никто не делал, такой дороги не было, но мы решили ее проложить. Вот. И, соответственно, человек, когда приходит с друзьями, ему там комфортно, он может за столько посидеть, у него там нет чужих людей, он вместе со своими. И это вселяет такой достаточно у людей интерес. У нас с каждой встречи, а встречи, я повторю, у нас проходят раз в месяц, с каждой встречи приходит все больше и больше людей. И если принято в церквях или где-то еще вообще обсуждать какой-то вот, ну, набор тем, мы стараемся уйти от этого набора тем, обсудить те темы, которые, может быть, актуальны для молодежи, для взрослой молодежи на данный момент.
0: Дим, можно вопрос? Да? Ты вот говоришь, ты вот рассказал уже очень много, так интересно, почти все разложил по полочкам. То есть клуб, я как понял, называется «Клуб друзей оффроуд», да. Да? Вне дороги, если перевести с английского. То есть расскажи, для каких людей это предназначено? То есть контингент, возраст, это молодежь или это взрослые люди? Или это люди вообще пожилые, или люди среднего возраста?
1: Хорошо.
0: Или нет ограничений?
1: Ограничения у нас есть. А ограничения, они заключаются, знаешь, в чем? Есть различные возрасты, которые, как правило, классифицируются. Вот есть дети, вот есть молодежь, есть пенсионер, пожилые люди. А есть такой класс людей, который, как правило, вот обычно в классификацию, он не входит. Это там от 20 до 40 лет. То есть это вот как бы мы называем люди.
0: Это люди, которые не определились, молодежь они,
1: да,
0: уже
1: это вот,
0: еще.
1: Это вот люди. Нет. То есть есть молодежь, есть пожилые, а есть люди. И мы стараемся делать именно эти программы, что, наверное, и достаточно сложно именно для такого контингента. То есть от 20 до 40 лет. Люди, что называется, в самом расцвете сил. Люди, у которых самые большие потребности. И, соответственно, для них делать программы наиболее трудно, наиболее сложно. Тем более мы стараемся эти программы делать для людей

0: которых сейчас принято называть креативным классом, то есть люди, которые уже чего-то добились в жизни.
1: Вы что-то используете творческое такое, креативное в своих программах? Ну, какие части там, музыка, например, есть там, музыкальные группы и так далее?
0: Да, конечно, у нас все программы стараются быть построены на принципе неординарности. У нас всегда есть различные творческие моменты. Мы приглашаем творческий коллектив.

0: Вот. Или это могут
1: нет,
0: быть неверующие?
1: Нет, нет. Это люди, которые придерживаются различных религиозных воззрений. Вот. Но им тоже интересно поучаствовать в нашем клубе, показать как-то вот через свое творчество, как они видят ту или иную проблему. То есть это могут быть какие-то маленькие театральные пьески, различные там буфонады, клоунады. Мы приглашали людей, которые, как это сейчас правильно называется, рисуют песком, вот такие вот картины, современное такое творчество. А весь этот, знаешь, такой постмодерн, мы стараемся тоже использовать, чтобы ту тему, которую мы обсуждали, люди представили в творчестве, как они это видят.
0: А вот нормально ли эти люди соглашаются легко на участие в таких подобных программах? То есть они соглашаются прийти, они знают, что там люди верующие, да? Ну, большинство, по крайней мере, организаторы. А есть какая-то у вас цель? То есть они соглашаются тоже с этой целью, и для этого они хотят проводить вот то, что использовать свой талант?
1: Вот.
0: С легкостью или нет? Интересно. Возникают какие-то вопросы?
1: Это самое интересное. И даже у нас одна программа была этому посвящена. Мы живем в мире мифов. В том числе и о христианах, которые придерживаются, может быть, не самых распространенных взглядов, религиозных течений и так далее. И когда мы вот затрагиваем эти вопросы, то у людей вот есть различные мифы, о которых они смотрят. Если в средние века было принято считать, что люди в других странах там с рогами ходят, с копытами, то сейчас очень много мифов у людей, что вот там это сектанты, это люди какие-то непонятные. А когда человек приходит, и он видит вот наш клуб, и мы говорим, вот здесь собрались верующие люди. И он даже не может понять, а у нас людей из нашей церкви, ну, то есть собирается где-то, грубо говоря, половина, и людей, которые вот приглашают своих друзей, люди, которые приходят первый раз на эти встречи клуба, тоже где-то, грубо говоря, половина. И там практически невозможно, ну, отличить вот по внешности, кто-кто.
0: Все нормальные люди.
1: Да, все нормальные люди.
0: Никто в рясах не ходит.
1: Все пришли красиво одетые, улыбающиеся. Вот, соответственно, те люди, которые у нас выступают, они тоже это видят, им тоже интересно в этом поучаствовать.
0: Вот я слышал много таких вот клубов, таких как парковка, кафе, церковь, кафе, да? В Москве такое проходит, подобное. Угу. Так скажем, в Питере есть точка, по-моему, называется. Еще где-то я слышал название, точно не помню. Клуб «Белая ворона» в Краснодаре, я сам там был. Что-то подобное. Вот ты бы мог тоже сравнить с этими мероприятиями, которые там проводятся, что ваше подобное и с такой же целью?
1: Да, конечно. Нижний Новгород тоже не должен отставать. Это один из самых крупнейших городов в России. Вот, соответственно, все это современные веяния, современный ответ на вызовы, которые бросает мир в 21 веке. Mm-hmm. Вот, соответственно, если у нас принято считать, что религия, христианство, оно всегда где-то плетется в конце, в хвосте за тем, что происходит в мире.
0: Это же не популярно сегодня.
1: Да.
0: Вот. Христианство и вообще церковь.
1: Да, мы же стараемся показать людям, что христианство, что христианские отношения, в первую очередь мы проповедуем на наших встречах, притом я говорю проповедуем в хорошем смысле этого слова, мы пропагандируем, больше не христианские догмы, а христианские отношения, чтобы показать, а как вот это вот, ну, все выглядит не на словах, а как все это выглядит на отношениях. У нас очень много приходит гостей, которые рассказывают о том, как они лично переживали те или иные вопросы, которые мы затрагиваем. Вот, например, одна из встреч почти год назад у нас была 9 мая, на которую мы пригласили христиан-ветеранов войны. Один человек, гость у нас был, прошедший от Сталинграда до Берлина, а другая женщина у нас была трагической судьбой. Это девочка-блокадница из Ленинграда, пережившая очень глубокую трагедию, и она рассказывала это просто со слезами на глазах. У нас было там 100 человек молодежи, которые тоже сидели и не могли просто сдержаться, когда она рассказывала, как в 4 года она потеряла всех родителей, братьев, сестер в блокадном Ленинграде, и одна единственная выжила. И вот это вот, понимаешь, вот эти вот живые истории, о которых мы рассказываем на клубе, вот эта связь поколений, вот это разнообразие мнений, разнообразие.

0: разнообразие чувств, оно делает наш клуб таким, ну, очень насыщенным. И плюс ко всему то, что вот ты спросил перед этим, да, различные какие-то творческие постановки, музыка. У нас всегда обязательно живая музыка. Мы противники фонограмм. Вот. Оно дает людям восприятие вот этой вот широты мира. Потому... Я еще хотел бы такой момент подчеркнуть. Очень много, у нас эти встречи построены на принципе ток-шоу. Очень много ток-шоу, в которых просто вот, знаешь, льется вода. Поговорили, обсудили какое-то современное что-то происходящее.
1: И разошлись, да.
0: И разошлись. Мы же всегда стараемся из наших встреч сделать какой-то интересный, хороший вывод.
2: Дим, расскажи, пожалуйста, сколько вы уже существуете, сколько ваш клуб провел встреч?
0: Знаешь, в марте нам исполнился юбилей. Нам 1 год.
2: Поздравляю вас.
0: Спасибо.
2: И за этот год сколько уже встреч прошло?
0: У нас встречи проходят раз в месяц, и летом перерыв. Соответственно, у нас прошло уже около 9 встреч.
2: 9 встреч. Хорошо. Вот я бы сейчас вот о чем хотел с тобой поговорить. Мне кажется, это будет очень интересно всем, кто нас смотрит, и это очень интересно мне. Что предшествовало этому клубу? Как ты начал это движение? Как ты смотивировала? Почему у тебя появилось такое желание проводить такие встречи? Расскажи нам немного об этом.
0: Сереж, когда люди приходят на наш клуб, там видно только вот сплошной позитив. Очень много хорошего, очень много интересного, все улыбаются друг другу.
2: Согласен, я не раз был на вашем клубе.
0: Так было не всегда, во всяком случае, в моей жизни. Потому что наш клуб год до этого... Я 3 года думал об этом. 3 года я переживал об этом. И, может быть, этому послужили свои какие-то личные переживания. У меня в жизни было очень много проблем. И с самого детства я был таким творческим человеком. Хотелось что-то делать в жизни, как-то себя реализовывать. Но в жизни всегда есть какие-то проблемы, которые тебя гнетут, которые тебя останавливают. Всегда есть какой-то вот тормоз, который тебе мешает в жизни жить. И у меня, естественно, то же самое было. И проблемы в личной жизни, и на моей работе тоже были проблемы, когда в 2008 году я остался без работы, когда был кризис. Вот. Но все равно вот я об этом думал, много думал о том, что... Ты можешь себя как-то, ну, в работе реализовать, ты можешь себя жалеть в личной жизни, но это все не то, для чего ты предназначен в этом мире.
2: То есть ты думал о своем предназначении перед тем, как ты к этому проекту пришел, ты думал о том, что ты должен совершать. Ты хотел что-то для Бога совершать? Я вот я здесь немного не понял. А думал о чем именно?
0: Понимаешь, если ты думающий настоящий человек, то ты себе часто задаешься вопросами, вот какое твое предназначение в жизни, есть ли в жизни нечто большее, нежели там с утра пойти на работу, вечером вернуться, купить себе что-то для жизни, для удовольствия. Естественно, когда ты думаешь о Боге и реально об этом задумываешься, ты задумываешься о своих отношениях с ним. Если он что-то для тебя сделал, то у тебя возникает вопрос, что ты можешь сделать в жизни. Здесь даже больше, может быть, не ответ заключается в том, что там ты можешь сделать для Бога, а что ты не можешь сделать для Бога. А вопрос заключается в том, что вот есть Бог, и ты создан не просто так в этом мире. И ты живешь не просто так в этом мире, есть какой-то замысел, есть какая-то идея, и ты часть этой идеи. И ты понимаешь, что твоя задача найти свою часть, найти себя в этой какой-то общей идее. Если бы мир просто был создан, просто был хаосом, то это уже один вопрос. А когда ты понимаешь, что мир создан Богом с какой-то идеей, с какой-то задумкой, с какой-то целью, то ты начинаешь себя искать в этом мире, ты понимаешь, что у тебя есть некая ответственность. И вот ключевое слово в моих действиях, когда мы задумали этот продукт, эту идею, этот клуб с моими друзьями, он как раз заключался в том, что мы несли ответственность. Ведь он задумался именно как желание помочь нашим друзьям, вот, которые у нас есть, но у них была, там, может быть, скучная жизнь.
2: Вот я... Расскажи, Дим, какие обстоятельства твоей жизни предшествовали этому?

0: Я расскажу одну, может быть, трагическую историю. С самого детства я вырос в церкви. У меня было общение в церкви, у меня было, был контингент моих друзей, они все в основном были люди верующие. И потом наступил такой момент, когда я уехал из Нижнего Новгорода, я несколько лет работал на Кавказе, потом я вернулся, и я вижу, что вот эти вот люди уже, ну, не составляют круг моего общения. Кто-то занялся своими делами, кто-то там редко приходит в церковь, соответственно, я редко его вижу. Да и сам я, ну, не часто туда приходил. Вот. Еще у меня в жизни случилась трагедия. Мой самый лучший друг, спустя некоторое время после того, как я вернулся, он очень сильно заболел, у него была онкология. И вот, можно сказать, он у меня на руках умер. Вот. Это, наверное, был самый большой и трагический момент в моей жизни, вот в этот период.
1: Это когда ты после Кавказа вернулся.
0: Да, когда я понимал, что я уже не такой молодой, что умирают не там наши отцы там, и деды, да, а умирают мои сверстники, мой лучший друг. И я понимал и себя винил и корил в том, что я для него ничего не сделал.
1: Что... А этот человек ходил в церковь, твой друг? Он был верующим?
0: Да, он ходил, но в последнее время, он, ну, так редко я его видел, он тоже редко был в церкви. И я понимал, что вот, может быть, он не прожил вот эту вот духовную, насыщенную жизнь, а я все откладывал, чтобы, ну, ему как-то помочь на завтра. Сегодня мне некогда, сегодня я занят. Это я сделаю завтра, через неделю, через год. И, соответственно, когда его не стало, для меня это была такая вот большая трагедия, что я сидел и думал, и понимал, что время, оно скоротечно, и что нужно сегодня что-то сделать, чтобы такие, как он, такие, как я, прожили настоящую христианскую полноценную жизнь. Вот. И, может быть, я немножко даже вернусь в клубу. Сейчас мы ведь в клубе не только встречи проводим, но и различные благотворительные мероприятия, концерты, где мы собираем какие-то пожертвования, помощь, куда приходит гораздо больше людей для помощи тем же детям с онкозаболеваниями, с онкологическими. Вот. И мы даем каждому человеку возможность почувствовать ответственность вот за этот мир. И я еще раз повторю, что вот когда я вернулся с Кавказа несколько лет назад, вот эти вот 3 года у меня были, ну, большие переживания в том плане, что я хотел это делать, но у меня вот просто не было сил, потому что я тоже живой человек, тоже в жизни свои личные проблемы, там, в семье, в работе. Ну вот Бог, может быть... Как-то сложно, но дал это пережить.
1: Основной толчок, который тебя направил на вот эти мысли, да, чтобы помогать людям, да. Это была смерть твоего друга.
0: Да, да, да. Даже не мысли, а это был толчок к осуществлению этих мыслей. Одно дело, когда ты постоянно думаешь и думаешь, вот мир должен быть устроен так. А другое дело, когда ты начинаешь в этом плане действовать. Вот, мне кажется, что в современном мире мы все знаем, как должно быть, но ничего для этого не делаем. Вот нужно вот перейти от мыслей к делам.
1: Дим, я бы хотел сейчас немного вернуться еще раньше в твоей жизни, узнать, как ты сам пришел к Богу, как ты, вот я насколько понимаю, насколько знаю, ты не прям с самого детства в церкви, да, что ты, да, в каком-то осознанном возрасте решил, что ты веришь в Бога и что ты хочешь заниматься служением каким-то активным, действовать что-то, да? Расскажи нам немного, как это произошло, вот интересно.
0: Ну, это были 90-е годы, лихие, бурные 90-е. В начале 90-х, мне тогда было 15-16 лет, самый такой, знаешь, максималистический возраст, когда ты мыслишь понятиями каких-то абсолютных идеалов. И тогда я очень сильно заинтересовался религией, только вот этот железный занавес атеизма упал. В России разрешили быть
1: что
0: верующими.
1: Заинтересовался религией.
0: Да, мне было интересно вообще, вот там Бог, Библия. Это было, знаешь, на детском таком уровне. Мне было интересно, что там написано, правда это или нет. Тем более, что я учился в школе, в начальной школе. еще, скажем так, в атеистическом государстве, где

0: нам никогда не говорили, что вот там Бога нет, не было какой-то вот этой атеистической пропаганды, нам просто про это ничего не говорили. То есть, это, если Бога нет, значит, этой темы нет. Mm-hmm. Вот. А, соответственно, когда я уже немножко повзрослел, а рос я в семье, ну, тоже людей, которых я не могу сказать, ну, назвать неверующими, просто этой темы религии, Бога, веры у меня в семье просто не существовало. Ну, нет ее, и все. Вот. А когда ты начинаешь где-то вот так вот мельками слышать, что эта вот тема это все-таки есть, мой пытливый ум заставил меня разбираться в этом. А что, как, а чего, как. Вот. И в итоге, там, может быть, в течение года этих поисков я в итоге пришел, то есть я послушал какие-то там лекции интересные на эту тему, я нашел себе церковь, которую я посчитал отвечающую, скажем так, стандартам Библии. Вот. А стал ходить в церковь, а учитывая, что с детства я был, знаешь, такой образцовый примерный пионер, который всегда собирал металлолом, макулатуру. Соответственно, в церкви мне тоже...
1: Можешь ли ты сказать, что ты был лидером с детства?
0: Да, да, да. В церкви мне тоже сразу вот нужно было стать лидером. Вот. Я занимался очень много с молодежью. И уже в то время мы проводили, может быть, на каком-то таком, знаешь, детском уровне различные тоже какие-то христианские программы, ездили по деревням. Могу рассказать, если интересно, очень такой Конечно. Показательный случай. В то время мы переняли такой пионерский опыт. Если раньше люди, дети в школах ездили на картошку, на урожай собирать, их отпускали из школы, мы сейчас... взяли это тоже себе на вооружение. Я договорился тогда с одним колхозом. Мы стали ездить туда, помогать им собирать овощи, собирать урожай осенью. И за это часть урожая они отдавали нам. А тогда в нашей церкви была одна девушка, она приезжала к нам, она жила в доме инвалидов. Здесь у нас в Нижнем Новгороде на автозаводе. И мы часто ее навещали, и я видел своими глазами, как там живут люди. Если сейчас у нас как бы государство так более-менее хорошо заботится о таких людях, то в то время, я еще раз подчеркну, это были трудные 90-е, и середины их, сплошные кризисы. Им было жить очень трудно. И мы видели, что, чем их кормят, как они питаются. И вот у нас тогда пришла такая идея, и мы им... предложили, что вот эту часть урожая, которую мы собираем, мы отдаем им. Мы все тоже были бедные, что там, молодежь, студенты, у нас ничего не было. Конечно, деньгами мы им не могли помочь. Но вот это вот креативное мышление уже в то время, оно помогло найти такое решение проблемы, что мы собирали для них вот этот вот урожай, отдавали им, и на нас повара, знаешь, вот со слезами смотрели, когда мы привозили вот обычную капусту, морковь, там, свеклу, потому что там директор рассказывал, на питание тогда выделялось, если не ошибаюсь, 3 рубля 35 копеек на одного человека государство выделяло. Естественно, ну это если на наши деньги, на современные цены перевести, это будет где-то, ну я так думаю, что ну, там, рублей 10-20. Вот. Но, естественно, человека прокормить на эти деньги у них просто не было возможности. И даже вот когда им привозили просто овощи, из которых они могли изготовить суп там, или второе, это уже было что-то, ну, приятное, прекрасное для этих людей.
1: Дим, можно вопрос такой?
0: Да?
1: Вот, столько действий разных, интересных вы совершали вместе с вашей молодежью. Ты можешь сказать, что тогда в церкви тебя держала именно вера в Бога, настоящая, твоя признанная, или тебя держала там реализация себя в таких вот проектах, в таких движениях, в таком активном участии в жизни церкви?
0: Мне очень часто задают этот вопрос.
1: Ты знаешь, я тебе задаю его, потому что для меня это тоже очень актуально.
0: Я на него имею очень хороший опыт, потому что, отвечая на него, можно самому себе часто бывает лукавить. Вот ты это делаешь для своей популярности, ты это делаешь для своей самореализации, или ты делаешь это для тех людей, которые ты это делаешь это для Бога. Вот. И дальше я тебе расскажу одну историю о том, как я работал на Кавказе в Чечне. И я думаю, что вот тогда будет, ну, достаточно очень интересно.

0: Дорогие друзья, я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Дмитрий Агмалов, который нам рассказывает о своем служении, о том, что они сегодня совершают, о проекте, который они совершают. И я хотел бы сейчас, Дим, вернуться к тому, что ты говорил, что есть у тебя какая-то интересная история, которая произошла на Кавказе.
1: Да, лет 10 назад меня пригласили работать на Кавказ. Для меня это было достаточно необычно, потому что я человек очень домашний. Я всю жизнь родился, вырос, жил в Нижнем Новгороде. И уехав вообще в другую культуру, в другой мир, для меня было немножко, может быть, шокирующе. Там меня пригласили работать на телевидении. Это был, наверное, такой юношеский максимализм.
0: Сколько тебе было лет?
1: Мне было 20 с небольшим, сейчас точно уже не вспомню. Меня пригласили туда работать на телевидении. Знаешь, такой военный корреспондент. Там в то время уже заканчивались вот эти вот боевые действия, наведение конституционного порядка, как называлось. Вот. Я, значит, как корреспондент ездил там, брал у всех интервью, это было так очень интересно. И вот это вот была популярность. Знаешь, когда ты отсылаешь какие-то отчеты в Москву, когда ты вот крутишься в гуще этих событий, когда ты понимаешь, что ты можешь поведать миру что-то интересное, каждый день происходящее.
0: Ты чувствовал себя человеком, который находится в социальном слое, да, одним из самых высших, так скажем.
1: Да, вот, то есть постоянно ты...
0: Было популярно вот это телевидение, в котором ты снимался?
1: Я работал... Да, я работал на... телеканале «Россия», если здесь в Нижнем вот это вот «Вести Приволжья», я работал на «Вести Дагестан». Вот, сфера моей ответственности была это, то есть Дагестан и Чечня, вот эта вот вся приграничная часть, в то время самое тревожное место. И после этого меня там пригласили возглавить отделение «Рио Новости». Вот, я стал там руководителем отделения, специальным корреспондентом. Вот. Там вот это вот было, понимаешь, самореализация, что ли, если можно так сказать.
0: Вообще потенциал для роста, да?
1: Да, потенциал для роста, как сейчас это принято называть, карьерный рост. Да, там постоянно были какие-то предложения поехать в Москву. И когда ты вот уже растешь, взрослеешь, ты понимаешь, что тебе нужно уже идти куда-то дальше. И вот у меня стал тогда такой вопрос, мне ехать в Москву или нет. Вот я тогда выбрал вернуться в Нижний.
0: В Москву тебя для чего приглашали?
1: Ну, то есть работать дальше по профессии. То есть было очень много возможностей. Я учился по журналистике в Москве. И была определенная такая возможность туда уехать. Но вот все-таки я больше выбрал Нижний Новгород.
0: Вот. А почему? Вот что в Нижнем Новгороде предлагали тебе, да?
1: Ну, в Нижнем Новгороде не было никаких предложений.
0: Когда выбираешь, есть выбор с чего? То есть там была Москва, там, значит, был карьерный рост, да, повышение и так далее. А здесь что было в Нижнем Новгороде, что тебя привлекло?
1: Здесь была родина и друзья.
0: И никаких дел. То есть только родина и друзья.
1: Я сейчас не работаю по своей специальности. Сейчас у меня свое собственное дело. Я занимаюсь в другом направлении, в автомобильном. Сейчас немножко от своей профессии, от журналистики я отошел. Может быть, я об этом сожалею, конечно. Но если говорить о самореализации... Да, то есть для меня вот гораздо более важнее не добивание какой-то, не достижение какой-то карьеры вот в этом плане, да, а достижение именно пользы обществу. Поэтому я сейчас занимаюсь вот этим клубом, вот этими встречами, программами, потому что я считаю, что в них не просто вот это вот может быть... поговорили и разошлись, да? А от этого может быть какая-то реальная польза людям.
0: Вот, Дим, интересно, когда ты выбирал тогда, то есть вернуться на родину, к друзьям или остаться в Москве, ты выбирал между... Ты же не знал, что ты будешь здесь открывать такой проект, тогда ты же еще этом вообще не знал. То есть ты слышал как-то голос Бога или ты выбирал только вот потому, что здесь друзья? Ты слышал, что Бог тебя хочет сюда призвать для того, чтобы потом тебе дать здесь какое-то вот дело. Потому что это сегодня очень важный и такой щепетильный вопрос для молодежи, для всех, как выбрать между тем, когда тебе предлагают такое перспективное дело.

0: карьерный рост в телевидении, да, и выбрать что-то другое. Это очень сложно, на самом деле. Как у тебя это?
1: Если мы говорим о воле Бога относительно человека, о желании Бога относительно человека, я так думаю, что не всегда мы можем знать, вот знаешь, от начала конец, что вот Бог хочет, чтобы ты вот именно это сделал. Он начинает тебя вести интересными путями, и ты вот встаешь на ступеньку, ты видишь этот уровень, но ты еще не знаешь, что там на самом верху. Ты поднимаешься еще на одну ступеньку, еще на одну ступеньку. У меня в жизни было много таких моментов, когда вот я шел, и я понимал, мне сейчас нужно сделать вот это. Но к чему это в итоге приведет, я еще слабо себе представлял. Вот. И когда ты уже достигаешь цели, достигаешь вот этого верха, ты уже понимаешь, что все эти ступеньки были не напрасны. И когда у меня был выбор, чтобы вот вернуться сюда, в Нижний, либо как-то, может быть, поехать дальше, может быть, я не знал еще, к чему это приведет. Да? Но вот этот внутренний голос, вот это вот понимание, что ты вот сейчас должен пойти сюда, да, какие-то каждодневные решения, которые ты принимаешь, они в итоге привели к тому, что мы вот создали этот клуб, создали вот это вот движение, я не побоюсь даже сказать, новые веяния у нас в Нижнем. И я понимаю, что вот все те ступеньки, которые я тогда шел, когда я тогда решал, что нужно вернуться в Нижний Новгород, тогда я еще не понимал, почему, а сейчас я понимаю.
0: Я бы хотел, Дим, попросить тебя сейчас подумать об этом и сказать всем тем, кто нас смотрит. Вот каждого в жизни есть какой-то определенный путь, да, и какой-то определенный урок, который ты для себя усваиваешь вот за всю свою жизнь. Один из самых важных, может быть, их несколько, я уверен, что их много у нас, да. Но вот какой бы ты сейчас хотел сказать, предложить нам от урок в своей жизни, который ты для себя усвоил, и что, так, может быть, пожелать тем, кто нас смотрит, вот, чтобы этого не делать или чтобы делать, и как бы то, что ты для себя открыл. Через твои вот обстоятельства жизни, через то, что ты прошел.
1: Знаешь, Сереж, есть очень избитая фраза одна. И вот когда ты задал этот вопрос, она мне сразу пришла на ум. Может быть, она была у меня в жизни, ну, главным учителем. Бог через нее учил. Она очень избита, часто говорят, никогда не говори никогда. А в своей жизни я очень часто говорил никогда. Вот я никогда этого не сделаю. Вот я никогда не буду там. Вот я никогда не поступлю так. И жизнь вот за тот небольшой промежуток, о котором я тебе сейчас рассказал, она меня учила, что если я так говорю, я обязательно, ну, через это пройду. Вот. Я никогда не мог подумать, что я поеду работать на Кавказ. Когда я работал там, я никогда не мог подумать, что я вернусь сюда обратно. Вот. И вот главный урок, может быть, который я извлек в своей жизни, мы очень часто пытаемся понять Бога своим разумом. Это хорошо, но этого недостаточно. Потому что иногда у него в жизни бывают такие планы относительно нас, что мы не можем их предугадать. И, может быть, он часто нам их не объясняет, потому что, не пройдя этот путь, мы просто, ну, не можем понять. Мы даже не можем поверить, что мы это можем сделать. Бог на самом деле для каждого из нас приготовил столько, что если бы нам вот в самом начале сказали, если вот Бог пришел и сказал, Дима, вот ты сделаешь вот это через 10 лет, мы бы, наверное, просто не поверили. Сказали, нет, нет, нет, это вот кто-нибудь другой, но это не я. И, соответственно, Бог начинает тебя постепенно вести. Может быть, как маленький пример, я очень сильно увлекаюсь хоккеем. Я играл в команде в любительской, и у нас был тренер очень хороший, которого я очень уважаю. А вот он меня когда тренировал, он никогда мне не говорил, что вот там вот иди и соверши чудо, да, там во время матча или какого-то. Он мне говорил в каких-то мелочах, вот сейчас ты должен сделать вот так, вот сейчас ты должен научиться сделать вот это, вот сейчас ты должен на этой тренировке научиться сделать

0: это. И вот это как пазл так собирался. И когда был какой-то матч у нас с командой, он выходил и мне говорил: теперь вот это все сделай вместе.
1: Реализуй в этом матче.
0: Да, реализуй все. Все, чему вот ты научился постепенно. Может быть, вот это вот наша жизнь, она как вот этот вот пазл, когда Бог нас каждый день учит. Ничего в жизни не бывает напрасно. Вот это вот я сделал свой вывод в жизни. Ничего не бывает напрасно. Ты каждый день смотри и учись. Смотри и учись. Отличие разумного человека заключается в том, что он способен анализировать и делать выводы. Вот ты увидел, сделал выводы, научился, и ты поднялся еще на одну ступеньку. Бог дал тебе еще больше возможностей. Вот это главный, может быть, урок, который я получил в жизни.
1: Спасибо. Дим, и последний вопрос, который бы хотел тебе задать. Скажи, как ты считаешь, ты сегодня исполняешь свое предназначение? Ты занимаешь ту ячейку в обществе, как ты сказал, ячейку в плане Божьем сегодня в твоей жизни?
0: Знаешь, Сереж, я же не один в этом клубе. Нас целая команда. И у всех вот сердце горит. Мы когда встречаемся, обсуждаем эти программы, обсуждаем какие-то идеи, там бурные дискуссии, огромнейшие споры. И каждому хочется как-то себя выразить. Вот это, наверное, есть искра Божия, которая в тебе горит, которая дает тебе энтузиазм, которая тебя заставляет ночами не спать, писать программу. Девушек, которая у нас занимается оформлением программы, придумать какие-то все новые идеи. И это все тебе дает какой-то, понимаешь, вот этот вот стимул. И мы считаем, не только я один, мы все, вот вся наша команда считает, что это наше предназначение, потому что у нас, во-первых, это получается, а во-вторых, нам хочется это делать, потому что Бог, когда дает возможности, Он также дает и желание. Если у тебя нет желания, тут нужно очень много подумать, что ты можешь сделать. А когда ты горишь к этому, у тебя всегда найдутся куча возможностей. И ведь мы стараемся не только сейчас вот остановиться на достигнутом. Да? Мы планируем развивать эти программы дальше, проводить все более и более новые мероприятия, какие-то еще различные встречи, уже тематические. И я тебе скажу честно, у нас в планах, в идеях, в мечтах и в молитвах сделать эти встречи телевизионными даже программами, чтобы людям было интересно смотреть это как-то.
1: Я думаю, это очень хорошая идея, потому что я тоже думал об этом, что пора бы уже ваш клуб вывести на такой уровень.
0: Да, хотелось бы сделать это как телевизионное ток-шоу, на котором не просто, как современные ток-шоу, есть какое-то обсуждение, знаешь, таких пикантных темочек, когда просто поговорились, поругались и ушли, а когда было бы реально очень сильное, хорошее обсуждение насущных тем для нашего мира.
1: И какой-то вывод, может быть, в конце, да, был бы в этом?
0: Да, я думаю, что каждый человек, он должен всегда стараться искать свое предназначение и идти вперед.
1: Спасибо большое, Дима, что ты был сегодня в нашей программе, что ты рассказал нам так искренне о своей жизни, о том, что вы совершаете сегодня. Я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся.
0: Благодарю.
1: Это была программа «В гостях у телекомпании «Три ангела». Мы очень рады, что вы сегодня были с нами. До свидания.

0: не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Если бы я спросил, кто охраняет ворота рая, или кто с ключами стоит у ворот, я думаю, даже

же не христиане, спокойно ответили бы Петр, апостол Петр. Потому что в Священном Писании сказано, что Господь дал Петру ключи от Царствия Божьего и сказал, что он может кого хочет пустить, кого хочет не пустить. Вот такая вот странная фраза в Евангелии присутствует. И если мы хотели бы узнать, как бы нам попасть в Царство Божие, я думаю, проще всего искать подход через апостола Петра. Потому что если у кого ключи есть, то у него. Если он и знает, какие входы, выходы, то, наверное, он. Ну, давайте попробуем. Предлагаю открыть послание апостола Петра. Это будет второе послание апостола Петра. И прочтем, что нам Петр советует по этому поводу. Я забегу немножко вперед и сразу прочитаю из первой главы 11 стих. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Очень интересное заявление. Уже 11 стих всего лишь, и Петр говорит, вот так вы можете спокойно попасть в Царствие Божие. Не знаю, как вас, но меня это не просто интригует, меня это интересует. У меня, если хотите, корыстные интересы, я, конечно же, хочу быть в Царстве Божьем. Ну, давайте прочтем тогда эти 10 стихов перед 11, чтобы понять, как этого достичь. Глава 1, 2 послания святого апостола Петра. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога Христа Иисуса Господа нашего». Ну, мы видим здесь более или менее стандартное приветствие большинства апостолов, но здесь есть кое-какое слово, на которое я хотел бы обратить особое внимание. Апостол Петр говорит, благодать и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса. Почему именно на это слово вы увидите дальше? Стих 3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Апостол Петр говорит, что все, что нам необходимо для этой жизни и для благочестия, то есть для хорошей, правильной христианской жизни, для благочестивой жизни, все это даровано нам через познание призвавшего нас, через познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Дважды уже в первых трех стихах он обращает внимание на познание Бога. Но мы продолжаем читать стих 4, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Петр не просто предлагает нам познать Бога. Петр хочет, чтобы мы стали причастниками божеского естества. То есть стали практически единым целым с Богом. На самом деле, слово «познание» гораздо глубже, чем нам кажется. Оно гораздо более интимное. В Священном Писании это слово используется для описания интимных взаимоотношений между мужем и женой. Написано «И познал Адам жену свою, и она зачала и родила сына». «Познайте Бога и Христа», предлагает апостол Петр. Далее в 5, 6, 7 стихе идет известнейшая так называемая лестница апостола Петра. Мы прочтем эту лестницу, долго на ней останавливаться не будем, слишком много проповедей сказано на эту тему. Если вам будет интересно, вы всегда сможете найти комментарий на тему лестницы Петра. «То вы, — говорит апостол, — прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель,

добродетельны, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие. Вот только когда это благочестие проявляется, когда мы от веры через добродетели воздержания придем к рассудительности, к терпению, появляется благочестие. В благочестии, он говорит, покажите братолюбие. И только после этого появляется настоящая любовь. Если это в вас есть, говорит Петр, и умножается, то есть не просто есть, не просто мы достигли, поставили галочку, все, я научился любить. Но когда эта любовь умножается, когда добродетель, когда благочестие, оно развивается в нашей жизни, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Третий раз за 9 текстов апостол Петр говорит о познании Иисуса Христа, о каком-то тесном, практически интимном отношении с Богом. Познайте Господа Иисуса Христа, говорит Петр. Если вы продвигаетесь по этой лестнице, по предложенным им схеме, то вы не останетесь без успеха в познании Бога. 9 стих. «А в ком нет сего, — говорит Петр, — тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Обратите внимание, не забывайте очищаться от грехов своих. Не забывайте исповедоваться перед Богом и просить прощения за все то, что вы сделали не так. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». И вот мы подошли к этому 11 тексту. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Если кто и знает, как туда попасть, так это Петр, которому сам Христос сказал, что вручает ему ключи от Царства Божия. Через познание Иисуса Христа. Трижды сказал Петр в этих 10 стихах. Через познание Иисуса Христа. Так откроется свободный вход. Я приглашаю вас попытаться использовать эту возможность, попытаться начать познавать Господа. Если вы еще не знаете Его, обратитесь к Нему в молитве. Откройте Священное Писание, начните его читать. Ищите Господа и найдете Его, и Он откроется вам, и вы познаете Его, и будете в вечности вместе с Ним. Да благословит вас Господь. Аминь.

Друзья, здравствуйте. Сегодня у многих есть права на разные виды транспорта. Кто-то сдавал права с первого раза, что большая редкость, кому-то приходилось передавать по много-много раз. Как вы думаете, насколько актуально то, чтобы человеку, прежде чем выдать его собственное сердце, предложили бы сдавать на права, чтобы он знал, как управляться сердцем своим, по каким правилам оно живет и как вообще с другими сердцами не сталкиваться? Итак, правила работы нашего сердца – это мы продолжаем нашу тему. Друзья, здравствуйте. Пульт управления нашим сердцем. Продолжаем искать ответы на эти вопросы. То, о чем мы с вами в прошлый раз начали говорить, было следующее. Что у нашего сердца есть 4 кнопки. В зависимости от того, насколько мы понимаем эти кнопки, мы можем регулировать

0: и изменять работу нашего сердца. В плюс или в минус. Это зависит от желания, от аппетита, от того, что хотел бы человек. Первая кнопка, о которой мы говорили, это кнопка нашего убеждения или нашей веры. Именно вера определяет прежде всего, что происходит с тобой, или наоборот, что с тобой не происходит. И один из законов, который мы вспоминали, звучал следующим образом. Все в твоей жизни творится дважды. Все в твоей жизни вокруг тебя творится дважды. Сначала в твоем сердце и воображении, а потом уже в действительности. Можете ли вы привести пример, когда в вашей жизни было что-то, достижение чему помогла ваша вера? Например, никто не верил на физкультуре, что я смогу подтянуться 15 раз. А я такой после полугода занятий пошел и подтянулся 15 раз. Или другой пример. Никто не верил, что я смогу поступить-то вот в такой вуз. Поступил. Или когда-то вера ваша, которая вам помогла. Какой-то случай в вашей жизни. Или наоборот, что кто-то, может быть, был поддержавший тебя со словами «Я в тебя верю, у тебя получится».
1: Ну, не знаю, в меня верили, но мне сказали не «я в тебя верю», мне сказали «не бойся, я в тебя верю». Вот. Ну и после этих слов, собственно, моя жизнь изменилась.
0: А твоя жизнь изменилась, Илья, в какую сторону?
1: К лучшему.
0: К лучшему. Не бойся, я в тебя верю. Это тебе помогло. Хорошо, спасибо.
2: Ну, у меня было два таких маленьких случая. Когда вы сказали про физкультуру, я тоже вспомнила один из уроков физкультуры. Я по физкультуре всегда не очень хорошо занималась, и мы сдавали броски в кольцо, для меня было это очень страшно, вот, и перед такими сдачами я всегда стояла в очереди и молилась, и я просила: «Господи, помоги мне хотя бы в одно кольцо попасть, потому что я хочу хотя бы 4, вот, но позорно получить 3». Вот, впереди стоял, значит, мальчик, который у нас занимался лучше всех, и он всегда получал 5. Он побежал и не попал ни в одно кольцо. И мне стало настолько страшно, что даже он в кольцо не попал. Значит, я точно не смогу. Я пошла, про себя все еще молюсь, побежала, бегу, кидаю мяч и попадаю в кольцо. Я такая: «Вау, я в кольцо попала! Круто!» Бегу дальше, попадаю в второе кольцо. «Я во второе кольцо попала! Ничего себе!» В общем, для меня это было что-то вообще грандиозное. Ну и еще... был подобный случай, когда я училась в музыкальной школе и училась играть на фортепиано, я выбирала себе пьесу какую-нибудь, которую хочу сыграть. И вот у моей сестры была классная пьеса, которую она раньше играла. Очень красивая, «Весна» называется. Кто написал, не помню. Я у нее попросила, она мне говорит: «Зачем тебе?» Я говорю: «Хочу сыграть». «Ой, да ты никогда такой не сможешь». На самом деле вот эти слова иногда меня подпитывают доказать, что я могу. Вот, я помолилась, как бы: «Господи, я хочу это научиться играть». Села, и я очень-очень упорно старалась, и я сыграла это, и для меня это тоже было каким-то грандиозным событием.
0: Отлично. Спасибо большое, Настя. Да, действительно, наверняка у каждого был такой момент, когда именно вера во что-то или в кого-то вам очень сильно по жизни помогли. И на самом деле мы продолжаем с вами анатомировать тему веры. Что это, чем она является, чем она не является, если с ней связана первая кнопка управления нашим сердцем. Несколько вопросов о нашей вере, которые хотелось проговорить. Сейчас на них не нужно отвечать, но хорошо, если бы мы их в каком-то активе своего сознания держали и систематически в разных ситуациях, кризисных или, может быть, сложных, просто спрашивали себя эти вопросы. Кстати, пока мы к ним идем, есть какой-то вопрос, который вы себе задаете, когда вам тяжело?
3: Ну, конечно, возникает вопрос: когда станет легче, когда все это закончится, почему это происходит, да как этого избежать?
0: Это целый каскад вопросов сразу идет. Спасибо.
2: Мне иногда возникает такой вопрос: а мне это надо?
0: Да, очень хороший вопрос, актуальный. Спасибо.
1: У меня возникает вопрос, что я должен делать в этих ситуациях.
0: Ага.
1: Ну, для чего-то они мне были даны. Я сразу вспоминаю, что у меня раньше были плохие ситуации, они меня чему-то научили. И от моих

0: выборах, ну, о моем выборе в данной ситуации решается все. И какой выбор я должен сделать, и как я поступить должен в этой тяжелой ситуации.
1: Спасибо.
2: Ирина, у меня было последние сутки, правильный ли выбор я делаю. То есть очень схож.
1: Правильный выбор делается в такой ситуации, да?
2: Да, вообще правильно ли я себя веду? Есть какая-то определенная ситуация, я действую, и мое действие, оно правильное.

0: Есть пословица, поговорка, что правильных ответов в жизни нет. Я думаю, это можно сказать там через какое-то время, типа, что оно тебе принесло, принесет этот выбор. Вот. Только вот на основании этого можно уже потом делать вывод, правильный ли это выбор или нет.
1: Да, Сереж, очень хорошее замечание. Тут, наверное, акцент не на правильные ответы, а акцент на то, что вопросы, которые мы порой задаем, они бывают или помогающие нам, или они мешают нам. Но к теме вопросов мы еще подойдем.
0: Ладно, хорошо.
1: Спасибо.
2: Когда происходят какие-то сложные ситуации, я думаю, а с кем еще такие ситуации происходят, чтобы как-то вместе попытаться решить их?
1: То есть Данила начинаешь искать кого-то, кто был бы в подобной ситуации, чтобы объединиться. Хорошо, спасибо. Итак, друзья, давайте попробуем посмотреть на те вопросы, четыре простых вопроса, с помощью которых мы можем проанализировать и попытаться проверить свою веру. Самый простой вопрос. Когда какая-то ситуация возникает, спросить себя, во что я верю? Человек идет сдавать на права, и так как его уже три раза разворачивали, он говорит, ой, я точно не сдам, я не сдам, я не сдам. Во что он сейчас верит? Что он сейчас проговаривает? Что он не сдаст? Прав он? Да, конечно, своим настроем он прав. Вы понимаете? Во что человек верит, когда начинается ситуация? Второй вопрос. Почему я в это верю? На чем моя вера основана? Давайте вспомним, как называется вера, которая ни на чем не основана. Сегодня слово это не особенно популярно, но оно у многих является огромной частью жизни. Не буду вас мучить.
0: Предрассудки или что?
1: Близко. Суеверие.
0: А, суеверие, да.
1: Предрассудки тоже можно сказать, да, когда человек верит во что-то, что на самом деле не имеет под собой никакой основы. Поэтому почему я в это верю? На чем моя вера основана? И давайте вот тут кое-что вспомним очень интересное. Если мы посмотрим на язык, на котором писалось Священное Писание, на иврит, то в иврите слово «вера», «эмуна», она связана, слово «вера», связано со словом «эмет», что означает «истина» или «реальность». И получается, вера, с точки зрения Библии, это некая линза или приспособление, которое помогает человеку видеть объективную реальность. Не убегать от реальности, но, наоборот, видеть реальность, и поступать в соответствии с этой реальностью. Ну, вспомним, что величайшей реальностью является сам Создатель. Хорошо. Следующий вопрос, который мы задаем, к чему приведет моя вера? То есть, если я буду в это верить и поступать в соответствии с этой верой, что в моей жизни сложится или не сложится? И, наконец, последний вопрос. Основана ли моя вера на слове Создателя? Это ключевое. И момент один. Давайте мы с вами перенесемся в прошлое. Представьте, что мы оказались в средневековой Руси. У нас на дворе стоит век эдак, конец 14-го, начало 15 века. Мы идем по одному из древнерусских городов, встречаем первого попавшегося человека, молодого, да, принципиально, чтобы, ну, разговаривать с ним на своем уровне. Просим его, подними голову наверх и скажи, какое сегодня небо, какого неба сегодня цвета. А мы на самом деле спросили, потому что мы были изумлены тем, до какой степени небо сегодня чистейшая лазурь. Чистейшая. Такого мы редко когда видим. Человек поднимает голову и говорит, кстати, а что скажет?
3: Что, возможно, будет дождь, раз такое чистое небо и так тепло.
1: О, это уже как бы взгляд в будущее. Спасибо. Еще варианты. Что-то он скажет интересное. Кстати, он согласится с нами? Пусть он не знает слово «лазурь». Скажем, да, небо голубого цвета, ярко-голубого, насыщенно-голубого цвета.
4: Но он может ответить «небо как небо». И с ним ничего особенного не играет.
1: Ничего такого-то. Ну да, небо как небо.
0: Я сижу с такими же мыслями. Небо как небо.
1: Вот. На самом деле бы человек нас не понял. Потому что в Средневековье всякий нормальный человек... Независимо от возраста, когда спрашивали, какого цвета небо, он говорил, небо золотое. Чего? Подожди, секунду. Ну, ты видишь, оно голубое. Нет, оно золотое. Хорошо, выводим его на закате. По-нашему небо просто, как бы все оттенки цветов радуги есть, да, там от насыщенно красного и заканчивая там фиолетовым и так далее. Какого цвета небо? золотое. Хорошо, ночь

0: чего выводим? Какого цвета небо? Золотое. Почему? Смекаете? Потому что они верили, что там находится золотой Иерусалим. На небе есть небесный город. И именно золотой город делает небо золотого цвета. Если Иерусалим небесный, а он золотой, то и все небо будет какого цвета? Иерусалимского, да, логично, то есть золотого, понимаете. Что делает их вера? Вера людей в те времена, она позволяла им по-другому видеть. И теперь мы понимаем, что во многом вера, она похожа на некую линзу, которая позволяет нам видеть правильно или более искаженно картину нашего мира. И потому-то мы эти четыре вопроса проговорили, чтобы проверять свою веру в разных ситуациях. И давайте попробуем вот что вспомнить. Одна из историй, чтобы немножечко так разрядиться. Живет семья, и в семье есть два близнеца и сестра. Один близнец пессимист, другой оптимист. Но так сложилось, что старшая сестра, она в идеальных отношениях с пессимистом. Он такой меланхолик, он за ней ухаживает, он ей помогает, они живут душа в душу. А оптимист, он прям шкодник вообще такой. На месте не может усидеть и постоянно какие-то пакости делает своей сестре. Сестра в долгу не остается, завтра у них день рождения, и она делает подарок для близнецов, они спят на двухъярусной кровати. Обоим под подушечки, пока они спят, кладет коробочки. С утра просыпаются оба с восходом солнца. Первый проснулся, естественно, как вы думаете, кто? Пессимист, конечно. Ну что солнце в глаза светит, ну как можно спать в такое время? Просыпается пессимист, руку под подушку, бум, там коробочка. Достает, разворачивает и такой, фу, опять это Лего. В очередной раз, похоже, сестра ему конструктор подарила. Ну, а так как вы помните, у сестры были особые отношения с оптимистом, она ему что-то особое положила. Они жили в сельской местности и положила ему продукт жизнедеятельности лошадки, который под окнами послался, в коробочку. Он такой просыпается с утра. Вау, подарочек, руку. Ого, а ко мне ночью лошадка прибегала. Вот, конечно, ситуация немножко гротескная, но она показывает, что вера человека, она позволяет ему совершенно по-другому реальность воспринимать. Ситуация гротескная, но если ее выровнять, то действительно правильная вера, она поможет тебе видеть то, что происходит вокруг тебя не в каком-то фантастическом свете, а в реальном, чтобы это правильно принимать и с этим правильно взаимодействовать. Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на вспоминании одного очень интересного человека, которого зовут Виктор Франкл. И те открытия, которые он сделал, находясь в концлагере, мы их проговаривали. Давайте вспомним. Ситуация следующая. Человек. Возникает какое-то событие в его жизни, и большинство людей думает, что, собственно, само событие и определяет человек, то, что будет человек чувствовать. Например, человек едет в метро или в автобусе в час пик. Он очень устал. И в этот момент, когда он очень-очень устал, кто-то достаточно больно толкает его в спину. Он сначала так: «Я ж христианин, не буду ничего говорить». А потом второй раз его больно толкают в спину, еще и локтем под ребро. Он разворачивается, и чем он сейчас наполнен? Вот ситуация, его толкнули в спину, ему больно, ему неприятно, он устал. Что у него внутри появляется?
1: Злость.
0: Радость. Так хорошо, массаж, да, после работы.
1: Он раздражен.
0: Раздражение. И вот теперь представьте две ситуации. Ситуация первая. Стоит человек, который является его хорошим другом, с которым он не виделся несколько лет. Как он отреагирует?
1: Он забудет раздражение, мне кажется, сразу. О, сколько...
0: Да, вот, так вот, а ты кто тут стучался ко мне так аккуратно и тактично? Что поменялось? Ситуация какая была, так и она осталась, да? Но его восприятие, кого он увидел в человеке. И через вот это восприятие он уже и по-другому будет

0: реагировать. И получается, что на самом деле между нами и событием всегда есть время для зазора, то есть время для нашей реакции. А вот какой будет наша реакция, будет определяться именно верой, то, во что человек верит, какие у него есть убеждения. И еще раз вспоминая, ключевой момент, который поможет нам правильно разбираться с нашим сердцем и с этими кнопочками в нем, следующий. Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время. И это время, и за это время мы выбираем, как нам реагировать. И именно здесь лежит наша свобода. Цитата, как вы помните, Виктора Франкла. А теперь, что если мы попробуем использовать три линзы из Священного Писания, чтобы с их помощью правильно смотреть на себя и на мир, в котором мы живем. Итак, приготовьтесь, друзья, проверяем три линзы для коррекции. Коррекция нашего внимания. Линза первая. Мы читаем с вами отрывок, который находится в Псалме 102, с 13 стиха по 17.
1: «Как Отец милует, так милует и Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его».
0: Угу. Спасибо, спасибо, Илья. Если посмотреть в новом переводе этот отрывок, то он звучит так. «Как отец любит детей своих, так и Господь любит благовеющих пред ним». Как любит Отец, так любит Господь. И дальше написано, любовь же Господня неизменной остается. А теперь представьте, что будет с человеком, если он будет учиться смотреть на мир через вот эту вот призму, призму веры, что есть Создатель, который меня любит. Он любит меня как Отец. У всех разные отношения с отцами. У кого-то очень хорошие, слава Богу, у кого-то отношения, скажем так, ну, так себе. У кого-то, может быть, отца вообще физического не было, он не видел его. Но как раз Библия говорит, что Бог – тот, кто настоящий отец. И вот как это воспринимать мир, когда ты понимаешь, что за всем ним и многими событиями стоит твой любящий отец? У меня отец – тренер по футболу профессиональный, и он очень долго хотел меня футболиста сделать. В детстве я ходил к нему в спортшколу, занимался, и, в общем-то, в тот момент, когда он был моим тренером, я на него очень сильно злился. Я был уверен на 1000%, что он меня не любит. Потому что, когда были тренировки, он ставил меня всегда в самую слабую тройку для игры. Я говорю, почему ты меня ставишь в самую слабую тройку? Я хочу играть с сильными ребятами в одной тройке. Я не понимал то, что он мне говорил. Потом проходит время, и я понимаю, что все, что он делал из любви, чтобы помочь мне выйти на другой уровень. Он не давал мне лайтовые ситуации, он давал ситуации, которые давали мне, ну, в которых нужно было преодолевать себя. Порой то же самое в жизни происходит, когда думаешь, Господи, любил бы меня, поступил бы по-другому. Следующая ситуация, давайте посмотрим. Вторая линза твоей веры. Прочитаем Матфея, 10 главу, стих 29-31.
2: Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц.
0: Спасибо. Теперь вопрос, друзья. Чему хочет Иисус научить своих последователей, говоря вот эти слова?
3: Что все под контролем. Все у его власти, и мы не знаем ничего, по сути.
0: Да, вот две крайности. С одной стороны, все под контролем, но с другой стороны, я этот контроль вообще не понимаю.
4: Мне кажется, здесь безграничная любовь. То есть он нас настолько знает, что даже каждый волосок подсчитан.
0: Причем контекст «волосы сочтены» не просто, что они присутствуют, да, они и опадать могут с какой-то головы. Но все действительно под контролем. И ключевое – не бойтесь, не бойтесь. Когда ты смотришь в будущее и думаешь, что там, вопрос неправильный. Смотри в будущее и пойми, там уже Господь, который знает, чего Он приготовил, и который знает, как помочь тебе туда пройти.

0: это ключевое. Получается, вторая линза для нашей веры – это понимание того, что у тебя не просто есть Бог, у тебя есть Отец, который тебя любит, по-настоящему любит. И Он действительно, как это ни странно, как это порой не парадоксально, как в это порой не сложно поверить, но Он действительно контролирует твою жизнь. И, наконец, последняя призма веры, третья.
1: Давайте посмотрим. Я перестаю благодарить Бога за вас, вспоминая вас в своих молитвах. Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует нам мудрость духовную и откровение, которые дадут вам способность познать Его. Пусть ум ваш станет восприимчив к свету, чтобы вы узнали, что такое надежда, которой призвал Он вас, и как великолепно наследие, которое дарует Он всем людям Своим, и как ни с чем не сравнима сила Его для нас, верующих, великая сила Его, которую Он восполнил во Христе, всегда воскресил Его из мертвых и усадил Его по правую руку от Себя в Царстве Небесном.
0: Спасибо, Альбина. Ключевое в этом большом отрывке что? То, что в послании к Ефесянам 1 главе апостол Павел говорит о Господе, как безмерно величие могущества Его в вас, как безмерно величие могущества Его в вас, сколь велика сила Бога, которая может проявиться в вашей жизни. Вспомните, пожалуйста, какая-то ситуация, когда вы сделали то, чего от себя не ожидали, и вы были удивлены. Не то, что «Боже мой, как низко я пал». Нет, не об этом идет речь. А наоборот, когда вы сделали что-то, чем потом восхищались. Как я смог, как я смогла это сделать? Было такое?
2: Ну, было.
0: Какой-то пример. Я не знал, что смогу, оказывается, вот что я смог сделать.
2: Ты имеешь в виду какое-то действие?
0: Да.
2: Ну, я, короче, общался с одним человеком, и я ему вдруг очень шикарную мысль, ну, сказал. И потом... Нет, это не я сказал, так подумал. Я просто не мог это сказать. Такой мысли не было у меня в голове, и мы вообще говорили на другую тему. Но эта мысль была просто шикарная, и она помогла этому человеку в его жизни.
0: Ага, то есть получается, что ты дал ему какой-то совет, что-то проговорил, чего даже сам от себя не ждал. Ага, спасибо. Еще, друзья, какой-то момент, когда что-то вы смогли сделать, сами себя не ожидая.
3: Около 3 лет я занималась театральной студией, и вот последним моим спектаклем был очень тяжелый, нужно было сыграть человека, который потерял память. То есть очень тяжелая роль, и я думала, ну я не смогу, я так вообще не умею. Мне подсказку дал мой режиссер. Он сказал, вспомни свое самое страшное событие в жизни. Я вспомнила, и на удивление отыграла очень хорошо, сама от себя такого не ожидая.
0: О, спасибо. То есть получается, он дал некий эмоциональный настрой из прошлого опыта, который помог вот... прожить вот этот участок жизни под названием роль.
3: Да.
0: Спасибо большое. Да, действительно, то, о чем мы говорим, что часто бывает, мы до конца не понимаем той силы, того потенциала, который Создатель нам дал. И если бы мы могли видеть себя глазами Бога, а каково оно? В прошлый раз мы говорили, каково оно посмотреть на себя глазами своего сердца. А сегодня каково оно посмотреть на себя глазами Бога? Представьте. Может быть, вы помните, есть такие картинки, когда к зеркалу подходит котенок, а в зеркале видит льва. Или когда к зеркалу подходит пешка, а видит там не пешку, а королева, такой настоящий ферзь. Вот то же самое. Когда Бог говорит «я в тебя верю», в какого тебя Он верит? И действительно, в общем-то, когда мы говорим о том, как управлять нашим сердцем, прежде всего, это научиться не просто верить в то, во что верят все вокруг, а научиться верить в то, во что верит сам Бог в отношении тебя и твоих возможностей. Это огромнейший вызов и духовный, и интеллектуальный, потому что все внутри говорит «я не смогу», «я недостоин», «у меня не получится», а Бог говорит «я в тебя верю, потому что ты мой сын, ты моя дочка». Итак, друзья, один из важных моментов, который хотелось проговорить, вспоминая, все то, что ты сегодня имеешь в своей жизни, является лишь отражением или проекцией твоего внутреннего веры, твоего внутреннего мира, твоей веры и твоих убеждений. Твоя жизнь – это сумма твоей веры и твоих убеждений. Итак, с одной кнопочкой мы разобрались. Друзья, большое спасибо за ваши мысли, за то, что вы делились.

делились тем сокровенным, что было у вас. Всего доброго. Дорогие друзья, мы с вами сегодня вспоминали еще раз о тех кнопках, которые есть в нашем сердце, для того, чтобы можно было научиться корректировать его и правильно понимать, как оно работает, что оно может, что оно не может. И мы поняли, что одна из важнейших кнопок – это кнопка веры и убеждений. Оставайтесь с нами, и в следующий раз мы продолжим изучать, как работает наше сердце и как научиться жить в гармонии с ним на территории большого города. Всего доброго!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: На Бога надейся, а сам не плашай, говорят многие люди. А как правильно? Одна из лучших формулировок смысла жизни принадлежит Достоевскому. Он пишет: «Самые серьезные проблемы современного человека происходят от того, что он утратил чувство осмысленного сотрудничества с Богом в его намерении относительно человечества». На самом деле, как мы можем с вами, как люди, сотрудничать с Богом и насколько важно это для христианина? Осмысленное сотрудничество с пониманием, зачем оно делается и какой цели ведет, какое намерение раскрывает относительно меня и всего моего человечества. Такое сотрудничество с Творцом на благо всей Вселенной возвышает человека, делает его жизнь не просто осмысленной, а возвышенной, горней. Апостол Павел пишет Колоссянам: «О горнем помышляйте, а не о земном». Когда мы видим с вами, как Бог действует в нашей жизни, нам всегда радостно и плодотворно, даже если мы порой не видим быстрых результатов. В Евангелии от Иоанна мы читаем с вами один эпизод из жизни Иисуса. Он получил сообщение о том, что Лазарь умер. В этом доме Иисус очень часто находился, и, конечно же, он спешил в этот дом, чтобы посочувствовать, поддержать,

жать. И не только. У него был особый план именно в этом случае. И мы читаем с вами, что когда Иисус был у могилы, он прослезился. И тогда иудеи говорили: смотрите, как он любит его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей отверзший очи слепому сделать, чтобы и этот не умер? На самом деле Иисус многое может сделать. И в этом евангельском повествовании мы находим очень важный урок, очень важный элемент. Что дальше Иисус делает? Конечно, Иисус слышал все то, что происходило. Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. И далее он дает повеление. И Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как во гробе. И Иисус отвечает ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? На самом деле Иисус сам мог бы приказать камню передвинуться, и тот подчинился бы. Если он обладает силой воскрешать, возвращать жизнь умершему человеку, то, что невозможно человеку, а лишь Богу, то, конечно же, он мог повелеть. Но по слову его, невидимые руки сдвинули бы этот камень. Но это необходимо было сделать человеческими руками. Именно так он хотел показать, что человек должен сотрудничать с Богом. То, что в силах сделать человеку, не станет делать Бог. Господь не обходится без помощи человека. Он поддерживает человека, сотрудничает с ним. В меру того, как человек использует данные ему силы и способности. Но Господь желает, чтобы человек вовлекался в эти важные процессы. Он сам показывает нам пример. Он сотрудничает с Отцом Небесным. Он ничего не делает сам по себе. Христос хотел, чтобы каждый из нас усвоил этот важный урок из его отношений с Небесным Отцом. Человек получает благословение в этом сотрудничестве. Сделав возможное с нашей стороны, Господь совершит невозможное. Сотрудничество человека с Богом – единственное в своем роде генератор чудес. Отсутствие этого взаимодействия ограничивает возможности человека. В Евангелии от Матфея, в главе 13, мы читаем с вами следующее очень важное заявление. 13 глава, 58 текст. Здесь написано: «И не совершил там многих чудес по неверию их». Как только люди отказываются взаимодействовать с Богом, участвовать вместе с Ним в Его планах, они лишаются Божьих чудес. Этот стих указывает не только на плоды отсутствия сотрудничества, но и на качество, так необходимое для него. Да, важно не только присутствие, важно не только наблюдать, но Господь нас приглашает. И Он сообщает, что неверие блокирует план Божий. Именно качественная вера помогает Богу вовлекаться активно в жизнь обычного человека. Христос был бессилен для этих людей, потому что они не верили в Него. Мы читаем с вами еще одну очень интересную историю из Ветхого Завета. Военачальник по имени Нейман сталкивается в своей жизни с очень серьезной проблемой. Мы читаем, что сириане, они взяли в плен из земли израильской многих людей, и вместе с ними оказалась маленькая девочка. Она служила в доме этого военачальника Неймана. Но мы читаем о том, что он заболел очень тяжелой болезнью, проказой. И она ему говорит: «О, если бы господин мой побывал бы у человека Божия, у пророка, который живет в Самарии, то он снял бы с него эту проказу». Интересно, как язычнику пойти в эти владения к этому человеку, исповедующего веру в живого Бога, и просить его об исцелении? Но иногда в нашей жизни такие обстоятельства, что мы готовы на все, лишь бы Господь вернул нам жизнь.

И, конечно, Нейман тоже был готов на все. И мы читаем с вами, что он направляется он в эту землю, где живет человек Божий, Елисей. И мы читаем с вами, что до Елисея он обратился с письмом к царю израильскому. Но тот, читая это письмо, говорит: «Разве я Бог, чтобы я мог умерщвлять или оживлять? Почему он посылает ко мне это письмо? Как я могу снять с человека этого проказу?» Интересно, когда человек не сотрудничает с Богом, оказывается, что он очень ограничен, он ничего не может изменить, ничего не может сделать и ничем не может никому помочь. Но человек Божий, когда услышал об этом происшествии, такие слова произносит. «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: „Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле“». Интересно, люди с Богом сотрудничающие и люди не сотрудничающие с Богом, они думают по-разному, они иначе видят обстоятельства жизни, у них разные возможности. И вот Елисей сообщает: почему вы тревожитесь, почему вы находитесь в трауре, почему вы не обращаетесь к Богу? Если бы вы помолились бы Ему и сказали бы, Он бы ответил вам, потому что Господь явил бы свою славу и показал бы, что здесь живет живой Бог. И далее мы читаем с вами: «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“». Конечно, этот уважаемый человек, он ожидал особого внимания, что к нему подойдет сам человек Божий, скажет, как быть, как поступать. А тут всего лишь слуга появился и сказал. Но почему так все происходит? Потому что прежде чем Бог планировал дать исцеление, для него очень важно было, чтобы Нейман доверился Богу и чтобы Нейман сделал шаг навстречу к Богу. И вы знаете, очень часто в жизни это сложно сделать. У нас есть 1000 аргументов, чтобы это не сделать, или 1000 законов, которые как будто бы наталкивают нас на эту мысль, что это нелогично, какие-то не такие правила у Бога, какие-то нелогичные у Него правила, и просьбы Его какие-то нелогичные. И мы читаем с вами, что Нейман такие слова произносит: «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше ли они всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился во гневе. Нужно сказать, что упомянутые реки Авана и Фарфар славились тем, что там люди очень часто получали исцеление. Особые воды этих рек использовались для того, чтобы помогать людям, имеющим такие заболевания. И очень часто, спускаясь в глубины эти водные, там оставляли люди золото как жертва богам, и они верили, что они получат исцеление. Но Бог открывается Нейману и пытается достучаться до его сердца, что вера в Бога, донести до него, что вера в Бога, она может его исцелить. И даже там, где с точки зрения человека ничего невозможно сделать. Мы читаем с вами о том, что он удалился, он опечалился, разгневался. Как так? Почему так? Но нашлись люди, его слуги, которые подошли к нему и сказали: почему бы не сделать? Почему не попытаться? Почему не исполнить то, что Господь от тебя просит? И мы читаем с вами в этой истории, что он все-таки решил

послушаться Елисея, и он вошел в эти воды, и написано в 14 стихе, «И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Интересно, Нейман получает очень важный урок. Он соглашается и делает все по слову Божьему. И это сотрудничество выливается вот в это чудесное исцеление, что тело его стало, как тело малого ребенка. Мы читаем с вами, как Господь неоднократно обращается к человеку. В книге Исход, глава 14, 21 стих, мы читаем здесь о Моисее. Великое избавление Господь совершает через своего вождя. И в этой главе написано, что «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды». Неужели так важно было Моисею этот жезл свой поднять? Но Господь показывает, что когда человек послушен, взаимодействие человека и Бога приносит обильный результат. Книга Иисуса Навина, Господь говорит Израилю, чтобы он обошел Иерихон 7 раз. Да, но Господь разрушил эти стены. Мы читаем с вами Евангелие от Матфея, 8 главе, в 13 стихе, когда Господь обращается к сотнику, и он говорит ему, что ты уверовал, а что происходит тогда, когда человек начинает верить? Мы видим, как Иисус отмечает этот жест, жест глубокой веры человека. 8 глава, мы читаем в 8 главе Евангелия от Матфея, стих 13. «И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе». И дальше «и выздоровел слуга его в тот час». Господь неоднократно показывает нам, что взаимодействие человека и Бога, сотрудничество человека с Богом приносит исцеление, обновление, благословение, и Бог совершает чудеса. Но в Священном Писании есть и другие стихи. Иисус сказал, вспоминайте жену Лотову. Почему важно и о ней вспомнить? Потому что это реальный пример отказа сотрудничать с Богом. Если поразмышлять, то жену Лотова можно понять, с одной стороны. Там в Содоме остались ее дети, ее состояние. Как быть маме, которая уходит, оставляя детей, которые будут там гореть в огне? Что делать? А с другой стороны, а что ее взгляд, ее взор мог бы решить? Действовать нужно было чуть раньше. Нужно было сотрудничать с Господом в воспитании детей, а потом в спасении своих дочерей. Как все это сложно и трагично. Но сегодня нам очень важно решить, как нам с вами поступать. И Иисус говорит, отвалите камень и дайте возможность мне совершить это великое чудо. Когда мы с вами сегодня отваливаем эти камни, мы даем возможность людям выйти в Божий свет. Именно поэтому пророк Исаия говорит, «Восстань и светись, Иерусалим». Каждый раз, когда мы вступаем с Богом в это общее дело на этой земле, Господь совершает чудо. Люди видят Божий свет, и происходит нечто удивительное, нелогичное с точки зрения человека, невозможное. И это мы называем Божье чудо. Возьмем для примера Соломона, для которого общение с Богом имело сильное влияние, и он стал другим человеком. Его безграничная мудрость проявлялась даже в необычном творческом мышлении, начиная с украшения его жилища и заканчивая храмом, который впечатлил царицу Савскую, которая благословила Господа, понимая, что это Господь дал ему эту мудрость. Также из Писания мы видим, что Бог умудрял мужей Божьих для совершения определенного труда. Ною Господь дал повеление о

0: строительстве ковчега, чтобы в него могли поместиться все животные. В книге «Исход» мы читаем, что Господь дал Веселиилу дух свой, чтобы он мог бы всякое дело сделать искусно для возведения скинии собрания. Иосифу Господь дал мудрость, чтобы он во время голода разумно распорядился запасами зерна в Египте. Нужно сказать, что это участь не только самых великих верных мужей Библии. Каждый человек может использовать свои таланты и способности, сотрудничая с Богом, участвовать в великом деле Божьем. Мы читаем с вами, как написано: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Каждый человек, желающий с Богом сотрудничать, может в своей жизни пережить великое и невообразимое. Господь обозревает землю, написано. И люди, которые начинают верить в Него, начинают молиться Ему, начинают общаться с Ним, удостаиваются этой возможности увидеть великое. Кто-то исцеление, кто-то даже воскресение из мертвых, кто-то чудо умножения хлебов, которые мы читаем в Евангелии, Иисус совершил. Люди каждый день удивлялись. И каждый, кто решался сделать шаг навстречу к Иисусу, он слышал такие слова: «Вера твоя спасла тебя». Не бойтесь сотрудничать с Богом. Это возможность сделать еще один шаг и увидеть нечто удивительное, стать свидетелем Божьего чуда.
1: Ночью, казалось, звезды гуляют по городу. Только до них невозможно достать рукой. Если что и можно любить без повода, то это небо и все, что над головой. Жаль, самолеты летают чуть выше земли, и поезда не ездят дальше туннелей. Я бы попутку взял, чтобы набрать высоты, лишь бы уехать к небу за 3 недели. Но все билеты словно уже раскуплены. Кто-то счастливый смотрит оттуда на нас, шепчет, что ждет нас, детей возлюбленных. Шепчет, что скоро придет, настанет сейчас.

0: Здравствуйте. Выбор спутника жизни – очень ответственный период в жизни человека. Наступил такой период и для Исаака. Почему Авраам доверил это дело своему слуге? Исаак послушно женился на незнакомой ему девушке. Сработал ли принцип «стерпится-слюбится» в его жизни? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Исаак выбирал себе жену не сам и даже не его отец, хотя это казалось бы логичным, а просто послали слугу, старого верного слугу, чтобы он учел вкусы своего господина молодого и старого.
1: На самом деле не только Исаак так женился. За историю человечества он не первый, не последний на тот момент, я думаю, был. Здесь на самом деле вопрос в другом. Чем руководствовался Авраам? Почему было важно взять в жены именно женщину из того города, из родни, куда отправили этого слугу? И вообще история просто прекрасная. У нее единственный недостаток, если она очень большая, и нам нужно успеть за эту передачу прочитать эту историю, может, еще что-то прокомментировать.
0: А мы постараемся.
1: Да, мы постараемся. 24 глава книги Бытие. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было. Да, то есть это не просто раб, это вот... управлявший человек, которому он доверял. «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев,

0: среди которых я живу, вот среди этих девушек он не хотел брать в жену своему сыну, да, женщину. Но пойди в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку. Вот для него какой был важный момент. Именно в свою землю.
1: А почему именно туда?
0: Вот это интересный вопрос, почему именно туда. Здесь может быть религиозная составляющая. Но как бы сегодня многие церкви об этом говорят, и мы знаем, что это правильно, что человек должен быть соответствующий. Парень и девушка, они должны соответствовать друг другу. И одно из главных соответствий – это религиозное соответствие, это ценности, это убеждение. Вот. Но возникает вопрос, а что нельзя было найти верующую девушку вот здесь, в этом месте, где они жили? Авимелех, например, тот же царь, да, он тоже Бога как бы знал, складывается впечатление. И были там и верующие, и девушки с подобными ценностями. Я думаю, можно было и в этом месте найти. Но он идет именно за верующей девушкой, посылает за верующей девушкой к своим родственникам. Наверное, это еще и вопрос культуры был такой, так немалозначащий. Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Вот какая была вера Авраама. Может, у него откровение было? Даже такое тоже не исключено. «Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». Для него очень важно, потому что Бог его призвал выйти из той земли, и теперь для него очень важно было не возвращаться туда, а чтобы Бог исполнил свое обетование, вот, о том, что он обещал через Исаака сделать.
1: Ну, то есть, получается, тут Авраам никаких критериев особых слуге ты не сообщил. Единственный критерий, чтобы девушка согласилась пойти с ним сюда.
0: Да.
1: То есть не про характер, не про там, какое-то положение в обществе, не про состояние.
0: Да, даже ничего. Не про ее убеждение. Но, наверное, он был убежден, что с ее убеждениями там.
1: Все нормально.
0: Все нормально, потому что он, наверное, думал, что раз... Ну, он же помнил, как его учили там, веря в Бога и всего прочее, да?
1: Ну что, он тут так сильно полагался на здравомыслие своего раба, что тот именно
0: ну,
1: тот...
0: Ну, давай вот посмотрим дальше. «И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в сел. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». Интересно вот здесь заметить, что это ведь не так близко. Если мы говорим, что это был город Харан, откуда последний раз уже Авраам вышел не из Ура, а уже позже из Харана, да, то где-то 700 плюс километров от Хеврона, где жил Авраам, до вот этого Харана. И если верблюды движутся со скоростью там, 30-40 километров в час, ну, 20 дней ходу, да, 20, конечно, в день, 30-40 километров в день, то ходу до Харана было, ну, 20 пеших дней ходу, и еще, может быть, какие-то были просто стоянки там, ну, это достаточно...
1: Не запланированный, да?
0: Да, достаточно длинный был путь. И написано, что вот он пришел наконец-то, да, и остановил верблюдов вне города, у колодца воды. Как бы быстро прошел, ничего не говорится, значит, второй все было хорошо. Под вечер. В то время, когда выходит женщина черпать воду. И вот дальше начинается самое интересное повествование. «И сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабом».

рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господином моим». Вот. Удивительно, да? Тоже как будто так, вместо того, чтобы предъявлять требования к женщине, к девушке, он просто просит Бога помочь. Ну а как ему еще там так быстро можно было решить вопрос? И он доверяет, он просит.

0: читали в одной из предыдущих глав, что как раз сообщили Аврааму, что его там брат родил того-то, того-то, и вот одна из его там потомков – это вот как раз Ревека. И вот, наверное, Авраам еще был этим смотивирован, чтобы отправить слугу туда. Почему бы и нет? Как раз все, родственники воссоединятся. Ревека, вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Вот, да, ответ от Бога. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Хорошая была традиция, мне кажется, что время, что женщины ходили за водой, девушки ходили за водой, а мужчины были заняты...
1: Присмотреться можно?
0: Мужчины были заняты делом поважнее. Ну, конечно, наверное, этого требовали обстоятельства, потому что, ну, сегодня не так все, конечно, в нашем мире. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Вот тоже вопрос гостеприимства, да? Потому что Авраам очень сильно был гостеприимный, Лот, и вот девушка тоже не отказывает. Кстати, вот, наверное, это и был критерий. Если она будет гостеприимна, почему он такие условия ставит? Если она согласится не только меня напоить, но и верблюдов напоить, то это значит где-то там, где-то ближе к родственникам Авраама. Ну, это было такое...
1: Ну, тут, ну, может быть, не столько гостеприимстве, сколько о трудолюбии.
0: Да,
1: верблюдов напоить, это,
0: конечно,
1: ведь немалый труд.
0: Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. А когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». На 10 верблюдов. Один верблюд выпивает 100-150 литров воды. Их 10. И вот эта девушка из колодца черпает воду для того, чтобы напоить 10 верблюдов. И, наверное, у слуги было время подумать, глядя на нее, и порадоваться. И вообще: «О, слушай, Бог благословил, и не является ли это ответом на мою молитву?»
1: Но,
0: да?
1: Судя по всему, он не столько думал, сколько просто пребывал в шоке.
0: Да. «И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодцу почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его». О, вот эта девушка, да? Еще написано, что она была прекрасным видом. Интересно, как она выглядела? Ну, просто интересно. «Человек тот смотрел на нее с изумлением», вот написано, «с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. И когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руку ее весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме твоем место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которую она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился кому? Господу. Почему Господу?
1: Потому что Бог ответил
0: на молитву. Потому что Бог ответил на его молитву. Когда он слышал эти имена, для него все стало понятно. Все, аллилуйя, вперед.
1: Пазл сложился.
0: Да, пазл сложился. «И сказал: благословен Господь Бог, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». И тут и девица тоже, конечно, услышала это все. И написано, девица побежала, рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику, и когда он увидел серьгу, что это, кстати, немаловажно было, и запястье на руках у сестры своей, и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. Вот эти вот все запястья, это же не просто так. Это была определенная вена, это определенный выкуп за невесту, и это было, как сказать, показателем доверия. Можно доверять? Ну, вообще, человек способен заботиться, взять ответственность на себя, чтобы заботиться о будущей жене, о детях. «И сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь?»

0: стоишь вне, я приготовил дом и место для верблюдов. И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». И вот тут теперь для них был шок, да? Ну, что он должен сказать? Ну, вообще, правильно, деловой подход. Зачем чего-то обнадеживать? Сначала реши, самое главное, зачем пришел, а потом уже дальше будет видно. Он сказал: «Я раб Авраамов». Все, имя Авраам было, конечно, им известно. «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав: не бери жены сыну моему из дочерей хананейских в земле, в которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Но он сказал мне: «Господь, пред лицем которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. И тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». Можно себе представить, с каким вниманием, интересом и уже ожиданием следующего предложения.
1: С предвкушением.
0: С предвкушением, да. Смотрели они на этого слугу. Ревека тут уже тоже все поняла. «И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи Боже». То есть он рассказывает честно все, как было. Вот как есть, да, как убедить? Это же ты пришел издалека, там, не знаю откуда, кто, что, Авраам. Ну, конечно, Авраама не все знали, да, аргумент сильный, но тем не менее, да. Но он рассказывает историю. «И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику, и почерпнула воды, и я сказал ей: напои меня. Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказала: дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его». Удивительно, правда? Он вот второй раз уже эта история пересказывается фактически вот в этом повествовании. Один раз, как он молится, второй раз, как он эту историю рассказывает. Ну и теперь самый главный вопрос: что же будет дальше? Как на эту историю, на это Божье благословение, вмешательство откликнется Ревека и ее семья? «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Радикальный мужчина, радикальное такое предложение.
1: Все четко и конкретно.
0: Все четко и конкретно, да. «И отвечал Лаван и Вафуил, и сказали: от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго». Тоже ответ неплохой. Ни хорошего, ни плохого, ни худого, ни доброго мы тебе сказать не можем. Что мы можем сказать, если это от Господа пришло? Но интересно, что вот здесь как раз раскрывается вот эта мысль о том, что Бога-то как раз они знали, да?

0: Господа пришло, то есть они верили в одного Бога. «Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди, пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. Постоянно подчеркивается вот эта деталь, да? Там он поклонился Господу, потому что Бог мгновенно ответил на его молитву. И здесь он поклонился Господу. «И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели, и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: отпустите меня, господину моему». Да, быстро. Мгновенно.
1: Зачем же заставлять господина ждать? Он же в интересах своего господина действует. Да.
0: Но брат ее и матерь сказали: пусть побудет с нами девица дней хотя бы 10, потом пойдешь. Ну, уже разумное предложение. Почему нет, правда? Но он сказал им: не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему. Они сказали: призовем девицу и спросим, что она скажет. Вот первый раз они ее спрашивают. То есть, когда они соглашались отправить ее замуж за Исаака, они у нее не спрашивали разрешения. А теперь спрашивают не чтобы отправить замуж, а чтобы пораньше, согласна она пораньше уехать, да? 10 дней, не хочет она еще побыть. И призвали Ревеку и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком? Она сказала: пойду. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревеку, очень важно, вот родители благословили Ревеку, и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. И встала Ревека, и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. Ну, как я уже сказал, что им теперь тоже предстоит путь, дней 20 в одну сторону. Вот. А Исаак пришел из Беер-Лахай-Раи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Все так рассказывается, как будто это вот прям в один день происходит. На самом деле же это большие промежутки времени, да? При наступлении вечера Исаак вышел, это мы уже прочитали, да? Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И сказала рабу: кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Но как минимум мы успели клаузу зачитать до конца, да?
1: Да, и увидели, что она очень хорошо заканчивается.
0: Она прям...
1: Эта история вся.
0: Прям хэппи-энд. Прям все так прекрасно, такое красивое, прекрасное начало. Вот. Но какие вопросы у нас могут эта глава вызывать вот сегодня? И какие практические, ну, может быть, выводы мы можем сделать?
1: Ну, вот вопрос такой. То есть, насколько универсален этот принцип? Помолиться Господу, попросить о каком-то знаке и самому ничего не думать, не анализировать, а просто вот следить, сбудется, не сбудется.
0: Да.
1: Это насколько вот хорошо?
0: Ты знаешь, это не универсальный способ. Я бы не рекомендовал нашим зрителям всем подряд использовать именно такой подход.
1: Не во всех случаях.
0: Да, не во всех случаях. Но что здесь однозначно универсально, это молитва. Молитва и... вопрошать Господа о том, чтобы он вмешался и помог. На самом деле вопрос выбора спутника жизни – это один из архиважных вопросов. Да, потому что он фундаментальный, он вообще будет влиять на всю твою жизнь. Если ты создаешь семью однажды и навсегда, и хочешь всю жизнь прожить с одним человеком, родить детей, воспитать их и все, чтобы у тебя было благополучно, то тебе нужен действительно ну, человек, соответствующий тебе.
1: Надежный.
0: Да, как сказать. И здесь очень много факторов. Здесь, конечно, чтобы человек исповедовал ту же веру, чтобы человек...

0: человек, ну как сказать, соответствовал тебе там и по другим характеристикам, там, в социальном плане, в вопросах интересов твоих каких-то. Конечно, одинаковых людей не бывает, но и любой брак – это школа, в которой ты учишься быть счастливым и делать счастливым другого человека, но тем не менее, ну, поэтому это универсально. Молитва – это универсальный способ. Божьи ценности, Божьи принципы – это универсальный подход. А вот уже просить знак с неба или самому глядеть глазами, или там и знакомиться с человеком в процессе общения и делать для себя выбор, вообще подходит этот человек или не подходит, это уже, наверное, каждому по-разному. Каждому по-разному зависит вместе от, может быть, обстоятельств, от твоей веры, от твоего духовного там, становления, понимания и так далее.
1: Но так вот рассчитывать и как бы требовать от Бога не стоит, да, что Господь обязательно, ты же вот им помог, мне помоги.
0: Да, Авраам и Исаак – это особый случай, мы же должны всегда помнить. Исаак – это тот, через кого родится великий народ, в котором потом родится Христос. Поэтому здесь опять, вот даже вот то, что здесь вот так вот Бог благословляет этого слугу, благословляет Авраама, благословляет Исаака, это опять мотив, прослеживается мотив прихода Христа на нашу землю. Не надо забывать, да? Вот. Но, конечно, Бог хочет, чтобы все люди были счастливы в браке, но здесь нужно вот... Здесь вот этот очень важный принцип, что Авраам послал за человеком соответствующим, да, чтобы он подходил, Исаак, он понимал, что здесь вот, да, здесь тоже много хороших людей, даже верующих много хороших, но вот там вот будет лучше. И вот он идет и, как сказать, и находит.
1: Вот здесь вот всем участникам этой истории требовалось доверие Богу.
0: Да.
1: И самому Исааку, и Ревекке, ее родным, рабу. То есть они эту веру откуда брали? Такую веру вообще откуда взять доверие?
0: Вопрос интересный. Ну, вера вообще, конечно, она зарождается во взаимоотношениях с Богом. Авраам, конечно, учил их тоже верить.
1: Авраам был хорошим примером для них.
0: Да, Авраам был хорошим примером в этом вопросе. Вот. Интересно, здесь вот в конце такая деталь есть. Например, что он возлюбил ее, да, все-таки. Потому что многие говорят, вот как вот в то, как вот та эпоха, как она себе такое вообще позволяла. Ну, например, увидели первый раз, создали брак, и потом вот все-таки они полюбили друг друга. Я как-то над этим вопросом размышлял. На самом деле сегодня хоть по-другому, но происходит на самом деле почти то же самое. Потому что люди чаще всего создают брак не по любви, а по влюбленности. А потом любовь появляется или нет. И вот что главное. Вот. И тогда чуть-чуть по-другому. У них не было возможности влюбиться. Просто им надо было строить отношения так, чтобы эта любовь пришла. Да? И любовь пришла. Между Ревеккой и Исааком любовь пришла. И вот это очень важно. Да, сегодня у нас есть симпатии, ну, нам человек нравится, мы в него влюбляемся. Но очень важно, что с Божьей помощью устраивать отношения таким образом, чтобы вот в отношениях пришла любовь, зрелая любовь, чтобы она пришла и наступила. Ну и, наверное, вот подводя итог под этой главой, всем нашим зрителям мы можем пожелать доверие Богу, Божьего руководства. И если вам предстоит вопрос выбора спутника жизни, пусть Бог вам поможет, и чтобы в вашу семью, ваши отношения, любовь пришла.
1: Да, аминь. Дмитрий, спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
1: Прах – частицы земли или чего-то высохшего, распавшегося или сгоревшего. Согласно 3 главе книги «Бытие»,

0: 3 главе книги Екклесиаста, человек и другие живые существа на земле были созданы Богом из праха и в прах возвратятся. Перед лицом могущества и славы Бога патриарх Авраам признал, что сам он всего лишь прах и пепел. В библейские времена посыпать голову прахом или сидеть в прахе означало сильную скорбь, раскаяние, унижение или ощущение собственной беспомощности. Скорбящие говорят: «Душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле». Также люди бросали прах или пыль в воздух в знак сильного негодования. Отрясти прах с ног символизировало прекращение всякого общения с тем, кто проклят за свои поступки. Посылая своих учеников на проповедь, Иисус говорит: «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших». Умершие спят во прахе земли, но однажды они пробудятся, одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление.
1: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога».

Библия говорит нам о невидимом благодетели, без которого мы и не смогли бы жить. Наверное, все знают сказку «Аленький цветочек». Девушка Настенька полюбила того, кого она не видела глазами. Как же это произошло? Да, она не видела своего благодетеля, но она видела его дела. То есть она полюбила его душу. Как вы думаете, возможно ли такое? Наверное, автор Сергей Тимофеевич Аксаков был человеком верующим. Его произведение – очень хорошая иллюстрация. Верующие люди Бога не видят, но призваны его любить. Как же можно любить того, кто скрыт от нашего взора? Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. Дух Святой. Наверное, разговор о Святом Духе один из самых непростых. В Священном Писании он упомянут очень часто, но больше, чем больше пытаешься его понять, тем больше вопросов возникает. В христианской среде есть много мнений о Святом Духе. Конечно же, это вызывает споры, чего мне, честно признаться, хотелось бы избежать. Чем больше тайн связано с предметом мышления, тем больше есть искушение, ну, выдать какое-то свое мнение за истину. А этих мнений на сегодняшний день довольно много. А что касается того, каков Бог, ну так это вообще самое таинственное, что только может быть. Вот как же нам, людям, сотворенным Богом, уразуметь того, кем мы созданы? Согласитесь, мы можем что-то узнать насчет этого только в том случае, ну, если сам Бог об этом нам что-то сообщил. Одним словом, мы нуждаемся в

откровении свыше. Ну, значит, я думаю, так и надо поступить. Попробуем узнать, что же говорит божественное откровение непосредственно о Святом Духе. Обратимся к Священному Писанию. Однажды ученики Иисуса Христа заметили, что их учитель часто стал упоминать о том, что ему предстоит быть убитым. Поначалу на это не обращали внимания, но со временем подобные речи стали удручать. Такого из них никто не ожидал. Это вообще не входило в их планы. Мало того, они прекрасно видели, что они с их учителем совсем не пользовались авторитетом у духовных наставников их народа. Постоянно попадая в ситуации, когда с ними спорили фарисеи или кто-то еще, Иисус мудро разрешал всякий спор в свою пользу. Вместе со Христом ученики чувствовали себя как за каменной стеной. С ним не было страшно. Он усмирял бурю, закрывал рты спорящим мудрецам, исцелял самые страшные болезни, несколько раз накормил толпу голодных людей. Он воскрешал умерших. Ну что может быть еще сильнее? Воскресение мертвых. Так у них был тот, с кем они не боялись, в общем-то, можно сказать, ничего. Настал день, когда Иисус въехал в Иерусалим на осленке, чем исполнил пророчество. Так должен был въехать в Иерусалим царь Израиля. Ученики ликовали, ведь в их понимании сейчас должно наступить царствие Господне. Они уже принялись думать о том, кто большим будет в Царстве Небесном, а кто меньше. Они делили кабинеты министров при Верховном правлении. О крестных страданиях Иисуса Христа они вовсе и не думали. Это для них было ударом. Чем ближе становился сей час, тем больше они не знали, чего ожидать. А в конце концов, Иисус и вовсе стал говорить о том, что ему предстоит пойти туда, куда они не могут пойти, то есть к своему Отцу. Все более и более возникал вопрос: «Господи, ты уйдешь, а мы как же? Нас здесь ненавидит весь мир!» Предвидя все это, Иисус сказал вот что. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава и далее. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также вы будете свидетельствовать, ну, потому что вы сначала со мною, а теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает, куда идешь, от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше бы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что, князь, мира сего осужден». Вот обещание Иисуса Христа. Он не оставил учеников. Он вместо себя обещал некоего утешителя, Святого Духа. Слово «утешитель» переведено с греческого «параклетос», что означает «адвокат», «защитник», «ходатай».

То есть получается, что Иисус Христос обещал послать себе замену. И причем это должен был быть кто-то равный ему. Кто же это? Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. За короткое время программы я могу только пробежать бегло взглядом, посмотреть на то, что же говорит Священное Писание о Святом Духе. Каковы его дела, представленные в Священном Писании? Ну, во-первых, только открыв Библию, мы сразу прочитаем о Духе Святом. Это Бытие, первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Парил над хаосом, вот по другому переводу. Мы видим его в качестве сотворца земли. И хаос, вот, постепенно видоизменяется, появляется суша, воздух, рыбы, животные и, наконец, человек. Да, Дух Святой, как третья личность Божества, является сотворцом земли и жизни на ней. Библия повествует о нем как о животворящем духе. Во всяком случае, вот свидетельство того, во что верили древние. Здесь есть цитата из книги Иова, а это древнейшая из книг Священного Писания. Эти слова принадлежат одному из друзей Иова, Елиую. Вот в 33 главе вы сможете найти такие слова. «Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Вот так написано. А псалмопевец Давид в молитве говорит: «Пошлешь дух твой, созидаются». Эта мысль встречается у Павла. Апостол Павел говорит: «Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». В 8 главе, в послании к римлянам, вы можете это увидеть. Кто же такой этот дух, если он способен дать жизнь? Я могу говорить о нем не иначе, как о ком-то божественном, но потому что только Бог, единственный Бог и никто другой может дать жизнь. А что можно сказать по поводу того, что именно благодаря проявлению силы Святого Духа на земле в человеческом теле был рожден сам Иисус Христос? Помните, как ангел ответил Деве Марии о том, как она станет матерью Господа? Написано: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мы вообще говорим не столько о рождении Иисуса Христа, сколько о его перевоплощении в человеческое тело. Ведь Иисус, существовавший до этого, стал человеком благодаря Святому Духу. Вот это сила! Только вездесущему Богу подвластны законы мира. И Он явил это в чуде зачатия Девы Марии и Иисуса. О том, как это вышло, можно только фантазировать. Ну, помимо прочего, когда Иисус Христос вышел в мир, чтобы служить людям, Он пришел креститься к Иоанну Крестителю, как Он сказал, чтобы явить всякую правду. И как только Он вышел из воды, на Него сошел Святой Дух в виде голубя. И голос свыше провозгласил о том, что Иисус Христос – возлюбленный Сын Божий. Вот мы видим, вся Троица вместе – Отец, Сын и Дух Святой. Так кого же вместо себя оставил ученикам Иисус, если этот кто-то рад?

равный ему. Как человеку понять природу Святого Духа? А никак. Для человека он неисследим. Все, что можно знать, заключается в одном слове. Ну, по-еврейски дух «руах» означает ветер. В Новом Завете, написанном на греческом языке, дух «пнеума» – тоже ветер. Может ли человек видеть ветер? Нет, не может. Не может человек видеть ветер. Да, но мы можем видеть то, что этот ветер делает. Вот такое представление мы можем иметь о том, кто назван в Библии Духом Святым. И еще интересно, что слово «Бог» по-еврейски «эль». Но Бог, создавший землю, тот Бог, в которого верили патриархи Ветхого Завета, представлен во множественном числе – «Элохим». «Им» – это окончание множественного числа. Так в Ветхом Завете дух «руах» встречается либо в сочетании с «Элохим», либо в сочетании с божественным именем, переведенным как «Иегова», либо просто как «дух». Как может ли человек полюбить того, кого не видит, если знать о том, что этот невидимый создавал, если знать, что этот невидимый делал? Невольно хочется знать о нем все больше и больше. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. Так надо сказать, что само божественное откровение, само по себе божественное откровение Библии, но оно возможно благодаря Святому Духу. О Духе Святом ведь мы читаем как о том, кто вдохновлял пророков, написавших Писание. Книги Библии, второе послание Петра, первая глава. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот именно поэтому, прежде чем взять в руки Священное Писание, мы всегда молимся, прося Бога помочь в понимании святых слов. Я лично верю, что Дух Святой всегда рядом, и Иисус Христос это обещал, что так и будет. Затем мы можем увидеть Духа Святого в качестве того, кто заботится о своем народе. Вот как Святой Дух проявил себя в жизни царя Саула. Как только Самуил помазал Саула на царство, новоиспеченный помазанник на пути своем встречает сон пророков и начинает пророчествовать. Мы видим, что Дух Святой может наделять пророческим даром и мудростью. Вот постоянно наставляемый пророком Самуилом Саул становится царем народа. Но под влиянием Святого Духа человек изменяется, но, с другой стороны, Бог не насилует волю человека, чего, конечно, не скажешь о сатане. В определенный момент Саул перестает служить Богу, и Господь приглашает другого претендента на престол Израиля, пастушка Давида. Да-да, того самого Давида, в роду которого в будущем родится сам Иисус Христос, истинный царь. Вот так, отказавшийся от божественного попечения Саул автоматически попадает под власть другого духа. И становится понятно, что Дух Божий – это не просто дух, а Святой Дух. Он ведет человека к святости, если тот этого, конечно, пожелает. Но стоит человеку отказаться от путей Господних, как этот человек потеряет преимущество быть водимым Духом Святым. И вот что произошло с Саулом в Первой книге Царств. В 18 главе написано. «И было, на другой день напал злой дух на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни.
в руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. Вот интересная картина получается, что Дух Святой вдохновлял Саула, но не настолько, чтобы лишить его выбора. Как что-то Саулу не понравилось в божественном управлении, он стал делать то, что желал сам. Он вышел из-под божественной защиты, и им завладел другой дух. Написано, что это был злой дух от Бога. Ну, конечно же, в том смысле, что Бог позволил вот злому духу владеть Саулом. Ну, понятно, так как последний отверг служение воле Бога. Злой дух завладел Саулом только тогда, когда Саул отверг Бога. Но, к сожалению, человек на земле свободен только тогда, когда он выбрал Бога. Вот, находясь под божественной защитой, если, конечно, проще сказать, и позже, уже во времена Нового Завета, апостол Павел скажет: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Блажен человек, сделавший правильный выбор в жизни и идущий тем путем, который предназначен Богом. Дела Святого Духа видны в жизни покорных Богу людей. Ну вот, например, из жизни Иосифа, которого родные братья продали в рабство. Вы помните, наверное, эту историю? Бог дал мудрость Иосифу спасти от голодной смерти весь Египет, да и не только. А затем расположил фараона и последний сделал Иосифа вторым человеком после себя. Представляете, каково Иосифу из раба вырасти до премьер-министра Египта? Есть еще нечто, о чем хочется сказать. Дела Святого Духа видны в пустыне, где Бог повелел израильтянам построить переносной храм, скинию. В народе не нашлось умельцев, которые владели бы ремеслами. Давайте прочитаем об этом в 31 главе книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначил именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Аглиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинию собрание и ковчег откровения, и крышку его, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают». Вот Бог выбрал людей, и затем Дух Святой наделил их способностями, которых раньше у них не было. В Библии о Святом Духе сказано много. Я сейчас могу в рамках этой программы сказать лишь некоторые вещи. Хотя можно было бы просто двумя словами сказать о том, что Дух Святой – это то же самое, что и сам Бог. Более того, получается, что это Бог и есть. И все это делает трудным возможность выразить о нем некоторые мысли. Все, что делает Бог, делает Святой Дух. Библия –
говорит о невидимом благодетели, без которого мы

не смогли бы жить. Несколько минут мне хотелось бы посвятить одной проблеме, о которой сегодня многие спорят, хотя не знаю, есть ли для споров основания. Есть такое утверждение, что будто бы Дух Святой – это не личность, а некая безликая сила. Вот сила, которой руководствуется Бог в своих интересах. Я так не думаю, хотя для этой мысли, конечно, есть повод. Но если честно, я так не считал бы. Есть Божье откровение, которое имеет место в Новом Завете. Никто из писателей Ветхого Завета не ставил целью выразить то, что такое Святой Дух. Но даже нет никакой идеи насчет того, что это или кто это. Есть некая недосказанность о нашей... Ну, вспомним, ведь мы зависим от откровения Бога о себе. В Ветхом Завете Дух Святой везде, это как бы Дух Бога. А далее вот объяснений нет. Но с приходом Иисуса Христа появляются и мысли, сказанные Иисусом Христом, ну, что передали его апостолы. Вот в книге Иоанна в 16 главе написано, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Что говорит Откровение? Дух услышит и передаст. Причем Иисус не сомневается в том, что Дух может говорить от себя, но в данный момент Он передаст то, что Богом Ему поручено. Написано, что Он научит. Мы видим, что у Духа Святого есть свой интеллект. В первом послании к Коринфянам в 12 главе написано: «Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, внимание, как ему угодно». Вы заметили, мы видим, что Дух Святой сам принимает решение, а это значит, что он руководствуется своей волей. Хорошо, следующий текст. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет в 4 главе: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Ну а из этого текста мы видим, что Духа Святого можно оскорбить. Это означает, что он имеет свои чувства. А в Евангелии от Иоанна в 16 главе тоже сказано: «И Он, то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». А в послании к Римлянам в 9 главе написано так: «Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». То есть апостол Иоанн говорит, что Дух Святой призван обличать, а апостол Павел подтверждает о том, что это происходит через его совесть. И это возможно только тогда, когда его совесть в Духе Святом, то есть когда сам Павел этим Духом руководствуется. То есть когда Дух Святой для Павла авторитет. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не могли бы жить. Хорошо, когда Святой Дух для человека авторитет. Он не просто такой, как сам Бог. Он сам Бог и есть. И я очень хочу узнавать Его все больше и больше. А вы хотите? Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников –

ранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Святые люди – это реальность или миф? Существуют ли на самом деле те, кто всецело посвятил себя Богу? Если не существует, то что вообще означает святость, применительно к человеку? Особые дела, аскетическая жизнь, недосягаемая высота. А святость Божия – это то же самое или нечто совершенно иное? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Рады вновь вас видеть. Спасибо вам за такую возможность прийти к нам в студию и разобрать очень серьезную и важную тему. А вы сегодня обозначили ее «Святые подвижники и святой Бог. Тайна святости». Если я не ошибаюсь, Александр, Белорусской православной церковью канонизировано 56 святых. Ну, согласитесь, это небольшое, наверное, количество людей. И что еще интересно, среди них 23 человека – это новомученика. То есть вот в период атеизма, репрессии, которые они попали вот эту систему, эту машину и были репрессированы. В то же время, святые люди – это миф, созданный церковью, или это особые люди, всецело посвятившие себя Богу, и они реально существуют? Говорит ли что-нибудь Библия о святых людях?
1: Ну, представление о святых, безусловно, есть в культуре и в христианстве не только. Вот начнем мы с имени. Вот, Олег, знаете ли вы, что означает ваше имя?
0: Да, я знаю. Я, конечно,
1: и что означает ваше имя, Олег?
0: Скандинавское имя, священник, Хелик.
1: Ну, ну, не совсем священник или не только священник, а святой, священный, посвященный Богу. Угу. Да, ну и мы понимаем, что речь идет не о библейском Боге и не о богах Олимпа или Парнаса, да, а о богах Вальхаллы, поскольку Олег – это имя скандинавское. Да. Собственно, как его женский аналог этого имени – Ольга.
0: Хельга.
1: Хельга. Хельга, да. Да. Поэтому вот уже передо мной сидит один святой. Вот. Ну, с точки зрения имени скандинавского, так, имени, его значения. Поэтому, да. Значит, что касается употребления слова «святой» древнегреческого «хагиос» по отношению к человеку. Есть ли святые люди? Ну, мы уже знаем, по меньшей мере, одного святого человека, который сидит напротив, может быть, и второй напротив него сойдет. Давайте мы откроем Библию, послание апостола Павла. Собственно, первое и откроем, которое у нас в каноне стоит первым. Послание к римлянам. Первую главу давайте. Римлянам, первая глава. Смотрите, как апостол Павел пишет. Вы помните, что послание, или иначе говоря, письмо, имеет типичную приветственную структуру, кто, кому приветствие. Да? И вот мы читаем послание к римлянам, несколько более длительное приветствие, но тем не менее. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию. Это кто? Седьмой текст. Кому? Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым. Привет. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Итак, адресаты послания к римлянам, да, как названы? Возлюбленные Божии.
0: Святым.
1: Призванные святые. Святые. Пожалуйста. Христианская церковь, ее члены, братья и сестры, принявшие Христа, называются апостолом Павлом святыми. Ну, давайте, чтобы не останавливаться на одном доводе, мы откроем следующее послание. Первое Коринфянам у нас идет вслед за посланием к римлянам. И опять-таки прочитаем первые два текста. Первые три текста. От кого, кому приветствие? Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, Церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте и у них, и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И вновь мы видим, что не только христиане Рима, общины, которым пишет Павел в столицу Римской империи, святыми он называет их, но и христиан Коринфской общины он также называет святыми.
0: Еще и освященные во Христе.
1: Ну да, освященные во Христе Иисусе, призванным святым. Да? Ну, давайте дальше откроем второе послание Коринфянам, чтобы убедиться, что подобное именование, в принципе, вещь постоянная, обыкновенная, типичная для апостола Павла. Итак, опять читаем второе послание Коринфянам, первая глава, первый текст. «Павел, волею Божию апостол, Иисуса Христа и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Да, видите, уже расширяется сообщество святых,
0: по всей упоминается
1: да, целая область Ахайи. Вот. То есть,
0: тоже святые.
1: Есть ли святые люди? Да, все принявшие Христа – это святые. В каком смысле? Давайте разберем. Вот здесь очень важно все-таки проводить отличие от библейского понимания святости, используемого по отношению к человеку, от так называемого культа святых в агиографической литературе упоминаемого, да, как некоторых особенных. Что значит святой? Это легко себе представить. Я как-то думал, какую бы иллюстрацию придумать. И вот пришла мне в голову такая иллюстрация. Их на самом деле может быть много. Не знаю, доводилось вам в свое время жить в частном доме?
0: Ну, если только к бабушке я там приезжал на лето.
1: А, только к бабушке. А так вот самостоятельно, так, отдельно?
0: Ну, а уже, да.
1: Вот не жил. В многоквартирном доме,
0: не, жил, а в частном. Да, уже вот...
1: Чтобы воды не было, там, отопления не было, туалета не было. Точнее, в доме туалета не было, там на улице туалет.
0: Да, я жил.
1: Знаете, да. А и с супругой жили или один?
0: Ну, какое-то время я была холостяцкая жизнь, потом мы вот поженились и вместе жили. Да.
1: Ну, тогда вам будет близко и понятно.
0: Тогда уже я воду провел, я уже в доме.
1: А, ну так вы уже...
0: Но какое-то время все равно мы пожили еще.
1: Ну и слава Богу, да.
0: Хорошо было.
1: Вот, значит, смотрите, простая вещь. Вот жил я свое время в частном доме, вы понимаете, если нет воды, где нужно взять воду?
0: В колонку, в колодец.
1: Ну, либо в колонку идти, либо в колодец, ну, в общем, к ближайшему источнику.
0: Да.
1: А как принести воду в дом? Это и пить надо, и кушать варить надо, и стирать надо, а воды нету. Очень просто, как это делали столетия, да? Купил ведро, два ведра, и в ведрах приносил. Таз купил, ведра купил.
0: Там мне еще бидон был на тележке 40-литровый.
1: А, ну, это видите, еще... ну, такой.

тоже можно, да. Или просто его наполнять дома, например, перенося воду. И вот я ходил за водой. Но знаете, какая еще особенность? Когда я уже женился, ну, зимой, холодно, туалет все равно метров 20 бежать по морозу, пока...

0: воду надо носить, ведро надо, и для туалета надо ведро. И вот пошел я в магазин, купил 3 ведра и 1 крышку. 3 синих пластмассовых ведра.
1: Все одинаковым цветом.
0: Одинаковым цветом, но еще крышку. И что я делаю с этими ведрами? Я тебе говорю, эти 2, 1, 2, будут для воды, а это с крышкой будет в качестве санузла. Что я сделал? Я взял из 3 ведер 2 ведра, отделил для такого употребления. И 1 ведро для другого употребления. Вот эти 2 для воды, я фактически, говоря сакральным библейским языком, священническим, да, книги Левит, я взял и освятил, отделил для определенного употребления. Так вот, когда мы читаем послание к римлянам, послание к коринфянам и многие другие послания апостола Павла, и он называет христиан, общину Иисуса Христа, святыми, то что это за люди? Это люди, которые отделены Богом для Бога и для определенной миссии, и для определенной жизни. Они отделены, как ведра для воды. Но они отделенные, как ведра с крышечкой. Получается так.
1: То есть это ну, особенные люди, для, ну, отделены для особенных дел. Правильно?
0: Вот знаете, вот с этим словами «особенные люди», для особенных дел так это точно. И здесь, в принципе, соглашусь с вами я спаривать ничего не буду. Но вот особенные люди, да это самые обыкновенные люди, уверяю вас. У каждого из них, в принципе, может быть, с каким-то исключением, 2 руки, 2 ноги, 1 голова, 2 почки, обычные люди. Ну и образование у них, как правило, приблизительно одинаковое. Ну, конечно, есть исключения, не об этом. Вот. Ну, помните, Павел пишет, посмотрите, кто вы призванные. Много ли из вас там благородных, много ли из вас образованных, не про это. Обычные люди, но отделенные для необычных дел. Обычные люди для необычных дел. Угу. Получается так. Но никак не наоборот. Вот. И, но Бог делает эти, вот эти необычные дела, для которых предназначены эти обычные люди, делает их в каком-то смысле необычными. Давайте откроем книгу Левит, 11 главу. Это известное место, которое описывает чистую и нечистую пищу. 11 глава говорит, что можно употреблять в пищу из животных, птиц и рыб. А что нельзя употреблять в пищу из животных, птиц и рыб? Там разные признаки даются, характеризуются те или другие животные. Но нас интересует не это, нас интересует мотивация. Почему Господь решает, что этих ты будешь есть, а этих ты не ешь? Он, собственно, не объясняет, он только дает в 2 случаях признаки. Помните, то, что касается животных и птиц, животных и рыб, там есть признаки. То, что касается птиц, просто список есть и список не есть. Да, и смотрите, как мотивирует это Господь. Очень просто. Конец 11 главы. Ну, давайте, может, 43 и 44. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь, Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы». Почему? Потому что я свят. Вот главная, собственно, и единственная мотивация к святости. Эти отделенные люди, отделенные ведерки должны быть наполнены определенным содержанием. Они отделены для особой цели. Собственно, мотивация их отделения – это отделенность самого Господа от других всякого рода различных языческих божеств, совершенно не похожих на истинного Бога, Бога Израилева, Бога Яхве. Вот. Поэтому что? Сам Бог призывает людей быть святыми. Но это же предполагает определенную жизнь. Например, Ну вот касательно, раз мы уже здесь начали.

0: 11 главе, хотя эта мотивация звучит не только в 11 главе и ни в коем случае к ней не сводится. Это всего лишь частный, узкий, один из штрихов христианской жизни. Да? Например, все люди едят свинину. Ну, в целом, да. Никто не заморачивается, едят и едят. Почему? Кому-то вкусно, кому-то нравится, кто-то любит жирное, кто-то жарит, неважно. Бог говорит, а ты не ешь. И раз, и какая-то черта пролегает между всеми, кто ест, а ты не ешь. Или посмотрим на мир, это тоже. И мир вступает в самые разные беспорядочные интимные связи. А Бог говорит, а ты не прелюбодействуй, а ты не блуди. Раз, и отличает. И мы можем таких примеров много приводить. И таким образом, когда оно набирается, ты видишь, что этот человек действительно отделен. И в некотором смысле коридор между этими и теми ведерками. Но это не делает человека, ни в коем случае не должно сделать. Потому что тогда он оступится заносчивым, каким-то превознесенным, сверхважным, сверхнужным, сверхнравственным. Сверхсвятым. Нет. Он просто другой, потому что Бог другой. Он святой, потому что Бог свят. А если мы говорим о неком культе святых, то здесь у нас беда. Получается, мы начинаем какими-то килограммами взвешивать святость. Кто из нас более святой, вы или я? Кто нас рассудит? А разве вообще есть смысл говорить о неких степенях, словно мы погоны святым на пиджаки кладем. О, лейтенант святой, капитан святой, там, майор святой.
1: Ефрейтор еще, да.
0: Да, ефрейтор, разжаловать. Да, нету такого, нету. Народ святой. Вы помните знаменитое это высказывание, и Моисеем сказанное в Ветхом Завете, и Петром повторяемое в Новом Завете. Вы народ святой. Царственное священство. Прекрасно помним.
1: Да.
0: То есть весь народ, все они призваны к святой жизни и названы святыми, поскольку отделены. Но это не делает их безгрешными. Не надо разводить. Не надо соединять. Безгрешность значит святость, святость значит безгрешность. Нет, это про другое.
1: Не совсем это качество, да?
0: Конечно.
1: То есть статус.
0: Конечно. Святой, отделенный. Ну, бывает так, знаете, шел-шел с ведрами воды, холодно, скользко, споткнулся, оп, ведро упало, вода разлилась, в грязь бухнулась, оп, и вроде бы как бы осквернило. Пошел, помыл, и опять воду носишь. Правильно? Поэтому всякое бывает с отделенными вещами.
1: Хорошо, вот вы говорите о святости Божией, Александр. Ну, вот, все же, если Бог свят, мы имеем в виду что-то другое, или святость Божия и святость человеческая – это отличное друг от друга понятие, или все же они весьма близки друг к другу?
0: Ну, хотя слово одно и то же, значения они имеют абсолютно разные. Вот давайте немного разберемся. Ну, откроем два, опять-таки, хрестоматийных места, те, которые постоянно на слуху, постоянно открываются, ну, и мы их откроем в очередной раз. Книга пророка Исаии, 6 глава, 3 текст. Пророк Исаия в трудный момент своей жизни оказывается в видении среди небесного святилища, небесного храма. И видит, и слышит следующее. 2-3 текст. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Вот мы видим и слышим трижды святой Бог. Трижды святой Бог. Это подчеркивает некую полноту. Не просто 3 раза они повторяют. Это же сохраняет свою актуальность и по отношению к Новому Завету. Давайте откроем уже книгу Откровения, 4 главу. Тоже богослужение. Тоже небесное святилище, небесный храм, только уже не пророк Исаия, а пророк, апостол Иоанн,

0: оказывается в небесном святилище и становится участником и зрителем одновременно схожего богослужения. 4 глава, 8 текст. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И опять мы слышим трижды святое воздаяние Богу, да, которое как бы отделяет его, говоря, что он, ну, простите, мы могли бы сказать, изобразить это свят и циферку 3 подписать в верхнем правом углу, как бы в кубе. То есть святость Божья, она отличается от святости человека. Если в отношении человека, когда мы говорим, человек отделен, то святость Божья говорит и подчеркивает, что Бог уникален. Или в богословии есть такое слово «инаков». Абсолютно не похож ни на что, ни на кого, что мы только можем представить, вообразить или о чем можем прочитать. И вот здесь, конечно же, святость Божья, она подразумевает безгрешность, отсутствие изъянов. Но проблема в том, когда мы берем святость Божью и начинаем переносить на людей. Такого не может быть. Опять-таки, откровение. Давайте, раз мы здесь, чуть-чуть пролистнем несколько страниц. 15 глава книги Откровения, 4 стих. И что мы слышим? Это прославление. Это так называемая новая песня Моисея и Агнца, песнь победы, по примеру той, что когда-то звучала в книге «Исход». И что мы слышим? Четвертый текст. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». Хоти монос хагиос в греческом. Ты единственный, кто свят. Ты един свят. Подождите, подождите, Иоанн. Как это так? Да мы только что Павла читали. Римлянам читали. 1 Коринфянам читали. 2 Коринфянам читали. А могли бы и дальше читать. Павел неоднократно употребляет. Подожди, как же ты говоришь? Всем призванным христианам в Риме, святым. И тут Бог един свят, потому что Он свят в особенном смысле, совершенно в другом. И то, как Он свят, никто больше не свят. Он не какой-то там отделенный Бог для чего-то. Угу. Он инаковый, абсолютно не похожий. Более того, если вдруг нам покажется, наверное, это какая-то новозаветная истина. Новозаветнее учение, что-то в Ветхом Завете мы такого не припомним. Но мы уже видели, трижды святое, прославление Бога звучит и у Исаии, и у Иоанна. Утверждение, что Бог уникален, единственный в своем роде, свят, тоже звучит и в Ветхом Завете. Давайте откроем первую книгу царств и увидим это. Первая книга царств, вторая глава, второй текст, 2:2. Смотрите, как здесь говорится. Это известная молитва Анны, матери Самуила, мы помним. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». То есть фактически она утверждает единственность святости Бога, потому что такого святого нет и быть не может. «Ты един свят», скажет это чуть-чуть другими словами, выразит эту же самую идею, позже, гораздо позже, апостол Иоанн. Итак, когда мы говорим о Боге и Его святости, то это уникальность, безгрешность, безизъянность, совершенство, абсолют инаковый. Когда мы говорим о человеке, что он святой, то, в принципе, все христиане называются святыми, отделенными для другой жизни. И связь между этой и той святостью простая. Будьте святы, ибо я свят.
1: Хорошо, Александр, смотрите. В современной жизни мы понимаем, что народ избранное царственное священство. Так, ну, соответственно, да, Священному Писанию, да, то, что вы процитировали.

0: или то, что рассказали, отделенное. Это помогает как-то в жизни вот христианам? Что это вообще дает?
1: Что это
0: вообще? Это вот вызывает чувство превосходства над другими.
1: Не, вот, мы с вами говорили.
0: Если что, это вот как она моделирует жизнь христианина, когда человек понимает о себе, что вот я свят.
1: Понимаете, если это вызывает чувство превосходства над другими, то это уже не святость, а гордыня называется. У этого качества есть свое имя, и оно очень страшное. Там один был, скажем так, отделенный, который вдруг себя почувствовал вторым святым, что не один Господь только свят, но и он. И знаем, чем это закончилось.
0: Это грехопадение.
1: Да, каким громким падением одного из ангелов небесных, могущественных творений Божьих это закончилось. Да? И он вдруг стал сатаной. Вот, поэтому что это дает?
0: Практическая жизнь.
1: Практическая жизнь. Что это дает? Это дает близость, похожесть на Бога, в которого ты веришь. Но, знаете как, когда ты отец, родитель, если мы говорим еще о маме, то и у тебя твои дети, и ты понимаешь простую вещь, что они на тебя похожи. Ну, конечно, яблоко, яблоня знаменитая, похожа на тебя, и это тебя трогает. Это тебя впечатляет. Мы говорим о хороших качествах, конечно же. Ты радуешься. Да? И где-то они продолжают тебя. И это вызывает умиление, восхищение вот в добром. Ну, а Бог же абсолютно добр. И в этом смысле, да. А то, что вы говорите о том сознании своей святости и важности, я как-то у одного богослова, я не помню кто, но такой он, классную вещь сказал, такую верную вещь сказал. Я ее вот записал. Мне кажется, что я даже дословно ее запомнил. Святой. Ну, он здесь как раз о культе святых. Святой – это человек, чью биографию мы недостаточно хорошо знаем. Может быть, время прошло и не сохранило о нем записей. А то, что сохранилось в каких-то его там двух-трех важных подвигах, но оно не характеризует всю его жизнь. Да? Она, может, 60, 70, 80 лет была, а может, и 40. А тут всего лишь три эпизода. Вот, то есть в этом смысле мы понимаем простую вещь, что мы, люди, грешные. И Господь пришел, чтобы нас спасти, чтобы победить грех. И отделил нас от этого греха, чтобы быть подобными нашему Богу. И когда ты смотришь на себя и понимаешь, что ты похож на своего Творца, то это тоже приносит радость. Вот этого чувства связи, чувства единения, чувства принадлежности, чувства разрыва с пропастью вот этой вот кишащей, грязной, в смерть тянущей. Поэтому это дает великое преимущество человеку, я бы сказал так, осознавать свое родство с своим Создателем. А ни в коем случае не чувство своего превосходства, потому что это не святость.
0: Это не должно вообще возникать.
1: Конечно, не должно. Если возникает, тут какая-то беда, нужно ее решать, с ней справляться с помощью Божией.
0: Человек, вот, может быть, первый раз услышит то, что вы говорите, то, что вы представляли тексты Священного Писания и замысел Божий в отношении святости, чтобы вы порекомендовали бы такому человеку, с чего начать понимать себя как святого?
1: Все очень просто. Лучше всего начинать понимать себя святого с понимания святого Бога. Чем лучше ты понимаешь того, кто делает тебя святым, источник святости, тем больше в его лучах ты освещаешься. Чем дальше ты в своей жизни от него, тем меньше ты на него похож. Близость к Богу делает человека святым.
0: Александр, спасибо, что помогли разобраться. Очень важной теме такой сегодня, очень важной. Вот. И будем ждать вас. Все наилучшего вам тогда. До новых встреч.
1: До свидания.
0: Дорогие друзья, жизнь в Господе не предполагает вседозволенность, но наоборот, верность и послушание нашему Спасителю. Читайте Священное Писание. Смотрите наши программы. Все наилучшего вам и до новых встреч.

фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Здравствуйте, дорогие друзья. Есть человек, живет он в Южной Африке. Зовут его Хайн Вагнер. Ему 37 лет, и за этот возраст он успел многое. Он пересек Атлантический океан, участвуя в регате Кейптаун Рио-де-Жанейро. Он пробежал Нью-Йоркский марафон, взобрался на 10 высочайших вершин Южной Африки и участвовал в одиночной велогонке длиной в 120 километров. Все это он сделал, будучи от рождения слепым человеком. Но последняя его выходка поразила многих. Он сел за руль 6,5-литрового «Мерседеса» и разогнал его до 322 км в час и ехал так целый километр. Трудно представить себе более жизнеутверждающий пример, но в то же самое время представьте себе слепого человека за рулем автомобиля в городском потоке. Трудно представить, что может сделать такой водитель. И сегодня мы не можем себе позволить посадить слепого человека за руль машины и пустить его в город. В то же самое время Иисус использовал образ слепого человека для того, чтобы показать истинное состояние людей, которые не осведомлены о самых жизненно важных вопросах во Вселенной. Фарисеи, те люди, которые учились больше всех, те люди, которые знали больше всех остальных, которые соблюдали все лучше всех остальных, в то же самое время удостоились звания слепых в глазах Иисуса Христа. Он называл их слепыми вождями слепых. И не мудрено, что вожди, которые слепы, заведут и ведомых в слепоту. Фарисеи находили себе учеников, и порой эти ученики становились еще хуже, чем они. Потому что Иисус говорил: вы обходите море и сушу и ищете хотя бы одного человека, а потом делаете его еще хуже себя самих. То есть еще более несведущим в духовных вопросах. Однажды ученые-биологи провели такой эксперимент. Они взяли клетку и посадили в нее 10 мартышек. К верху клетки они привязали бананы, и когда мартышки побежали за бананами, их облил холодный душ. Мартышки еще раз попробовали, и опять на них полилась

холодная вода. В итоге они поняли связь между бананами и холодной водой, и больше никто из них не пытался даже прикоснуться и посмотреть в сторону бананов. Затем ученые взяли одну мартышку оттуда и поместили туда другую, которая ничего про бананы и воду не знает. Естественно, мартышки любят бананы, и эта мартышка прыгнула к бананам. Но она не добежала до них по той причине, что остальные 9 мартышек ее остановили и начали бить. И так они поступали с ней всякий раз, когда она пыталась добраться до бананов. В итоге мартышка оставила свою затею и стала жить спокойной жизнью. До тех пор, пока не подсадили другую, третью или четвертую мартышку, с которыми все остальные поступали так же. В итоге не осталось в клетке ни одной из тех мартышек, которые испытывали бы на себе холодный душ. Все остальные мартышки, находящиеся в клетке, у них сложился определенный стереотип, что бананы трогать просто нельзя. И когда к ним подсадили еще одну мартышку, то они еще более яростно защищали бананы, чем те, которые были облиты холодной водой. Этот пример ярко показывает, как сильно могут укорениться различные стереотипы в нашей душе и в нашем сознании. И как рьяно мы можем отстаивать то, в чем сами не уверены. Как сильно мы можем отстаивать чужую точку зрения, даже если она ошибочна и ложна. И Иисус Христос говорит в книге Откровения: «Ты говоришь, что ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды, но ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Духовная слепота опасна также еще и тем, что человек, который духовно незряч, он думает, что он все отлично видит. Например, в книге «Чисел» есть история про Валаама. В этой истории он предстает нам как почти пророк Божий. И говорит о себе такие слова. «Говорит Валаам, сын Виоров, муж с открытым оком». То есть такой муж, который видит все лучше, чем все остальные. Который разбирается во всех духовных вопросах лучше, чем все остальные. Тот человек, который, казалось бы, готов все видеть и все знать. В то же самое время он идет против Бога. Он идет на то, чтобы проклянуть Божий народ. И хотя это ему не удается, хотя он благословляет народ Божий, но в итоге, когда мы читаем историю израильского народа, Валаам все-таки вводит Израиль в грех. Он уговаривает Валака, царя Моавитского, чтобы тот позволил своим соотечественницам прийти в израильский стан и соблазнять их грехом. И в итоге народ израильский падает в грехе и подпадает под проклятие. Работа Валаама была сделана на 5 баллов. И то, что он говорил, что он муж с открытым оком, то, что он говорил о себе, как о мудром человеке, знающем все, в Божьих глазах предстает как невидение и неведение. На самом деле Валаам ничего не видел так, как нужно видеть. И если Валаам говорит, что он муж с открытым оком, то Господь ему говорит так же, как говорил Лаодикийской церкви: «Ты слеп». Что же такое духовная слепота? Прежде всего, это невозможность отличить свет от тьмы. Иисус сказал, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Подобно тому, как человек...

Человек, долго находящийся во тьме, тяжело воспринимать ему солнечный свет. Точно так же и человеку, находящемуся в духовной тьме, очень тяжело воспринимать Божий свет Евангелия. И когда пришел Иисус Христос, люди не восприняли Его по той причине, что привыкли жить во тьме своих заблуждений и своих умозаключений. Невнимательность к нуждам ближнего – это еще одно проявление духовной слепоты. Когда человек живет и не обращает внимания на живущих вокруг него людей. Иисус Христос сказал своим ученикам такую притчу. «Я был голоден, и вы накормили меня, жаждал, и вы напоили меня, наг был, вы одели меня, был в темнице, и вы посетили меня». В противовес он говорит и другие слова, что «я был голоден, и вы не посетили, не накормили меня, в темнице был, и вы не посетили, жаждал, и вы не напоили меня». И тогда спросят, когда мы видели тебя нагим и одели, жаждущим и напоили в темнице и посетили. И он скажет им, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. И что не сделали одному из малых сих, того вы не сделали мне. Вы видите, что духовное зрение, оно очень остро ощущается на примере того, как Иисус Христос учил своих учеников. Даже они порой, ходя с Ним, находясь с Ним в одном городе, в одной лодке, идя и проповедуя с Ним, обладали духовной слепотой. Например, как Иоанн и Иаков подошли к Нему и хотели покарать тот город, который не принял Евангелие. Иисус им сказал, вы не знаете, какого вы духа. То есть, они даже не осведомлены были о своем собственном духовном состоянии. Итак, не всегда, когда мы думаем, что мы видим, это видение по-настоящему есть у нас. Порой человек думает, что он что-то знает, и что он обладает особой проницательностью духовной. Но на самом деле Господь ему говорит такие слова. Ты слеп, и в слепоте твоей я могу тебе помочь. Нежелание понять Божью истину является также проявлением слепоты духовной. Как записал апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам такие слова. «Погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Вы понимаете? За то, что не верят истине, Бог пошлет им духа заблуждения, и они будут верить уже лжи. Получается какая-то несуразица. Все хотят знать истину, все хотят знать правду, но верить ей не хотят, потому что удобней и лучше и привычней верить в обман. Не в правду, а в обман. И многие люди уверены, что истина на их стороне только по той причине, что они уверовали в ложь. Представьте себе, что весь мир погряз во лжи, и истина никому не нужна. И вот среди этого мира существуют люди в меньшинстве, которые чтут и руководствуются истиной. Существуют люди, которые видят свое заблуждение и хотят что-то исправить. И подобно Давиду говорят, «Открой очи сердца моего, чтобы видеть».

Открой глаза мои, чтобы мне видеть настоящую правду. Непонимание или неприятие воли Божьей в своей жизни тоже является духовной слепотой. Бог открывает в Священном Писании свою волю для человека относительно тех пожеланий, которые он ожидает от человека, относительно спасения, относительно закона Божьего, но человек отворачивается и говорит, что я буду поступать по-своему. И это духовная слепота. Господь Иисус Христос в книге Откровения сказал: «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Поэтому советую тебе купить золото огнем очищенное, чтобы обогатиться, и одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть, чтобы открылись глаза, чтобы человек мог узнать, что есть истина. Потому что только истина может освободить человека от заблуждения и от рабства греха. Только истина способна показать человеку настоящее и показать ему дальнейший путь его жизни». Как видно, любая духовная слепота ведет в итоге к погибели человека. Сегодня весь мир стремится к тому, чтобы погибнуть. Весь мир сегодня ослеплен различными теориями, но только не Слово Божье является руководством для жизни. Бог предлагает сегодня прозрение. Бог предлагает открыть глаза на Евангелие, чтобы увидеть весь план спасения и Божью волю относительно каждого из нас, чтобы милосердие Божье коснулось каждого сердца, и чтобы мир Божий поселился во всякой душе. Позвольте Иисусу Христу и только Ему открыть ваши глаза. Пусть Священное Писание будет тем откровением, которое направит на путь истинный, которое наставит, обличит и исправит. Пусть Дух Святой исполнит свою работу в вашем сердце. Пусть Он будет утешителем и тем руководителем вашей жизни, кем вы будете водимы всю жизнь. И я уверен, что если Дух Святой станет вашим вождем, то, подобно как говорил апостол Павел в послании Филиппийцам, 4 глава, «Мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий, который превыше всякого ума. А что сегодня в наш метущийся век – может быть дороже, чем настоящий мир в сердце? Что может быть лучше, чем спокойная и добрая совесть, и при том уверенность в том, что мы находимся на правильном пути? Пусть Господь благословит вас обильно, и милосердие Его пусть пребывает с вами. Аминь.

0: она помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

Читать книги мы любим. Книги уносят нас в мир эмоций, фантазий. Книги дают нам полезную информацию. А как насчет того, чтобы регулярно читать Библию? И, конечно, понимать и видеть ее ценность. Сегодня мы хотим дать шанс этой древней книге и увидеть, как она связана с нашей жизнью. Мы исследуем методы изучения Библии в нашем новом цикле «Новый шанс для Библии».

0: Сегодня в нашей студии гость, священнослужитель, магистр богословия Роман Владимирович Савенко. Роман Владимирович также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, очень рада вас приветствовать снова в нашей студии.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И также я с удовольствием и радостью приветствую еще одну участницу наших программ, Анну Ронжину. Анна, здравствуй.
2: Да. Я тоже очень рада видеть.
0: Итак, друзья, мы продолжаем делать обзор, собственно, вашего, Роман Владимирович, курса. Курс по углубленному изучению Библии. Мы в прошлой программе говорили об основе этого курса. Это так называемые МЧС. Вот давайте еще раз напомним нашим зрителям, что представляет собой эта аббревиатура, она никак не связана с Министерством чрезвычайных ситуаций. Просто это название выбрано для того, чтобы лучше запоминался этот метод. Да, и перейдем уже дальше к обзору других подходов и методов.
1: Да, конечно. Старался подбирать именно то, что на слуху, и закрепляется. Ну и каждая буква дает нам определенную нагрузку.
2: Да, и вам это удалось.
1: Да.
2: Юля, я
1: давайте
2: могу повторить.
1: Закрепим. Да, М.
2: Да. М – это молитва, Ч – это чтение, а С – это свидетельство. Это делиться с другими тем, что мы прочитали.
0: Я тоже хорошо усвоила. От вашего имени могу сказать, что все правильно, Анна. Ответ правильный.
1: Да, вы становитесь учителями. Это радует, что перенимаем эту эстафету. Да, чтобы христиане были не только, которых нужно кормить с ложечки, но чтобы они уже принимали активную позицию, занимали, спасая других. Потому что пожарник ждать, пока ему подскажет тот, у кого дом горит, мне кажется, это неправильно. Поэтому христиане призваны спасать людей, нести свидетельство. Я бы поменял местами Ч и М, то есть от чтения. Понятно, что предварительно мы помолились, потому что мы входим во Вселенную, да, то есть
2: в Божье
1: Отца, да, в Божье присутствие. Пригласили Бога, зашли, погрузились, сердце преобразовывается, горячая молитва, и теперь мы не можем об этом молчать. Мы теперь этим начинаем делиться, как самарянка.
2: Мне
1: с горящими глазами.
2: Что вообще бывает, что молитва и чтение, они вот просто переплетаются.
1: Очень связано.

0: И даже порой вот сложно вот это бывает разделить.
1: Да.
0: Где одно, где другое.
1: Некоторые удивляются, как, ну, кто-то говорит, я прочитал Библию, ну, там, энное количество раз, и из них там 15 раз на коленях. Хорошо, похвально, но что ты понял? Вопрос. И вот порой мы где-то себя ловим на мысли, что сейчас надо помолиться, и молитвы становятся дежурными. Перед едой, перед сном, как тот студент, да, в прошлой теме нашей. А здесь у тебя молитва льется из сердца. Ты увидел что-то об Иисусе в Слове Божьем, и ты это хочешь проговорить.
0: И
1: ты за это хочешь его поблагодарить.
0: Уже в молитве.
1: У тебя горит сердце.
0: Да.
1: Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Мы говорим о подходе МЧС, мы запомнили. А теперь следующее – это 7Р. Вот газета 7D, не знаю, где-то здесь выпускалась.
2: Такая, да.
1: Легко запомнить, да? То есть у нас проекция есть 3D.
0: Да.
1: Да, УЗИ, сколько там, 4D, кинотеатры, там и тебе водичка брызгать будет. А это 7R. Ну, тоже будет. Почему R? Ну,
0: да, что такое R?
1: Наверное, потому что роман был бы Дмитрий, автор, наверное, 7D было бы и так далее. Ну, мне это было удобно. Давайте проговорим их. 7R. Ну, 7 – это полнота, конечно же. Первое R – это то, с чего мы должны начать. Это R – разумение.
0: То есть понимание?
1: Определенное понимание. Что за книга перед нами? Что это не обычная художественная литература. Это слово самого Бога, нашего Творца. Это его послание. Это, как мы говорили на прошлых встречах, чем является для нас Библия?
0: Навигатор.
1: Навигатор. Карта. И мы должны следовать инструкциям нашего Отца. Второзаконие 29:29 предвосхищает. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим до века. То есть в Библии мы можем дойти до определенного тупика. И вот здесь включается вера. Есть вещи, которые мы, допустим, о Боге не сможем знать полностью. Измерить его вес. Знать его вес, цвет глаз. Есть вещи второстепенные. И теперь нам важно понимать, что мы западным мышлением должны его поменять, потому что Библия написана на какой части света?
2: На востоке.
1: На востоке, а это очень дело тонкое. И здесь не Запад должен, вернее, не Восток под Запад, а наоборот. Мы должны погрузиться в эту атмосферу. Значит, Библия написана на Востоке, будут, а там вещи постигаются какие чаще всего интуитивно, более экспериментальным, то есть опытом.
0: То есть не все разумом?
1: Не все разумом. То есть не все возможно потрогать. Поэтому тот, кто уже засучил рукава, бьет копытом конь, да, ищет седока. Это хорошее желание, рвение. Но должен быть и момент осознания своей ограниченности. Я каких-то вещей буду не понимать. Вот первое – это разумение, это осознание, что я ограничен в каких-то вещах. Всегда должно восприниматься верою.
2: Потому что, кстати, замечу, что если человек думает, что я обязательно должен понять сейчас, и раз Бог это написал, это значит, мы должны понять, и понять он не может, и он начинает выдумывать.
1: Да.
2: Так это вот это имел в виду Бог, так это вот это там сказано. И я как можно скорее что-нибудь придумаю и буду убеждать себя и других, что это правильный ответ, чем признаюсь в том, что я пока до этого не додумался, и, возможно, Бог только потом меня откроет, а может и не откроет. И то есть из-за этого много казусов с пониманием Библии. Да. Мы выдумываем Библию.
1: Подгоняем.
2: Мы дополняем, да, подгоняем под какие-то свои
1: представления.
2: Да, да, да.
0: А мне еще кажется, извиняюсь, что перебью, мне вот очень понравилась эта мысль, потому что, мне кажется, для человека разумного вообще-то нормально читать и понимать то, что ты читаешь. Мы привыкли так, да? То есть если мы читали учебники, мы не понимаем, мы перечитываем много раз, там, спрашиваем, еще как-то. То есть читать и не понимать – это вообще как-то, ну, абсурдно несколько. А вы хотите сказать, что в отношении Библии это вообще-то нормально?
1: Это закономерно.
0: И правильно, и закономерно. Да. И не нужно разочаровываться в этом случае, не нужно бросать.
1: Да.
0: А что нужно делать? А
1: нужно давать себе отчет, что мы грешные, ограниченные существа с ограниченным разумом. И входим в присутствие безграничного,
0: и
1: вечного.
0: И нормально, что я не понимаю, но я, тем не менее, продолжаю читать.
1: Да, это
0: сегодня,
1: не должно бить нам
0: завтра,
1: по рукам.
0: То есть, как бы...
1: Это должно подразумеваться. Это имеет место быть. А некоторые даже злятся, почему я не могу это понять. Вот атеисты и прочие. Вот что здесь непонятного? А он не может сложить 2 плюс 2.
0: Ну вот и у Бога один плюс один, да, будут двое, одна плоть.
1: Да,
0: ну,
1: формулы там совершенно по-другому работают.
2: И в конце концов, если как я вот собрался читать Библию с книги Откровения, ну молодец, конечно.

0: что ты там ничего не поймешь. Начни с других книг. Да. Начни с Евангелия, опять же, с книги Псалтирь. Тогда будешь понимать больше, чем не понимать. Я, а потом уже и другие откроются.
1: Это чуть-чуть вставлю. Да? Но, тем не менее, периодически наш разум находит то, что он понимает. Да? То есть это так вот... По-разному.
2: Да, я обозначу еще расширю эту мысль, понимая, что она где-то сложна для понимания. То есть, с одной стороны, это нормально, что у нас есть глубокое желание постичь Бога.

0: Должно быть смирение. Это имеет место быть. Но вы помните с Петром, когда омывал Христос ноги?
1: Апостол
0: Он говорит,
1: Петру, да?
0: Не умоешь ног моих вовек. Он говорит, если не умою, не имеешь части со мной. Петра это пугает, он начинает другую крайность, помните?
1: Давай всего мой.
0: То есть его штормит в одну сторону, в другую крайность. И вот теперь он ему дальше приговаривает. 13 глава. «Что делаю тебе, Евангелие от Иоанна, ты не поймешь, а уразумеешь после». Вот эту дверь нужно держать приоткрытой, читая Слово Божье. Напомню, что это не просто книга. Это святая книга. Это послание святого Бога. И здесь формируется и наш характер. Здесь Бог будет нас преобразовывать, и Он знает, каким образом и каким способом это делать. И, возможно, Бог хочет вот на данном этапе постижения определенной книги выработать у нас смирение. Мы просто должны сказать, Боже, хорошо, откроешь позже. Но это не означает, что мы на этом должны остановиться. Я думаю, достаточно мы
2: поговорили. Да, это по первой только из семи «Р».
0: Дальше уже проще.
2: Да, дальше.
0: Второе – это разминка. «Р». Разумение, будем закреплять потом. Разминка. Здесь это у нас, можно сказать, легкая экзегеза. Ну, экзегеза – это изучение, скажем, текста. Герменевтика – это принцип толкования. А здесь, получается, нам нужно просто понять, что раз Библия написана на Востоке, мы должны пользоваться стилем восточным. Мы должны это подразумевать. Мы должны изучить народ Востока, культуру Востока. Это будет нам понимать. Вот это подразумевает разминка. Это подразумевается. Что если мы толкуем Библию сквозь призму 21 века, отсюда рождаются все ереси, домысливания. То есть мы должны переместиться в машине времени, ко времени того пророка, которого мы изучаем, или автора, в ту культуру, в ту среду, и это поможет нам понять. Скажем, мы, первое, разумеем, что, в чьем присутствии мы находимся дальше, мы в готовности адаптироваться под ту культуру и среду, под то время. Это разминка. Третье – это размах. Размах – слово, я думаю, о многом о чем говорит. Я старался каждое слово, чтобы оно подразумевало этот путь. Что значит размах? Мне же нужно еще на букву «Р» набрать, вы же понимаете, что за ограниченный у меня был алфавит. Размах.
1: Масштабное.
0: Масштаб.
1: Что-то.
0: Видите, мы сразу синонимы
2: набираем. Что-то может быть, что эту книгу, которую мы изучаем, связывает с другими книгами,
0: писание
2: какое-то, как размахнуться по всей Библии.
0: Совершенно
2: что
0: верно.
2: Ли?
0: Да, абсолютно верно. И четвертое, «Р» – это разбор. Разбор – это уже непосредственно погружение.
1: Конкретно в этого места текста, да?
0: Вот теперь смотрите, если мы говорим о размахе, это ширина. Если мы говорим о разборе, это у нас уже
1: углубленная
0: глубина, скорее всего. То есть мы сужаем до определенных вещей. Если заменить эти два слова, размах и разбор, то мы подойдем к двум словам, известным среди детективов Шерлок Холмс. Это дедукция от общего к частному и индукция, обратный процесс, от частного к общему. Вот вы знаете, по сути, я нового ничего не буду говорить. Все новое – это хорошо забытое старое. Но, изучая Библию, я никогда бы не догадался своим умом, что можно вот дедуктивный метод включить в изучение Писания. И вот когда подход дедукции-индукции я взял за основу, тогда, вы знаете, многие вещи стали объясняться.
2: Все заиграло яркими красками.
0: 100%. Как сыщики ищут? То есть произошло какое-то событие, преступление, к примеру, вызывают. Помните, Шерлок Холмс, или усики крутил, Пуаро, есть Агата Кристи. То есть его серые вещества, чтобы заработали, что он делал? То есть, он питался, соответственно. Это тоже применимо здесь. То есть создавал условия, то есть шум, отвлекающий шум уходил. Давали ему возможность сосредоточиться. То же самое применимо здесь. Что делают сыщики, детективы? Они разбивают комнату на секторы. То есть, где произошло преступление, разбивают комнату на секторы, на разные квадраты. Давайте возьмем 4x3 комнату, грубо. По метру мы разделили эту комнату. Потом каждый квадрат они исследуют отдельно. Еще на более мелкие секторы. И вот с веничком, как археологи, или с маленькой щеточкой, они ищут какую-то зацепку. Вот то же самое, мы берем определенный отрывок, мы берем большой размах и смотрим, зайдя в Библию.

0: Библию, мы вначале осматриваемся, дедукция. Мы смотрим в целом, что это Восток, мы даем себе отчет об этом. Ну, мы подразумеваем, да, что в чьем присутствии, мы разумеем. И дальше мы, осмотревшись, а теперь начинаем, о, подожди, ну, ножницы лежат, да, как-то не так, как должны лежать, к примеру, не на столе, а на полу. То есть мы замечаем вещи нестандартно.
1: Какие-то мелочи.
0: И это уже индукция ищем, пошла. Да? Мы начинаем погружаться. С высоты птичьего полета, дедукция, а потом пристальный взгляд. Я называю это, там в таблице мы увидим дальше, это будет бинокль, дедукция и микроскоп, или лупа.
1: Ну, да, для более мелочи понимания. Это микроскоп уже мы
0: смотрим. Бабушка из Чемкинской области, вы помните, да? То есть нам нужны они. Пятый – это росчерк.
2: Что это значит?
0: Росчерк пера. Да,
1: это
0: сразу напрашивается.
1: Какая-то.
0: Это определенная подпись. И у каждого она своя. Вот как отпечаток пальца, да? Авторские права, да, вот была картинка. Отпечаток пальца, и все права сохранены. То есть мы уникальны. Каждый индивидуален. Вот то же самое, каждая книга – это отдельная вселенная, которую нужно постичь. Это определенная страна под определенным флагом. И мы должны изучить эту страну, чтобы понять.
1: То есть это почерк конкретного
0: почерк
1: автора.
0: Вот это...
1: То есть на что он любит обращать внимание, да?
0: Характерные особенности.
1: Да. Быстро
0: стиль,
1: там он описывает
0: его профессия. События. То есть мы собираем на него досье, и это помогает. Вот тот же Лука, то, что он врач, он накладывает отпечаток.
1: Да, если через такую призму читать его Евангелие, уже по-другому смотришь.
2: То есть поэтому важно вообще что-то, ну не всегда об этом, наверное, в книгах библейских написано, важно что-то почитать, ну дополнительную литературу о том, кто такой Неемия.
0: Да.
2: Кто такой Ездра, например, кто Исаия. Ну и кто евангелисты?
0: Ну, да.
2: Что мы о них знаем?
0: Но то, о чем вы говорите, это больше это, к разминке
1: это разминка,
0: будет иметь
1: да?
0: отношение.
2: А, да?
0: Это предварительная информация, которую вы читаете с чужих уст.
2: Ее нужно все-таки
0: иметь в виду.
2: Иметь в виду, да, прежде чем мы ту
0: в некоторых библиях открываем. Есть предисловие, содержание книги, авторство. То есть, ну, это прописные вещи. В какое время он жил? Это все разминка. Это и есть экзегеза, но она легкая, чтобы не загружать, потому что это целая наука.
1: Я так понимаю, что разминка поможет нам найти вот этот вот росчерк.
0: Размах уже, когда мы делаем, помните, следующее слово
1: да,
0: размах.
1: Размах.
0: Мы уже имеем информацию. То есть с чего мы начинаем? Мы определяем книгу. Ну, мы
1: да,
0: с вами
1: вот
0: договариваемся.
1: Мы конкретную книгу, которую
0: книга пророка Оси, к примеру, да? Вот говоря о разминке...
1: Непростая книга.
0: А? Непростая, да. То есть что предварительно мы делаем? Мы изучаем вообще, в каком срезе она находится. Мы заходим в архив. И смотрим, какая полка. Ну, в библиотеку мы приходим и смотрим.
1: Это,
0: история,
1: это пророки
0: фэнтези.
1: Малые, да?
0: Да. И это уже будет задавать тон, на какой полке лежит книга. С какого раздела книга пророка Осии? Вы уже понимаете, что это пророк. Это уже не историк, понимаете, не полководец.
2: Сейчас, значит, он изречет пророчество.
0: Да, изречет пророчество.
2: Сейчас он что-то скажет.
0: Это будет совершенно другой подход к изучению текста. Понимаем. Дальше. Росчерк. Росчерк от размаха отличается тем, что вы должны его сами распознать.
1: То есть это может быть, как вы нам говорили, какое-то слово, которое автор
0: часто
1: использует.
0: Какие-то зацепки.
1: Да?
0: Да. Ну, смотрите, опять проводя аналогию с сыщиком. Что будет являться разминкой? Что нужно брать с собой определенный чемоданчик с инструментами. Как у фельдшера, да, у, там, я не знаю, у плотника. У сантехника, он берет набор инструментов. Вот это грубая ваша разминка.
1: Собрать этот
0: чемоданчик.
1: У вас
0: есть на полке словари, независимо, какую вы книгу. То есть общие словари на разные книги. И вы нужную достаете, открываете нужную страницу. Это предварительная информация. Он-то взять взял. Но теперь только он, как уникальный человек, сможет найти по зацепкам раскрутить это дело. Понимаете? И вот теперь вы знакомитесь с автором на его страницах. Вот как вы познаете Айвазовского, да? Маринист, да, то есть вот по своим этим картинам, вы понимаете, что если бы писали бы под морем Шишкин, вы бы поняли, что где-то здесь
1: это
0: подвох.
1: Да.
0: Понимаете? То же самое и наоборот бы сделали там. Мишки в лесу, там, да, Айвазовский. Что-то
1: да.
0: здесь не то. Вот эта подмена понятий, очень многие этим грешат. И вы знаете, притчу рассказывает Павел, выбегает из комнаты. И говорит, ну не писал я это, не писал.
1: Апостол Павел, да? Помню,
0: да. Апостол Павел.
2: Да, да, да,
0: то есть ему доказывают
2: небесном,
0: и говорят, ну
2: да.
0: ты видишь, что Павел здесь написал? Вот имей в виду.
2: Да.
0: То есть они подтасовывают определенный факт.
2: Да.
0: Он говорит, да я вообще другое имел в виду. Вот это почерк пера. Мы должны настолько пронзительно, проникновенно прочитать книгу полностью, всю. Это будет

0: беглое вхождение в книгу. Увидеть определенные закономерности, то есть посмотреть, почему эти ножницы лежат здесь. Как часто пользовались этими ножницами? Ну, понимаете аналогию. Угу. И вот здесь ряд вопросов, которые задает уже сам читатель. Осия не живой. Он уже давно-давно стлел.
1: Он не расскажет.
0: У нас есть только его труд, произведение. Угу. И вчитываясь, мы можем понять. Вот толкуя так, под этим подписался бы Осия или нет?
2: Вы понимаете? Вопрос.
1: Ну а вот кто знает, вот как вот подписался бы он или нет? Мне кажется, это вообще очень трудно. Да, ну мы прочитали, но просто сейчас нет перед глазами этой книги.
0: Вот смотрите, в алгебре.
1: Как себя проверить, да, действительно ли
0: контекст,
1: я то заметила?
0: Контекст. Ага. Здесь ряд сопутствующих других, которые вас держат в конве. В алгебре учебники есть у вас в конце ответ.
1: Да.
0: Но у вас нету пути решения. Ну, вы должны прийти к этому ответу. И у Осии, скажем, есть конечный ответ. Но вы должны прийти и сверить. Напомню, что говоря о дедукции всей Библии, вы помните, мы говорили, что они между собой гармонировали. Один автор. Осия вносит свою лепту. И внося ее как Осия, он не противоречит всей Библии.
2: То есть это...
0: Нас держит в конве вся гармония Писания. Вы понимаете?
2: То есть это тоже то, что нам будет помогать ответить на вопрос. Подписался бы он под этим или нет?
0: Конечно.
2: То есть если он вдруг выпадает из конвы, мы понимаем, он бы под этим не подписался.
1: Ну, то есть если мы так проверяем свои выводы. Да. То есть мы так проверяем свои
0: образно, если бы мы прочитали, что Осия позвонил по айфону, мы бы поняли, что здесь подлог. Вот некоторые вещи сегодня приписывают, которые ни культуре не свойственны того периода, понимаете, ни этому человеку в силу его профессии.
1: Ну, или вот, например, я уже приведу известный всем пример, такой очень спорный, когда Бог говорит Аврааму принести в жертву своего сына.
0: Хороший
1: и
0: пример.
1: Тут мы говорим, так значит, Бог одобряет убийство.
0: Да.
1: Мало того,
0: да,
1: он одобряет жертвоприношение ребенка, то есть сына своего. И значит, значит, Бог это одобряет. Но мы не принимаем вид, не держим в виду то, что это жертвоприношение не состоялось, Бог его остановил, Бог хотел просто этим проиллюстрировать определенные важные вещи.
0: Так.
1: То есть вот это вот надо иметь в виду, что Бог не одобряет убийство и не призывает к человеческому жертвоприношению.
0: Замечательный пример. Но дальше скажу. Об этом Бог не попросит больше никого в истории. И он попросил того, кого... Единственным в Библии называют другом Божьим. А это обстоятельство меняет кардинально подход к этой ситуации. Понимаете? И потом Христос скажет, Авраам видел день мой. То есть у этого был определенный замысел. Он в течение жизни готовил его к этому. И Авраам понимал, о чем шла речь. Позже, помните опять, разумение?
2: Да.
0: И вот тогда, оглядываясь, он увидел Голгофу. Давайте завершим. Росчерк, да, почерк.
1: Да.
0: Это не дается в учебниках. Это то, что вы будете вырабатывать навык, чувствовать, читать между строк. Это индивидуально. Вы понимаете, что вот бегло, наскоком, это не дастся. Этой книге нужно посвящать определенное время, если мы действительно хотим оттуда извлечь глубину. И у нас остается два. Это R, следующее, шестое, результат. Проведя определенные исследования, исходя из вышеперечисленных пунктов, мы должны подбить какой-то итог. Что мы обнаружили? Помните МЧС?
2: Ну, мы найти какие-то благословения, чтобы потом ими поделиться.
0: То есть на каждом этапе мы будем обнаруживать какую-то вещь, склоняв, сказать, вот это да. Вон оказывается, что имел в виду Осия. Вам Господь будет эти вещи открывать, когда вы будете углубляться. А Осия, я вам забегая вперед, скажу, Евангелие просто блекнут, простите меня, по сравнению с этой книгой. Там раскрыта любовь Божья по максимуму. Вот как мне это открылось. Я думаю, мы вместе с вами откроем. То есть мои молитвы поменялись после прочтения не Евангелия. Вернее, они стали по-другому ложиться после прочтения этой книги. И каждый раз это определенная прогрессия. Результат. Ну и 7, мы уже тоже это немного сказали. То есть мы подбили итог исследования. Это у нас будет зафиксировано где-то на бумаге, я не знаю, на каком-то носителе. А дальше это рефлексия, отклик. Узнав о таком дорогом и любящем Боге, который открылся в этой книге, в этом отрывке. Разве я об этом не могу поделиться с моим сотрудником, с моим соседом, с моей женой? И сказать, ты представляешь? Люди сегодня жаждут и ждут, потому что находятся в страхе. Им нужны слова поддержки и утешения. И это актуально и сегодня. Это работает. Слово Божье живо.
1: Но мы даже ведь можем делиться, если нам тяжеловато делиться с теми людьми, которые нашу веру не разделяют, да, потому что книги некоторые...

0: И мы изучаем очень сложные, и мы даже не знаем, с чего начать, чтобы рассказать об этом. Да, та же книга Оссии, да? Но мы можем поделиться и с единоверцами, которые тоже могут Библию читать от случая к случаю, не всего понимать. Понятно. А тут мы вот эту историю рассказали, она живет, пульсирует в нас. Да. Ты представляешь, вот что я читала недавно, что? И мы так интересно и живо это рассказываем, что человек говорит, я, наверное, перечитаю
1: вот.
0: Это.
1: Ну, да. Я хочу не полностью с вами согласиться. Вы знаете, самарянка, она не готовилась.
0: Нет.
1: Бежать в Сихань, в город. Она как раз-таки скрывалась от них. Вы знаете, то, что вам будет открываться, это настолько вас будет прорывать, что вы не будете выбирать подходящее время. Вы, с вас это просто будет изливаться. У вас будет бегущая строка, понимаете, на лбу. И скажут, что произошло, Юля, расскажи. Какая-то заряженная, накрученная, что
0: вот
1: произошло?
0: Это, если и кто-то спросит,
1: будут спрашивать.
0: А когда человек не спросит. Но это, я думаю, уже тема одной из наших тоже программ.
1: Да.
0: Собственно, как рефлексировать и как свидетельствовать.
2: Вот я хочу как раз про рефлексию такой вопрос задать. Можно ли сказать, что моей рефлексии на какие-то тексты будет изменение моих каких-то взглядов?
1: Покаяние.
2: Да, да, покаяние,
1: конечно.
2: Изменение каких-то моих взглядов.
1: Это молитва?
2: Изменение какого-то моего стиля, способа поведения.
1: Отношения.
2: Да, то есть это же не всегда могут быть чисто слова, которыми я просто
1: это
2: кому-то проговариваю.
1: Аня.
2: То есть это может быть что-то, то, что в моей жизни я начинаю
1: не ограничиваем Бога.
2: По-другому.
1: Вы увидели, преломилась ваша жизнь, и вы говорите, Боже, что мне с этим делать? Поверьте, он вам откроет.
2: То есть это тоже относится к рефлексии.
1: И это будет самая лучшая реклама Бога. Это не будет, знаете, заученная какая-то инсценировка. Это будет реальная ваша жизнь с Богом. Как Енох ходил с Богом. Вот эта жизнь с Ним.
2: И это большое благословение, я хочу сказать, когда такое мы действительно находим при чтении Библии, потому что это то, по сути, ради чего мы ее читаем, чтобы Бог мог действовать в нашей жизни, нас преобразовывать.
1: Так, а по сути, жизнь, она суета-сует и томление духа получается. Когда Соломон отошел, вот мы томимся, вот по сути, мы вот томимся в этой скороварке. Понимаете, уже клапан срывает, уже вот он готов этот пар вырываться. Мы ничего поделать не можем. А ты просто естественным образом живешь. Я пришел, чтобы имели жизнь, Христос сказал, и имели с избытком. Этот избыток в Слове Божьем. От внимательного, углубленного прочтения. И это работает.
0: Да, слава Богу. Такие обнадеживающие, жизнеутверждающие
2: Спасибо.
0: Слова.
1: Проверено, сестры, уже
0: проверено
1: на
0: практике, да. И, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы продолжим эту тему обязательно в наших следующих программах, на наших встречах. Роман Владимирович, спасибо вам большое за участие. Аня, благодарю тебя тоже от души за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии еще один шанс. Ощутите радость от чтения Слова Божьего. Всего доброго. До свидания.

0: Путешествий миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак, в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!
2: Они бывают черные, они крошечные, но у них огромное брюшко. У них 6 ножек, а из головы торчат небольшие отростки.
3: Их называют антеннами.
2: Они способны нести груз в 10 раз тяжелее их самих, а то и больше.
3: Это все равно, что мне тащить дельфина. Ты даже поднять его не сможешь.
2: В этом выпуске мы говорим о муравьях.
4: Творение учит нас.
3: Моя мама терпеть не может муравьев.
5: Муравьи такие надоеды. Они забираются повсюду, особенно если речь идет о сладком.
2: Сладкое,
5: шоколад,
3: пироженки. Муравьев можно встретить по всему свету.
5: Ну, разве что кроме Антарктики.
2: Видов муравьев в мире больше 10 000.
3: Огненные муравьи, электрические муравьи, пулевидные муравьи.
2: В Сингапуре водятся 4 основных вида муравьев.
3: Муравьи-призраки, фараоновые муравьи,
2: муравьи-плотники,
5: сумасшедшие муравьи.
2: Муравьи живут в семьях, называемых колониями.
5: Я люблю свою семью. Люблю маму, папу и младшего братишку.
3: А это моя семья. Мама, бабушка и мой дядя.
2: Это похоже на муравьиные колонии. Они все такие разные.
3: Муравьиная колония может быть крошечной, всего из нескольких муравьев, или огромной, где их целый миллион.
2: Муравьиные колонии живут в гнездах. Прямо как птицы?
3: Ну, не совсем.
2: Муравьиные гнезда встречаются под землей, в трухлявой древесине, в траве и деревьях или в холмиках грунта на поверхности земли.
3: Вы можете найти их даже в своем доме, в стенах, в дверных косяках. В общем, там, где есть прогнившая древесина.
5: В колонии муравьев есть 3 типа взрослых особей. Это муравьи-самцы, муравьи-самки и королева или матка.
3: У каждого взрослого муравья есть своя работа. И они выполняют ее отлично.
2: У моих мамы и папы также есть работа. И они всегда напоминают, что у меня тоже есть обязанности.
5: Это что, каждый день ходить в офис?
2: Да нет, просто обычные домашние дела. У каждого в семье есть важные обязанности, и у всех они разные. Моя работа – убирать игрушки, пылесосить полы и складывать постиранное белье.
5: В колонии муравьев, как в семье, важно, чтобы трудился каждый, ведь колония может выжить только тогда, когда каждый прилагает все свои старания.
3: Задача муравьев-самцов – заботиться, чтобы колония всегда пополнялась малышами.
2: Работа королевы – откладывать яйца и обеспечивать процветание колонии.
5: Она самый крупный муравей в колонии и может прожить до 30 лет.
3: Это весьма солидный возраст для муравья.
2: В некоторых колониях всего 1 королева, в других их может быть несколько.
5: Еще один вид муравьев называют по-разному. Это самки. Их называют рабочими муравьями или муравьями-солдатами.
2: Рабочие муравьи отвечают за поиск пищи для колоний, ее защиту, уход за яйцами, отложенными муравьиной маткой, а также за

0: строительство и ремонт гнезда. Каждый муравей в колонии играет свою роль, и их задачи меняются в зависимости от возраста. Когда я была маленькая, мама говорила мне после обеда просто отнести посуду в мойку. Теперь она говорит, что я уже достаточно взрослая, чтобы еще и помыть ее. Это похоже на муравьев. Молодые рабочие муравьи остаются в гнезде, чтобы защищать королеву и малышей. Старшие рабочие муравьи часто покидают гнездо в поисках пищи.
1: Сладкое!
0: Шоколад! Пироженки! Как сказано в Библии, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12, 26. Муравьи или люди, у всех нас есть важная работа. И выполняя ее, мы должны делать все, что в наших силах. А у тебя есть домашние обязанности?

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Тогда скажи, сколько будет 126 умножить на 8?
2: Будет 1008.
1: Правильно.
3: Ну-ка, а 556 умножить на 4?
2: 2224.
1: Правильно. Тогда посложнее. 1259 умножить на 9.
2: Будет 11331.
1: Правильно.
3: Ну-ка.
2: Что ты делаешь?
3: Обыскиваю тебя. А вдруг у тебя за ухом микрокалькулятор спрятан, а? Странно. И как-то у тебя получается.
4: Здравствуйте, ребята. А у меня для вас новость. У нашей Алины открылся удивительный талант. Она в уме может складывать и умножать невероятные числа. Но что еще удивительнее, каким-то образом об этом узнали журналисты. И сегодня они должны приехать к Алине, чтобы познакомиться и взять у нее интервью. Что ни день, то новый сюрприз.
3: А зачем они приедут?
2: Чтобы взять у меня интервью.
3: А что такое интервью?
1: Ну, это когда тебе задают разные вопросы, а ты на них отвечаешь. И это все записывают на камеру. А потом еще по телевизору покажут.
3: Ух ты, по телеку. Здорово.
5: Ой, интервьюишники приехали, что ли, а?
1: Нет.
5: Пойдем скорее, вон оттуда, наверное, приедут. Афанасий Филиппович, пойдем
1: тут
5: с нами.
1: Тут покарауль.
5: Идемте.
3: Еще чего? Хотя... Ладно, послежу, послежу. По телевизору покажут.

0: Девочка, а ты случайно не Самойлова Алина?
1: Да, это я.
0: Так это ты, та самая Алина, которая в уме сложные вычисления производит.
1: Да, считаю. Да, я Алина. Да.
0: Тогда мы готовы взять у вас интервью. Мы находимся в нескольких сантиметрах от величайшего открытия. Находки нашего, не побоюсь этого слова, века. До недавнего времени производить сложные математические вычисления было делом компьютеров и калькуляторов. Но появился человек, который способен составить им достойную конкуренцию. Вероятно, это потомок Ломоносова. Итак, Алина, когда вы обнаружили в себе талант счетовода?
1: Ну, я думаю, что когда увидела таблицу умножения.
0: А ваши друзья, когда узнали о ваших необычайных способностях, изменили свое отношение к вам?
1: А это как?

0: Может быть, они стали больше вас уважать, чаще в гости приходить. Они разделили с вами радость, а, быть может, стали вам завидовать?
1: Да, они завидовать стали. Вот видите, я здесь одна сижу, совсем одиношенька. И вокруг ни одного дружочка.
0: А кем вы хотите стать в будущем?
1: Ну, конечно же, величайшим математиком.
0: А может быть, вы сейчас продемонстрируете нашим зрителям свои невероятные способности?
1: Знаете, я устала. Каждый день просят, и не по одному разу продемонстрировать. Голова болит.
0: Да, понимаю, Алина, спасибо. Вот так жизнь настоящих талантов всегда полна тревог и одиночества. Но, тем не менее, мир нуждается в таких героях. С вами была Елена Говорилова. Записано. Большое спасибо, Алина. Желаю вам дальнейших успехов.
1: Классно! По телеку покажут!
2: Вот они.
3: Я волнуюсь!
2: Не волнуйся. Это Алина.
0: Как?
2: Еще одна Алина?
0: Нет, мальчик, ты ошибся. Мы только что взяли у Алины интервью.
2: Как?
4: Как ты могла, Наташ? Ну, как ты могла?
5: А что? Почему мне достается все одним? И таланты, и слава. Делиться надо.
3: Ничего себе!
2: Алина, ты только не плачь.
3: Не плачь.
2: Алиночка, не плачь.
3: Афанасий Филиппович!
6: Что? Что случилось? Алина!
2: Пойдемте все в мастерскую, пойдем.
6: Да.
2: Пойдемте.
6: Заходите. Так.
3: Вот так все и было.
6: Да, неприятная история.
3: Это несправедливо, почему так?
6: Бывает так, что с нами случается то, чего мы не заслуживаем. Но, мне кажется, так не надо уж расстраиваться, Алина. Если правда на твоей стороне, об этом все узнают. Нужно только потерпеть, как это было с Иосифом.
3: А кто такой Иосиф?
6: Вы не знаете? Это герой одной библейской истории. О, с ним случилась вопиющая несправедливость. Некоторым такое даже и не снилось. Если вы не против, я вам могу рассказать.
3: Расскажите, дядя Афанасий.
6: Слушайте, в далекие библейские времена жил Иаков, и было у него 12 сыновей. Он очень любил свою семью, но больше всех любил младшего сына Иосифа, который любил и почитал Бога. И подарил Иаков любимому сыну красивую разноцветную одежду, какой не было у других сыновей. Старшим братьям это очень не понравилось. И вот однажды молодому Иосифу приснился необычный сон, и рассказал он его своим братьям. «Мне снилось, что мы вяжем снопы на поле. И вот мой сноп стал прямо, а ваши снопы стали вокруг и поклонились моему». И сказали тогда братья: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» И за этот сон возненавидели его еще больше. Через некоторое время увидел Иосиф еще один сон и опять рассказал его братьям и отцу. «Снилось мне, что солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». Иаков же его отец сказал: «Неужели я и твоя мама, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» И еще больше рассердились на него братья и стали желать ему зла. Однажды сыновья Иакова ушли далеко от дома к хорошим пастбищам пасти овец и долго не возвращались. Иаков очень беспокоился о своих сыновьях и послал молодого Иосифа

0: узнать, не случилось ли что с братьями. И увидели они его издали и сказали друг другу: «Вон, идет сновидец. Давайте убьем его, а отцу скажем, что его растерзали дикие звери. Посмотрим тогда, сбудутся ли его сны». Но старший брат Рувим хотел спасти брата и сказал: «Давайте не будем убивать Иосифа, а просто бросим его в глубокую яму». И напали они на Иосифа, и сняли с него красивую одежду, и бросили его в глубокую яму. В это время мимо них проходили богатые купцы, которые шли в Египет, и продали братья Иосифа купцам в рабство. А сами, вернувшись домой, отдали отцу халат Иосифов, вымазанный в овечьей крови, и сказали, что хищный зверь убил его. Отец разодрал от горя одежды свои и оплакивал сына многие дни. Вот такая вот история. Иосиф не сделал своим братьям ничего плохого. И так жестоко они с ним расправились. Казалось, что у Иосифа неразрешимые проблемы. Но для тех, кто доверяет Господу, безвыходных ситуаций не бывает.
1: Дядя Афанасий, а расскажите, что было дальше.
2: Хотя бы намекните.
0: Это очень длинная история. И, между прочим, необыкновенно удивительная. Но об этом лучше в следующий раз.
3: Афанасий Филиппович, Алину позовите, пожалуйста. Пойдемте.
0: Алина, а мне кажется, что это к тебе.
1: Ко мне?
0: Да, пойдем-ка. Да.
3: А вот та, которая с такими трудностями прокладывает дорогу в нашем несправедливом мире.
1: Вот это да.
3: Так вот она какая, Алина.
0: А вот, дорогие друзья, вам намек на Иосифа. Помните историю, которую я рассказывал? Нам пора прощаться, но я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не унывали. Пишите, я с удовольствием отвечу на ваши письма. Всего вам доброго. До свидания.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

Однажды один пастор обратился к своей церкви. «У меня есть хорошие новости и плохие новости. Хорошая новость состоит в том, что у нас достаточно денег для того, чтобы сделать ремонт в храме». Все обрадовались. А плохая новость? А плохая новость состоит в том, что эти деньги в ваших карманах. Конечно, когда мы подходим к вопросу денег, мы к нему подходим очень щепетильно, да? Мы умеем их считать и знаем им цену, насколько действительно деньги важны. И поэтому, естественно, возникают вопросы, когда какой-то служитель, например, ведет двойную жизнь, грешит или нечестен, то у нас возникает вопрос, какой смысл в приношениях, если служитель так себя ведет, да? Или зачем приносить десятину, если пастор ездит на дорогой машине, живет в роскошном доме и носит дорогие вещи? Вот этих вопросов действительно очень много. Они с разных сторон возникают. И мы попробуем разобраться вот в этих двух моментах. И тема моей проповеди – «Какой толк в десятине?». Но мне бы хотелось, чтобы мы попробовали размышлять не вообще в общем, нужно десятина или нет, а именно вот именно в этом контексте. Каком? Когда мы слышим о том, что кто-то из служителей либо грешит, ведет какой-то ненравственный образ жизни, да, безбожный, либо слишком купается в роскоши. И вот здесь, в этом контексте, возникает действительно справедливый вопрос. Почему это я, если у меня и так проблемы со средствами, я должен это передать в церковь, вот этому служителю, этому пастору, да, негодному, который вот так живет и так далее? Вот именно в этом контексте мне бы хотелось и рассмотреть эту тему. Да? Какой толк в десятине, если есть вот такие служители? Теперь, мы говорим вообще в целом о служителе. Мы не говорим сейчас какое-то, не берем какое-то вероисповедание одно. Потому что религий много, и в каждой религии есть духовные лидеры, учителя. Да? Что в буддизме, что в исламе, что в христианстве. Везде есть духовные лидеры, священники, служители, пасторы и так далее. И везде, естественно, этот вопрос денег, он встает. Давайте смотреть. Мы рассмотрим этот вопрос двояко. С одной стороны, мы поговорим сейчас о другом, то есть о другом человеке, не о себе. Пока будем говорить о другом. А потом мы перейдем и поговорим немножко о себе. Хорошо? То есть попробуем заглянуть внутрь себя, потому что это тоже очень важно. Итак, с одной стороны, я согласен с тем, что такие служители есть. Но я имею в виду, кто нечестен, кто ворует деньги, кто живет двойной жизнью, лицемерит или грешит. Потому что не раз были случаи, и в принципе, если вы даже зайдете и наберете в интернете информацию про разных служителей, что на английском, что на русском языке, всплывет очень много интересных деталей, пикантных подробностей и новостей о том, как какой-то служитель церкви, даже находящийся на высоком посту, вдруг был застигнут

или выясняется, что, оказывается, он развращал малолетних или насиловал женщин, соблазнял и так далее. Много-много таких моментов скрывается иногда про таких, ну, духовных людей, которые были в основе какого-то движения, да, какой-то церкви, какого-то религиозного института или организации. И когда люди это все слышат, когда они узнают вот такие подробности, то, конечно, возмущение появляется. Я бы тоже возмутился. Вот если бы я представлю себя на место простого верующего человека, который приходит в церковь, и я вдруг узнаю, что пастор этой церкви, в которой я хожу, он действительно грешник страшный и ужасный. И у меня бы стал бы вопрос, и было бы это искушение, а стоит ли ему нести эти пожертвования, эти десятины, да, если он так живет. Но здесь есть один подвох, когда так говорят. И этот подвох вот в чем состоит. Что мы обобщаем. И заметьте, как часто звучат эти фразы. Ну, например, духовные лидеры, манипуляторы, они спекулируют Библиями, что еще? Они живут двойной жизнью, да? То есть вот такие заголовки, такие утверждения, они делают так, что как будто все служители церкви, все пасторы, все священники и так далее, какие люди? Падшие, негодные, грешники, продажные и тому подобное. То есть складывается ощущение, что все именно такие люди именно в церквях находятся. Но это неправильный ведь подход? Или правильно? Вот в самом этом утверждении уже заложено так называемое когнитивное искажение. Это ловушка, в которой сам себя человек загоняет. На самом деле действительно есть пасторы недостойные. Они есть. И я нисколько не оправдываю поступки этих людей. Но это не значит, что все служители такие, что все пасторы недуховные, мирские, грешные и так далее. То есть нельзя ставить так вопрос. Есть люди в любом вероисповедании, служители церкви, пасторы, священники, которые искренне, которые любят Бога и людей, и которые живут так, как они учат, и живут по Слову Божьему, и их жизнь не расходится с их делами и словами. Они так живут. И теперь, когда мы обращаемся к тексту Священного Писания для одного примера, просто чтобы показать, что в этом случае делать, я вспоминаю книгу пророка Малахии. Я понимаю, что здесь появится множество возражений, которые скажут, ну, книга Малахии не относится к нам, она к Божьему народу, Ветхому Завету и так далее, а мы люди Нового Завета, по Новой живем и тому подобное. Я сейчас ставлю не в том, чтобы мы попытались вот все, как в книге Малахии, соотнести с нами, а попробовали сделать следующее. Знаете, один из принципов объяснения Библии состоит в том, чтобы действительно рассматривать ее в ее контексте. Это важно. Культурный контекст, исторический, да, именно литературный, где написана эта глава, почему она написана, при каких обстоятельствах и так далее. А второй важный момент, который очень часто мы можем упускать, это здесь и сейчас. То есть есть там и тогда, а есть что? Здесь и сейчас. Вот когда мы изучили там и тогда и уловили суть, мы переносим ее в нашу реальную жизнь здесь и сейчас. И смотрим, как бы это Слово Божие, которое звучало тогда, могло бы прозвучать сейчас. Понимаете? Потому что время меняется. И если мы, как иногда, ну, противники десятины утверждают, что все вырывается очень часто из контекста и тому подобное, слушайте, если так подходить к тексту Священного Писания, но я имею в виду, чтобы все изучать, вот как в контексте культурном, тогда мы должны закрыть Библию и сказать, братья и сестры, это вообще к нам не относится. Встали и разошлись. Там вообще ничего не про нас, вообще не про наше время, не про нашу жизнь, не про наши ценности, все. Ну, понимаете, это неправильно. Поэтому мы ищем идею. И идея следующая. Вы посмотрите, как книга Малахия построена полемика. Вообще, эта книга построена из 6 дискуссий. Там 6 дискуссий. И в каждой дискуссии Бог обращается к конкретной группе людей по определенной проблеме и через пророка Малахия обличает –

Вначале к народу, потом к священникам, потом к лидерам, да, к власти, потом опять к народу и так далее. То есть у него идет некая такая, у Бога идет препирание со своим народом. Так вот, в одной дискуссии, во второй дискуссии, Бог обращается к священникам и говорит им о том, что они не приносят жертву. Они жалуются на то, что жертва Господня недостойна уважения и так далее.

Вот я и изобличил вас пред всеми. Презирать вас стали люди, и ставить ни во что, раз пренебрегаете вы моими путями и в толковании закона пристрастны. В чем обличает здесь Бог священников? В том, что они пристрастны в толковании закона, то есть они действительно закон, ну, подходят, скажем, там, где выгодно, там они его толкуют для себя, да? Там, где невыгодно, они, естественно, этот момент скрывают. Но это вот спекуляция чистой воды. И здесь обвиняются они в том, что они пренебрегают моими путями. Так вот, Бог обличает священников в том, что они пренебрегли Божьим путем. Они не ходят им. И Бог их за это обличает. Но потом в пятой дискуссии, неожиданно, в третьей главе, в десятом стихе, Бог обращается теперь к народу и говорит: «Десятину сполна принесите, в хранилище храмовое возвратите ее, чтобы в доме моем была пища, и так испытайте меня, говорит Господь воинств. Разве не открою для вас окон небесных, не залью ли благословений в избытке?» Я понимаю, сейчас начнется. Вот, раньше пугали, да, такое было. Действительно, я говорил, кстати, несколько тем про манипуляцию, почему мы манипулируем, и про спекуляции Библии. Помните их? Вот если не смотрели, нужно посмотреть. Там об этом подробно говорится. Но посмотрите, какую деталь я вижу вот в этом тексте. Бог обличает священников в том, что они не ходят путями, но тот же обращается к Божьему народу и что говорит? Принесите то, что кому принадлежит? Мне и вот этим людям. Вообще, мы сейчас не будем, даже хотя бы из того контекста, даже хотя бы контекстуально. Почему Бог, зная, что священники грешат, тем не менее все равно народ просит, чтобы они принесли? Потому что дело не только в том, что все такие священники грешат, а есть и те, которые все-таки живут праведно. Что, неужели во время пророка Малахии все были абсолютно нечестивые? Мы сколько видим с вами примеров, даже вот среди Божьего народа. Мы видим людей, например, Даниил, но благочестивый человек, который идет в плен. И идет в плен не потому, что он грешил, потому что грешили другие, но он-то жил праведно. И даже находясь в плену, этот человек продолжает сохранять верность Богу. И вот ради таких людей, которые верны ему, Бог поэтому и говорит: принесите. То есть это первый момент, который важно, чтобы мы это поняли. Второй просто новозаветний пример. Это мысли к тому, что, о чем мы размышляем сейчас. Новозаветний пример. Берем слова Иисуса Христа из Матфея, 21 главы, стих 13. Вспоминаем, что там написано, читаем. «И говорил им, написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его чем? Вертепом разбойников». Вот давайте теперь посмотрим о храме Иерусалимском во время Иисуса Христа. Иерусалимский храм превратился, по словам Иисуса Христа, вот это место, в вертеп кого? Разбойников. Кто разбойники в этом храме? Священники и левиты, которые действительно, ну простите меня, жили достаточно богато и зажиточно. Если посмотреть раскопки в Иерусалиме, которые ведутся, ну, сейчас до сих пор эти раскопки ведутся там в разных местах, да, и в одно время в Иерусалиме нашли целый квартал левитов. Ну, под землей, когда стали строить здание, да, раскапывали, обнаружили целый квартал левитов. Полы мозаикой выложены. Знаете, это очень дорогое удовольствие, мозаика. Если вы вспомните, как люди жили в те времена, то делали, если было основание, сделали дом из камня, ну, то есть имеется в виду основание, фундамент из камня, да? А потом делали что? Глина. И пола не было.
не деревянного

пола не было. Ни линолеум, ни ковролин, ничего не стелили. Что там было вместо пола? Обыкновенная земля, песок. И поэтому помните, когда одна женщина потеряла одну монетку, что она начинает делать? Иисус говорит, она начинает мести. То есть она пытается найти, где на полу эта монетка потерялась. Метет. Потому что не было ни линолеума, ни ковролина. Люди так жили. А вот в Левитском квартале что было? Мозаик. Это, понимаете, это же плиточка, это же дорогое удовольствие. И узорчиками выложено. Это действительно роскошь. Эти люди были очень богаты. И когда эти люди, несмотря на то, что они богаты, тем не менее мы смотрим обличение Иисуса Христа, который он, ну, например, скажет позже, в 23 главе Матфея, в 23 стихе. Но мы прочитаем Евангелие от Луку, 11 главу, стих 42, потому что там есть очень интересная деталь. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять». Вот у меня к вам вопрос. Христос знает, куда люди приносили десятину, так ведь? Куда они ее приносили? Они ее приносили в храм. А Христос назвал храм чем? Вертепом разбойников. И тем не менее он говорит о том, что нужно было это не оставлять. Но то, что они действительно забыли, то есть о чем было упущено, так это что? Это то, что было оставлено суд и любовь Божия. Вообще потрясающие вещи. Любовь Бога забыли. И Христос вот к духовным лидерам говорит, вы забыли Божью любовь. Да, вы все тщательно выполняете, все высчитываете, все делаете скрупулезно, потому что это было такое движение религиозное. Очень все тщательно делали. Но вы забыли и упустили одну важную деталь. Вы любовь Божью упустили из виду. Вот это нужно было делать в первую очередь. И что не оставлять? И не оставлять принесение десятины. То есть мы видим с вами, что когда вопрос касается других людей, мы очень часто их оцениваем, как я уже сказал, в совокупности. Мы всех обычно под одну гребенку ставим. Все, вот эти духовные лидеры, вот эти все пастыри, вот они такие только и так далее. И мы начинаем всех равнять, что все именно такие. Несмотря на это, Бог все равно говорит, чтобы люди выполнили свое, а Бог с этими священниками разберется сам и совершит над ними свой суд. То есть он все равно выявит, он покажет нечистоплотность этой жизни или их бездуховность, или наоборот их интересы. Я тоже, кстати, не понимаю, почему иногда некоторые служители ездят на дорогих машинах, очень дорогих. Но, слушайте, это ведь не наше дело. Я сейчас не оправдываю роскошь некоторых пасторов. Послушайте, это очень важно. Роскошь некоторых пасторов я не оправдываю. Действительно, нужно, мне кажется, жить скромнее. То есть должен быть какой-то баланс все же. Но если, давайте просто поразмышляем, но если есть разные церкви, и, например, в этой церкви очень много людей бизнесмены. Так? Банкиры, адвокаты, юристы, например, влиятельные люди, политики и так далее. Вот такая церковь у пастора. Как вы думаете, какой будет вклад этих людей в десятине? Какой? И какая будет зарплата у этого человека? И мы можем сказать, ох, ох, смотрите-ка, ох. Хорошо, но может быть другая обстановка. Пастор в церкви, где в основном люди пенсионеры. Так? Так. Маленький городок, сельская местность. В основном пенсионеры или студенты, у которых вечно не хватает денег и хочется кушать. Да? И какая у них...

Во будет зарплата, как вы считаете? Я говорю сейчас в общем, просто. Видите разницу? Но и другой пастырь. Вот в чем дело. И тот, и другой может быть искренним и трудится, и решает задачи, и работает с теми людьми, какие есть. И у них будет разная жизнь финансовая. И в чем проблема? Что если в этой церкви такие люди богатые, влиятельные, или кто-то подарил. То есть иногда мы почему-то начинаем лезть в чужую жизнь и в чужой кошелек. Так ведь? Почему мы лезем в чужую жизнь, в чужой кошелек? Почему мы пытаемся выяснить, на какой машине он ездит, в каком доме он живет? Зачем нам это нужно? Потому что есть одна особенность и черта наша, которая никуда не уходит от нас, и это мы сейчас потихонечку идем к себе. Знаете, что это за черта? Да, это зависть. Такое чувство досады, очень легкое, но внутри щемящее душу и начинающее вводить нас в состояние ревности. Вот почему в еврейском языке ревность и зависть – это одно слово. Его тяжело определить, потому что начинается внутри некое... Но мы же все братья и сестры. Слушайте, братья и сестры мы все, но это же не значит, что Бог должен всех одинаково благословить. Как вы считаете? Всех должен Бог одинаково благословить. То есть мы верим в коммунизм? Всем должен дать. Почему, если человек занимается бизнесом, и у него все хорошо получается, и он действительно в месяц, например, зарабатывает для себя, может быть, по 500 тысяч? Вопрос. А я просто пенсионер. Вопрос. И ты будешь что теперь? А почему ему Бог дал, а мне не дал? У нас разные способности, у нас разные с вами призвания и разные возможности. Вот в чем дело. Мы иногда сами выбираем такую жизнь и живем так. Кто-то действительно успешный, у него потому что такой тип личности, характера и тому подобное, деловые качества и так далее. И он на это делает акцент, и он добивается, и идет. И что теперь? И я должен теперь... Вот это важно, чувство, которое, если оно появляется, качество, зависть. Поэтому иногда у людей появляется зависть, что вдруг неожиданно духовное лицо оказалось успешнее его. Пастор, да еще и, видите, и уже начинаем сравнивать. Одно из качеств зависти, как раз ее определить, это сравнивать. Вечно сравнивать себя с кем-то. Кто как живет, кто как одевается, кто сколько получает, на какой машине ездит. И этот момент, он тоже срабатывает в пастыре. Еще раз говорю, согласен, что бывают служители, которые непонятно каким образом разбогатели. Может быть, там есть вопросы, но это не моя. Если вы компетентный человек в этом разобраться, если у вас есть на это все полномочия, может быть, вы в налоговой работаете, ну попробуйте узнать тогда, откуда у него деньги, да? Честно или нечестно? Вот. Но если это не ваши компетенции, если это не ваша вообще, не ваш приход, не ваша община, не ваше вероисповедание, но вы себя вот так вот иногда успокаиваете, вот они какие все, пастыри, там, это неправильно. Мы не можем ставить всех под одну гребенку, что все нечестивые и все только думают о деньгах. Еще раз говорю, да, есть пастыры нечестивцы, есть пасторы, которые думают только о деньгах, о славе, о популярности. Это есть. И это его духовная проблема, и ему нужно с ней действительно работать. То есть мы не оправдываем грех, мы не оправдываем богатство и многое другое. Так ведь? Так. Но мы и не всех ставим в один ряд. Это неправильно. Не ставим в один ряд всех не только потому, что все такие, да все они там такие, а потому что у каждого пастора может быть действительно разный уровень, и община может быть разной по приходу финансовому. Она может быть разной совершенно. Но это не в нашем вероисповедании, потому что у нас в этом отношении у пасторов одинаковый оклад фактически у всех.
И тот, кто трудится в большой церкви, один оклад.

и тот, кто трудится в маленькой церкви, фактически один оклад. Потому что сегодня я тружусь в большой, а завтра могу трудиться в какой-нибудь сельской общине. Видите? И в этом отношении, в нашей церкви, подход такой, он немножечко вот эту задачу как бы усредняет. Не всегда, потому что там есть разные моменты. Но все равно, в целом, оно как бы так. Вот, потому что есть оклад. И пастор трудится конкретно церкви, потому что мы как одно сообщество воспринимаем себя. Мы все как одно братство. И мы все трудимся по-разному. Итак, давайте мы маленький сделаем под итог. Несмотря на то, что люди грешат, священники, Бог их обличает, но тем не менее говорит народу принесите. Дальше. Несмотря на то, что люди живут и священники зажиточно, Бог все равно говорит, что не нужно этого оставлять. Хотя сам же называет храм местом, который захватили разбойники. Так, теперь давайте мы подойдем к нам поближе и посмотрим, почему у нас возникают такие вопросы. Вообще в этом выражении «какой толк в десятине» есть вот это слово «толк». У него несколько значений, но два очень интересных. Первое – это смысл, и второе – польза. Вот когда мы ставим вопрос, какой смысл в десятине, если кто-то там ей неправильно распоряжается, то как бы вопрос касается чего? Вопрос касается справедливости, так ведь? Действительно, если как-то что-то нечисто, то есть ли тогда смысл, зачем тогда нести? Вот. А польза? Какой от нее польза? Прок, польза? Она очень часто связана именно с нами. Потому что мы очень, ну, хотим в этом тоже обрести некую выгоду. И вот тут давайте мы посмотрим на одну интересную деталь. Смотрите. Скажите мне, пожалуйста, помните ли вы одного из учеников Иисуса Христа, апостола по имени Иуду? Помните его, да? У него была одна миссия, ну, точнее, не миссия, а дело. Какое? Он носил всегда с собой ящичек, и в этот ящичек люди опускали, ну, скажем так, пожертвования, но приносили Иисусу денежку, потому что люди хотели отблагодарить Христа, это как бы нормально и так далее. И вот он с этим ящичком ходил. Как вы считаете, какое появилось искушение у Иуды в процессе этого ношения ящичка, когда он все время был при деньгах? Взять денежку и употребить ее на какое-то свое дело с пользой. У него был толк какой-то у Иуды, да? Толк есть в этом, польза есть, да? Беру денежку и этим пользуюсь, да? Классно. Теперь вспоминайте случай, когда Иисус находится в доме, и приходит женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного, стоимость которого можно было оценить, ну, примерно одна зарплата, годовая зарплата. Ну, тут у нас сейчас, мы живем в такое время, когда у нас зарплата у всех разная, так ведь? А там был динарий. То есть вот фактически годовая зарплата. У кого-то зарплата 50 тысяч, у кого-то 100 тысяч, у кого-то и 200. Вот прикиньте, да? Ну, давайте так. Предположим, вот эти вот духи, которые разбила Мария вот так на встрече с Иисусом на богослужении, это 500 тысяч просто или 600 тысяч. Так бам! Пфф. И кто возразил по поводу ее действия? Какая трата! Можно же было это все впустить в благотворительность, помочь бедным несчастным коллегам, голодным, больным детям. Что это такое? Что говорит Христос в ответ? Она доброе дело делала. Она помазала меня к погребению, приготовила меня к погребению. Да, с точки зрения финансов – это действительно расточительство. И Христос, получается, оказался кем? Расточителем. Но потому что он поддержал женщину, которая

расточила. Но, это важно, но кто обвинил ее вот в такой жертвенности? Воришка, то есть человек, который очень сильно любил денежку. Так вот, мои дорогие, иногда мы обвиняем пасторов в том, что они такие сякие, гадкие и тому подобные, не обращая внимания на то, что мы сами можем быть в каких-то подобных вещах повинны. И иногда это обвинение нам нужно только для того, чтобы снять с себя чувство вины и оправдать свою бездуховность. Понимаете? Оправдать себя, свои собственные грехи. Их надо на кого-то возложить. И мы не приходим с этими грехами к Богу и не говорим: «Господи, каюсь!» Мы не хотим исправляться. Но что мы делаем? Мы делаем так, что мы на другого воскладываем и говорим: вот, весь корень зла – это пасторы, духовные лидеры, все из-за них. Если бы они жили праведно и благочестиво, то у нас было бы все хорошо. Но поскольку они грешники, то у нас все печально. Правда? Грешники кто-то, но не я. Ну, например, простой пример. Скажите, пожалуйста, вы налоги все платите? О, какие вы молодцы! А кто-то может и не платить. Так ведь? И я заметил интересную параллель, очень забавную. Русский народ не любит налогов платить. Вы со мной согласны или нет? И всегда почему-то мы ищем что? Лазейку, чтобы увильнуть. Так ведь? Мы не платим, или, по крайней мере, пытаемся обойти налоги. Понятно, что когда налоги снимаются автоматически, это легко. А вот когда ты действительно где-то заработал, и у тебя появилась доход, ты сам подашь в налоговую, ну, декларацию о налоге? Интересно, вот вопрос. Или нет? Ты подашь или нет? Ты сделаешь, когда ты получил этот доход, ты его официально оформишь и перечислишь. И тут начинается, вот, смотрите, параллель такая же. Русские люди не любят платить налоги, но обвиняют в этом государство все время. Так ведь? Что оно там, как оно там непонятно распоряжается всеми этими... А теперь смотрите параллель. Пастору тоже не хотят, ну я не говорю прям пастору напрямую, а в церковь, приносить десятину. И какой предлог не приносить? А, пастор либо грешник, б, либо он думает только о деньгах. Так ведь? И смотрите, какая интересная параллель. То же самое. Потому что культурный фон, он отражает наше и богословское мировоззрение в том числе. Все точно так же. Вот оно копируется в этом плане. Еще ближе к себе подойдем. Важный еще один момент. Смотрите. Деньги, они действительно представляют для нас ценность. Когда люди изобрели деньги, первые проблемы, перед которой они встали – где их взять, да? Да, еще говорят, что счастье не в деньгах, да? А в чем? А в их количестве, да? Мы понимаем ценность денег, и вот важный момент теперь, в чем толк десятины, да? В чем ее толк и в чем как бы ее польза? Давайте здесь смотреть. Деньги – это наша ценность. И вы знаете, мы то, куда мы деньги вкладываем – и показывает то, что мы ценим больше всего. Послушайте, это важно. Куда мы вкладываем деньги, показывает, что мы ценим больше всего, чем мы действительно дорожим или кем мы дорожим. Если мы дорожим нашими детьми, то мы вкладываемся в них. Так или не так? Да. Если мы дорожим своими родителями, то мы в них что? Тоже вкладываемся. Если нам кто-то дорог, если парень полюбил девчонку, все, он вкладывает в нее что? Деньги, забывает про все, даже про себя. Только моя любимая, только для нее. Или и любимая тоже для своего любимого готова все дать, и денежки в том числе. Так ведь? Поэтому иногда женщин, вот так некоторые, есть такие мошенники, влюбляет женщин, просит дать им деньги в долг, она в него по уши влюблена, а он с деньгами ее, всеми, которые она сняла ради своего возлюбленного, он с ними свалил все. А она теперь, опа, вот так вот. Любовь, как говорит, зла, полюбишь, сами знаете кого. Вот, поэтому
Вот важная деталь. Если мы вспомним Матфея, 6 главу,

стих 21 и 31, что говорит Христос. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И он четко показывает ценности этого царства. «Ищите же прежде чего? Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Вот Христос показывает некую ценность, и Он меняет нашу систему ценностей, и Он говорит о том, что вот когда у тебя есть деньги, и если ты ценишь Бога, если ты ценишь духовное, и если ты действительно понимаешь, в чем смысл, то ты отделяешь часть своих средств для кого? Для Бога. Ты просто приносишь Ему, приносишь церковь на духовные дела, в том числе, да, на зарплату пастору, да, потому что есть разные церкви, разные общины, у которых по-разному все устроено, имеется в виду система. Где-то есть церкви, они сами нанимают пастора. То есть совет церкви делает объявление в газете, например, или в интернете. Приходит несколько пасторов, они проводят собеседование, а потом они выбирают какого-то пастора и берут его на оплату, и ему платят. И церковь это понимает, что они наняли пастора. Соответственно, они и приносят пожертвования свои, десятины, для того, чтобы... А потом с пастора они могут спросить. Есть такие устройства, есть другое устройство, как у нас, например, что у нас за это отвечает кто? Конференция, да, она нанимает как бы пастора. И потом уже представляет его в конкретно каждой общине. Она ведет это управление. И с одной стороны, здесь есть один плюс – в том плане, что церковь не заморачивается по всем многим вещам, которые реально, чтобы выполнить по законодательной базе, поверьте, это нужно нанимать еще и бухгалтера очень опытного, да, а потом еще и секретаря, как бывает. То есть там целый идет серьезный на самом деле процесс, чтобы выполнить все определенные требования. Но это делает, допустим, в нашем вероисповедании, это делает конференция. Но Христос, когда говорит о том, что где твое сокровище, там и будет твое сердце. Он как раз и хочет показать, чтобы мы заглянули прежде всего в собственное сердце. Что нас побуждает приносить десятину? Вот именно что меня побуждает приносить? И второй вопрос. Что меня побуждает не приносить? То есть почему не приношу? Это важно. Эти вопросы нужно задавать и размышлять, и искать. Но мы рассмотрели только две как бы причины. Но вспомните еще один случай с Иисусом. Христос сел у сокровищницы в храме, помните? И просто наблюдал за тем, как люди приносят свои пожертвования. И там было много богатых людей, которые клали, потому что у них действительно было много. Но он обратил внимание на одну женщину, которая пришла и положила всего лишь навсего две лепты. То есть самая маленькая такая монеточка. Но Христос подозвал своих учеников и говорит, вот эта женщина положила больше всех. Вопрос, почему она положила больше всех? Потому что это последнее, что у нее было. И вот важный момент, к которому как раз я и подвожу, братья и сестры, важно помнить то, что Бог видит, что я приношу. И для Него важно не количество, сколько, а Ему важно твое сердце. Вот что ценит Бог, твое сердце. И когда ты идешь, Он смотрит не на то, сколько ты положил. Он не стоит, ну, так уж рядышком, да, и говорит, слушайте, ну, молодец, он принес 1 миллион, давайте похлопаем. Нет. Он может увидеть какую-нибудь действительно бабушку, которая приносит последний, увидеть, что она делает, как она это делает, и сказать, во, вот она благословенна. Потому что Бог смотрит не на твое, на деньги, они ему реально не нужны. Он смотрит прежде всего на то, где твое сердце, куда ты его поместил. Если оно в деньгах затерялось, засыпалось, то тебе всегда все будет мало. И тогда все вокруг, и пасторы, и государство, все будут воры, все будут бандиты и разбойники. Никому ты не будешь доверять, но при этом сам будешь легко распоряжаться так, как ты хочешь. Нет, вот здесь важен грамотный баланс. И давайте мы сделаем определенный итог.

Первое. Мы не оправдываем действительно нечестивые поступки служителей, не оправдываем их стремление к богатству. Но, несмотря на все это, видя Бог, говорит о том, ты выполни свою часть, потому что Он обращает внимание на наше сердце, на то, что мы из себя представляем, какова суть. В этом и будет толк десятины. Ее толк, ее смысл в том, что ты в это вкладываешь, в это понятие, сердце твое. Какие твои отношения с этим, с Богом, да, вот с этим. И именно на это смотрит Бог. Не на другого, а на себя. Прежде всего нужно смотреть. Ну и в заключение. Существует одна старая легенда о молодом пасторе, который принял предложение стать служителем в небольшой церкви. В этой церкви был пожилой мужчина, который считался большим авторитетом в общине, и он, к счастью, стал помогать новому пастору в его начинаниях. В первую неделю своего служения новый пастор сосредоточился на борьбе с алкогольной зависимостью. И он стал призывать людей, чтобы они были трезвыми, избегали крепких напитков и старались вести такой здоровый образ жизни. Люди, в принципе, с готовностью молодого пастора поддержали и согласились оставить спиртные напитки. На второй неделе, довольный этим успехом, пастор обратился к теме несправедливости богатых по отношению к тем, кто находится из низших ступеней социально-экономической лестницы. Он утверждал, что мы должны стремиться к справедливости для бедных, поскольку многие в этой церкви были бедны, и никто не мог считаться богатым. Его слова тоже нашли отклик. Люди были очень довольны и счастливы и вдохновлены проповедями пастора. Наконец, на третью неделе пастор заговорил о деньгах. И он столкнулся с полным равнодушием. Он говорил о том, что Бог ожидает десятину от каждого, и если бы каждый в церкви приносил 10% своего дохода, то было бы решение финансовых проблем как самой церкви, так и людей. И вот когда он встречается на неделе с этим авторитетным пожилым человеком и говорит: «Как же так получилось, что две мои проповеди вызвали такой отклик?» На что он ему ответил: «Первые две недели, что вы здесь, вы говорили с такой силой, брат. Но в прошлое богослужение вы просто вмешались в наши дела». Да, вы просто вмешались в наши дела. Видите, когда мы касаемся вопроса денег, это очень щепетильный, очень непростой вопрос. Очень непростой. И он требует действительно такого трепетного и вдумчивого отношения. Давайте мы будем молиться именно о том, чтобы прежде всего мы поставили перед собой вопрос: где наше сердце? Вот, это первое, о чем нам нужно думать. Нечестивых и несправедливых пасторов и тому подобное будет судить Бог. А? И нас в том числе, конечно, согласен. И нас всех судить будет Бог. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, ты знаешь, как мы живем и как живут другие. И, конечно, в этом мире, где деньги составляют одну из ценностей, мы об этом очень переживаем. И, конечно же, мы хотим иногда, чтобы ими и правильно распоряжались, и чтобы они были на дело Твое употреблены. И, может быть, нас такие истории нечестивых пасторов, служителей, они всегда смущают. И, с одной стороны, здесь есть часть нас. Мы думаем о Божьем и хотим, чтобы все-таки дело Божие прославлялось, и чтобы кто-то не уничижал твое дело, не позорил его. Но в то же время иногда за этим стоит и наша человеческая зависть,

когда мы ревнуем не по-хорошему, и когда мы всех обобщаем, и таким образом иногда, может быть, избегаем этой жертвенности, потому что наше сердце лежит совершенно в других вопросах. Может быть, действительно, нам стоит подумать и о себе в том числе. Благослови нас, чтобы поразмышлять на этой неделе, где наше сердце спрятано. Ради Христа молимся. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает и ищущий находит».

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы.

Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает –

0: Привет, друзья! Мы рады приветствовать каждого из нас, из вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, в предыдущих темах мы уже затронули тему успеха. Священнослужитель, доктор практического богословия и блогер Андрей Кочалаба помог нам затронуть некоторые аспекты этой темы. Вы помните, как она называлась? Успех – не грех. Да, все правильно. Но давайте мы сейчас затронем некоторые азы в достижении успеха. Что нужно сегодня человеку, чтобы стать успешным? Что за навыки для этого необходимы и как их правильно сформировать? Наша тема сегодня называется «Рефлексы успеха». Я приглашаю на эту сцену бизнес-практика, коуча предпринимателей и управленцев, директора по корпоративному управлению Руслана Ларина. Руслан.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Всех очень рад видеть и рад, что вы продолжаете быть с нами.
0: Руслан, мы продолжаем тему успеха. Мы, в принципе, это такая наша ключевая мысль нашего второго сезона «Территории реальности». Расскажи немножко, какие аспекты мы затронем сегодня.
1: Ты знаешь, сегодня мы поговорим об очень важном секрете. Как сделать каждому человеку так, чтобы точно, быстро встать на путь успеха и стать в итоге успешным, не прикладывая для этого каких-то чрезмерных просто усилий.
0: Спасибо большое. Ребята, я приглашаю вас быть активными. Вы можете поднимать руки, задавать вопросы, либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете позвонить нам, вы можете оставить свои комментарии в видео, к видео, которое сейчас смотрите, либо в чате на YouTube. Ну что, Руслан, я передаю тебе слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Поехали. Я назвал мою сегодняшнюю тему «Рефлексы успеха». Мы поговорим с вами действительно о том, как сделать так, чтобы наш с вами успех жизненный, он был где-то на таком уровне, вот на уровне рефлексов, чтобы мы действовали как успешные люди, чтобы мы думали как успешные люди, чтобы у нас жизнь, в общем-то, была успешной. Ну, давайте будем говорить о привычках быть успешным и быть счастливым. Это важный момент. Я хотел с него начать, с этого важного момента. Когда вот мы говорим об успехе, опять-таки, да, как тема такая – очень близка к теме, когда вот есть ощущение, что успех — это только про деньги. Успех — это когда человек там ездит на крутой машине, вот, там, летает бизнес-классом постоянно в какие-то путешествия и так далее. С другой стороны, конечно, это тоже часть, определенная часть успеха того или иного человека. Но здесь есть важный момент. И мне нравится вот фраза Германа Кейна, что успех — это не ключ к счастью, а вот счастье – это ключ к успеху. Поэтому, когда мы говорим об успехе, мы в большей степени будем ссылаться в том числе на счастье. Потому что если мы будем счастливыми с вами, то, скорее всего, мы будем успешными. Но если мы будем просто успешными, то не факт, что мы будем счастливыми. Если я задам прямой вопрос, а вы хотите быть успешным, но не счастливым? Ну, естественно.

Нет. Поэтому такая тема, очень тонкий момент, здесь нужно это учитывать. Что же такое привычка? Коль мы говорим о рефлексах успеха, о привычках успешного и счастливого человека, конечно, привычка – это когда мы что-то уже даже с вами делаем без каких-то волевых усилий. Да? Когда это происходит на автомате, мы это не замечаем. Вот. И каким образом привычка формируется? Человек часто делал что-то, повторял, да, и она сформировалась где-то на уровне нейронных связей. И когда эта привычка сформировалась, ты начинаешь уже не замечая это делать. Но круто же делать какие-то вещи, которые ведут к успеху, согласитесь. То есть мы в любом случае что-то делаем с вами. Да? Мы в любом случае как-то реагируем, какое-то у нас поведение есть. Да? Кто-то более энергичный, а кто-то более... такой прокрастинатор, откладывает. Это все вошло в привычку у него. Да? На одного посмотришь, он такой живчик, постоянно там энергия из него бьет. А второй постоянно что-то откладывает. Один человек очень оптимистично смотрит, и он доказывает, и он находит, и идет, и делает. А другой пессимистично смотрит, и из-за этого даже не пытается это делать. Один человек влияет на других, коммуницирует, а другой человек как-то избегает общения. Это у них уже в привычках. Они сформировали, даже не заметили, как сформировали эти привычки. А нам нужно с вами сформировать привычки успешных людей. Правильно? Успешных и счастливых людей. Специально сделал этот слайд про привычки успешных людей. Здесь два таких момента, которые, две фразы, они мне очень нравятся, их часто говорю. Успех, да, успех — это состояние души. Вот нам нужно с вами добиться того, чтобы мы чувствовали себя как успешные люди. Вот это было у нас внутри. И такая вторая фраза – счастье – это привычка. Ее нужно тоже развивать. Ну и, конечно, счастье тоже может быть нашим состоянием души. Знаете, я очень-очень много раз задавался сам в своей жизни вопросом, а что вот делают успешные люди, успешные-счастливые люди? Да, я буду... на этом много раз делать акцент, потому что меня не интересуют просто успешные люди. Я понимаю, что свою жизнь я выстраиваю на определенных принципах, да, на христианских принципах. Я понимаю, что успех, он должен строиться только на правильных принципах жизни, да, потому что по-разному люди достигают успеха. Поэтому эту часть мы вообще отбрасываем, на нее не смотрим. Но второй момент. Я также не хочу быть просто успешным человеком, но несчастливым. Поэтому я искал всегда ответы для себя. Кто же эти люди, которые вот они успешные и счастливые, что же они имеют в своем наборе привычек? Вот. И за много лет исследования этой темы я подобрал целый список этих привычек, которые я постоянно дописываю их, и кто-то, возможно, уже слышал меня, либо был на каких-то встречах, когда мы обсуждали эту тему, и эти люди могут сказать, у тебя списочек увеличивается, да, потому что я его пополняю. Я ищу эти привычки успешно-счастливых людей для того, чтобы их формировать. Мы быстренько по ним пройдемся и, конечно же, поговорим о том, как же их сформировать, чтобы они у нас были. Успешные люди окружают себя счастливыми людьми. И сегодня утром мы с вами говорили о том, что благополучие в нашей жизни, да, очень-очень зависит в том числе от нашего окружения. Какими людьми вы себя окружаете? Ищете ли вы действительно успешно счастливых людей для того, чтобы с ними общаться? Потому что они оказывают на вас влияние. Да? Мы это уже с вами знаем. Успешные и счастливые люди умеют говорить «нет» и при этом не оправдываются внутри себя. Потому что они понимают, что если они могут это сделать, они это делают. А если они не могут это сделать, они говорят, что не могут. Они честны с собой и с окружающими. Вот в этом очень важный момент. Быть честным с собой, своими мыслями и с окружающими людьми, с которыми мы общаемся. Они самоироничны. Да, они умеют пошутить над собой. Они не будут впадать в переживания, если вдруг кто-то пошутит над ними, потому что они сами имеют хорошее чувство юмора. Нам нужно это развивать, если вдруг у нас этого нет. Они остаются собой и не сравнивают себя с другими. Они всегда сравнивают себя с кем? С собой вчерашним, либо с собой год назад. Да? Это важно. Нужно отучиться себя сравнивать с другими людьми. Каждый человек — это индивидуальность. Да? Каждый человек — это творение, которое никак не может быть похожим на другого 100%. У каждого человека свои таланты, да, которые мы развиваем. У кого-то один

талант, а у кого-то 10 талантов. И что? Но можно и один талант развивать так, чтобы быть в нем успешным, достигать чего-то. Да? А можно иметь 10, но все их затоптать и никакой из них не развивать. А какие-то вещи другие, там, рутинные, затянули, и таланты не развиваешь. Поэтому надо вычеркнуть этот пункт. Смотреть и сравнивать себя с другими. Мы все разные, мы все непохожие, мы все индивидуальности. Поэтому садимся и думаем,

Много улыбаются. Счастливые, успешные люди улыбаются. Действительно так. Бывает так, что не в культуре часто улыбаться. Да? И иногда целые народы живут в такой культуре, когда, в общем-то, смотришь, у них там мало улыбаются, а другие, смотришь, какие-то страны, да, они там более улыбчивые. Так, может быть, надо начать с себя самого? То есть, да, вот мы же оказываем с вами влияние на людей, с которыми мы общаемся. Да? Как и на нас оказывают, мы уже с вами говорили об этом. Когда кто-то с классным настроением нам о чем-то там рассказывает, мы увлечены, мы выходим после разговора с ним тоже с таким же настроением. Точно так же и с улыбкой. Но не получается у меня улыбаться. А я думаю, я же оказываю на других влияние. Становлюсь перед зеркалом, что делаю? Беру себе, натягиваю улыбку, да, для того, чтобы мои мышцы для начала начали учиться улыбаться. Потому что это действительно часть, в том числе, наших мышц лица, оказывается, все намного проще. Кстати, даже есть целые такие мини-тренинги, как научиться улыбаться. Они постоянно учатся чему-то новому. Эти люди каждый раз хотят развиваться. Знаете, это не те, которые учатся новому, что называется, сидят целый день в каких-то там соцсетях, проводят время. Отличие людей, которые просто тратят время в соцсетях, от успешных и счастливых, потому что успешные и счастливые обучаются. Даже если они используют соцсети, то с целью чему-то новому научиться. Не просто провести там время, потратить время, или там, знаете, как с головой туда уйти и не заметил, сколько часов прошло. Иногда стоит остановиться и подумать, а проведу-ка эксперимент, запишу-ка я сегодня, сколько я там, ну, прям поминутно пишешь себе, сколько минут потратил, или, ну, по итогу дня получится уже не минута, а часов в социальных сетях, и сколько я, например, времени потратил на чтение какой-то книги, которая является для меня важной. Вот многие вопросы были в рамках, даже наша программа только началась, а несколько было тем, а уже мы говорили там про финансовую тему, к примеру. Очень многих интересует, как там начать бизнес. И я очень часто спрашиваю такого человека, а какую последнюю книгу ты на эту тему прочитал? На тему бизнес? Или там кого-то интересует финансовая стабильность, как управлять финансами? Какую ты книгу последнюю прочитал на эту тему? И молчание в ответ. И получается, что мы вроде бы как хотим, нам это интересно, но куда-то мы время другое потратили, получается. Да? Поэтому образование все-таки должно быть в правильном месте. Они не перфекционисты. Успешные и счастливые не сидят и не ломают голову над тем, что опять мне это не нравится. Никак не получается. Нет, буду по-другому. И вместо того, чтобы уже в конце концов получить результат и сказать «все, сделал», научиться и идти дальше, этот человек все время недоволен, недоволен и недоволен. А есть такая фраза, да? Лучший враг хорошего. И вот иногда человек пытается сделать, но даже не начинает это делать, потому что считает, что недостаточно хорош, недостаточно умею, а всего лишь нужно начать действовать уже. Хватит думать над этим. Сделай просто первый шаг, начни. Не получится, потом опять попробуешь, еще раз попробуешь. Но ты будешь дальше в практике это все, чем сидеть и прокрастинировать и думать, ай-яй-яй, я еще не совсем хорош. Еще нужно еще поучиться, еще чему-то. Они занимаются физическими упражнениями. Физические упражнения очень хорошо прокачивают мозг. Мозг лучше работает, если мы с вами как-то нагружаем свое тело физическими упражнениями. Они делятся с другими всем, чем могут. И в прошлый раз, когда мы говорили о благополучии, я вам говорил об эксперименте, когда делали МРТ головного мозга для того, чтобы проверить в разных ситуациях, как реагируют наши импульсы, нейронные связи на то, когда мы, человек там, тратит на себя, например, или на кого-то, или что-то кому-то отдает. И оказывается, наш мозг очень радуется, когда человек что-то кому-то другому делает. Это, знаете, как, если сравнить, вот когда вы делаете подарок кому-то. Ну, классное же чувство, когда ты кому-то делаешь подарок, ты ему даришь, и ты так радуешься вместе с ним, как будто тебе сделали. И ты даже меньше радуешься, когда тебе что-то дарят. А ты радуешься, когда ты сделал подарок. Это об этом. Следующий момент. Они заботятся об отношениях. Это важно. Важно отношения с окружающими. Это ваша семья, это ваши любимые люди,

кого-то там дети, бабушки, это такой близкий круг, да, дальше потом друзья пошли, друзья, товарищи, коллеги по работе, это все окружение. И здесь нужно думать об отношениях, о правильном отношении, потому что мы проводим с ними, ну, минимум там 6 часов, как мы говорили, да, коммуникации в день у нас происходит. И намного лучше, когда эти отношения хорошие, да, когда они не натянутые. Они не принимают близко к сердцу ни успех, ни поражение. А что же они тогда делают? Они делают выводы. Да, получился успех. Они считают, что этот успех, да, это достижение, это потому, что они сделали вот такие-то правильные шаги. Это потому, что они, ну, иногда, знаете, как успех там целой корпорации может состоять из, ну, нескольких буквально каких-то элементов, которые они приняли решение правильное, что сделать нужно вот так. И когда ты достигаешь успеха, ты анализируешь и думаешь, я сделал вот это правильно, вот это и вот это. И таким образом эти люди просто закрепляют, что же нужно делать в следующий раз для того, чтобы быть успешным. А если не получилось, ну тоже, ну что горевать. Сколько раз Томас Эдисон работал над лампочкой, да, для того, чтобы она все-таки там зажглась. Да, какие-то там разные есть теории, там и 1000 раз, и 10 000 раз, да. И ничего, не опустил руки. Поэтому, если у нас что-то не получилось, просто делаем вывод. Не получилось, почему не получилось? Вот это и вот это наверняка сделал не так. В следующий раз сделал по-другому. Все, не надо горевать. Это просто принятие решений. Следующий момент. Они ценят простые удовольствия. Простые удовольствия. Они находятся сегодня, здесь и сейчас. Что, не знаю, ты идешь по парку, и ты слышишь, птица поет, и ты начинаешь радоваться этому. То есть это такие простые удовольствия. Эти люди не пытаются загнать свои, как бы, ощущения, эмоции очень высоко. Потому что как только ты начинаешь раскачивать свои эмоции и получать, ну что называется, там, эндорфин от чего-то более большого, ты потом начинаешь не замечать вот это маленькое. А потом со временем проходит очень мало времени, и это большое не приносит тебе удовольствия. И человек начинает в погоне еще добавлять. Ну, как некоторые говорят, вот делать им нечего, они там адреналинщики, да, любят адреналин. Они все пытаются, потому что уже не могут испытать это счастье. А успешные и счастливые стараются получать удовольствие от маленьких вещей, замечать эти маленькие вещи. И тогда это счастье тебя преследует всю жизнь. Они мыслят позитивно. О позитивном мышлении мы сейчас скажем отдельно, потому что это очень-очень важная мысль. Ну, как бы этот слайд хотел резюмировать еще раз, что мы с вами не только как бы потребляем, да, счастье и успех, мы его в том числе и отдаем. Мы можем с вами быть генераторами этого счастья и успеха для других людей. Мы на них оказываем влияние. Позитивное мышление. Почему я на нем сделал отдельный акцент? Потому что позитивное мышление отличает успешного от неуспешного человека. Если говорить все предыдущие пункты, которые я назвал, то этот пункт я выделил отдельно. Люди, которые говорят, ну, да я вообще реалист. Вот такие люди чаще всего на самом деле пессимисты, а не реалисты. Потому что они отталкиваются от чего? От собственного опыта. Я пробовал уже, не получилось. Чего я буду опять пробовать? Реалист? Реалист. Ну что, что у тебя не получилось? Это же ты в прошлый раз попробовал. Но это совсем не значит, что это невозможно сделать. Возможно, ты сделал что-то не так. Поэтому оптимисты, ну, люди, которые позитивно мыслят, они пытаются найти еще и еще новые, ну, подходы, да, новые возможности. В отличие от реалистов, которые считают, ну, раз не получилось, значит, в этот раз, скорее всего, не получится. И вот несколько исследований. На что же влияет позитивное мышление? Вспоминаю сейчас большую сессию, на которой я присутствовал, и нам проводили обучение как раз-таки нейропсихологи, которые занимаются изучением головного мозга и психологии человека для того, чтобы понять, как позитивное мышление влияет на человека. Это такие уже, ну, старцы практически. Но я вспоминаю их, какие они такие, знаете, живчики, энергичные, позитивные, при том, что возраст был очень высокий, большой. И я думаю, как же все-таки хорошо влияет позитивное мышление на человека, даже не с точки зрения, ну, там, успеха, а их внешности, их энергичности, их возраста. Потому что действительно позитивное мышление, тогда я помню,

Мне говорят, позитивное мышление увеличивает жизнь на 9 лет. Я прям запомнил этот момент. И я тоже хочу, чтобы вы это запомнили для себя. Ну, конечно, многие из нас, участников нашего такого телемарафона, молодые, еще не думают, как важно лишние там 9 лет, потому что жизнь вся впереди. Но мы все закладываем, ну, в молодом возрасте. Потом намного сложнее менять. Позитивное мышление повышает продуктивность, эффективность на работе. Это доказано исследованием. Позитивное мышление увеличивает продуктивность на работе. Ну, круто же быть более продуктивным и эффективным на работе по сравнению с другими. Точно карьера пойдет в гору. Помогает преодолевать стресс. Усиливает, знаете как, стойкость, что ли, организма к стрессу. Ты не так реагируешь уже на стресс, когда у тебя есть позитивное мышление. Усиливает устойчивость к болезням. Ну, продлевает жизнь, сказал. Укрепляет иммунитет. Да? Тем самым, конечно же, укрепляет здоровье. Нормализует давление, для кого это важно. Позитивное мышление на это влияет. Повышает доходы, потому что исследования показывают, люди с позитивным мышлением чаще зарабатывают больше. Они чаще делают шаг вперед по сравнению с теми, кто боится чего-то. И увеличивает удовольствие от жизни. Вот такое позитивное мышление. Как же научиться позитивному мышлению? Пару таких быстренько комментариев. Первый момент, я его называю рефрейминг, ну, либо переосмысление. Когда мы себе сами задаем вопрос, а как я могу подумать про это по-другому? Какие-то небольшие примеры приведу. Утро, вы там открыли глаза, дождь идет. Можешь по-разному отреагировать, правильно? Дождь идет. Вот, я рассчитывал на хорошую погоду, там, одеться хорошо. Все. Ну, позитивное мышление? Ну, никакое не позитивное, да? То есть мы с вами можем изменить ситуацию, чтобы этот дождь сейчас прекратился, там как-то изменилась погода. Нет. А что так реагировать тогда? Зачем это нужно? Можно же подумать по-другому. И для начала, для людей, которые не умеют, вот еще не настроили пока свой мозг на вот эти на постоянные позитивные мысли, нужно себе заставлять, прям задавать себе вопрос, этот внутренний такой диалог. Хорошо, Руслан, ты можешь подумать об этом по-другому? Вот идет дождь, как еще можешь подумать? Обрадоваться ты можешь как-нибудь? И начинаешь сам себе придумывать радости, а потом ты начинаешь в них верить, и твое мышление становится позитивным. Например, дождь. Так это же чистейший воздух после дождя. Да, воздух там заряжен озоном. Сейчас я выйду на улицу, там, надышусь легкими, энергичнее буду себя чувствовать. А мало того еще, этот озон, значит, влияет на эти свободные радикалы, там, убивает эти свободные радикалы, и я еще буду моложе, там, красивее, ну и энергичнее, как минимум. Все, можно так подумать? Та же самая ситуация, тот же самый дождь. Только по-разному ты подумал про эту ситуацию. А уж одеться, ну ладно, зонт возьмешь, там, оденешься по-другому, да? Но стиль мышления другой. Или ты там едешь в пробке, ты начинаешь опаздывать, начинаешь переживать. Но ты можешь что-то изменить в этой ситуации? Задай себе вопрос. Ты что, можешь машину свою поднять из пробки, переместить? Или ты взлететь как-то можешь? Но нет. Но тогда задай себе вопрос, как можно получить удовольствие от этой ситуации? Так, хорошо, в пробке полчаса буду ехать еще лишнее. Ну, я предупрежу, значит, там я, например, опаздываю. Но эти полчаса займу сюда, почитаю книгу, на которую не хватало времени. К примеру, да? И таким образом ты перестраиваешь свой мозг на позитивное мышление. Второй метод – ожидание. Наш мозг очень часто любит искажать все. Очень любит преувеличивать, к примеру. Было такое, что чего-то там маленькое случилось, не знаю, кто-нибудь там, начальник или там у вас куратор группы в ваших учебных заведениях, где вы учитесь, или босс на работе, ну как-то вас там раскритиковал. И все, вы уже начинаете думать, все, меня там уволят, меня там отчислят. И вы уже нарисовали себе черную картину. А с чего вдруг? Зачем вы позволяете своим мыслям так искажать реальность? Кто сказал вам? Может быть, вам просто хотели сказать, что вы сделали в следующий раз по-другому, все. Может быть, нужно отреагировать по-другому, пройти спросить, а как мне сделать так, чтобы сделать по-другому? То есть заставляйте свои мысли, если вдруг они рисуют вам черные картины, заставляйте их подумать по-другому. Это наши мысли. Это значит, мы их так расплодили, и мы их так распоясали, что они нам рисуют такие картины.
Знаете, уже в моем возрасте, когда там мои примеры, где-то что-то кольнуло. О, мамочка, сейчас, наверное, там какой-то инфаркт миокарда. Надо придумал уже себе, понимаешь, там подумаешь ли, может, не так сидел или не так стоял, где-то продуло, а ты уже себе сразу придумываешь чуть ли не смертельный случай.

Это наши мысли, мы позволяем им вот так себе думать. Поэтому нужно над ними поработать. Учимся учиться. 10 страниц в день. Это много? Вот прочитать 10 страниц в день. Скажите же, мало. А за месяц это 300 страниц, а это целая книга. А сколько за год получится? 12 книг. Какая прелесть. И вы профессионал просто в этой области. Вы взяли себе 10 страниц темы. Ну, вот интересует вас тема там, финансы. Хочу научиться управляться финансами. Ну и все. 10 страниц в день. Ну, немного же. Ну, 10 страниц в день. И ты через год профессионал в этой теме. Еще и богатый. Занимайтесь физкультурой. 10 тысяч шагов. Это наш минимум, который мы должны проходить. Начните с этого. Я вам не говорю сейчас всем там тренажерный зал срочно, тренера нанять. Хотя бы начните с ходьбы. Хотя бы проверьте, сколько вы сегодня ходите. Для того, чтобы наш организм функционировал и был энергичным, чувствовал себя хорошо, мы были здоровыми, мы чувствовали прилив сил, для этого нам нужно, чтобы у нас все вот там двигалось. Да? И 10 тысяч шагов минимум помогает поддерживать наш организм вот в этом хорошем состоянии. Поэтому, пожалуйста, 10 тысяч шагов. Поставьте себе приложение, которое вам будет напоминать. Не прошел еще 10 тысяч шагов. Знаете, когда вечером подхожу к дому, потом такое открываю приложение. 9300, 700 шагов. Так, вокруг дома, 5 кругов. Находил свои 700 шагов, теперь можно идти домой. Вот. Это входит в привычку. Ведите себя счастливыми и успешными. Понимаете, это же состояние души. Вы можете даже позой своей изменить свое настроение. Можно быть вот таким вот, понимаете? И ты можешь быть счастливым вот в это время. Тебе будет хорошо, а можно быть немножко другим. И ты меняешь свою осанку, ты меняешь свое ощущение. Ты как-то садишься по-другому или становишься в другую позу. И тут ты начинаешь чувствовать себя по-другому. И понимаешь, что оказывается, наше вот это вот внешнее поведение влияет на наше настроение. Так что же я в следующий раз буду так ходить? Я попробую вот так, и получится по-другому. Почувствуйте состояние счастья и успеха, которое потом выходит уже, знаете, как в хороший результат. Да? Нужно начать себя вести. Я люблю эту фразу, часто говорю ее. Притворяйтесь, пока не получится. Притворяйтесь, а потом ты привыкнешь так себя вести, и ты будешь уверенным в себе, как кто-то говорил, да, там от самооценки зависит. А иногда самооценка зависит от того, просто как мы себя ведем. Ты чуть поменял, по-другому начал себя вести, и твоя самооценка как-то стала в порядок приходить, в баланс приходить, потому что ты просто начал себя немножко по-другому вести. Очень важный момент, быстро его попытаюсь объяснить. Все дело в том, что вот эта оболочка, которую мы с вами видим, да, вот это вот внешнее поведение человека, его действия, это то, что мы видим. Мы с вами видим со стороны, ну и человек, в общем-то, видит. Это то, на что мы, в общем-то, можем влиять, но на это очень сложно повлиять, поменять за один день. То есть, например, может быть, как я и говорил, да, там очень эффективный человек, а может быть, который постоянно откладывает, прокрастинирует, да, потом-потом сделает. Да? Это некое такое поведение, да, там, любящий или эгоистичный, специально эти примеры показать вам разные, да, влиятельный человек или избегающий, но это все внешняя некая оболочка, мы ее с вами видим. Но на это поведение внешнее влияет его внутреннее состояние, как он себя чувствует, его чувства, его эмоции. Вот состояние тоже заметно, но уже меньше, да, состояние человека. Но на его состояние влияет его отношение к жизни, да. Он оптимист, как он сам себе объясняет жизнь, да? Какие у него мысли? Он оптимист или он пессимист, все это плохо видит? А на это отношение к жизни влияет его я-концепт, который уже не виден практически никому. Только сами мы можем где-то улавливать этот наш я-концепт. Да, это некое бессознание, бессознательное знание, бессознательное верование, когда это происходит на уровне... Понимаете, когда вам что-то кто-то говорит, и вы внутри себя, вот как я пример привожу, я могу это сделать, или не-не, я боюсь это сделать, или я беру на себя ответственность, и я это делаю, или мы прикидываемся жертвой. Слышали такое, да? Люди прикидываются жертвой. Вот это вот внутреннее уже, он где-то глубоко в человеке. И вот это все, его я-концепт, формируется благодаря вот тем рефлексам, тем нейронным нашим связям в головном мозге, которые уже нам не видны. Вы же знаете, что мы большинство вещей делаем бессознательно с вами. Вот мы сидим, моргаем, например. Мы же не думаем про то, что мы моргаем. Правильно? Моргается потому, что там глаза там, устали, например, и организм сам. Или, например, когда я хожу. Я же хожу.

Я же не думаю сейчас правую ногу, левую, правую ногу. Мы бессознательно это делаем. Мы множество вещей делаем бессознательно. Мы дышим с вами бессознательно. Наше сердце сокращается бессознательно. Мы очень много чего делаем бессознательно. И вот это вот наши рефлексы, на них влияет четыре очень-очень важные вещи. Это самое главное, о чем я сегодня хотел сказать. Если вы даже только это запомните из этой нашей там получасовой лекции, да, то это будет немаловажным. На вот эти наши рефлексы, правильные рефлексы, да, заложить туда, чтобы были правильные привычки, о которых мы говорили, вот тут весь список привычек, влияют четыре главные фактора. Первый – это люди, с кем мы с вами каждый день общаемся. Если вы сядете и себе запишете список из там 10 самых вот, близких вам людей, с кем вы, не то, что они вам близки по духу, а с кем вам приходится в течение дня общаться. И вот напишите этот список 10 человек, а потом рядышком просто поставьте плюсик или минусик. Плюсик, если он оказывает на вас положительное влияние, вы выходите от общения с ним, что-то узнали, выросли, зажглись. Или минусик, если вы выходите после общения с ним вот такие, настроения нет, веры в себя нет, ничего не хотите делать, тогда минусик. И, конечно же, если людей с минусиками в вашем окружении будет больше, чем с плюсиками, тогда мы должны задать себе вопрос. А каким образом мы хотим, чтобы у нас формировались правильные привычки успеха и счастья, если нас окружают люди, которые нас постоянно давят? Это не значит, что вы должны, значит, вычеркнуть их из своей жизни. Вы просто должны дополнить список людьми, которые будут на вас влиять положительно. Их должно стать больше в списке. И вы увидите, как начнет жизнь меняться. Это первый пункт. Люди, с которыми вы чаще всего общаетесь, они влияют на ваши новые нейронные связи. Второй пункт – это медиа. Социальные сети, новости, газеты, телевидение – все это влияет настолько на ваше формирование новых мыслей, привычек. А если это какие-то негативные вещи или отрицательные, они очень быстро формируются. Я помню, когда вот эти старцы из Оксфорда, у которых я проходил обучение, они говорят, они же ученые, они говорят, мы до сих пор не знаем ответ. Ни один ученый мира не знает до сих пор ответ. Почему плохие привычки, негативные мысли формируют очень быстро в мозге связи нейронные, а позитивные долго формируются? Я сижу и думаю, а мы-то знаем почему. Потому что грех когда-то поразил нас, человечество, да? И именно поэтому так устроено. Но мы должны с этим бороться, мы же можем это делать. И поэтому медиа, а зачем вам эти новости, хочется мне спросить? Что вы хотите там узнать? Очередной, значит, виток негатива себе в голову вложить. Избегаем этого всего. Третий пункт – окружающая среда. Ну, это культура, в которой мы растем, да? Это общество, в котором мы вертимся постоянно, да? Это ценности, которые нам закладывает окружающая среда, она на нас очень влияет. Это сложнее всего поменять, очень часто сложнее поменять, но тоже возможно. И четвертый, внутренний наш монолог, мысли. Я уже много раз об этом вам сегодня сказал. Мысли. Какие мысли? Мы позволяем им управлять нами? Или мы сами себе начинаем задавать вопрос, заставлять перефразировать эти мысли? И в итоге выходим на то, что эти мысли становятся положительными. И теперь главное. Главное номер один. Вечер. Что вы должны делать каждый вечер? Каждый вечер вы должны помнить о том, что последние полчаса, час перед сном – это самое главное время, что вы закладываете в свой мозг. Всю ночь ваш мозг будет перерабатывать эту информацию. Если вы перед сном решили посмотреть киношку, какие-то ужастики, не знаю, что там еще может человек посмотреть, или начитаться новостей, какого-то негатива ненужного для вашего мозга, всю ночь ваш мозг будет раскладывать это все по полочкам, закреплять в нейронных связях. А потом мы думаем, почему мы разбиты на следующий день? Почему у нас нет желания что-то делать, действовать? Потому что этот весь пессимизм отложился в наших нейронных связях. Поэтому никаких новостей, телевизора, социальных сетей и вообще экранов перед сном. Позитивное вечернее чтение. Обязательно. И заведите дневник благодарности. Это самая такая крутая вещь, которая на вас будет оказывать положительнейшее влияние перед сном. Если вы будете либо записывать эти благодарности, либо мы в семье, мы собираемся с семьей, жена, мой сын, садимся и начинаем обсуждать, что было хорошего за сегодняшний день, за что мы благодарны. Вы не представляете, с каким хорошим настроением ложишься спать после того, когда ты все эти благодарности проговоришь. И следующий важный момент. Утро. Утро.
не менее важно, чем вечер. Но я специально начал с вечера, потому что если сравнить вечер или утро,

0: Все-таки вечер важнее. Утро, когда вы проснулись, теперь мы должны заложить туда немножко новых мыслей, да, на свободный мозг, он такой очистился, перегрузился, сон, перезагрузка произошла. И теперь мы должны заложить туда новые мысли, которые помогут нам целый день. Ну, я так пишусь, потянитесь, не вставайте так, чтобы у вас было такое настроение классное, да. Но если нет солнца за окном, включите свет, чтобы было много света, это очень важно. Мозг начинает по-другому работать, у вас появился свет. Ну, у нас будет с вами, кстати, тема очень скоро. Оптимизируй свой мозг, я там чуть больше об этом расскажу. Поблагодарите Бога за то, что новый день, ваша семья есть, вы живы-здоровы, да, классное настроение. Если есть возможность, включите музыку Моцарта, которая оказывает благотворное влияние на наш мозг. Вот, пока вы там зубы чистите, вы там послушали музыку Моцарта, да, почитайте позитивное утреннее чтение. Позитивные мысли заложите себе, сделайте разминку, и вы увидите, как ваш день пройдет просто феерично. Вы даже не заметите, как, делая вот эти два упражнения, вечером и утром, закладывая правильные мысли в свой мозг, вы будете формировать тем самым привычки и рефлексы успешных и счастливых людей. На этом все. Надеюсь, это было полезно. Небось, опять какие-нибудь компрометирующие вопросы прислали?
1: Нет, не компрометирующие, чуть попроще. Ребят, готовьте свои вопросы, мы обязательно к ним вернемся. Итак, Руслан, первый вопрос, который меня тоже очень сильно волнует. Угу. Как научиться говорить «нет»? Особенно, если не хочется людей расстраивать.
0: А здесь нужно договориться с самим собой в первую очередь. Ты хочешь быть честным с собой и с людьми. И как только ты ответишь себе на этот вопрос, если ты хочешь быть честным, второй момент пойдет уже легче.
1: То есть?
0: Ну вот то я есть, не если хочу ты ответишь на вопрос, что ты хочешь быть честным, и ты хочешь правду говорить человеку, а что значит обидеть? А почему ты подумал, что ты его этим обидишь? Это наше искаженное мышление. Мы думаем, что если вдруг мы человеку скажем «нет», то мы сразу его обидим. А это совершенно может быть не так. Если ты человеку объясняешь, что ты не можешь это сделать, потому что, не оправдываясь внутри себя, чтобы его не обидеть, а потому что ты не можешь это сделать. Ну, есть же на то причина. Ты же не просто отказываешь. Мы же говорим с вами о том, что нужно помогать, добрые дела, делать добрые дела для других и давать другим то, что ты можешь давать. Это как раз-таки тебя делает более успешным и благополучным, да? Но если ты не можешь это сделать, тогда ты просто честно говоришь человеку, почему ты это не можешь сделать. Но это не выглядит внутри себя, что ты пытаешься оправдаться, потому что ты действительно не можешь сделать.
1: То есть если ты можешь, но, допустим, сложными усилиями там, перебороть себя, что-то пойти и сделать, у тебя нет времени, но ты смог его выделить, как в данном случае поступить?
0: Нет, это хорошо, если ты хочешь ему помочь, но ты действительно там завален какими-то делами, но ты ему хочешь помочь. Вот, и ты ему можешь правда сказать, я тебе хочу помочь. Единственное, что я не могу в это время, я могу, например, через день, тебя это устроит. Вот, чтобы ты не был в конфликте внутреннем с собой. Вот, то есть ты должен учитывать честные свои мысли, да, и его желания. И искать вот этот вот, ну, назовем это компромиссом. Вот, потому что когда ты переламываешь через себя постоянно, делаешь, но ты не хочешь, ты в итоге вообще прекратишь это делать. Потому что ты возненавидишь то, что ты делаешь.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала.
2: А считаете ли вы себя успешным человеком и влиятельным? И если да, то от чего вы отталкиваетесь?
0: Ой, начинается вот это вот. То благополучный, то успешный и влиятельный. Да, считаю. От чего отталкиваюсь? Отталкиваюсь от результата. Смотрю на результат. Ну вот там, про влияние, да? Если мне удается повлиять на человека, поменять его точку зрения, это не значит, что это манипуляция, да? Это другая тема. Манипуляция, когда ты ломаешь человека, он не хочет это делать. А влияние, когда ты доносишь до него правильно, ты находишь подход к человеку, ты понимаешь его потребности, ты ему преподносишь, основываясь на его потребностях, и человек говорит, да, конечно, это правильно, так, и ты понимаешь, что ты можешь на него влиять. Успешный, потому что мне всего хватает. Я имею все то, чего бы я хотел в жизни. Вот. Какой там еще был третий пункт? Все, да.
1: Все, два.
0: Ответил.
1: Еще один вопрос, очень такой интересный, который нам пришел через интернет.

0: Я перфекционист и довольно успешный человек. Глубоко убежден, что стремление к идеалу совершенствует все вокруг. Ага. Как не потерять желание делать все на отличное, при этом не впасть в крайность?
1: Да. Перфекционизм такая опасная штука. Вот он говорит, я перфекционист, я достаточно успешный. Еще надо было дописать, а счастливый ли, да, хочется спросить, потому что я же говорил, что мне важно, чтобы мы были и успешными, и счастливыми, да, чтобы не было этого перегиба. Вот. Перфекционисты, они обычно, они боятся что-то сделать не так, да. И, конечно, если я сталкиваюсь в своей, ну, там, работе, например, с человеком-перфекционистом, я понимаю, что он боится что-то сделать не так. Откуда это взялось, не имеет значения. Может быть, там, в детстве его ругали, если что-то делал не так, там, в школе и так далее. Но я создаю ему такую безопасную среду, в которой хочу показать ему, что не страшно, если будет не так, ничего страшного. Зато мы научимся, что так делать не нужно. И тогда, когда человек делает и понимает, зато так было быстрее, например, а результат практически тот же. Потому что, понимаете, есть вещи, которые можно... всего себя выложить, что ли, да, там, устать, переутомиться, выгореть и достичь какого-то результата. А можно достичь того же результата, но меньшими усилиями, меньшими энергозатратными усилиями, меньше по времени, или там, не разрушая свое здоровье, или не разрушая отношения с близкими. Поэтому перфекционистам нужно для себя самого начать отвечать, а что будет, если что-то пойдет не так? Ну и что страшного в этом? Наверное, вот отвечая на такой вопрос, шаг за шагом постепенно научиться делать, а не... Понимаете, это же не про то, чтобы некачественно делать. Я тоже хочу, чтобы здесь понимали. Это не про это. Перфекционисты очень часто, они не могут никак сделать результат, выдать, потому что думают, что еще недостаточно хорош. Или, например, вы думаете, вот мне мама сказала, что я могу красиво петь. Но нет, я не могу. Я вот когда послушаю себя, это еще ужасно. Нет, нет, я еще лучше годик поучусь. Еще годик учится, значит, берет уроки, все. Ей все уже вокруг говорят, да ты так прекрасно поешь, да выходи на сцену, мы хотим слушать. Нет, я еще лучше все-таки. И так человек всю жизнь проживает, ничего в конце концов не сделал. Вот, я об этом перфекционизме.
0: Спасибо большое. Какие-то вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Вот хотел спросить, а как на мир по-другому посмотреть, то есть с позитивной точки зрения, если не получается?
1: Заставлять себя, если не получается. Но если самому не получается, очень часто помогает кто-то рядом, наставник, ментор, коуч, психолог. Когда ты ведешь точно такой же диалог, но с кем-то другим, я знаю по себе, я это все проходил. Не сам с собой, потому что ну, самому себе задавать вопросы иногда сложно, иногда думаешь, да ладно, не буду, вот, и соглашаешься. Но когда ты делаешь с кем-то, кто рядом с тобой проговаривает это, заставляет тебя на эти вопросы отвечать, ты понимаешь, что твои мысли перестраиваются. Да правду же говорит. Да, он начинает задавать тебе вопрос. Хорошо, а что страшного произойдет вот в этой ситуации? Ты сидишь такой, думаешь, да действительно, ничего страшного не произойдет. Ну да, он там поругает меня, значит, там родители за то, что я там не сдал эту сессию. И что? Что родители меня выгонят на улицу за этого? Нет, не выгонят. А что они меня там убьют, значит, или откажутся от меня как от сына? Да нет, не произойдет. Хорошо, а что я тогда так нарисовал черную такую картину жизни? Больше жизни как будто нет. И иногда это получается с самим собой поговорить. И это, ну, как бы удается. Уже как бы вошло в привычку сам с собой разговаривать, да? А иногда не получается. И тогда вот помогают рядом профессиональные консультанты, коучи, психологи. И этим нужно пользоваться.
0: Спасибо большое. Еще вопрос, который нам пришел. Очень часто мне жалко делиться своими достижениями. Жалко, когда ты стараешься, а другие нагло пользуются твоими идеями. Как будет в данном случае?
1: А почему жалко? Пусти хлеб по водам вашим вернется тебе, да? Здесь нужно просто понять, ну, для себя ответить, почему жалко, что ты именно боишься в этой ситуации. Ты боишься, что ты не получишь какую-то благодарность или денежную компенсацию за это, но тогда нужно продумать и сделать это так, чтобы ты получил за это там, компенсацию или благодарность, вот, что тебе нужно. То есть здесь нужно покопаться в вопросе, почему человеку жалко.
0: Хорошо, спасибо. Какие-то вопросы из студии еще? Пожалуйста.
3: Как научиться мыслить позитивно?
1: Ну, по поводу мыслить позитивно, да, нужно, ну, это тот же ответ, нужно себя сначала

0: заставлять. Заставлять перефразировать свои мысли, задавать вопросы своим мыслям. То есть, вот как я приводил пример, да, там, погода плохая, ты сразу так, о, плохая погода, а ты себя заставляешь, а как я могу, сам себе задаешь вопрос, как я могу посмотреть на это по-другому? Что есть хорошего в этой ситуации? Ты прям начинаешь так задавать. Или то же самое к человеку. Ты не нравится тебе этот человек, все такое. И ты сам себе сидишь и задаешь, а что есть в нем хорошего в этом человеке? А понаблюдаю-ка, ну, устрою себе, значит, задание найти хорошее. И ты заставляешь себя какие-то вещи сначала делать понемногу, потом уже не замечаешь, как ты начинаешь мыслить позитивно. То есть вот через вопросы самому себе. А как посмотреть на это по-другому?
1: Спасибо большое. И сразу второй вопрос можно.
2: Помогут ли слова «я буду счастлив и успешен» стать счастливым и успешным? Или затормозят путь к успеху?
0: Ага. Ну, это похоже, вот есть такое понятие, как аффирмация, да? И люди там вот относятся к аффирмациям. Я буду счастлив и успешен. И думают, он будет там все время говорить, и он будет счастливым и успешным. Первый момент. Нейропсихологи говорят, что намного полезнее вот этот внутренний диалог, когда ты говоришь не «я буду счастлив и успешен», а когда ты сам себе говоришь. Руслан, да ты на самом деле здоров. Ты здоров. У тебя там анализы шикарные, ты чувствуешь себя хорошо, ты абсолютно здоров. Или да ты вообще успешный человек. У тебя все хорошо есть, ты там это все. И ты сам себе говоришь, именно ты, да, обращаешься. Это намного полезнее для мозга. Это такой внутренний диалог. Таким образом, мы настраиваем свои мысли на позитивное мышление. И как вам сказать? Словами просто это не хватит. Есть очень интересная история в Библии, она мне колоссально нравится, про Давида, когда он еще был, ну, можно сказать, никем, он еще был пастухом, и когда он пришел, и там Голиаф был, и что там все люди делали в это время? Они там 40 дней ходили слушать Голиафа. Представляете? 40 дней слушали, ходили Голиафа. Голиаф говорит, я вас всех убью, я вас всех порежу, ваших детей всех уничтожу, растопчу, а они ходят 40 дней новости эти слушать. Это вот, помните, я вам говорил про медиа, да? Новости, когда мы слушаем, то же самое. Нам каждый день говорят, где кого убили, а мы сидим и слушаем эти новости. Вот, а что делал Давид? Когда вы откроете эту главу и внимательно посмотрите, он все время бегал и спрашивал, а что будет, если я победю, хочется сказать, Голиафа? А ему говорят, ну, полцарства и принцессу в подарок. Правда? Правда. Давид не поверил, побежал ко второму. И говорит, а что будет, говорят там, что-то дадут, если победишь? Он не ходил, не слушал Голиафа. Знаете, сколько раз он сделал это? Почитайте, в одной главе он 3 раза ходит к разным людям и спрашивает, а что будет, если победить Голиафа? Он настраивает свой мозг и слушает позитив. Ему говорят, полцарства и принцесса. Он не слушает того Голиафа, который говорит, растопчу и разрежу. А слушает позитив. Поэтому это помогает. Но только потом еще нужно действовать. Давид что сделал? Он это все послушал 3 раза, а потом пошел и здесь, и сделал, да?
1: Спасибо большое. Еще один вопрос успеем затронуть. Вопрос касательно одного из аспектов, которые были затронуты в лекции. У меня проблемы с самоиронией. Не всегда могу нормально воспринимать шутки в свой адрес. Как быть в данном случае?
0: Но это тоже момент такой, знаете, как самоирония, когда ты сам над собой шутишь, да? Потому что самоирония называется.
1: Но тут человек написал шутки в свой адрес.
0: Свой адрес. Это уже все-таки, ну, знаете, как попахивает, может быть, и критикой определенной. И плюс ко всему, еще смотря какие шутки. Это же не значит, что если у вас хорошая самоирония, значит, вас должны как попало обзывать, а вы должны думать, ой, как хорошо, я должен радоваться. Вот, поэтому здесь такой момент. Если, ну, действительно есть проблема с самоиронией, начать с самого себя, ну, пошутить иногда, при самом себе, не без людей. Вот. Если понравилось, вот, ну, там, пошутил над собой, балбес, как я неправильно все это сделал, нужно было по-другому. Ну и как бы это в шутку ты сам себе сказал. А потом, если ты при ком-то это сказал про себя, и ты чувствуешь, что люди наоборот относятся к тебе, как к человеку, к чувствам юмора, а потом это входит в привычку, и ты понимаешь, что да ничего страшного нет в том, что ты что-то не так сделал, и ты об этом озвучил. Тем самым люди наоборот на тебя начинают смотреть как? Как на уверенного в себе человека. Ничего себе, про себя такое говорит и не боится, да? И начинают тебя по-другому уважать. И потом ты понимаешь, что в этом ничего не страшного.
1: Отлично. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Многие спикеры, к вам это не относится, но в книгах или выступлениях, именно когда говорят про продуктивность, у них получается такая более токсичная продуктивность, когда они фокусируются очень сильно на внешних проявлениях всего, что нужно делать, как надо 24 часа твои такие же, как и у того же успешного.

0: человека, и ты должен их занять так хорошо, чтобы у тебя, значит, бесконечный рост был и обучение, и развитие. И вот эта токсичная продуктивность как бы из очень многих источников льется на людей, и получается, что она как бы понижает их уверенность в том, что они могут, потому что на самом деле вот это бесконечные 24 часа — это нереально. У вас это по-другому идет, и вот разве не лучше как бы разговоры уводить в сторону больше осознанности и понимания того, что стоит за тем, и что ты хочешь достичь, и как ты это хочешь сделать? Потому что очень многие вот такие вещи у многих людей потом приводят к выгоранию, когда они очень сильно много на себя взваливают. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ой, очень хороший момент, потому что когда ты много на себя взваливаешь и пытаешься все 24 часа в сутки быть продуктивным, тем самым действительно человек выгорает. Вот. И я уже об этом говорил, можно так много, даже любя свое дело, делать это дело, что все остальные сферы твоей жизни начинают разрушаться. И как только начинает рушиться сфера там, отношений, это влияет в том числе потом и на продуктивность, настроение падает и так далее. Поэтому я считаю, что нужно, чтобы все сферы прорабатывались. Но сегодняшняя тема, я хотел вам донести, что не нужно внешнюю оболочку менять. Начать нужно вот с этих наших рефлексов, да, нашей прокачки нашего головного мозга, закладывать туда правильные мысли, правильные отношения, а ты потом начинаешь действовать правильно. Как-то так начинает твоя жизнь по-другому меняться. Это, как, знаете, как походка меняется. Точно так же жизнь начинает меняться, когда у нас все правильно там в голове. Вот. И еще добавлю здесь. Попахивает многозадачностью. А я уже как несколько лет считаю, что многозадачность — это миф. Лучше быть однозадачным. И не изматывать свой мозг, переключаясь постоянно на одно, на второе, на третье, пытаясь охватить все и во всем пытаясь достичь успеха, и потом только выгораешь, нет сил и ничего не добился. Лучше заниматься чем-то, доделал это, сделал, получил удовольствие, что ты это сделал, и потом переключаться на другое. Вот. И так получается более эффективно.
2: Отлично. Спасибо большое, Руслан. Это были очень ценные советы. На этом у нас все вопросы.
1: Спасибо.
2: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы выделили время и были его здесь вместе с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

Что мы знаем о ранней христианской церкви, церкви времен апостолов? Неужели у этой церкви не было никаких проблем?

0: и можно ли раннюю христианскую церковь считать примером для подражания? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, в Библии мы читаем, что Иисус Христос после своей смерти воскрес, вознесся на небеса, и его последователи остались на земле. Его последователи, апостолы, первые христиане. Вот интересно знать, с чем их оставил Христос.
1: Да, вы знаете, что Христос обо всем позаботился. И даже мы уже как-то вспоминали слова, которые Иоанн записал. Он сказал им: лучше для вас, чтобы я ушел. Потому что если не уйду, то Утешитель, Дух Святой, не придет к вам. То есть на самом деле Иисус открыл со своим уходом еще одну благословенную дверь для духовного роста христиан, апостолов, первой церкви. И эта дверь была для того, чтобы Дух Святой, открыта для того, чтобы Дух Святой мог обильно войти и действовать в жизни верующих людей. И вы помните, когда перед Вознесением Своим в Деяния апостольских, в первой главе, он, ну, описывается так, 4-5 стих. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо, 5 стих, Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». То есть была четкая очень установка. Вы спросили, с чем он оставил, какой он оставил. Да? Я бы сказал так, что это был вообще очень непростой момент в жизни ранней христианской церкви, потому что только что на Голгофе они пережили величайший кризис. Mm-hmm. То есть никто из них не был готов к тому, что произойдет так, как оно произошло. Mm-hmm. Да, Иисус говорил, да, Иисус учил, да, Иисус предсказывал, что он будет убит, но когда все это началось, когда все это случилось, даже тот Петр, который прежде говорил: если все отрекутся, то только не я. Мы знаем, что он трижды отрекся от Христа, что он предал Христа. Все разбежались. То есть это был момент после того, когда церковь пережила жесточайший кризис своей веры. Многие из них, они были просто потрясены до основания в том убеждении, которое они имели. И вот Христос воскрес, Христос приходит, Христос готовит их к тому, что он скоро будет вознесен на небо, и он говорит: вам нужно будет что-то получить. Вот именно с этим наставлением Господь их оставил в канун своего вознесения.
0: Угу. То есть он им обещал Духа Святого, и он им и дал Духа Святого. Да. Он не просто их оставил, ну вы как хотите, там строите свою жизнь, там молитесь, как умеете и так далее. Он четкие им указания дает и говорит: вот ждать на определенном месте, не рассеиваться, не разбегаться, скоро вам будет дан Дух Святой.
1: Да. Угу. Ну и здесь, наверное, мы можем провести такую параллель назидательную к нашему времени, да, то есть вот я как-то вот услышал такое высказывание, что современная церковь многое научилась делать без Христа и без Святого Духа. То есть мы настолько уже уверены в каких-то технологиях, мы настолько имеем большой багаж знаний, мы уже имеем представление об истории христианства, знаем какие-то опыты, плюсы и минусы. Казалось бы, мы составляем планы, стратегии, мы смотрим наперед, мы как будто уверенно идем в будущее, мы всем все объясняем. Но простой вопрос: есть ли во всем этом действие влияния Святого Духа? Вот это очень важный вопрос. И перед тем, как мы сможем погрузиться в то, чтобы поразмышлять, а какой же была церковь, да? Самое первое, правильный очень вопрос задали. С чего это все началось? То есть с чем их оставил Господь? Где была и какая была точка отчета всего этого? Точкой отчета было ниспослание Святого Духа, а с их стороны принятие Святого Духа. И знаете, они бы могли сказать: ну хорошо, Господь нам даст Духа, да? Нет, потому что мы видим, что вторая глава начинается Деяния с того, что при наступлении Дня Пятидесятницы все

0: И они были единодушно вместе. Они никуда не уходили, они никуда не отлучались, они не занимались какими-то там срочными своими еще делами. Они поняли, что им очень важно в этот момент стоять на коленях, просить, чтобы Господь дал действие и влияние Духа Святого в жизни этой ранней церкви.
1: Но это, наверное, был еще праздник, День Пятидесятницы, который надо было
0: давно
1: отмечать всем вместе.
0: Да, но там все очень красиво совпало. Там все очень красиво совпало. Вообще так Господь все делает, что, знаете, у Него все в свое время, как пишет Екклесиаст в 3 главе, да, всему свое время. И вот время всякой вещи под небом – свое время. Вот это нас учит тому, что как церковь, как просто верующих людей, и даже просто как каких-то людей в этом мире, да, учит нас тому, что мы должны понимать, у Бога для всего предусмотрено самое лучшее время в нашей жизни, что будет именно в тот момент, в тот час, в ту минуту и в ту секунду, когда оно будет наиболее эффективно. И вот так здесь и получилось. Они повиновались, они остались, они были в верхней горнице, они все эти дни проводили в молитве, вплоть до Дня Пятидесятницы, когда, вы как правильно сказали, пришли множество людей из разных народов, народностей, пришли те, которые иудеи, которые жили вдалеке от Иерусалима, да, в других странах, пришли на этот праздник. И именно в этот момент Господь изливает действие влияния Святого Духа, и они выходят на проповедь к этому народу. То есть случилось все как нельзя кстати. Они получили действие влияния Святого Духа, открылись двери этой горницы, и они пошли проповедовать многим этим людям.
1: Ну, значит ли это, что жили они все душа в душу, не было у них никаких споров, конфликтов, ересей, недопониманий, как вот сейчас у современных людей, даже ну, у современных верующих?
0: Но что смотрите,
1: там просто идея. Такие кущи были, да, да.
0: Да, кстати, некоторые и живут с таким убеждением,
1: да,
0: что вот Первоапостольская церковь, ну, так оно есть, самое чистое, самое светлое. Вы помните, книга Откровения нам повествует о семи церквях. Это семь периодов в развитии христианства до пришествия Иисуса Христа. И там действительно вот эта первая церковь, она показана в виде первой любви, самой чистой, самой такой как бы святой, светлой. Мы чуть позже с вами, если можно, коснемся вопросов, как бы вот были ли там какие-то переживания, какого характера и плана были эти переживания, если они были. Но вначале все-таки давайте, если можно, мы прочитаем все-таки о том состоянии, которым была наполнена вот эта церковь, получившая только что влияние действия Святого Духа. Когда они получили Дух Святой, они вышли к людям в этом городе. Мы сказали, что там толпы людей уже пришли на праздник. Мы читаем о том в 3 главе, как апостол Петр начинает проповедовать. Проповедовать он начинает после того, как он с Петр и Иоанн шли в 9 час молиться в храм, и у красных ворот находят человека, который уже многие годы сидел без движения, ноги его были парализованы. Он просил милостыню. Петр говорит: серебра и золота у нас нет, но что имею, даю тебе во имя Господа Иисуса Христа. Встань и ходи. На глазах у всех вот этот вот хромой человек, парализованный, встает, начинает ходить, начинает славить, собираются толпы народа, да? И Петр начинает свою первую проповедь вот, ну, перед этой аудиторией, между прочим, после которой 3000 человек сразу присоединилось. То есть вот посмотрите, какой бурный рост. Когда церковь, вот, исполненная Духом Святым, вот эти люди, их не так много было, начинают служить для Господа дарами Святого Духа. И когда вот это все так начинает славно происходить, 4 глава, следующая, начинается такими словами. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. То есть тут же возникла оппозиция. Первое, что мы скажем, вот эта ранняя церковь сразу же с первых шагов встречается с жесточайшей оппозицией. То есть это не было время, когда вот, ну, в этой идиллии все двери открыты, все спокойно, все хорошо, везде вас ждут, везде вас благодарят, везде вас приглашают. Нет. Сразу же после вот этих деяний, после первой проповеди, наступает очень сильное противодействие.
1: Ну, тут написано, даже руки на них наложили.

0: Да, да.
1: И они, до утра их арестовали.
0: Кстати, они ночь провели в тюрьме, а на следующий день им, пригрозив, отпустили с очень строгим наказом. Знаете, каким? Что тут вот в 4 главе написано, чтобы они не проповедовали больше и не упоминали имя Иисуса. И вот тут я хотел бы вместе с вами прочитать, как это стало переживать церковь. 20.

0: 29 стих 4 главы и, наверное, по 35. Вот когда им запретили проповедовать об Иисусе, когда им всем пригрозили и сказали, на первый раз отпускаем, на первый раз прощаем, но строго предупреждаем, что если еще раз вы будете проповедовать об Иисусе, о Его воскресении, да, меры будут уже совершенно другие. Вот что делает церковь? Церковь встает на колени и начинает молиться. И о чем молится церковь? 29 стих 4 главы и ниже. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот в этом отрывке мы с вами уже находим вот эти первые характеристики этой первой ранней христианской церкви. И я бы сказал прежде всего, что это была церковь молитвы. То есть мы очень часто в деяниях апостольских, да и даже в Верхней Горнице они собрались вместе и молились. То есть это была церковь молитвы. И вы знаете, вот когда я слышу там, допустим, вопросы, ну почему у нас сегодня нет того, чего не было, что было в ранней христианской церкви, в какой-то общине, кто-то будет грустить. Ну придите на молитвенный час в своей церкви. Ну, посмотрите, сколько человек. Ну, подумайте о том, почему церковь не молится. Не молится вот так. А как они молились? Так молились, что по молитве их, мы прочитали, поколебалось место где-нибудь. То есть это были такие пламенные молитвы.
1: Ну, Дух это Святой сошел.
0: Дух Святой. Да, а Дух Святой сходит на те сердца, которые открыты, которые жаждут. Да? Это была церковь молитвы. Первое, что мы отметим. Второе. О чем они молились? Вот смотрите. После того, как им запретили, да, как им пригрозили, и, между прочим, угрозы-то были не шуточные, не такие просто напрасные. Пройдет еще 2-3 главы, и уже Стефана побьют камнями. Иоанна, вернее, Иакова обезглавит. То есть это были реальные, серьезные угрозы. И вот церковь становится на колени, о чем молится? Мне очень нравится этот момент, потому что церковь молится о следующем. «И ныне, Господи, 29 стих, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». О чем молится церковь? О защите, об охране, о своих врагах, чтобы их куда-то отправили, отослали.
1: Дай смелость.
0: О свободе
1: проповедовать. Им запретили проповедовать.
0: Да,
1: нет, Господи, дай нам смелости все-таки проповедовать.
0: Совершенно верно. Вы заметили, что они ни о чем не просят, кроме одного. Дай нам смелость, дай нам дерзновение проповедовать Твое Слово для Твоей славы, для спасения людей. Вот дай нам это. Вы знаете, вот я когда думаю об этом, о чем мы молимся, приходя вот опять, ну, никого не осуждая, конечно же. Все мы имеем свои нужды, все имеем свои тяжбы. У всех у нас есть какие-то переживания, кто-то болеет. И это нормально, это естественно. Это очень хорошо, когда мы собираемся, молимся друг за друга, когда мы поддерживаем друг друга в молитвах. Цепочки молитвенные у нас, чаты молитвенные, где мы нужды выкладываем, где мы говорим, помолитесь за меня, пожалуйста, стойте в молитвах там, с моим близким или другом, или знакомым, со мной, может быть, что-то. Но здесь мы видим горячую молитву, направленную в другое русло.
1: Да.
0: Все это было. Была опасность, была угроза смерти. Но они прежде всего в силе Святого Духа, и Дух Святой дает силу для этого, молятся, чтобы они продолжили дело Божие вот в этой силе, в этой, для этой славы Господа, с дерзновением проповедовали Слово Божие. И вот первое, знаете, Юлия, я бы вот на что обратил внимание – мало мы так молимся. Мало.
1: Да.
0: То есть немного таких молитв. Немного таких у нас собраний, когда в

0: став на колени, мы просто говорим, и все собрание посвящаем, и говорим: Господи, дай нам с дерзновением вот проповедовать Твое Слово. Mm-hmm. Может быть, поэтому у нас и вот и не всегда получается то, о чем говорит Деяния апостольские нам, да, что Бог ежедневно прилагал спасаемых церкви. То есть вот это сила. Другое, что мы с вами, конечно же, должны отметить по этому отрывку, да, церковь молитвы, церковь преданной миссии, они идут провозглашать слово, церковь, соединенная узами любви и братства. То есть вот никто ничего не называл своим. Знаете, вот я как-то, когда читал однажды этот текст, вот никто ничего не называл своим. Вдруг живо вспомнил истории, когда новый человек приходит на богослужение в церковь, садится довольный, в предвкушении, что он первый раз он что-то услышит, а ему говорят: извините, вы сели на мой стул. Я тут уже, ну я утрирую, 15 лет я тут сижу. Я привыкла или привык сидеть на этом месте. Да?
1: У меня тут и крючочек прикреплен для супчики,
0: и, вот, и да, коврик молитвенный, здесь подушечка моя родная. Да?
1: Да, да, да.
0: Вот как это контрастно, согласитесь, да? Но мы кого-то можем обличать. Я помню, я однажды был в общине вместе с моими родителями, еще мама наша была живая, мы обычно садились вместе. И вот я вышел с маленьким ребенком, у нас младшая дочь была маленькая, да? Возвращаюсь, а на моем месте уже кто-то сидит. Ну, люди там, мест мало, да? Я вам открыто скажу, первое, что почувствовал, поднимается какое-то такое возмущение. Не успел я выйти, тут с моими любимыми родителями кто-то уже место занял.
1: Пристроился.
0: Вот я себя поймал, понимаете, вот на этом чувстве, что а я-то такой же, вот во мне вот это живет. А здесь мы видим, что вот эта Первоапостольская церковь, четко написано, никто ничего не называл из этого всего своим.
1: Ну вот, Иван Ильич, вот это очень много вопросов на самом деле вызывает, потому что одно дело место в церкви, ну ладно, ну смирюсь я, сяду я на другое. Но другое дело, когда мне говорят: продай квартиру и принеси деньги в церковь. Мы это все разделим, у кого-то ведь квартиры нет, кто-то не заработал, или он просто плохо работал, ну кто знает, нет. Все разделим, все будет общее. Вот нас к этому сейчас Бог призывает.
0: Все разделили, и ты остался без квартиры.
1: Да, они-то разделили, да.
0: Вы знаете, но Слово Божие не написано так, чтобы приводить нас к каким-то плачевным, печальным жизненным ситуациям. Нет. И, конечно же, Слово Божие в первую очередь говорит нам о духовных ценностях. И, конечно же, в Слове Божьем, в словах Иисуса Христа мы читаем, как Он сам говорит: ищите прежде всего Царство Божие, правда Его, все остальное приложится вам. Вот они искали прежде всего правды, Царство Божие. Все это они искали, да. Мы видим, чуть позже мы этого вопроса коснемся, что стали возникать моменты, которые уже вот немножко пошли в ту область, которую вы только что затронули в своем вопросе. То есть жилье, как, что, чего, кому. Но здесь написано очень просто и открыто, что никто ничего из всего не называл своим. Теперь, никто ничего ни от кого не требовал. Понимаете? То есть одно дело сказать, как вы в вопросе, продай свою квартиру, ничего подобного. Люди продавали сами, у них было побуждение, они этого хотели, они желали. И я скажу, иногда и сегодня у нас встречаются люди, которые, ну, как бы хотят что-то пожертвовать, что-то еще. Вот, но мы тоже должны быть благоразумны. Я помню, как однажды ко мне подошла одна сестра, вдохновилась так и говорит: я хочу, Иван Ильич, продать свою квартиру и на дело Божье пустить. Все, вот у меня квартира в Москве, вот давайте, принесу, вот как Первоапостольская церковь. Но я говорю: слава Богу, что у вас вот такое вот побуждение, все. Говорю: можно вам задать один вопрос? Она такая вся, знаете, вдохновленная. Я говорю: после этого где вы будете жить? И вы знаете, человек просто он застопорился, в ступор встал. Оказывается, в этот момент человек совершенно не подумал о том, ну, где он будет жить. Вот для него, ну да, есть текст «Духа не угашайте», да, как бы можно, Господь усмотрит, и так можно, да. Но поэтому в Слове Божьем написано: в милосердии проявляйте рассудительность. То есть не просто вот как-то вот милосердие, это вот это избыток чувств, что ты хочешь, желаешь, вот все, да. Ты должен рассудительным быть. Мы с ней пообщались, мы с ней пообщались.

0: пообщались, побеседовали, поговорили. Вот. Она потом много помогала церкви, да. Но она действительно говорит, вы знаете, я как-то вот, ну, этот вопрос, ну, вот просто отмела и все. Поэтому здесь, конечно же, речь не идет о крайностях. Нет, что вот, ну, как-то бездумное какое-то такое житие, где кто что за нас потом, пусть кто-то другой подумает. Здесь больше речь идет о мотивах и стремлениях. Я хочу вам привести такую историю. Когда-то мы служили в северо-западном регионе с супругой, и у нас в одном хуторе, близко к финской границе, на юге Карелии, у нас образовалась небольшая группа. Верующие появились, мы их крестили, приезжали к ним с какой-то периодичностью, изучали Слово Божие, люди потянулись. И потом, как бы, вот, это, вот, вот эту группу все мы передали одному пастору, который только начинал служение, у него только вот, как бы, первые шаги, он такой был искренний, служил так открыто. И вот мне потом только вот эти люди из этого хутора рассказали историю, которая меня очень тронула. Вот опять в эту тему все общее, и как нужно относиться, никто не называл своим. Закончилось у них одно общение в субботу, а он скромно жил, этот брат, супруга у него молодая, они на такой маленькой машинке АК приехали, послужили, пообщались, выходят из дома, зима, и хозяин дома, он не был членом церкви, и он так, знаете, скептически на все смотрел, так как-то вот с подозрением, а его супруга уже приняла крещение. И, значит, он так недовольно, всех провожает, все. И вот наш брат выходит, пастор молодой, начинает одевать свои ботиночки зимние. Не новенькие, красивые у него, ну, какие такие не очень дорогие, но хорошие. Только стал одевать эти ботиночки, а ему хозяин говорит, поставь на место. Он даже так, знаете, как-то не ожидал. Говорит, я сейчас уйду, я хочу обуться. Это не твои, поставь на место. И наш брат говорит, ну как же не мои? Я их вот буквально на прошлой неделе купил, я же в них приехал. Тебе говорю, не твои, это мои ботинки, поставь на место. Ну что бы вы сделали на месте пастора? Зима. Вам нужно ехать в соседний
1: сельсовет. А где мои?
0: А где мои? А вот все
1: стоит.
0: А все стоит, все стоит. Вот ищите свои. Все вот перед вами. Что делать? И вы знаете, брат так внутренне помолился и попросил у Бога мудрости, как поступить. И Бог дал ему такое, знаете, понимание, смирение, мир на сердце. И он к этим хозяевам обращается и говорит, я не знаю, где мои ботинки. Вы мне можете разрешить в ваших тапочках до дома доехать? Ну, и тут неловко уже хозяйки, наши встречи. Я вам тут какие-то калошики посмотрю, ей неловко, все. В общем, что-то ему дали там на ноги. Он в этом в чем-то приехал домой. И вот мне рассказывают люди из этого хутора, что дальше-то произошло. Проходит день. Хозяин этого дома находит свои ботинки. Они точно такие. Размер такой же, такого же, ну вот, ну, в один момент. Но он их поставил где-то.
1: То есть это не издевательство было с
0: его
1: стороны?
0: Нет, он ошибся.
1: Он реально ошибся.
0: Он реально ошибся. Он забыл, что он свои ботинки перед этим куда-то убрал. И он даже в этих ходил ботинках этот целый день. И вдруг он находит те ботинки. Ну, как вы думаете, чем это закончилось?
1: Ну, раз это стало известным, я надеюсь, что,
0: вы знаете, что
1: он проявил все лучшие свои черты,
0: да,
1: вот характера.
0: Вот хозяин, этот хозяин, да, дома потом тоже принял крещение через день. Некоторые люди из этого, как бы вот, ну, хутора тоже приняли крещение. То есть вот они увидели христианскую жизнь. И вот, вот это была самая сильная сторона Первоапостольской церкви. Настоящая христианская жизнь. Мы не говорим о крайностях, мы говорим о том, чем они жили. Да.
1: Да, вот, ну, Иван Ильич, у нас мало остается времени, хочется спросить,
0: трудности.
1: Неужели там не было никаких конфликтов?
0: Были.
1: Там непониманий.
0: Да. Да, давайте поговорим коротко хотя бы. Были. Вот буквально следующая, пятая глава, говорит нам о нечестности в Первоапостольской церкви, потому что упоминается супружеская пара Анания и Сапфира, которые как раз то, что мы затронули, да, они решили продать, никто их не заставлял, но они решили утаить. То есть вроде бы они делают доброе дело, приносят что-то Богу, а часть всего вот этого у себя утаили.
1: Часть денег не отдали.
0: Часть денег,
1: да?
0: Не отдали.

0: Но сделали вид, что вот все они поступили, как те, которые так поступали. И что им говорит апостол Петр? Да, он говорит, то, чем вы владели, не ваше ли было? То есть вас же никто не заставлял. И он говорит, зачем вы вложили, позволили сатане вложить мысль солгать Духу Святого? То есть мы уже видим в 5 главе, появляется первая неверность. То есть под прикрытием каких-то хороших мотивов, благих, на самом деле люди неверны перед Богом, поступают неверно. 6 глава продолжается, потому что в 6 главе мы видим, что при раздаянии хлеба многое было общее, многие здесь принимали пищу, пренебрежение галатийской вдовы. Это отдельная история, это непростой момент. Некоторые могут подумать, как это вдов, да еще обделили при раздаянии хлеба. Отдельная история, потому что ну, там были иногда и злоупотребления. Мы сейчас этого не касаемся. Просто говорим о том, что это произошло. И смотрите, что, когда встретились с тем, что несправедливость как будто, кому-то больше, кому-то меньше, поставляются первые диаконы, а апостолы говорят, нехорошо нам оставили Слово Божие, пищись о столах. Они идут дальше и проповедуют Слово Божие. Дальше мы видим в 7 главе убиение Стефана, 8 глава. Савл нападает на церковь, начинает разделять церковь, заточать, разделять семьи, гнать церковь в изгнании. Дальше мы видим, 8 глава ниже повествует, что Симон Волф принимает крещение и пытается за деньги купить дары Святого Духа. То есть, остановимся, чтобы резюмировать. Жизнь Первоапостольской церкви, начавшись так красиво, да, вот так вот, ну, замечательно, неминуемо сталкивается с вот этими проявлениями, которые все идут из мира в церковь. Много людей пришло. Первая проповедь – 3 тысячи человек. Вторая проповедь Петра – 5 тысяч человек. Представьте, 8 тысяч человек.
1: Людей, люди разные. Нужно пришли. Организовать и да. обучить.
0: Не да? все такие посвященные, не все такие обученные. И вот здесь для нас очень хороший пример к тому, что не нужно в церкви бояться трудностей. Нужно стремиться вот к этим очень красивым моментом, которые были в жизни Первоапостольской церкви. Но когда приходят новые люди, когда мы идем и трудимся дальше, когда мы действуем в этом мире невольно, непроизвольно, с нами могут начать происходить какие-то вещи. И вот в этом всем мы как бы можем сказать, что они не потеряли главную цель. Какую? Просить продолжать о силе Святого Духа, и в Деяниях апостольских мы встретим не один раз, когда они снова исполнялись влиянием, действием Святого Духа. Дальше мы видим, они просили силу Духа Святого. Дальше они стояли на коленах, дерзновенно молились, о чем мы уже говорили. И еще что мы скажем? Они несли свет Евангелия в этот мир. То есть их никто и ничто не смог остановить в этой миссии. И вы знаете, вот по большому счету, главная цель сатаны в одном только есть, в отношении церкви. Не дать церкви быть светом этому миру. Под разными предлогами. Под какими-то ссорами, распрями, под какими-то разделениями, под какими-то там еще другими вопросами в учении связаны или еще что-то. Но чтобы церковь не вышла и не пошла в этот мир проповедовать Слово Божие. Поэтому, наверное, вот это было бы для меня, мне кажется, самым основным уроком, что Бог создал свою церковь для того, чтобы она продолжала нести свет Евангелия для этого мира. И хочу завершить чтением текста. Это слова Господа, 16 глава Матфея, стих 18. «На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Какой бы ни была сегодня ваша церковь, если вы встанете вот на эти пути ориентиров, которыми жила и руководствовалась Первоапостольская церковь, слова Господа смогут исполниться и в жизни вашей церкви.
1: Понятно. Иван Ильич, большое вам спасибо за участие в программе. Благодарю за ответы. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь рады приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич!
1: Здравствуйте!
0: Коснулись мы в прошлых темах такой важной очень темы, как точки соприкосновения, да, ислама и христианства. И это очень ценно для нашей страны, исконно, где существуют две этих великих религии и взаимодействуют многие столетия друг с другом здесь, на территории нашей страны.
1: Умение жить вместе ценно.
0: Да, и при всем многообразии сходств, как мы увидели описание священной истории в Библии и в Коране, существуют все-таки практические различия в плане благочестия, да, между мусульманами и христианами. Например, многие мусульмане о христианах мыслят так, что это люди, которые едят нечистую пищу, например, там, свинину, которую не позволяют себе мусульмане. Это люди, которые употребляют алкоголь, что в исламе также является харам, запретом. Да? Действительно ли Священное Писание Библии позволяет употреблять в пищу свинину, алкоголь, или изначально существовал такой же харам, такой же запрет на все это, как это есть сегодня в исламе?
1: Вот вы удивитесь тому, что опять здесь в данном случае и Библия, и Коран, они опять дополняют друг друга. И они не противоречат в этом отношении.
0: Даже в этом отношении?
1: Даже в этом однозначно.
0: Ну вот я думаю, что многие наши телезрители очень-очень с большим сомнением сейчас отнесутся к вашим словам. Докажите нам.
1: Хорошо. Есть, допустим, два текста, которые хотел бы привести именно сначала из просто Библии. Первый текст, который касается запрета на вот именно нечистых животных, записан в книге Левит в 11 главе. Левитам 11 глава – это своеобразная диета питания, данная Всевышним, поскольку он наш Создатель, наш Творец, он лучше знает, что нужно для человека, чтобы он жил долго, счастливо и полноценно. Поэтому он говорит, вот это тебе можно, вот это нельзя. Если вы имеете автомобиль, допустим, работающий на 95-м бензине, и зальете туда дизельное топливо, то боюсь, что придется ремонтировать двигатель, промывать и все остальное. Поэтому точно так же и Бог, он говорит о том, что я вас создал, я знаю то питание, которое для вас необходимо. И вот Левитам 11 глава, стих 7. «Не ешьте свиньи, потому что копыты у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, и она не жует жвачки, нечиста она для вас». Ну, можно сказать, что это дано было раньше евреям. Ну, а разве сегодня желудок иудеи, желудок русского, белоруса отличается? И неужели Иса пришел для того, чтобы очистить людей там... Для чего пришел Иса? Для того, чтобы очистить людей от греха или свинину от сальмонеллеза? То есть мы видим, что Иса, прежде всего, пришел очищать людей, но никоим образом не каких-то животных, которые изначально были запрещены.
0: Ну и нужно сказать, что сам он никогда этого в пищу не употреблял однозначно.
1: Да, да.
0: И Священное Писание христианское об этом говорит, и Коран, я думаю, тоже нигде не пишет о том, что Иса ел свинину.
1: Например. Нет, это 100%. Он чистый мальчик, его никогда нечистого не касалось. Но есть еще один текст, более интересный, Исаия 66 глава. Эта глава описывает уже ту вечность, которая будет. Там она говорится о том, что из месяца в месяц, с субботу в субботу вы будете приходить на поклонение ко мне на той новой земле, которую я сотворю. И прямо до этого текста, уже 66 глава книги пророка Исаии, 17 текст, есть такие слова. «Те, которые едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь».
0: И здесь уже речь идет не о людях, живших в заветные времена,
1: все.
0: А о тех, кто будет жить в вечности. Даже не в наше время, а в будущем, тогда, когда Божье Царство наступит.
1: И более
0: то есть, другими словами, перефразируя этот текст, можно сказать, что в Царствие Божие не войдут те, кто ест мерзость.
1: Да, занимается нечистым. Занимается всем нечистым.
0: И это слова Библии.
1: Слова Священного Писания, их никуда не деть. Это Слово Божие, которое живо и действенно.
0: Но я думаю, для многих мусульман это будет большим открытием, что Священное Писание христиан, оказывается, говорит вот такие вещи.
1: И все эти люди, вся эта категория людей, Царство Божие,

0: что они наследуют.
1: Чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, да. Он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим.
0: Везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых.
1: А почему же тогда на практике немногие христиане этого придерживаются? Я знаю, что есть целые конфессии в христианстве,
0: да, у которых однозначно, как вероучение.
1: Вероучение, да, закреплено, да, здоровый образ жизни и отказ от нечистой пищи. Есть такие протестантские христианские направления, и, например, церковь Адвентистов Седьмого дня полностью придерживается вот этого. И многие мусульмане об этом, наверное, и не знают. Но вот сегодня мы рассказываем.
0: Да, то есть есть еще народ книги или люди книги, которые все-таки эту книгу читают и до конца... Ну, соответствует, скажем, тем требованиям, которые в этой книге написаны. Но Коран точно так же говорит по этим вещам. К примеру, запрещена вам в пищу мертвечина, кровь, свинина и всякая живая тварь, что с именем других, то есть других богов, посвященных идолам, а не Аллаха, была заколота.
1: Так это 15 глава книги «Деяния апостолов».
0: Фактически, да.
1: Да, то правило, которое на апостольском соборе было передано для новообращенных из язычников.
0: То есть опять мы видим схожесть. И еще теперь касаясь, уже мы раз говорили об алкоголе, давайте посмотрим, что сама Библия говорит о вине. Ну, к примеру, книга притчи, 20 глава, стих 1. «Вино глумливо, секера, то есть более крепкий напиток, буйна».
1: Всякий увлекающийся ими неразумен.
0: Продолжаем дальше. Есть еще один текст, который мы встречаем опять в книге пророка Исаия, только в 5 главе, 22 текст. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». То есть тот, кто этим занимается, тому горе. Ну и еще апостол Павел добавляет в эту копилочку еще один текст. Это 1 послание Коринфянам, 6 глава, стих 10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы Царства Божьего не наследуют». То есть вот здесь пьянство стоит в таком же ряде запретов. Это воры, лихаимцы, злоречивые, хищники. То есть вот и все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
1: Ну, как Ветхий Завет, так и Новый Завет христианский. Да, мы видим, что...
0: Да. Есть запрет на вино.
1: Ну, а почему тогда на практике совершенно иначе?
0: Ну...
1: Сегодня... Да, нет, больше вам скажу, ведь первое чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим, говоря, что первое чудо было самим Господом сделано, вот такое.
0: Да, и к тому же на вечере, на последнем, мы видим, он опять раздает вино, но на тот момент термина «сок» не существовало, тогда все называлось вино, что вино приправленное, что вино с градусом, что свежевыжатое, что просто, ну, компот из изюма, из сушеного вина. Винограда. Все это называлось одним словом «вино». Термин «сок» тогда еще не был введен в оборот. И поэтому здесь вот надо читать в контексте. К тому же Иисус Христос, говоря своим ученикам после вечери, говорит: «Сказываю вам, я не буду пить от плода сего виноградного, докуда не буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В Царстве Отца Небесного не будет брожения. То есть брожение – это символ разложения, это всегда признак греха. Во время Пасхи человек должен был пройти свой дом и любую закваску, которая есть в доме, он должен был просто ее оттуда удалить. Потому что, чтобы не было ничего квасного, не было вот этого символа греха в твоем доме, ты должен полностью его был очистить.
1: Но это касается хлеба,
0: да,
1: не вина.
0: Дрожжи, все остальное, это тот же вот процесс брожения. Это тот же самый процесс брожения, который косвенно показывает на вот какое-то гниение, разрушение этого мира. И поэтому, говоря о новом вине, Иисус Христос все-таки говорит о свежевыжатом виноградном соке, и даже более того, он говорит о том, что он сегодня... имеет своеобразный пост. На тот момент виноградный сок – это самый лучший напиток, который можно себе было представить, потому что, ну, других-то и не было. Из смок в сок не сделаешь, гранаты и так хорошо хранятся. А вот именно виноградный сок – это самый благословенный напиток того времени. Он говорит: я не буду пить самого лучшего, моя радость еще не совершенна, но когда заберу вас к себе, и чтобы все мы вместе собрались, и вот тогда уже радость будет полной.
1: То есть вы хотите сказать, что то вино, которое Христос сотворил на браке, на свадьбе в Кане Галилейском, оно не опьяняло?
0: Да, оно не опьяняло.
1: А зачем на свадьбе оно нужно было?
0: Ну, опять я же уже говорил, это самый лучший напиток, который можно было подать. Кока-колу не изобрели?
1: Еще к тому времени.
0: Да, да. Какие еще другие напитки тоже, к сожалению, еще их тогда не было.
1: Кваса не знали.
0: Да, кваса не знали.
1: Да, жили там они. Пили виноградный сок.
0: Поэтому пили виноградный сок. Все, вот это то, что было самое лучшее, самое замечательное, это и ставили на свадьбу. Но

0: Здоровый образ жизни. Интересно, что здесь, вот давайте посмотрим еще один момент. Здоровый образ жизни проявляется и в исламе, и в христианстве, не только в этом. То есть не только вот там, допустим, не пей, не вкушай. В принципе, здоровый образ жизни – это очень такое многокомпонентное и составное понятие.
1: Не только касаемое пищи и питья,
0: да,
1: но
0: да,
1: еще то есть, других факторов.
0: Да, есть телесное здоровье, есть психическое здоровье, есть твое социальное здоровье, это как ты ведешь себя в социуме.
1: Духовное здоровье.
0: Да, духовное здоровье, то есть здоровье семьи, здоровое общество. Вот это вот все есть. И давайте мы посмотрим вот здесь, вот есть ли какие-то у нас параллели или нет. К примеру, Библия порядка 35 раз говорит о враче. Ну, то есть вот производное от слова «врач» встречается около 35 раз в Священном Писании. В частности, Павел пишет в отношении Луки, вот Лука – врач мой возлюбленный. То есть Библия говорит о том, что нужны врачи. А что же говорит нам по этому поводу Коран? И здесь мы тоже увидим некоторую схожесть и увидим то, что действительно Коран показывает, что важно сегодня лечиться, важно иметь врача. И вот я назову несколько хадисов. Это хадисы, значит, которые приписываются пророку Мухаммеду, что это именно он говорил.
1: Но это не Коран, это устная традиция, записанная позже.
0: Да, устная традиция, записанная позже. Один из хадисов следующий. «Состояние, когда верующий испытывает недомогание, можно уподобить тому, когда кусок железа кладут в огонь. Все плохое сходит, а остается только хорошее». Тасфировать этот хадис, ну, то есть объяснить этот хадис, можно так. Разумное и терпеливое преодоление боли ведет к всестороннему очищению человека. Поэтому иногда через болезнь как раз-таки вот человек очищает и тело, и душу. Это то время, когда вот стоит о себе подумать, как краткости своего бытия, и посмотреть наверх, все-таки твоя жизнь, она завязана у Аллаха, и все-таки обратиться к нему, чтобы он все-таки проявил свою волю.
1: И история свидетельствует о том, что именно в мусульманских странах больше всего в те времена была развита медицина.
0: Однозначно. Мы видим Авиценну, мы видим многих других именно вот очень великих людей. И вот посмотрите, на первый момент, когда христианство только появилось, в принципе, признавался Ветхий Завет, уважался.
1: И все принципы здорового образа жизни соблюдались. А вот уже в средние века настолько в Европе, особенно христиане, отошли от принципов здорового образа жизни, от принципов карантина, принципов омовений частых. Люди не мылись всю жизнь порой, боясь смыть воды крещения, в которых они были в младенчестве опущены. Вот. И поэтому это такая была антисанитария. А ислам сохранял вот эти вот истины ветхозаветные, можно так сказать.
0: То есть вот мусульмане должен минимум один раз в неделю делать гусуль, то есть это полное омовение.
1: Так же, как и в Ветхом Завете придерживались, то есть прежде чем приступить к служению, необходимо было полностью омыться в микве.
0: И сам намаз, он подразумевает, что пять раз в день ты должен омывать себя, то есть омывать голову, руки, ноги, ноздри, уши, полоскать рот, а это опять вот хороший такой стопор для тех бактерий, для тех микробов, которые могут передаваться.
1: То есть помимо какого-то духовного сакрального значения, оно и гигиеническое имело свойство.
0: То есть мы видим, что и Коран, и Библия говорят вот об этой санитарии, что должны быть определенные санитарные законы, и они очень важны сегодня для нас. Интересно, что Коран и Библия точно так же говорит еще и определенном вот именно социальном здоровье. Ну, немножко еще хочется вернуться к врачам. Вот посмотрите, как опять Мухаммед говорит. Значит, что он говорил о врачевании? «Всевышний сотворил болезнь, он же сотворил и лекарства. Лечитесь же». То есть он понимает, что очень важно сегодня именно не пренебрегать официальной медициной, что не напрасно есть мудрые люди, и не только вот Авиценна, но и сегодняшние медики, они напрасно придумывают новые лекарства, новые вакцины от каких-то заболеваний. Поэтому есть совет, лечитесь же. И теперь давайте возьмем уже непосредственно наше социальное здоровье, наше, может быть, душевное здоровье, потому что все, что мы делаем, это и есть вот этот здоровый образ жизни. Интересно, что обе религии, одна и другая, говоря о социальном здоровье, везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых. И одна и другая религия, она показывает статус женщины, статус статус детей, что это те люди, которые, они имеют полноправное членство в нашем обществе, это те граждане, которые нуждаются в опеке, в защите, они не являются людьми второго сорта. И одна и другая религия, она ставит запрет на аборты, говоря о том, что нельзя прерывать жизнь, потому что это все-таки жизнь дана Богом в данном случае, и ты уже тогда нарушаешь заповедь «не убей». Здесь мы видим опять вот эту схожесть и одной, и другой религии. Говоря же о твоем душевном здоровье, и одна и другая религия говорит о важности покаяния в грехе. И одна и другая религия заявляет о том, что важно, чтобы ты понимал, что твой харам — это не только вот касается твоего тела, но даже если ты смотришь с вожделением на женщину, если ты хочешь прелюбодействовать, скажем, изменить своей жене, это все является запретом. В данном случае это нельзя, это твое душевное, это твое духовное здоровье. Поэтому одна и другая религия всегда говорит о том, что важен пост, важна молитва, важно раскаяние. И если ты сделал грех, то надо как раз-таки именно перед Всевышним об этом каяться, об этом говорить. Mm-hmm. Если ты виновен против человека, то ты должен просить упрощения у человека и должен возместить тот ущерб, который ты принес человеку.
1: Ну, фактически, библейские законы.
0: Да, однозначно. И одна и другая религия говорит о верных весах. Mm-hmm. И одна и другая религия говорит о том, что если ты дал слово, ты должен его сдержать. То есть вот это вот все является вот этим именно нашим современным пониманием здорового образа жизни. Потому что даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что наш образ жизни, а точнее наше здоровье, зависит 12% от самого медицинского обслуживания в стране. 18% — это наша генетика, которую мы принимаем от родителей. Но 70% — это наш образ жизни. И поэтому вот эти 70% являются той хорошей базой, на которой и ислам, и христианство могут совместно сотрудничать. Они могут вместе, допустим, ходить друг к другу в гости. Они могут угощать друг друга теми блюдами, которые действительно являются чистыми и разрешенными. Mm-hmm. Они могут устраивать какие-то определенные фестивали, может быть, вместе. Допустим, какие-то моменты, как вот есть в Тюмени Арфа Давида, где и христиане, и мусульмане, они вместе с одной сцены поют различного рода духовные произведения, посвященные текстам Ветхого Завета. И с одной и той же темы сцены читаются тексты о Давиде из Корана и тексты Давида из Библии.
1: Что удивительно, опять, конечно. Да, что показывает схожесть, да, и не схожесть, а даже единство во многом, да, да, да, этих книг.
0: Да, и здесь мы видим, что христиане, они могут с мусульманами вместе быть, вместе сотрудничать. И уж если мы говорим сегодня о современных тенденциях здорового образа жизни, в том числе и о культе, может быть, физического тела, то даже пророк Мухаммед так говорил, когда его спросили, какой мусульманин самый лучший. Он говорит, есть хороший мусульманин, но есть еще лучше, было бы еще лучше, чтобы это был сильный мусульманин. И вот здесь, это, наверное, речь идет не только о физической силе в данном случае, хотя и это подразумевается, но это еще идет речь о том, что должен быть человек и сильный духом, а сильной душой, сильной в своей вере в данном случае. И поэтому вот было бы очень замечательно, если бы люди не только назывались верующими, но соответствовали бы вот этим принципам, которые заложены в Библии, в Коране. И они бы тогда соревновались друг с другом самым лучшим, что у них есть.
1: И я думаю, что тогда между мусульманином и христианином, который бы исповедовал библейскую, да, веру, да, да, да, не просто веру в традиции, которые со временем сложили библейскую веру, различий было бы, если бы и были бы, то их было бы очень-очень мало.
0: Ну да, и в прошлом передаче мы говорили, что разница между нами и вами не более этой черты, как сказал царь Невос. И поэтому, да, вот эта черта есть, но через эту черту можно сходить с пловом друг к другу.
1: Конечно.
0: Поэтому желаю всем от этого восточного гостеприимства и желаю всем большого и замечательного здоровья.
1: Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.
0: Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад — это да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин,
1: на вещи непотребные,
0: да, да, не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда, да, с моих уст должна вылетать.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада новой встрече с вами. У каждого человека в этом мире свой путь. Но однажды нам приходится делать выбор, который определяет наше настоящее будущее. Сегодня у нас в гостях человек с интересной судьбой. У него тоже был свой путь –

0: И ему предстояло решить, как жить дальше. И он отказался от перспективной, обеспеченной благополучной с человеческой точки зрения жизни и выбрал другой путь. Путь более совершенный. Позвольте вам представить Андрея Петровича Горбарчука. Здравствуйте, Андрей Петрович.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Давайте начнем с самого начала. Где вы родились? Расскажите немного о своей семье. Как вы жили?
1: Родился я в городе Киеве. А все детство провел в Житомирской области на Украине. Вот, родители мои работали на хлебзаводе, и все свое детство я помню запах вкусного хлеба, свежеиспеченного хлеба.
0: Чудо.
1: Каждый из нас, у нас было двое в семье детей, и сестра младшая. У нас у каждого были свои обязанности. Мы знали, что нужно, чтобы трава была у кроликов, чтобы коровы...
0: У вас был свой дом?
1: Да, свой дом частный.
0: Да?
1: И сад свой, и огород. Причем отец, он был очень такой человек, жертвенный, скажем так, для всех людей. Он был, ну, на особом счету. В каждой деревне его знали. Достаточно было сказать, чей я сын, меня накормят, напоят, спать уложат, без вопросов. И, конечно, мы злились, потому что он очень много жертвовал для людей. Он сиротой рос, а мама злилась, как это в дом не несет. Когда у нас появилась машина, на то время это... Мы были одни из немногих в деревне, это, у кого была машина. Отец практически всех возил, никому не отказывал. И семья работала на запчасти на эту машину. Мама, конечно, злилась. Мы принимали сторону мамы. В результате я тоже как-то злился.
0: А случилось... Он уделял вам мало внимания?
1: Ну, он рос сиротой по жизни. Отец его был парализован. После военных действий 14 лет лежал. Мама работала с утра до ночи. И поэтому его воспитывала улица. Он был главарем банды. Ну, как в деревне.
0: Время, да?
1: В свое время. Ну, такой вот шебутной. Очень начитанный, эрудированный. Ну, вот сам рос, сам все добивался. И всегда был на хорошем счету у людей. Когда стал взрослым, он очень много делал добра для людей. Мы, конечно, от этого как-то страдали. Но зато я вижу в этом особо какое-то водительство, наверное, потому что мне пришлось, и когда у всех были кроссовки, мне пришлось, чтобы получить эти кроссовки, идти зарабатывать их на лен, на картошку. Поэтому мы уже в первом классе знали, что такое снопик связать из льна или как картошку выбирать. И для нас это было как-то в порядке вещей. Запах вот этой свежескошенной травы на сенокосе, в лесу, когда дрова заготавливали.
0: То есть вы не чужды были труда любого?
1: Да, то есть это для меня была такая некая радость. И, конечно, я родителям за это благодарен, что они не остались жить в Киеве, что они уехали в деревню. Хотя, конечно, мама где-то страдала, и отец, наверное, тоже переживал, что оставили такое благополучие. Но мы росли в труде, мы росли в такой вот заботе. Отец старался сделать все для нас самое лучшее.
0: Андрей Петрович, а кем вы мечтали быть в детстве?
1: Это было очень... Самая желанная моя мечта была стать самым старшим следователем и посадить в тюрьму всех, кто производит алкоголь. Вот так он, видно, меня достал, этот алкоголь, что я хотел, вот практически стану большим, выучусь, и всех.
0: У вас в семье кто-то употреблял алкоголь?
1: Да, я не сказал бы, чтобы у нас в семье употребляли, но я видел, сколько людей употребляют и каким последствиям это приводит. Каждый праздник у нас в России почему-то, и на Украине также, ассоциируется с выпивкой, а выпивка с праздником. И получается, что после этих праздников в доме, ну, было не все благополучно, были и
0: вы это
1: разборки.
0: Наблюдали еще в детстве, да, и вы это осознавали.
1: И вот с детства я это видел, что каждый праздник превращался в кошмар для нас, детей. Конечно, вот это повлияло на мое решение.
0: Так, вы хотели быть следователем?
1: Но... Хотел быть следователем. Ну, начал хорошо учиться.
0: Да?
1: Хорошо учиться, то есть трудом все давалось. Конечно, очень много свой след оставило в моей жизни то, что я влюбился во втором классе. Я влюбился до беспамяти, и я есть не мог, спать не мог. Я, если не увижу эту девочку, то я так вот переживал. Она там поранится, а я там дома рыдаю просто. День ее не увижу, я уже сам не свой, есть не могу. Но это, кстати,

0: хороший такой след оставил в моей жизни, потому что я не участвовал, наверное, в таких детских играх, шалостях каких-то, которые...
1: Вы были серьезным ребенком, да, вы ухаживали за девочкой со второго...
0: Я не ухаживал, но я страдал по ней.
1: Вы с ней дружили? Она как к вам относилась?
0: Она вообще, она жила в другом конце деревни. Я даже мечтать не мог. Это были редкие встречи.
1: То есть она даже не знала об этом?
0: Ну, как бы догадывалась, потому что я же всех ребят в школе подговаривал, чтобы ей то пликопластырь в голову волосы бросали, то, значит, я ей взял щеки натер. Есть листочки такие, которые, если растереть хорошо и к щекам приложить, то щеки начинают гореть. И вот я вот таким занимался. Ну, как-то по-детски пытался привлечь к себе внимание, и от этого сам смущался, страдал. Ну, вот.
1: Ну, и чем закончились ваши страдания в результате?
0: Она уехала.
1: Да вы что?
0: Да, она уехала. И в другой район, в другую область. Потом оказалось так, что уже другая страна. Когда я оказался в военном училище, она где-то, я даже не знаю, пытался писать письма, ничего не получалось. Как-то один раз случайно ко мне пришло письмо от нее. И в конечном итоге мы стали мужем и женой.
1: Так,
0: спустя 7 лет.
1: Исполнилось,
0: да? О, да, я стоял маленький, я помню, как я стоял на коленках в своей комнате и просил, Боже, Боже, пусть она... будет моей женой. Но если не моей женой, то дай ей такого человека в будущем, чтобы он за ней так заботился, чтобы ей так хорошо было. Я готов быть в тени. Я готов, пожалуйста, все, что угодно делать. Я буду помогать этому человеку, чтобы даже она не догадалась, чтобы только бы он был успешным, чтобы ей было хорошо.
1: Потрясающе.
0: Вот такая была детская любовь. И прошли годы. Угу. Так вот случилось, что она написала мне ответ каким-то чудом, передали ей письмо, и вот, конечно, было...
1: Она сама нашла вас?
0: Да, она нашла, написала мне письмо, и в результате первый
1: узнала
0: мой отпуск,
1: любви, да?
0: Да. Ну, я так написал о том, что было откровенно, говорю, ну, мало ли, ты уже наверняка дружишь с кем-то, вот, и первый наш, оказалось, первый наш эпизод встречи был... Это мой первый отпуск был. Первый день я провел не с родителями, как это обычно бывает, вот, а я провел именно с ней. И ей нужно было уезжать учиться в совсем другой район.
1: Хорошо, Андрей Петрович, давайте вернемся к тому вашему прошлому, вашим мечтам стать следователем. Вам удалось исполнить и эту мечту в вашей жизни?
0: Нет, потому что в более старших классах я думал о том, как бы просто уединиться, стать ихтиологом, рыбку разводить, к примеру.
1: То есть уже не хотелось бороться?
0: Уже нет, уже что-то я понял,
1: с теми,
0: что
1: кто зависит
0: да,
1: от алкоголя,
0: хоть хотелось как-то тишины, подальше от людей, уединиться себе, жить в тиши, взять на воспитание ребенка какого-нибудь, и вот на берегу озера уточки плавают, да, цветочки, лесочек, и где-то в тишине, вдалеке от людей, спокойно себе жить, ухаживать за природой. Вот такая была мечта уже в более старших классах. Ну, а потом, поскольку занимался боксом, и был уже разряд второй, потом первый разряд, получилось так, что я уже думал об институте физкультуры.
1: Вот как.
0: Или преподавателем физкультуры пойти.
1: Так, ну,
0: потом
1: удалось...
0: мечты были... И это не удалось.
1: Это, да?
0: Потом...
1: Мечты все время менялись.
0: Да, отец говорит, слушай, давай иди в военное училище. Я вот поступил, а потом испугался. А сейчас бы, говорит, уже на пенсии был. Я продуманный мальчик. Думаю, наверное, надо идти. А ну что, 25 лет, и ты на пенсии. Угу. Решил поступать.
1: Так.
0: И не прошел по конкурсу Вольское училище тыла. Поступил в Нижний Новгород.
1: Да, уважаемые наши друзья, вы знаете, что наша телерадиокомпания находится как раз в Нижнем Новгороде. И вот однажды Андрей Петрович уже давно, много лет назад, и оказался в этом городе.
0: Да, вот так получилось.
1: Кажется, этот институт был только в двух городах нашей страны, да?
0: Ну да, это высшее военное училище тыла. И здесь был единственный в СССР тогда еще, а я поступал еще при СССР, единственный военно-морской факультет. И мне удалось на него поступить. Тоже это была цепь интересных таких событий, которые привели к этому.
1: А что этому способствовало? Почему вы все-таки решили выбрать именно

0: профессию работника тыла, да, в смысле военного работника, но именно тыла.
1: Я не хотел убивать. То есть для меня убить человека как-то было не по себе. Я не представлял себе, что значит убить живое существо и как потом жить с этим. Поэтому, если быть военным, то я уже продумал. Ну, наверное, лучше быть человеком, который обеспечивает других.
0: Мирным,
1: меня,
0: да, человеком?
1: Да, спрос маленький. Моя задача, чтобы люди были накормлены, сыты, одеты, помыты, обстираны. И чтобы
0: то есть это ваша профессия, которую вы получили после

0: Учили.
1: Да, и вот после этого училища как раз получилось так, что я был универсалом. То есть и начальник продовольствия, и начальник вещевой службы. Угу. Поэтому я даже радовался, что я попал именно на военно-морской факультет.
0: Угу. И дальше как сложилась ваша судьба после окончания?
1: После окончания я попал в город Балтийск. Угу. И там прослужил практически в разных должностях.
0: А вы в городе служили или, собственно, на флоте?
1: Ну, это и есть флот, это Балтийск, это ворота наши, морские ворота.
0: То есть на каком-то корабле определенно?
1: Сначала на корабле, потому что это очень престижно, попасть в плавсостав сначала. Потом уже дальше как бы идет карьера. Ну, за карьерой я не особо гнался, как говорят в этом мире. Для меня больше было, что я мог реализовывать вот свой внутренний потенциал. Как это, наверное, вот человеческое желание заботиться о ком-то, да?
0: Угу. Вам всегда этого хотелось? Заботиться?
1: Я не знаю, но, наверное, мне кажется, каждому человеку хочется этого. Сегодня, хотя и говорят, что люди эгоисты, но по природе своей, мне кажется, глубоко в сердце каждый заботится не просто о себе. Он заботится о себе, чтобы заботиться о других. Но очень тщательно об этом скрывает. Даже сам от себя вот это скрывается.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем знакомство с нашим гостем Андреем Петровичем Горбарчуком. Андрей Петрович, итак, вы оказались на корабле, очень хорошая должность, профессия, вы всем обеспечены, всем довольны или не всем довольны? Что было? В чем заключалась ваша работа и приносила ли она вам действительно некое удовольствие в жизни?
1: Работа приносила удовольствие. В первую очередь от осознания того, что ты такой важный человек. Каждый офицер, ты молодой, зеленый еще лейтенант, а каждый офицер хочет с тобой за руку поздороваться, хочет что-то, может быть, выпросить, когда жена приезжает, там лишний килограмм крупы там, или баночку сгущеночки, тушеночки. Ну, как-то есть возможность.
0: Все было в ваших
1: пожалуйста.
0: Руках, да?
1: Все в моих руках. Для командира я тоже был очень важным человеком, потому что гости приходят, чаек организовать, там другие командиры кораблей. Опять-таки он вызывает меня. Помощничек надо сделать, и я делаю. Но для того, чтобы это делать, конечно, нужно было... По нормам это не положено. То есть нужно как-то было выкручиваться.
0: Это не по закону, да?
1: Ну, не совсем по закону. Uh-huh. Ну, конечно, не по закону. Uh-huh. Это уже сверхзакон. Это как бы благодать
0: это
1: для этих людей.
0: Это называется по дружбе, да?
1: Да, по дружбе. Но командир говорит, товарищ командир, ну нет у нас чая, по норме не положено. Мы все выпили уже. Он говорит, слушай, я тебе зачем зарплату плачу? Ты для чего? Тебе я подписываю все твои акты, приказы там какие-либо. Так что давай, короче, тебя учили, я не учился. Я учился кораблем управлять, а ты учился, как правильно списать, как правильно все сделать, чтобы комар носа не поточил. Вот и делай. И вы знаете, конечно, приходилось делать. В принципе, на этой работе, если проработал человек 3 месяца, ну, есть уже к чему придраться, есть даже при желании за что посадить. Человека. Ну, скажем так, такая работа. И здесь не сами люди виноваты. Сама система, она рассчитана...
0: Вынуждала их так себя вести, да?
1: Да, вынуждает. Потому что иногда бывает, своровали тушку мяса. Но ее как списать? Ну, как ее списать? Нужно сделать какие-то дополнительные акт списания. Акт списания, если так часто, потому что матросы все-таки умелые люди, mm-hmm. бывает, воруют, там же разные приходили на то время. Mm-hmm. Сейчас больше как-то, может, ситуация изменилась. На то время было то, что подворовывали, или идет мой кладовщик, а ребята так вот рукой по груди, говорит, о, здорово. И уже на руке слепочек от ключа остался. Ну, такие специалисты. И поэтому приходилось по-разному выкручиваться из этих ситуаций. Конечно, знали, как сделать.
0: И вы тоже в этом участвовали?
1: С кем поделиться. Ну, так я это и должен был все это организовывать, как списать красиво и правильно, чтобы все были довольны. Потому что личный состав не должен страдать.
0: Конечно, и чем все это закончилось в вашей
1: личности? С одной стороны, это хорошо, что ты такой весь важный и востребованный. С другой стороны, тоскливо от того, что ты должен в этом всем участвовать, а это где-то внутри ты понимаешь, что это не совсем правильно. Хотя как бы все в курсе, что такие нормы, что, к примеру, вещь, она еще может прослужить довольно-таки продолжительное время, а ее уже по срокам нужно списать, выдать новую. Вот. А это куда девать? Ну, пусть она служит, а новую тогда куда девать? Угу. Соответственно, вы понимаете, какая это бывает ну, за

0: заложником становишься вот этой ситуации. Угу. Потом, спустя годы, я просто принял для себя четкое решение. Будь что будет, я буду действовать так, как оно должно быть.
1: То есть, удалось это?
0: С трудом, но удавалось. Удавалось. Ой,
1: как
0: с большим трудом.
1: Как вам относились в этом случае?
0: Конечно, сам Бог помог, наверное. Всевышний мне помог. Потому что меня взяли на такую работу, на которой была группа подчиненных. И там уже я непосредственно, слава Богу, не касался этого. Хотя мог, конечно, но я старался быть примером для них. Я знал, что если меня переведут или я куда-то уеду, и будет новый человек, я должен был отдать хороший коллектив. Поэтому все мои усилия были направлены на то, чтобы вот сформировать у них правильное модель поведения вот в группе, чтобы это было, они, чтобы в группе у них, да, в коллективе было какое-то уважение друг к другу и почтение к руководству. Угу. То есть не из-за страха, чтобы они работу свою выполняли, что им выговор будет, если они вдруг не поменяют белье в личном составе дивизии там, или еще, а чтобы они вот, чтобы не подвести командира. То есть другой мотив. Вот это была моя цель.
1: Андрей Петрович, будучи, вот, когда вы служили на корабле, вы уже были верующим человеком?
0: Сложно сказать, потому что со школьной скамьи я искал для себя разные такие новости, сенсационные новости, что вот откуда Земля меня интересовала, откуда планеты, откуда жизнь. Невозможно просто, чтобы жизнь сама по себе взяла и появилась. Угу. В ДНК или, там, или в маленькой амебе, чтобы такой сложный процесс жизни организовался сам собой. И почему, если я копаю землю на огороде у себя в деревне, почему я не нахожу миллионы и миллиарды всевозможных разных переходных особей, которые должны были рождаться, умирать? Но их нету.
1: Ну, может быть, они где-то очень глубоко в земле,
0: там и глубоко. Уже ж я же археологию тоже изучал и интересовался. И астрономия мне была очень интересна. Я, будучи маленьким, я подбил всех ребят в атагу свою. И мы собирали бутылки, помыли их, сдали и купили подзорную трубу, чтобы все-таки изучать космос. Я всем давал посмотреть. Да, организатор.
1: Ну и также, как же состоялась ваша встреча с Богом?
0: А случилось так, что были у меня очень большие переживания по поводу моей личной жизни. Нет, ничего плохого, но просто получилось так, что жена...
1: Вы же встретились. Свою любовь вернулись к ней, она вернулась к вам.
0: Да, получилось так, что 4 года в военном училище, и в конце мы поженились. Ей предстояло еще 5 лет учиться. Интернатура, это медицинский вуз, а мне предстояло служить. И мы в год 3-4 раза виделись.
1: И всего 3-4 раза?
0: Да, получалось, что у меня так вот мысли кружились очень четко, что ну как же так, ты же такой молодой, ты же как ты ей будешь, вот дождешься, ты 5 лет ты себя будешь мариновать, да ты атрофируешься, но ты никому не нужен будешь, ты даже ей потом не нужен будешь. Ну ради нее найди себе девушку нормальную. А другой внутри голос говорил и кричал, и плакал даже. Ну как ты ей будешь глаза смотреть? Ну как же ты жить будешь? Ты же не сможешь жить, просто молчать. Ты первым делом ей об этом скажешь. А как она себя будет чувствовать? Она же тебе верит. Ой, это такая война была. И внутри все кричит. А плоть нашла человека. Представилась уже другим именем. Начала издалека ухаживать. И я в ужасе наблюдал за всем этим происходящим.
1: Извините, чья плоть нашла?
0: Моя плоть нашла. Вот это моя плоть.
1: Нашла
0: девушку. Да? Представился другим именем. Начала издалека ухаживать. И я в ужасе за всем этим наблюдаю. Внутри все кричит и плачет. И я думаю, как выход-то где? Я же так не смогу дальше жить. Я просто не смогу жить. Я либо с ума сойду, либо... Ну как так?
1: То есть такие противоречия
0: вот
1: у вас.
0: Это такая война
1: жизнью
0: была. Ну и тут случилось так, что однажды я очень люблю парилочку, баньку. И получилось так, что в парилочке встретился, познакомился с одним человеком. О, земляк. И разговорились о лошадях, о книгах, о кораблях. О чем только мы не говорили. И как-то случайно я поделился с ним своими переживаниями. А он мне говорит, а ты Библию не читал? И я говорю, да пробовал. Я купил себе Библию, я пошел в храм, купил Библию. Я ничего не понимаю. Он говорит, слушай,

0: ну, у меня есть книжка о библейских пророчествах. Хочешь, дам? Почитай. Я почитал, как пелена с глаз. Я вдруг начал понимать начал, что происходит. Для меня открылся совсем новый мир.
1: То есть, когда ты не понимал, а тут вдруг стал понимать?
0: Вообще не понимал. То есть для меня было важно, что вот некоторые такие моменты бьют по правой щеке, подставь левую. Для начала я не понимал, но когда я вот эту Библию уже начал читать и понимать, еще не все. Но Бог меня учил на практике. Вот я прочитал фразу «бьют по правой щеке, подставь левую», и вдруг случается серьезный конфликт на работе. Замполит дивизии, значит, на то время еще замполиты были, он узнает, что я сделал дополнительные сутодачи для одного из офицеров, с которым они не очень ладили. И он собирает комиссию, чтобы меня вывести на чистую воду, ну и, соответственно, наказать по полной программе. И этот конфликт становится известным практически всем дивизии. И я не знаю, что делать. У меня разряд по боксу. Мысли посещают разные. Может быть, остановить этого человека? Но мне, в принципе, вся дивизия скажет спасибо, потому что все знают, насколько он такой вот, ну, не особо контактный человек. С другой стороны, у меня есть как бы деньги, левые деньги, которые я тоже могу заплатить ребятам, и они тоже как бы могут остановить вот этот поток агрессии в мою сторону. Но мысли другие, что ну как же так, ну поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Господи, а как? Вот. И вот тут я открываю Библию, а там читаю, бьют по правой щеке, подставляют другую. Я закрываю, говорю, ну нет. И так несколько раз. И когда я раз третий открыл, и опять на том же месте, я понял, что здесь что-то серьезное. Я говорю, Господи, ладно, ты победил, но я не знаю, как это сделать. Пожалуйста, ты... Я пойду сейчас к нему, хорошо, если ты так хочешь, я пойду, но я не знаю, что говорить. Я прихожу, он аж схлопнул ладоши, говорит, сдаваться пришел. Я говорю, сдаваться, говорит, товарищ командир. Он говорит, ну заходи. Полчаса мы побеседовали, и вы знаете, после этого стал лучшим другом. Первым мне руку протягивает. В военной гавани все офицеры, кто были в курсе, они удивлены до невозможности, чтобы такая перемена была в человеке. В
1: что
0: наших отношениях.
1: Такое сказали,
0: я просто сказал, что, товарищ командир, говорю, вы знаете, зачем комиссия? Я сам все расскажу. Я сдаваться пришел. Вот. Потом говорю, ну вы знаете,
1: честно, правдиво,
0: да, честно говорю, но вы знаете, какие есть проблемы. Вы понимаете, как это вообще, вот как правильно все это вести, чтобы это и овцы целые, волки сыты. Я говорю, это настолько сложно, я только пришел, это так тяжело, честное слово. Но более того, он меня поставил на учет, на получение квартиры. Я получил квартиру после этого все еще. Так что это... Я убедился, вот на таких маленьких примерах, когда я читал, у меня не было ни наставника, ни приставника, как написано в Библии. Я читал в каюте и закрывался, рыдал, я плакал, Господи, за что ты меня так любишь? Почему? Что я такого сделал? Чем я такой особенный, что меня так сильно любишь? Ну я же ничего не сделал. Ты же видишь, какой я внутри исчадие ада, какой я на людях хороший, а внутри-то какой, ты же видишь все. Вот эта жадность, вот эта алчность, вот это желание превозноситься над людьми, быть всегда на виду. Ну, как вот это же... Ты же видишь вот это все. Я рыдал просто. Боже, я хочу делать доброе, получается злое. Ну, как жить? Я не умею. Будь моим учителем. Будь моим господином. Я уже доуправлялся своей жизнью, что я вот... Пришел в никуда, скажем так, до точки. А тем более я ж молодой, у меня спирт списанный, сигареты. Каждый со мной хочет немножечко выпить. На экономические деньги стоят там вино, водочка. Это же, знаете, русский человек говорит, халява. А на халяву-то все сладко. Поэтому получилось так, что ко мне кто не зайдет там, ну что, помощничек, давай помаленький чуть-чуть. И дошло до того, что... А меня никто не трогал. Ну, зачем со мной связываться? Зачем проблемы наживать? Я мог не выйти уже на построение, потому что был ужаленный этим алкоголем. То есть то, чего я так боялся в детстве, да, против чего хотел бы бороться, да, оно начало меня порабощать. И в результате я как-то однажды проснулся в каюте и понял, что мне конец. Мне конец, и как я буду потом жить с женой, что со мной будет, если я пойду дальше по этому пути, и я принимаю решение, что в моей жизни не будет больше ни одного грамма алкоголя и ни одной

0: сигареты. Я скомкиваю вот эти все блоки дорогих сигарет, я их выбрасываю. Эти сигареты я закрываю под ключ, который для личного состава. После этого я их старался переводить в сахар по нормам замены и больше на личный состав не получать. Ну, много было интересных изменений в жизни. Конечно, Бог слышал меня. Бог давал такое утешение. Он говорил: сынок, я тебя люблю. Просто давал такую мысль: сынок, ты у меня единственный. Такого другого, как ты, у меня нету и не было, и не будет. Поэтому пойми, я тебя люблю. Я говорю: да за что? Он говорит: любят ни за что. Любят просто так.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Петрович Горбарчук, и мы продолжаем знакомиться с ним. Итак, Андрей Петрович, состоялась встреча ваша, я так понимаю, с Богом в какой-то период вашей жизни. Вы дали ему обещание, что вы не хотите больше вести так, жить так, как вы жили до этого, в борьбе со своей совестью, со своими какими-то принципами. Да. И что же было дальше?
0: Я просил и умолял его. Это не было одномоментным таким актом как-то в моей жизни. Это было постепенно. По мере того, как я жил, вскрывались какие-то мои грехи и пороки. Но я сам просил. Я говорил: Господи, обличи меня, чтобы я увидел свое лицо внутреннее сам явно. Потому что лукаво сердце человека, оно крайне испорчено. И в первую очередь оно обманывает самого себя, самого человека. Почему люди оправдываются? Почему люди оправдываются перед другими? Почему они хотят казаться лучше, чем они есть? Именно потому, что сердце их пытается их же обмануть. Но все в жизни наоборот. Вы знаете, когда маленькие дети, они признаются, мы тогда их хвалим, и мы радуемся, что они честные. Так же и с Богом, когда Бог радуется, когда сердце его радуется, когда мы умеем признаваться и хотим избавиться от того, что может осквернить нашу внутреннюю природу, нас самих. И зачастую просто Бог мне показывал, к чему ведут последствия. Да, Он допускал, чтобы я делал еще какие-то проступки в этой жизни. И бывает, я что-то делаю не так. Он показывает мне последствия и говорит: тебе это надо, сынок? Я говорю: нет. Он говорит: ну, теперь выбор за тобой. Я говорю: да, я хочу по-другому, но я не умею по-другому. У меня силы просто нету. Он говорит: я дам тебе силы, ты прими решение. И я принимал решение, а он давал силу вот как-то идти согласно этому решению, действовать в этой жизни.
1: Насколько я помню, что ваша встреча вот с верой, с религией состоялась еще задолго до того, как это случилось на корабле, да?
0: Да, как-то так получилось, что однажды, первый мой отпуск, я еду домой по форме, красиво, курсант, и бабушка с дедушкой в автобусе, где-то в Москве или, наверное, в Москве это дело было, я проездом был, они говорят: сынок, морячок, а ты не хотел бы Библию почитать? Ну, хотел бы, конечно. Тем более я первый раз Библию увидел у первого секретаря райкома. Это коммунист, это первый секретарь райкома. И мы, это дальний родственник, и он как-то из шкафчика достает Библию, раскрывает ее, значит, там она у нее в тряпочках завернута, спрятана, чтобы никто не видел, и отцу показывает: смотри. Как мне захотелось эту Библию потрогать, посмотреть, что это за книга такая. И вот эта мечта, моя давнишняя мечта, и Бог на нее ответил, у меня появилась Библия. И вот эта бабушка с дедушкой дали мне адрес в городе Киеве и в городе Москве, где я мог бы купить Библию. И случилось так, что когда я стал верующим, я стал посещать церковь, получилось так, что я приезжал домой к родителям в Киев в отпуск, и нашел там церковь, ходил туда уже 4 года, и только спустя это время я нашел свой старый блокнот, где корявыми буквами было написано название этой церкви и адрес. Я думаю: ой, адрес знакомый какой-то, я туда хожу, в церковь, смотрю. А это как раз название той церкви, которую когда-то, еще за много лет до того, как я стал верующим, написали мне, продиктовали бабушка с дедушкой. И я думаю, они не просто сказали, они помолились за меня Богу. И Бог по их молитвам вел меня вот так вот в жизнь. Я занимался экстрасенсорикой. Мне нагадали, что я буду, во сколько, 32 года, что мне будет конец. И я посмотрел, да, у меня линия руки, потому что я засел за серьезные книги по хиромантии. Я дошел, скажем так, до определенных высот. И когда я увидел, да, реально, 30-32 года, как бы мой предел. Так мне уже 45. Вы понимаете?
1: Так.

0: Предсказания не сбылись.
1: Не сбывается, потому что если человек доверяет свою жизнь Богу, то эти все предсказания, они не работают. Они, любое проклятие прекращает свое действие в жизни человека. Поэтому я очень рад, что Бог меня избавил и от этих стрессов, от этих переживаний, от этого рабства, подчинения чьей-то воле, чьим-то прогнозам. Я свободный человек, это так хорошо, так легко. Великая радость, действительно. Поэтому нужно обязательно... Тоже, если вы видите кого-то в жизни своей, рядом людей, помолитесь за них Богу. Бог услышит.
0: И направит
1: их. И направит обязательно, направит, и это будет очень хороший путь. Сейчас у меня вот сосед снизу, это наркоман. Я приехал, парень нюхал уже около 300 тюбиков клея он вынюхал. Это дом, где приходили с зоны люди и там отмечали в этой квартире свое освобождение, приводили туда женщин и так далее. То есть отец умер от передозировки. И постепенно, постепенно, годы прошли, но этот, сегодня этот парень ездит со мной в церковь. Сегодня он читает Библию, он читает «Желание веков», «Великую борьбу». Однажды завел меня, показывает вот окно одно, вот другое, третье, четвертое, и там стоит, значит, Библия, «Желание веков», «Великая борьба», но «Новый старт» книги, которые я давал ему почитать. Он говорит, как ты думаешь, от злых духов защитят? Я говорю, да, конечно, защитят, конечно. Ты только почитай их, чтобы они были там, в сердце и в разуме. Вот тогда 100% они тебя защитят. Ну, а то, что ты их поставил, конечно, ну, честь и слава, что ты с таким почтением и благоговением к ним относишься. И он сегодня совсем другое творение.
0: Слава Богу. Андрей Петрович, вам пришлось оставить вашу престижную, благополучную, успешную работу на корабле в военном флоте?
1: Да, не хотели меня отпускать. Сказали, мы тебя по несоблюдению контракта, мы тебя не уволим. Ну, человек не пьет, не курит, не ворует.
0: А вы по собственному желанию решили?
1: А я, понимаете, 90-е годы, это кризисные годы были. И когда я почувствовал, что что-то натянутое отношение с супругой становится. То есть очень трудно было. Я ей посылаю денег столько, что мотоцикл можно купить. Пока они идут, инфляция их съедает, и она еле-еле себе и ребенку может продукты купить. А учиться нужно очно. И, конечно, ей там очень бедно и тяжело. Но настолько я просто... А я вырваться-то не могу. И я принял решение, чтобы сохранить семью, буду увольняться. Ну, конечно же, блат... Я попросился на сокращаемую должность, меня не хотели сокращать, но произошло опять-таки чудо. Командующий флотом по молитве, я молился и доверял Богу, и командующий флотом отменил собственный приказ новым приказом и назначил меня все-таки на сокращаемую должность. А тот офицер, с которым мы вместе молились, стоя на коленях, он очень хотел на мою должность, но когда вышел приказ первый, он понял, что ему ничего не светит. И он был разочарован. Я говорю, Юра, пожалуйста, ни в коем случае не сомневайся. Если Бог обещал, и ты доверился Богу, наблюдай. И когда через неделю вдруг ни с того ни с сего новый приказ, отменяющий предыдущий, это когда начальник такого ранга отменял свои приказы. Это приказ по флоту. Его на мою должность, его не кого-то другого, его на мою должность... а меня на сокращаемую. И получилось так, что да, я приехал уже туда, к жене, на Украину, но не успел.
0: Что случилось?
1: Она уже была с другим мужчиной, который помог ей в этот кризисный возраст, ну, время в это кризисное пережить. Ну, финансово помог. И она вот все эти годы она не могла сама себе простить. Я простил, она
0: потом уже, да?
1: Да, вот 8 лет я ждал ее, ну, думал, может, вернется. Но она не смогла сама себе простить, и поэтому так получилось, что... И я посвятил себя служению людям. И я не жалею.
0: Сегодня... А в чем заключалось ваше служение? Чем вы стали заниматься?
1: Я понял, что человек, я косноязычный, двух слов связать не могу. Тем более мне с украинского на русский приходилось переучиваться в свое время. Поэтому я иногда где-то слова могу заживать, где-то невнятно что-то, наверное, сказать. И я не знаю всего, что нужно людям сказать. Но я понял, что в книгах, которые я читал, там есть все это. И я думаю, я буду распространять эти книги людям. Я все сделаю, чтобы люди тоже могли прочитать, чтобы их жизнь могла измениться. И я с удовольствием начал это делать. Я начал распространять книги везде, где только было возможно.

0: Так вот.
1: Сколько времени это продолжалось? Как долго?
0: Да, наверное, с 97-го года, как я уволился, и по сей день.
1: По сей день. Получился. А чем вы еще занимаетесь, Андрей
0: Петрович? Провожу лекции в школах. То есть для меня было очень приятно, что я повстречался с интересными людьми, которые разработали лекции по профилактике курения, алкоголизма, внебрачных ранних связей, зомбирование, толерантность, крайние формы музыки, много других.
1: Эта программа называется «Обратная сторона жизни».
0: «Обратная сторона жизни», да. И с этой программой я с радостью хожу по школам. Я являюсь членом Лиги здоровья наций, которая Лео Бакерия возглавляет по инициативе правительства России. И мы работаем с разными организациями, молодежными, с волонтерскими центрами, с областными центрами медпрофилактики. Я как гражданин этой страны с удовольствием это делаю. Самое интересное и самое хорошее, что многие те, которые уже обучились по этой программе работать дальше, они также уже профессионалы. И с великой радостью наблюдают, как меняются дети, как меняется мир внутренний подростка.
1: Я беру вас каждый... встречают всегда с удовольствием, с радостью?
0: С великим удовольствием. Но иногда те, которые знают, те, которые не знают, они говорят, ну вы знаете, педагоги говорят, мы же педагоги со стажем, то есть если будет что-то не так, то мы просто скажем до свидания, вы уж не обижайтесь. Я говорю, конечно, конечно. Но я прошу, чтобы директор школы, зауч или классный руководитель обязательно присутствовали на этих лекциях. И когда это происходит, я смотрю, как они, открыв рот, сидят и слушают, смотрят во все глаза.
1: То есть они сами заинтересованы?
0: Да, они настолько говорят, после этого говорят, все, любая лекция, пожалуйста, всегда.
1: Слава Богу.
0: Меняется. Я в каждой школе прошу самый сложный класс. И я вижу, какие преобразования.
1: Вы неоднократно туда приходите с лекциями? Это какой-то цикл лекций?
0: Цикл лекций. Я прошу так, чтобы либо вся школа, если нет возможности, чтобы все лекции, то хотя бы одну лекцию, но вся школа. То есть если это курение, то вся школа. Если это алкоголизм, то вся школа. Или же хотя бы... Если это один класс, например, в каждой школе есть самые сложные классы, где дети из неполноценных семей, где, над которыми родители вообще за ними не наблюдают, ими не занимаются. И есть такие классы определенные. И сами учителя видят, как меняются эти дети, как они, подростки меняются, как они после лекции подходят, советуются. И я заметил, как дети хотят этого. Но им нужно, чтобы кто-то правильно сказал.
1: Андрей Петрович, вы можете что-то пожелать тем, кто нас сейчас слушает?
0: Да, я хотел бы пожелать, чтобы каждый обрел себя в этом мире. А себя можно обрести, только обретя отношения с Богом, живым Богом. Богом, который открыт в Библии. И поэтому я очень желаю вам всем счастья.
1: Спасибо, Андрей Петрович, за увлекательную беседу. Дай Бог вам дальнейших успехов в вашем служении. Спасибо, друзья, за то, что вы были с нами. Это была программа «В гостях» у телерадиокомпании «Три ангела». Всего доброго. До свидания.

Хочу рассказать про счастливый день, который сыграл очень важную роль в моей жизни, в моей духовной жизни прежде всего. Я не помню, какое это было число, но это точно была весна, вокруг все цвело, и на тот момент я проживала в небольшом городке в Смоленской области, и предшествовало этому дню тоже такое событие, которое для меня было очень важным. Я изучала Библию, Священное Писание, и, конечно, у меня возникали вопросы, которые я периодически задавала то священнослужителю, то людям, которых считала для себя авторитетными в вопросах веры. И у меня возник такой вопрос. Я прочитала в Библии о том, что Бог знает мысли человека еще до того, даже как он начал

молиться. Ну, то есть человек встает на молитву, а Бог уже знает, о чем он будет молиться. И меня это немножко смутило, потому что мне казалось, что Бог знает, наверное, именно то, что ты произнес в молитве словами, вслух. Но как же он может знать твои мысли в мозгу? Ведь это же очень сложный процесс. Я не сомневалась во всемогуществе Бога, но сомневалась, что есть такое, может быть, хранилище информации для мыслей всех людей. И с этим вопросом я подошла тоже к одной женщине, которую я считала для себя верующей. Она изучала Священное Писание, и ее духовный опыт был побольше, чем мой. Она говорит: да, действительно, Бог знает наши мысли. А для тебя это плохая новость или хорошая? Я почувствовала себя очень двояко. Но все-таки в тот момент я еще до конца не поверила в то, что Бог в точности знает каждую нашу мысль. И вот тогда наступил этот день. Это было вскоре после этого разговора. Я шла по улице, и все цвело вокруг, такие ароматы были. И зашла в один магазинчик небольшой. Это были годы, когда кругом расцветала кооперативная торговля. Были небольшие магазинчики. Но ассортимент в них был достаточно скудный. И вдруг я вот зашла в один магазин, и там такой ассортимент был классный. И там стояли косметические средства, а говоря точнее, дезодоранты. И вот несколько полок было уставлено этими дезодорантами. Я смотрела на них и мысленно выбирала, какой бы я купила, если бы у меня на тот момент было достаточно денег. Они там импортные были, стоили дороговато. Я глазами поводила, простояла там достаточно долго и из всей вот этой огромной кучи выбрала один. Даже были дезодоранты одинаковой фирмы, но разного миллиметража. Сейчас вы поймете, почему это правильно, почему это важно. Я выбрала мысленно. И мысленно, опять же, сама себе сказала, что если бы Бог знал наши мысли, то Он бы как-нибудь сделал так, что этот дезодорант оказался бы моим. Это была какая-то мимолетная такая мысль. Я вышла из этого магазина. По пути я встретила одну знакомую, которая попросила меня о небольшой услуге. Написать ей нужно было стихотворение, причем это надо было сделать вот сразу. И мне пришлось сесть на скамеечку с ней, с блокнотиком, и я стала писать то, что она меня попросила. Но поскольку мне неудобно было писать под ее взглядом, я попросила ее пока, ну, погулять, походить. И она стала ходить и гулять. Я написала. В определенный момент она подошла, я отдала ей это стихотворение. Причем я не ожидала от нее никакой благодарности. У нас были такие отношения, что в материальном плане я от нее не ждала там, денег за это или еще что-то. Я отдала ей этот блокнотик со стихотворением, прочитала. Она была очень довольна. И говорит мне: пока я гуляла, зашла тут в магазинчик, кое-что тебе купила в благодарность. И подает мне небольшую косметичку, и там что-то лежит. Я поблагодарила, положила в сумочку и пошла домой. Конечно, эта сумочка, она мне прямо жгла. Я не выдержала, открыла прямо по пути и открыла посмотреть, что там лежит. И когда я увидела, что там лежит именно тот тюбик, который я выбрала из, как минимум, я не знаю, 300 разновидностей, именно того миллиметража, именно той фирмы. И именно буквально через 15 минут это произошло, после того, как я подумала, что, Господи, если бы ты знал мои мысли, ты бы сделал так, чтобы эта вещь стала моей и очень скоро. И я вот в этот момент, когда я посмотрела, что там, я поняла, что Бог таким образом, Он открылся мне в том плане, что да, я знаю твои мысли, самые маленькие, самые сокровенные и все давнишние мысли, которые были когда-то с детства. И вот меня так захватил этот момент. Я помню, что для меня это было таким откровением. И я
нуждалась тогда в этом доказательстве, что Бог

Бог знает не только наши слова, которые мы к Нему обращаем, но Он видит все события, Он знает и слова, и также наши мысли для Него не являются секретом. Вот, это был мой счастливый день. Почему? Потому что я поняла, что Бог всепроникающий, в меня всепроникающий. То есть мне не нужно перед Ним притворяться, потому что Он все равно все знает. И с того момента, с того дня, все-таки наши отношения с Ним вышли на более, может быть, откровенный, близкий уровень. И я благодарна Богу за тот день, за тот магазинчик и за тот маленький приятный урок, который Он мне преподнес.

0: Молитва – это голос отчаявшегося человека Господу. У меня было несколько эпизодов в жизни, ну, в частности, связанных со здоровьем, когда была тяжелейшая ситуация после того, как мне сделали операцию, вот, начался перитонит. И в этот момент вот, я почувствовал, что значит настоящая молитва, которая идет от сердца, через слезы, через выстраданные какие-то сюжеты, моменты. И, на мой взгляд, вот такая молитва, она чрезвычайно важна, когда человек находится на грани жизни и смерти, на грани отчаяния. Бог всегда это слышит, но у каждого молится по-своему, у каждого есть жизненный уклад, традиции, какие-то сюжеты, которые для них дороги. И они, может быть, в своей среде будут чувствовать себя естественно, более непринужденно. А на мой взгляд, для Господа молитва, как сказано, на всяком месте владычество Его. Поэтому молитва, которая вместе, не вместе, в отдельных церквях, в мечетях, в синагогах, где угодно возносится к Господу, она вся до Него доходит, Он ее слышит, и Он на нее наверняка свои милости прольет.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат... Этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

0: Сколько раз хотелось сказать «нет», но снова ответил «ладно, хорошо». Страх вызвать чужое недовольство часто сильнее собственных желаний и сил. В итоге живешь чужими планами, а не свою жизнь нет времени. Как научиться говорить честное «нет», не превращаясь при этом в жесткого человека? На эту тему мы сегодня поговорим с психологом Надеждой Орлюк. Надежда, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот главный такой вопрос, да, в этой теме. Вот человек готов поступить со своими интересами. Вот лишь бы порой не вступить в конфликт, в спор. Почему мы так боимся вот отказать? Почему вообще так происходит?
1: Ну, начну опять-таки с того, что нам нужно немножечко посмотреть, как зарождается этот механизм, откуда берется и почему вырабатывается у человека такой страх отказаться. Ну, во-первых, в детстве могли

0: наказывать за проявление своего мнения или uh-huh. игнорировать его. И человек учится молчать, чтобы сохранить отношения. Uh-huh. Человек считает, что его мнение не так важно, поэтому да, здесь лучше согласиться, меньше будет проблем. Когда родители все решали за ребенка, то есть своеобразная гиперопека, она тоже мешает человеку вообще формулировать даже свои желания.
1: Угу, да.
0: Культурные установки. В некоторых семьях конфликт считался чем-то недопустимым, или спор, или свое мнение, а уступчивость добродетелью. Травматический опыт. Когда, допустим, в ответ на желание, да, на него кричали, или наказывали, или били, заставляли любой ценой, то есть он боится какие-то любые разногласия, избегает, чтобы не было конфликтных ситуаций, чтобы он, вернее, за это наказание не получил. И еще бывает так, что он не умеет выражать свои эмоции, не знает, как корректно донести свою позицию, лучше согласиться. То есть это, знаете, такая установка, я должен быть удобным, чтобы меня не наказали, не отвергли, чтобы не было конфликта, чтобы я был вот таким вот хорошим.
1: То есть хорошо быть человеком удобным, да. Особенно другим людям. Когда конечно. Мы, соответственно, уже когда вырастаем, да, порой не имеем своего мнения, мы не возникаем, мы все терпим. Да, вот я так понимаю, с этими последствиями мы сталкиваемся, когда уже во взрослом возрасте, да, возникают вот, какие-то вот эти жизненные ситуации. Да. Также я так понимаю, что мы с этим сталкиваемся на работе, дома, да, и вообще вот в жизни. Можете ли вот вы еще привести какие-то конкретные примеры, которые вот будут нам показывать, да, так скажем, как триггерить и говорить о том, что вот здесь мы точно нарушаем свои вот какие-то границы?
0: Да, я сейчас приведу примеры. Перед этим хотела бы сказать, что дело в том, что когда мы не умеем отказывать, мы, возможно, и в некотором роде медвежью услугу другим людям оказываем. Да? Мы поощряем их все время пользоваться нашей, скажем так, такой добротой. Допустим, коллега просит вас задержаться на работе уже не в первый раз, а уже в 25-й, или выполнить дополнительную работу. Хотя это вообще не ваша обязанность, и вы соглашаетесь, хотя планировали провести время с семьей. Или друг все время вам предлагает посмотреть тот фильм и тот жанр, в том жанре, который нравится ему. И вы говорите: ой, ну ладно, давай посмотрим, лишь бы не спорить. А в кафе вам могут принести не то блюдо, и вы молча съедите его, дабы не вступать в спор с официантом. И вы всегда соглашаетесь отдыхать там, где нравится вашему супругу, но игнорируете свои желания. То есть вот приблизительно вот так это выглядит, да, когда мы все время соглашаемся. Вроде бы и фильм какой-то смотрим, вроде бы и что-то едим, вроде бы куда-то едем отдыхать, но это все не наше желание.
1: Кажется же, что другие люди, особенно те, которые нас просят, ну, это же не обязательно какой-то там левый человек, это люди достаточно близкого круга. Раз они просят или раз они это предлагают, то значит это полезно и хорошо. Ну, они же лучшего порой нам желают. Вот почему это может быть плохо вообще? Вот какие могут быть от этого последствия?
0: Наверное, они лучшего желают для себя чаще всего. А когда я просто никогда не отказываю, соглашаюсь, то они даже и не спрашивают мое мнение. Они иногда просто ставят перед фактом, и все. Как бы предполагая, что так и будет. Все, давай мы сегодня сходим в кино. И даже не спрашивают, интересен тебе будет этот фильм или нет. Все, едем отдыхать, мы же в отпуск едем. А если ты уже не хочешь ехать уже в 45-й раз вот в то место, куда тебя муж приглашает, твое желание никого... И, конечно, последствия бывают очень серьезными, да, накапливаются обиды. Ты вроде бы как не высказываешь, но, тем не менее, обида все время копится. Почему вот меня не слышат? Теряется самоуважение, игнорирование собственных чувств, оно вот как раз-таки приводит к ощущению, что я неценный. Эмоционально выгораешь. Токсичные отношения, что люди начинают пользоваться, снижается качество жизни, ну и, соответственно, весь набор психосоматических уже проявлений. Да.
1: О, то есть вот откуда психосоматика берется, когда мы очень много, наверное, копим в себе негативных...
0: Конечно, когда мы не высказываем, когда постоянно не удовлетворяются именно наши желания.

0: Здесь такой вопрос, да, наверное, яркий, очевидный. Как научиться отстаивать вот свои границы? Потому что мы же можем и перегнуть, мы можем также потом пойти и навязывать свою точку зрения, говорить, а вот ты знаешь. И здесь сразу становится страшно. А вдруг они мне откажут, не поймут, вообще со мной общаться перестанут.
1: Да, здесь многие думают, что... во-первых, нужно осознать проблему, что все, мне это уже это вот так жить не подходит. Угу. И научиться нужно правильно отказывать. И, возможно, если вы никогда это не делали, будет непросто. Это практика, да, этот навык нужно тренировать. Угу. И иногда кажется, что это вот может противоречить нашей там христианской позиции, да, как мы можем там других ранить, да?
0: Да, да, кажется, что вот я сейчас скажу, и там вот люди со мной также там не очень, может быть, потом поступят, скажут, вот я попросил иначе там, или, допустим, видите ли, заявил о своей потребности, эгоизм, так сказать-то.
1: Конечно, здесь в христианском контексте мы тоже очень переживаем, и нам кажется, что отказывать нельзя. Но на самом деле, да, в Библии же сказано заповедь «возлюби своего ближнего, как самого себя». И любовь к ближнему невозможна без любви к себе, к своим чувствам, к своим ресурсам. То есть это тоже очень важно. Важно быть мудрыми и рассудительными. Тоже в Библии есть такой прекрасный текст: «Будьте мудры, как змеи, просты, как голуби». Это значит, можно быть мягким в отношении, но в то же время проявлять твердости в своих принципах иногда, хотя бы искать компромисс. Поэтому сегодня мы должны четко понять с христианской точки зрения, отказан ли, оправдан ли мой отказ. Вот когда просьба противоречит вашим моральным или духовным принципам, тогда да. Когда выполнение просьбы несет вред вам, вашей семье или вашему здоровью, тогда вы можете отказать, тогда отказ оправдан. Когда выполнение просьбы отвлекает вас от вашего призвания или важных обязанностей, когда у вас нет достаточных ресурсов, времени, сил, денег. То есть это вот это такая, знаете, маркер, когда мы все-таки можем отказывать и будем уверены, что это по-христиански. Когда вы чувствуете, что вас пытаются все-таки использовать раз за разом или вами манипулируют.
0: Мы подошли вот к этой точке, когда хочется спросить. Вот смотрите, в нас заложена вот эта потребность, да, вот к милосердию, к помощи людям, когда мы хотим все-таки, быть полезными, быть важными, нужными, да, принятыми. Но с другой стороны, нам хочется выражать какие-то свои интересы. Допустим, нам хочется и поступать, да, по-своему, там, ходить на какой-то фильм. Или, допустим, нам хочется также реализовывать свои какие-то интересы и хобби не только в помощи людям, но и, допустим, там, просто в том, что мы будем там, рисовать картины, да, или просто гулять. Вот как найти этот баланс между тем, чтобы помогать, и при этом, при всем, чтобы наши интересы, они не были оставлены вообще на какой-то там дальний план, потому что когда вот мы не выражаем вот себя в своих каких-то интересах, в своих каких-то потребностях, то со временем, и мы начинаем себя чувствовать плохо, да, вот эти психосоматические заболевания, они проявляются, когда мы не чувствуем своей реализации в нашем каком-то деле. Как вот эту грань не перейти вот между помощью и интересами своими?
1: Да, выше мы уже говорили, когда мы понимаем, что это наносит вред уже мне, моему физическому, эмоциональному здоровью, или когда мы знаем, что человек, в общем-то, может... то человек не идет на компромисс никогда, да, то я начинаю, в общем-то, выстраивать эти границы. Но чаще всего, почему это происходит, почему я не могу отказывать? Потому что я думаю, что меня отвергнут. И вот здесь вот в первую очередь нужно поработать с автоматическими мыслями со своими, да, то есть, например, произошла какая-то ситуация, давайте опять там отпуск возьмем, да, муж хочет ехать опять вот куда-то, куда мы уже ездили,
0: а, я, страну, да.
1: А я не хочу, да. И я даже и не предлагаю уже. У меня мысль такая, если я сейчас откажусь, то он меня не будет любить. Или то здесь сейчас будет вот грандиозный
0: конфликт,
1: скандал. Да. Или я не христианка, я вообще не христианская жена, я виновата, от меня отвернутся. Вот. И здесь происходит опять страх, вина и так далее. И здесь нужно поработать с мыслями. А действительно ли есть доказательства, что все, муж возьмет и со мной разведется по этому поводу? Да?

0: дальше буду делать. Но я даже не пробую иногда. И поэтому очень важно, да, постепенное вот такое действие делать. А вообще надо этому постепенно учиться. Например, там вот составить такую лестницу страха, чего я больше всего боюсь. И отказаться сначала от легких каких-то предложений. Отклонить предложение, допустим, поучаствовать в необязательном мероприятии. Или отказать подруге в совместном походе в тренажерный зал. Вот. Она говорит, все, давай ходить в тренажерный зал. И я хожу, а мне неинтересно. А мне лучше ходить в бассейн. Да. Вот что самого страшного будет? Подруга обидится на меня? Хорошо, но даже если она обидится, если у нас крепкие отношения, в любом случае наша дружба останется. Да? То есть я ей скажу, ты знаешь, я тебе очень благодарна, мы вместе ходили, но вот мне больше хочется ходить в бассейн. Если ты хочешь, присоединяйся, если нет, ну, значит, мы будем ходить, а встречаться будем потом. Или, допустим, да, откажете посмотреть фильм, допустим, да, другу, или скажете, давай мы будем по очереди это делать. Я не думаю, что подруга, друг или муж сейчас вас сбросят.
1: Да, то есть вот этот вот такой момент того, что мы порой, даже, допустим, вы сказали про бассейн, вспомнила случай, когда очень сложно отказать, даже некоторым людям нельзя там ходить в бассейн, да, там пробывает холодная вода, и человек очень часто простужается. Но я все равно туда пойду, потому что я согласился, я же обещал. А как говорится в Библии, да, что, ну, как бы, если обещал, то лучше тебе не обещать, чем не исполнить, да, но порой...
0: Иногда нужно... же есть обстоятельства, правда же, да?
1: Да, да. Такие же вот есть вот все-таки конкретные, может быть, шаги, когда мы можем понять, что здесь мы можем отказать, как мне, может быть, прийти к тому, чтобы научиться говорить вот это уверенное и твердое «нет».
0: Вот, здесь, знаете, есть такой навык, и им нужно овладеть, правильно отказывать. Ведь мы можем, да, как нельзя отказывать. Нельзя отказывать, да, вот вы у меня что-то спрашиваете, да, там говорите, Надежда, хочу пригласить вас в театр сегодня. А я говорю, нет. Что вы будете ощущать, да? То есть это невозможно, я не могу отказать. Безусловно, это неприятный отказ. Или нет, я не могу. Сегодня я вечером занята. Тоже вроде бы как бы не очень логичный отказ и вызывает такие противоречия. А вот если я по алгоритму это делаю, то я сохраняю и контакт потом с человеком, отношения, и это не выглядит так сурово. Алгоритм такой – присоединение. А потом сначала я присоединяюсь к чувствам партнера или человека, который мне делает предложение. А потом я отказываю, но объясняю, почему нет, и предлагаю какое-то альтернативное действие. Например, в нашем с вами сейчас диалоге это могло выглядеть так. Вы мне предлагаете пойти в театр. Да, а я говорю, Мария, мне очень приятно, что вы позаботились обо мне и предложили мне пойти с вами в театр. Мне очень приятно это. Но, к сожалению, я сегодня не могу, потому что я обещала с мужем и с детьми съездить там за город. Вот. Но я обязательно в следующий раз возьму билеты и предложу вам пойти в театр. Или если, ну, чтобы не пропал билет, если вы не возражаете, могу я... Или давайте я позвоню нашей общей подруге, если больше не с кем пойти. То есть я предлагаю какое-то альтернативное действие. Скажите, вот сейчас мой отказ, он выглядит более мягким, да?
1: Он выглядит очень благородно.
0: Да. То есть вот этот алгоритм, если мы усвоим, то мы будем, скажем так, отказывать, но отказывать это с любовью по-христиански.
1: Вот очень такой интересный вы пример сказали, да, он очень такой практичный. Бывает так, что порой люди все равно не могут, вот, может быть, как-то вот когда отказали, избавиться вот, от чувства вот, вины, все равно оно немножко гложет. Вот что делать в этом случае? Как от него, может быть, избавиться? Или от него вообще невозможно избавиться и жить нам с ним...
0: Дело в том, что чувство вины после отказа, да, легкое такое сожаление, да, оно, в принципе, остается, особенно если вы никогда не отказывали и сейчас учитесь этому делать. Но опять-таки, если мы это все делаем мягко по алгоритму, допустим, кто-то просит вас, ну, я не знаю, поработать, да, да, вместо вас или обсудить что-то. А вы говорите, вы знаете, я сейчас не могу. Угу. Я понимаю, что для вас это очень важно. Могу я предложить завтра выделить полчаса, да, угу, или во время обеда давайте. И тогда вы, когда предлагаете альтернативу, вот это чувство вины, оно снижается.
1: Угу.
0: Но здесь же мы должны себе напомнить, что чувство, мы имеем право отказать.
1: Да.
0: Мы

0: имеем право отказать. Это не делает нас плохими mm-hmm. людьми. И наши потребности, они точно так же важны, как и потребности к другим. Поэтому нужно проанализировать и посмотреть, действительно ли отказ был неоправданно жестким, вы сказали грубо. Mm-hmm. И как поступил бы Иисус в этой ситуации? Ведь он тоже иногда отказывал, правда же?
1: Да, угу. Совершенно верно.
0: Поэтому нужно помнить про наши тоже потребности и уметь отказывать, пусть не часто, а если мы отказываем, то делать это деликатно, с любовью, по-христиански.
1: Надежда, я благодарю вас за такую интересную беседу. Спасибо вам за практические советы. Благодарю.
0: Благодарю.
1: Благодарю вас, Надежда. Там, где мы учимся говорить «да» из свободы, а не из страха, появляется место не для удобных, а для живых отношений.
2: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
3: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
2: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
3: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
4: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Какая неловкая ситуация, как стыдно. Подобные мысли наверняка возникали у вас. Чувство стыда. Почему оно появляется? Что нам дает чувство стыда и что оно у нас забирает? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вот, насколько я помню, с детства чувство стыда, оно крайне неприятное, но отношение всегда было к нему у меня неоднозначное. И оно, это чувство, даже порой казалось, ну, положительным, потому что, ну, когда стыдно, это значит, надо что-то исправить. Это от тебя ждут, что ты что-то сделаешь лучше, что вот, ну, тебе стало стыдно в какой-то неловкой ситуации, и эта ситуация сигнализирует о том, в чем ты ошибся. А сейчас хочется на самом деле разобраться, правильно ли такая позиция, такое отношение к стыду, и в каких случаях вообще появляется стыд, и может ли он разрушить нас?

0: Ну, безусловно, стыд знаком нам с детства. Каждый был в той или иной ситуации какого-то разоблачения, какой-то наготы. И я думаю, что когда после этого мы что-то хотим исправить, это как будто больше про чувство вины, что нас пристыдили, может быть, но мы чувствуем себя виноватыми. А чаще всего мы стыдимся даже не всегда за что-то. И мы стыдимся иногда в тех ситуациях, которые нам не подвластны, не подконтрольны, когда мы что-то упустили, что-то не сделали, что-то где-то произошло такое, что мы не проконтролировали. И вот это разъедающее ощущение, что ты как на топком болоте, оно обычно не ведет к созиданию, а наоборот ведет к какой-то погруженности в себя. И вот первым симптомом как раз-таки стыда является вот эта погруженность в себя. Человеку кажется в этот момент, что все вокруг видят, как он ужасно вот сейчас выглядит. Все вокруг видят. И я вспоминаю ситуацию, когда я случайно опрокинула корзинку в торговом центре. Было ощущение, что все только на меня смотрят. И это такое иррациональное ощущение, потому что если бы я стояла в очереди, и не я опрокинула корзинку, я бы ровным счетом не обратила внимания, ну, посмотрела бы, да, опрокинула человек и продолжила бы свой путь. Но в тот момент человеку, который испытывает это жгучее чувство стыда, жгучее, разъедающее, ему очень сильно, он ощущает, что как будто почва из-под ног уходит, что он учащается сердцебиение, у него потливость тут же появляется, у него ощущение, что он весь какое-то недоразумение. И чаще всего человек себе в такой ситуации тут же дает какой-то ярлык, какое-то объяснение и говорит, какой я неуклюжий. И вот я, не знаю, вот какая я тупая, вот я такая растеряха. Мы тут же себе приклеиваем какой-то ярлык. В этот момент мы просто не можем даже принять себя, что вот мы такое могли упустить, недосмотреть, сделать.
1: Угу. Ну, вы говорите о каких-то, я так понимаю, ситуациях, когда мы, ну, не виноваты, просто произошла какая-то оплошность, да, мы не планировали долго, там, опрокинуть корзинку, да, или мы не планировали, что у нас там что-то произойдет с платьем и там оголится какая-то часть тела, да, простите. Ну, то есть мы это не планировали, но это произошло случайно. Вот.
0: А но виним ведь... мы себя в этом. Но мы в этот момент направляем против себя.
1: Да, хотя мы не виноваты, мы просто там где-то могли извиниться, а где-то, ну, так пожать плечами и идти дальше, вот, поправив, ну, как бы, ситуацию, насколько это возможно. А вот есть ведь и ситуации, когда мы действительно виноваты, когда мы, правда, шли в каком-то не том направлении и совершали какие-то там гнусные дела, и вдруг, ну, мы, ну, не думали мы, что об этом узнает куча народу, и вдруг стало это известно, раскрылось что-то. И,
0: ну, это да. Тоже вот это ощущение наготы, оно присутствует, когда да. Ты что-то сделал не так и действительно совершил какой-то проступок, и за него стыдно. Но вот здесь реакция на самом деле, что у человека, который, ну, что-то, какую-то ошибку грубую допустил, или был увлечен в чем-то, вот, ну, там, что-то с платьем, тушь потекла, или помада размазалась, не заметила. А реакция в поведении примерно одинаковая. И тот, и другой, а неважно даже, что послужило причиной стыда, и тот, и другой чувствует жгучие, болезненные ощущения. Мы стыд, мне кажется, даже острее, чем любую другую отрицательную эмоцию, проживаем. Ощущение, что тебя вот просто током ударили, обожгли, кипятком облили. И первое, что хочется сделать человеку в такой ситуации, однозначно, это чтобы вот люк открылся, чтобы ты провалился. Угу. Естественное желание человека в такие моменты спрятаться, скрыться. И здесь, конечно, мы вспоминаем библейский сюжет Адама и Еву, которые от стыда спрятались. Они спрятались, и сегодня нам тоже свойственно, и нам хочется, если была какая-то

0: неуклюжая ситуация в обществе, и что-то где-то мы случайно себя не так повели, и что-то не так получилось, или даже если мы действительно совершили какую-то специально ошибку и вину чувствуем за собой, первое, что всегда хочется человеку, это куда-то сбежать, в какую-то безопасность, закрыться от всех, чтобы никто не видел, ни с кем глазами не встречаться. Потому что это самое, на мой взгляд, сложное для человека – встретиться с кем-то в этот момент глазами. Кажется, что сейчас все видят и все осуждают. Вот эта иррациональность этой ситуации в том, что другие, возможно, действительно заняты своими делами, своими заботами, но человек, у которого вот накатило чувство стыда, окатило его, как кипяток, это чувство стыда, он не может адекватно сказать, что, ну, вообще-то я не виновата, что вот так случилось, я шла и зацепила, или что у меня каблук сломался. И я не виновата, что я пролила и вот облилась, теперь мне целый день ходить вот в штанах с пятнами. Но человек в этот момент, его мышление искажается, и он не может сам себе сказать, ну, ты вообще-то не виноват. Он начинает себя стыдить, что куда ты смотрел, да, надо было быть осторожнее, надо было за столом пить, а не держать в руке этот стакан.
1: Ну вот здесь, я думаю, я так представила себя в какой-то ситуации подобной и подумала так, я думаю, что, скорее всего, здесь даже проблема не в том, чтобы сказать себе «я не виноват». Например, я-то могу знать, что я не виноват. Но вот другие, им-то не объяснишь вот всем, которые меня видели или которые что-то обо мне узнали. Я же им не объясню, что было не совсем так, что я здесь не совсем, ну как бы, я ни при чем здесь, или что это случайно вышло. И вот из-за того, что другие действительно обо мне будут думать, а я не в силах им всем объяснить, вот от этого такое...
0: Некомфортное
1: ощущение. Некомфорт.
0: Но, Юлия, согласитесь, это некомфорт, который у нас рождается в голове. И я помню ситуацию, когда я, даже не я, мой сосед, да, вот с кем мы летели, облил на меня томатный сок. И вот я лечу, у меня в брюки в томатном соке. И это всем видно, и мне не переодеться. И я вышла в аэропорт, и я иду в аэропорту с брюками, залитыми томатным соком, на светлых штанах, все видно. И у меня было ощущение первое, вот этого стыда. А потом я подумала, разве я могу что-то изменить? И я вот это мышление на то, что другие скажут, как другие посмотрят, а другие в этот момент несутся по своим делам, они решают свои задачи. Ну, посмотрели они, может быть, на мои брюки, и они пошли дальше. И я приняла решение в тот момент поднять голову и идти так, как будто их там, этого пятен там нет, этого там нет. Но это нужно было переключить где-то в голове, вот это ощущение стыда и желание себе приклеить ярлык или куда-то сбежать, спрятаться. И даже первая мысль была, вот приеду в аэропорт, быстро где-нибудь в туалете переодену другие штаны, чтобы никто не видел. Вот это желание спрятаться, оно очень свойственно для человека, который в стыде. А вот выйти, несмотря на это, и пройти, и сделать то, что ты планировал сделать. Даже если ты шел куда-то, и ты споткнулся, но продолжить этот путь, вот здесь нужна, мне кажется, смелость. Нужно в своей голове где-то переключить про то, что это не конец. Это не конец истории. Потому что в этот момент человеку очень хочется себя уничижить. Был бы такой, да, сам на себя, что-то бы сам себе и сделал. У него ненависть либо против того, кто сделал это, кто пролил, да, или жгучая ненависть на самого себя направлена, если он был неуклюж, и он что-то не так сделал и выставил себя как-то на людях. Вот это желание уничтожить как-то саму ситуацию, избежать, это все такие не очень конструктивные способы решения и работы с проблемой, решения проблемы стыда. Как раз-таки решить проблему стыда мы можем не тогда, когда мы будем прятаться или наклеивать ярлык. Вот я неуклюжая, вот я тупая, вот я толстая, поэтому я тут не пролезла и в эту одежду не влезла. Мне теперь стыдно в магазине, что я не тот размер попросила. И пока мы будем клеить на себя ярлык, уничижать себя, мы будем думать, что где-то это чувство стыда и вообще вся ситуация нашей жизни, мы ее

0: контролируем. Вот где-то, с одной стороны, светская психология, она говорит о том, что стыд – это чувство стыда в нас присутствует того, что когда-то нас приучили стыдиться, что кто-то взрослый нам когда-то навязал в детстве или в нашем окружении навязали нам чувство стыда, поэтому мы стыдимся. Но Библия нам предлагает и другой взгляд на стыд. И действительно, когда мы виноваты, то Библия предлагает не прятаться с чувством стыда куда-то в кусты, а предлагает нам выйти и искать прощение, искать примирение, восстановление отношений, если мы действительно что-то совершили, плохой проступок. Не бежать, а идти навстречу и пытаться решить эту проблему. Для этого нужна смелость. И также точно, если мы совершили какую-то оплошность, ну, какую-то ошибку, ну, я не знаю, к примеру, забыли там кошелек и стоим вот перед кассой, и у нас нет денег, вдруг не оказалось. И такая оплошность, которая, в принципе, ну, она не такая сильно серьезная, но мы себя можем за это очень сильно укорять. Или вот как я тележку опрокинула, можем себя еще долго укорять, что надо было быть внимательнее и не проливать там, сметана, и разбитые яйца летели вокруг. Все это было... В тот момент мне казалось это катастрофой. Вот в этот момент чувство стыда нас побуждает уйти вглубь себя. Если мы уходим внутрь себя, мы не решим проблему. Мы можем решить проблему тогда, когда мы идем от себя, извне. И если мы совершили ошибку, мы идем извне и решаем эту проблему. И если мы чувствуем, что где-то мы не очень были уклюжи, да, не очень мы были аккуратны или сделали что-то, или проконтролировали что-то, то мы должны в этот момент не укорять себя, а посмотреть, почему я так думаю, что я всем своей жизнью управляю. Почему я думаю, что всегда в моей жизни все должно быть гладко. Мы вот не затрагивали эту тему, но мы же иногда стыдимся и своих близких. Мы стыдимся своих детей, которые не очень хорошо учатся. Мы можем стыдиться своих родных, которые, может быть, имеют какую-то ограниченные какие-то возможности. Мы можем стыдиться детей, которые родились с ограниченными возможностями. И вот этот стыд, он хотя и рациональный, он, возможно, говорит о том, что мы хотели бы все в нашей жизни контролировать. И мы хотели бы, чтобы в нашей жизни все было, как мы себе придумали, как мы себе расписали. И поэтому нам может кажется, что это стыдно, что у нас такие родственники, или что у нас такой муж, такая жена, такая семья, или мы можем стыдиться, что мы работу потеряли. Это как будто про какую-то нашу несостоятельность. И это где-то разоблачает в нас желание быть всегда на высоте, всегда быть самодостаточным, всегда быть успешным, всегда быть замечательным, всегда быть окейным. Но в этом мире это невозможно. И вот эта иллюзия, что мы все можем контролировать и все можем, всегда можем быть положительными, хорошими, замечательными, она разбивается, и нам стыдно. Вот этот стыд, мне кажется, он должен побудить нас бежать к Богу. Не от Бога, а бежать к Богу. К тому, кто может нам дать прощение, к тому, кто может нам дать надежду, исцеление может дать. Если мы только остаемся в этом внутреннем самокопании, вот я не так сделала, вот как стыдно и как обо мне сейчас подумают. Есть люди, которые в депрессию так гоняют себя, они не выходят потом... очень подолгу из дома, потому что все видели этот провал, все видели, как они были неуспешны, неудачны. И они во многом ломают себе жизнь, портят себе жизнь.
1: Да. Над этим действительно стоит подумать. Это интересная мысль, что нужно решать ее не в глубине себя, ну, хотя надо, ну, понять причину, да? Это мы можем наедине с собой сделать. Но идти от себя, ну, как бы искать действительно... ну, поддержку у Бога или у людей тоже, потому что я думаю, что нам кажется, что все на нас смотрели, что все нас осуждали, но на самом деле далеко не все, и поддержку все равно можно найти, да, среди своих близких людей.
0: Безусловно. тот стыд, который нас побуждает закрыться в себе, он не созидает.

0: страдающие. Но стыд, который направляет нас вопрошать, искать, примиряться, это тот стыд, который может нам послужить добрую службу.
1: Да. Пусть стыд действительно будет в нашей жизни двигателем к чему-то новому и лучшему. Пусть он не тормозит нас. Спасибо вам, Маша, спасибо за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Нашей гостьей была психолог Мария Вачева. Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение – вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.
2: А что, если я не Эйнштейн, не Эдисон, не Илон Маск, не Стив Джобс, не Цукерберг и не Моцарт? Что, если я не талантливый? Есть ли у меня шансы чего-то добиться? Сегодня модно быть талантливым с детства. Играть на скрипке с 3 лет, говорить на 2 языках 4, в 6 победить в Олимпиаде. Но реальность у большинства совсем другая. И теперь взрослый человек живет в ощущении, что он не слишком способен. В мире, где так легко повесить на себя ярлык «не талантлив», «не способный», «не гениальный», стоит ли вообще продолжать и к чему-то стремиться? Один известный физиолог, которого весь мир будет знать под именем Ивана Петровича Павлова, родился в семье священника. В детстве он не блистал, упал с крыльца, получил черепно-мозговую травму, долго восстанавливался и не отличался особой ловкостью или гениальностью. Он рос в довольно скромной обстановке, в провинции, не зная, чем займется в будущем. Более того, он до 11 лет не ходил в школу, его воспитывали дома. И во всех этих обстоятельствах в нем что-то проснулось. Он стал читать, стал наблюдать. Его внимание к деталям, интерес к живому, к тому, что скрыто внутри механизмов, механизмов жизни, медленно, но верно вытягивало его к науке. И вот спустя годы человек, о котором никто не говорил, он гениальный ребенок,

получает Нобелевскую премию. За что? За исследование пищеварения. Звучит не пафосно, но это открыло путь к новым направлениям в нейрофизиологии, психологии, медицине. Его имя стало синонимом научной дисциплины. Получается, быть не самым талантливым в начале пути вовсе не приговор. Действительно, важно не то, каким ты родился, а каким ты стал. Павлов стал великим не потому, что был вундеркиндом, а потому, что он однажды нашел то, что его по-настоящему захватило, и отдал себя этому полностью. Его история про то, что иногда путь начинается не с дара, а с интереса. А интерес может перерасти в страсть, и страсть в призвание. Анджела Дакворт, профессор психологии Университета Пенсильвании, утверждает в своих работах, что упорство со страстью к делу, а не врожденный талант, гораздо сильнее влияют на достижение целей в долгосрочной перспективе. Она провела масштабные исследования, в том числе в военной академии Вестпойнт, и пришла к выводу, что высокий уровень упорства, настойчивости, стойкости духа, характера, целеустремленность в сочетании со страстью к делу – самый надежный фактор успеха. Это говорит о том, что талант в привычном понимании даже переоценен. В истории немало примеров, когда люди обладали выдающимся потенциалом, но он остался нереализованным. Думаю, и у вас есть примеры талантливых людей из вашего окружения, кто не раскрывает свой потенциал. Такие истории не редкость. Зато есть совсем другие, про тех, кто и не считал себя талантливыми, кто брал усердием и трудолюбием. Например, Андрей Тимофеевич Болотов, человек, чье имя знают в истории агрономии, ботаники и помологии. Он стал основателем науки о фруктах в России. Но если бы вы встретили его в 14 лет, вы бы вряд ли подумали, что он станет великим. Он остался сиротой, был слабым, застенчивым мальчиком. В 20 лет у него кризис веры, сомнений, одиночества. Он не считался в юности вундеркиндом, но благодаря огромному усердию, сформированному им внутреннему стержню и верности своим убеждениям, достиг огромного влияния в науке и культуре. Его упорство важнее любого врожденного дара. Библия не требует от человека быть гением или талантом в глазах общества, но она многократно подчеркивает ценность верности, труда, постоянства и умножения того, что уже дано. В притчах сказано, кто возделывает свою землю, тот будет насыщаться хлебом. В Евангелии от Матфея притча о талантах показывает, что не важно, сколько тебе дано, один, два или пять талантов, важно, что ты с этим сделал. Верный и благоразумный раб не тот, кто родился с особым даром, а тот, кто, имея немногое, проявил усердие и ответственность. Бог смотрит не на масштаб, а на сердце. И каждый человек, даже считающий себя не очень способным, может быть верным и плодоносным, если работает, доверяет и не зарывает свое малое в землю. Потому что в глазах Бога это малое может стать великим. Фёдор Михайлович Достоевский сегодня классик, но в молодости вечно болеющий, неприкаянный юноша, испытывавший неуверенность в себе, страдавший от одиночества, эпилепсии, бесконечных сомнений. Его ранние произведения критиковали. А в 1849 году он был арестован. Достоевского приговорили к смертной казни, замененной в последний момент на каторгу. Он провел 4 года в Омской крепости, в тяжелых условиях, среди уголовников, в цепях, на морозе, в полной изоляции. Многие тогда думали, что его сломали. Человек, прошедший каторгу, чаще всего ломается, но он не просто выжил, он вышел другим. Его вера стала глубже, его творчество человечнее. Он стал писать так, как никто, потому что он видел ад и верил, что даже в аду можно сохранить душу. Его стиль родился не от легкости, а от борьбы, не от легкого пера, а от настоящей боли. Достоевский стал не просто автором романов, он стал формирователем русской культурной и духовной идентичности. Его размышления о добре и зле, свободе воли, христианстве, страдании повлияли на целые поколения философов, богословов, политиков и культурных деятелей. Его считают одним из глубочайших мыслителей XIX века, и влияние его

идей выходит далеко за рамки литературы. Альбер Камю утверждал, что вся современная философия невозможна без Достоевского. Он предвосхитил многие идеи экзистенциализма еще до их философской формулировки. Интересно, что метаанализ, опубликованный в журнале Journal of Personality and Social Psychology, показал, что люди, пережившие серьезные жизненные потрясения в молодости и прошедшие через них осознанно, в зрелости уже демонстрировали более высокий уровень эмпатии, способности к саморефлексии и лидерским качествам. Исследование профессора Ричарда Теда, изучавшего феномен посттравматического роста, также указывает, что личностное развитие часто происходит именно через страдания, если человек нашел в них смысл. Достоевский – один из ярчайших примеров этого. Его глубина как писателя и мыслителя сформировалась не на почве легкой жизни, а через внутреннюю борьбу и веру, пережитую в мраке каторги. А давайте вспомним Ломоносова. Если бы вы встретили его на заснеженной дороге в Архангельской губернии в 1730-х годах, вы бы увидели не гения, а 19-летнего крестьянского сына, идущего пешком из Холмогор в Москву. Без денег, без покровителей, без ясного плана, но с отчаянным стремлением к знаниям, с рюкзаком за спиной и решимостью в глазах. Ломоносов родился в семье помора. С детства помогал отцу на промыслах. Он начал читать все, что попадалось под руку. Его жажда знаний не имела выхода. Вокруг не было школ, но он не смирился. Он пробрался в Московскую славяно-греко-латинскую академию, скрыв свое крестьянское происхождение. Он погружался в учебу с необычайным усердием, стремясь наверстать все, что упустил в крестьянском детстве. Он стал не просто ученым, а человеком, который сформировал саму науку в России. Ломоносов – это пример неописуемого трудолюбия. Он не родился в золоте, но он его выковал. Он говорил, что труд – это дело не только ума, но и совести. И если Бог дал человеку разум, значит, дал и ответственность его развивать. Ломоносов – пример того, как стремление к истине, настойчивость и вера могут буквально поднять человека с земли до высот. Он стал основоположником физики, химии, грамматики, поэзии. Все с нуля. Но с Богом и трудом. Добиться чего-то могут не только талантливые люди. Даже наоборот. У талантливых высок риск потухнуть, расслабиться. И если поначалу кажется, что таланта особо-то и нет, тогда можно взять эту жизнь трудолюбием. А там и глядишь, в процессе талант раскроется. Из всех этих историй хочется сделать 4 ключевых вывода. Первый. Яркий старт не главное. Главное – трудолюбие. Второе. Не быть талантливым – это не приговор. Это возможность проявить себя. Третье. Истинная сила раскрывается в постоянстве, а не в спонтанности. И четвертое. Многие известные люди начинали плохо, незаметно, бесперспективно, но у них было главное – упорство и смысл. Звучит, конечно, красиво. Но как жить-то согласно этому? Как внедрять? Могу предложить вам такие конкретные шаги. Во-первых, перестать сравнивать свой путь с чужими вершинами. Это разрушает мотивацию. Каждый идет своей дорогой, и чужие достижения не отменяют ценность твоих результатов. Во-вторых, трудиться там, где ты есть. Делать то, что по силам. Развивать свой мозг и те даже, как может показаться, небольшие способности в чем-то. Среди этого труда, возможно, даже обнаружится скрытый талант в какой-то области. В-третьих, завести дневник роста. Записывать каждый день, чему научился, что преодолел, какие книги или мысли вдохновили. Это как тренировка. Рост становится видимым, когда его отслеживаешь. В-четвертых, искать наставников. Не обязательно каких-то великих, достаточно мудрых. Это могут быть книги, лекции или реальные люди, у которых можно учиться. Наставник помогает не сбиться с пути, держать фокус и придает уверенности. В-пятых, молиться. Но не о легком пути, а о мужестве оставаться на верном. О мудрости, как молился Соломон. О терпении, о зрении видеть возможности даже там, где другие видят тупик. Бог не требует от человека быть гениальным. Он хочет, чтобы каждый возделывал свой сад.

верным, с любовью, с упорством. И тогда даже самое малое принесет плод, потому что сила не в таланте, а в верности. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радости и горести отдельного человека.

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет всем.
0: Правильную осанку вырабатываешь, Надюш?
1: Нет, уроки учу быстрым методом.
0: А ты что, думаешь, что если носить книгу на голове, то то, что в ней записано, лучше запомнится?
1: Пока не знаю. А вдруг чудо произойдет, а то я уроки выучить не успела.
0: Я думаю, что если ты откроешь учебник, прочитаешь его и узнаешь кое-что новое, это и будет маленьким чудом.
1: Дядь Леш, ты думаешь, что от книжки на голове никакой пользы нету?
0: Ну почему? Кое-какая польза есть. Вот скажи, Надюш, ты часто сутулишься?
1: Только когда выпрямиться забываю.
0: А вот занятие с книжкой на голове – это самый лучший способ тренировать ровную спину и красивую походку.
1: За правду?
0: Конечно. Если делать это упражнение каждый день, 10 минут перед уроками, увидишь результат. Кстати, а почему ты сегодня не успела уроки выучить?
1: Портфель с дерева никак достать не могла.
0: А как он туда попал?
1: Я птиц во дворе кормила и не заметила, как ко мне подкрался Макарошкин. Взял мой портфель и говорит: я сейчас тебе докажу, что не только птицы летать умеют. И забросил мой портфель прямо на дерево.
0: Да уж, поступок не из лучших.
1: Вредительский

0: поступок. Я ему прямо так и сказала.
1: А он что?
0: Говорит, это он для птиц старается. Свой портфель не хотел бросать. Эх, дядь Лёш, жалко, что у нас нет волшебной палочки, чтобы злых людей в добрых превращать.
1: Так у нас есть Господь, Надюш. Он может помочь даже самому злому превратиться в доброго. Такое чудесное превращение однажды произошло с человеком по имени Савву.
0: Про него написано в Библии.
1: За правду.

0: Эта история произошла после того, как Господь Иисус поднялся на облаках в небо. Он пообещал ученикам однажды вернуться и забрать с собой всех, кто послушен Ему.
1: Поэтому Он просил своих учеников рассказать о Нем всем, пока Его не будет.
0: Друзья Иисуса отправились в разные города, чтобы рассказать людям о том, как Он их любит.
1: Об этом узнал один злой человек по имени Савва. Он ненавидел людей, которые рассказывали об Иисусе, поэтому ловил их и сажал в тюрьмы.
0: Как-то в поисках друзей Иисуса он торопился в город Дамаск. И вдруг Савва осветил яркий, ослепительный свет с неба.
1: Он упал на землю и услышал голос.
0: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?»
1: «Кто ты?» – спросил Савва.
0: «Я Иисус, которого ты гонишь», – ответил голос.
1: Савва очень сильно испугался и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?»
0: А Господь сказал: «Встань, иди в город, и там будет сказано тебе, что нужно делать».
1: Савва поднялся с земли, открыл глаза, но ничего не смог увидеть. «Дядь Лёш, я тоже однажды ничего не могла видеть с открытыми глазами. В этот момент у нас выключили электричество. Пока я фонарик искала, я уже два раза стукнулась, еще чуть не упала».
0: «Да, Надюш, очень сложно передвигаться в полнейшей темноте. Поэтому Савва отвели в город Дамаск его друзья».

0: а в том городе жил добрый человек по имени Анания.
1: Господь явился к нему в видении и сказал:
0: «Ступай и найди Савла. Он находится в доме на улице, называемой Прямой».
1: И Анания пошел. Найдя Савла, он положил на него руки и сказал: «Меня послал к тебе Иисус, и теперь ты опять сможешь видеть. Иисус хочет, чтобы ты стал его другом».
0: Тотчас же к Савлу вернулось зрение. Он обрадовался, что может дружить с Иисусом, и совсем перестал быть злым.
1: А еще он сменил свое имя, и теперь все его называли Павел.
0: Мы знаем его как апостола Павла. Он всем людям рассказывал о Господе Иисусе, который помог ему из злого человека превратиться в доброго человека.

0: Дядь Лёш, я поняла. Чтобы в доброго человека превратиться, надо с Иисусом подружиться.
1: За правду.
0: Тогда надо срочно сказать Макарошкину, что Иисус хочет с ним дружить.
1: Это замечательная мысль. Ведь если дружишь с Богом, то всегда хочется сделать что-нибудь хорошее.
0: Дядь Лёш, а мне уже хочется сделать одно доброе дело.
1: Я могу тебе чем-то помочь в этом?
0: Конечно. Давай сделаем кормушку для птиц.
1: Хорошо. Для этого нам понадобится ровная деревянная ложка.
0: Мы что, из ложки птиц кормить будем?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вот она.
1: Спасибо. А еще нам понадобится обычная пластиковая бутылка.
0: Дядь Лёш, я что-то не могу представить, как будет выглядеть наша кормушка.
1: Немножко терпения, и ты все увидишь. Для начала нужно вырезать две дырочки для ложки, одну напротив другой.
0: Можно я их вырежу?
1: Нет, Надюш, это задание для взрослых. А для тебя тоже дело найдется. Ты можешь сначала нарисовать фломастером, где нужно будет вырезать эти отверстия. Это должны быть отметки одна напротив другой. Одна дырочка повыше, а другая пониже, чуть побольше. Угу, теперь моя очередь потрудиться. Верхняя дырочка будет маленькой, для ручки ложки. А нижняя чуть побольше. Из нее будет высыпаться корм.

0: Так, а теперь вставляем ложку. Вот так. Вот именно из этого отверстия будет высыпаться корм. Ой, Надюш, а ты где?
1: Я здесь. Я корм для птиц приготовила. Там крупа и хлебные крошки. Подойдет?
0: Очень даже подойдет. Я думаю, птичкам понравится. Ну что, время высыпать? Держи, Надюш. А я буду сейчас засыпать. Так. Потряси чуть-чуть верхнюю.
1: Ну вот, все готово.
0: Теперь я сделаю вот в этой пробочке дырку, чтобы вставить туда веревочку. А ты, Надюш, пожалуйста, привяжи ее к пуговке.

0: тебя готова?
1: Да. Готова.
0: Отлично. Теперь вставляем эти ниточки сюда в дырочку. И завязываем узелок. Накручиваем пробочку на место.
1: Вот так пустая бутылка превратилась в очень нужную вещь.
0: Ребят, а вы когда-нибудь превращали ненужную вещь в полезную?
1: А может быть, вы даже видели, как злой человек превратился в доброго? Напишите нам обо всех превращениях.
0: Да, ребята, нам будет интересно узнать об этом. Ну, а наши превращения закончились. Нашу кормушку можно вешать. Надюш, ты уже представляешь, как

0: Птички будут есть из этой ложки.
1: Ага.
0: И как же?
1: А вот так.
0: Взаправду.
1: Главное, чтоб не было дождичка.

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь.
1: Перестаньте спорить.
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «Съем» и «Съем».
3: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
2: А я не ела чужое, я съела свое.
5: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
0: Всем привет! А почему свет пропал?
5: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
0: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
2: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
2: Дразнился?
0: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
6: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
0: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
5: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
0: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
5: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
0: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла».

0: потому что ты можешь умереть.
1: А что, они были ядовитые?
2: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
1: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
3: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
0: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
3: Змей спросил: «А почему?»
0: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
3: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй».
1: «Мама, не ешь, он тебя обманывает».
2: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
0: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
1: И что, Адам с Евой тоже?
2: К сожалению, да.
0: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
1: Бог их тоже очень сильно любил.
0: Да. Бог сильно любил Адама и Еву, и, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
3: Ева говорила, что это змей виноват.
0: А Адам говорил, что виновата Ева.
3: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
1: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
1: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
0: Молодец, Вита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
3: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе, но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них. А теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес

0: принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
2: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
2: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
2: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
2: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
2: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
4: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно со мной произошла интересная история. Я встретил одного молодого человека, видно было, что он потрепан жизнью. Я хотел рассказать ему немножко о Божьей любви, о том, чтобы он принял Бога как своего спасителя, потому что мне его было очень жалко. Мне хотелось, чтобы он стал человеком, жизнь которого изменится. Он мне сказал такие слова, он говорит: где твой Бог был, когда меня там квартиры лишили, когда у меня там жена от меня ушла и так далее и тому подобное. И я ему хотел сказать, что, глядя на меня, вам кажется, что я какой-то святоша, религиозный какой-то деятель. Я хочу сказать вам, что я был точно такой же, как и вы. И жизнь меня и потрепала, и во моей жизни было многое чего, что было у вас в жизни. Но, тем не менее, сегодня я могу сказать про свою жизнь, что моя жизнь полная чаша. Недавно мне позвонил мой одноклассник, и мы с ним разговаривали по телефону. Он был немножко подвыпивший, и он в сердцах начал говорить о том, что у него совершенно не осталось друзей, что все наши одноклассники умерли, все наши знакомые умерли, ну, я имею в виду нашего возраста. И вот единственный, кто остался у него из одноклассников, это я. И я подумал о том, что действительно, вот два человека остались с нашего класса и остались живы. И я вспомнил, почему. Когда-то в моей жизни было то же самое, что с этим молодым человеком. Моя жизнь была потрепана, моя жизнь была полна негатива, полна беззакония, полна вещей, про которых можно сегодня сказать, я делал ужасные вещи. Но Бог постучался в мое сердце. Я не буду эту историю рассказывать, но один из верующих людей подарил мне Библию. Прочитав Библию, я решил для себя, что я буду следовать за этим учителем, за Иисусом Христом, потому что он для меня был последней надеждой, кто изменит мою жизнь. И так оно и произошло. И сегодня я хочу вместе с вами поделиться своим пониманием жизни полной чашей. Полной чашей, потому что из человека, который был преступником, который был...

совершая какие-то противозаконные действия, который не имел никакого будущего, я превратился в человека, у которого есть хорошая жена, есть дети, и я могу сказать, что дом мой полная чаша. Почему? Потому что я уверен, что Бог совершил это в моей жизни. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Иисус Христос говорит о том, что Он является дверью овцам. И Он говорит о том, что овцы слышат Его голос и идут за Ним. И сегодня я хочу обратиться к вам, друзья мои. Если вы слышите голос Иисуса Христа, последуйте за Ним, и ваша жизнь преобразится, ваша жизнь будет полной чашей. Сегодня вместе с вами я хочу открыть Псалом 22 и прочитать этот Псалом, разобрать, вернее, этот Псалом. В нем, я считаю, что это один из удивительных псалмов, который записал Давид. И Давид начинает свой псалом такими словами: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Давид сравнивает Иисуса Христа с пастырем, с пастухом, который заботится об овцах. И Иисус Христос говорит нам, что Он является пастырем овцам. Овцы в этом контексте, конечно, представлены людьми. И люди, которые ходят за пастырем своим, Давид говорит: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я всегда думал, что это за слова, которые сказал Давид. Что значит «ни в чем не нуждаться»? Я думал, вначале это речь идет о том, что вы, как бы, знаете, как хлеб и вода у вас будет на столе. Но когда я начал изучать в широком контексте этот отрывок, то я понял, что речь как раз идет о том, что если наш пастырь Господь, то мы с вами, как верующие люди, никогда ни в чем не будем нуждаться. Почему? Потому что Он водит нас к злачным пажитям. Представьте себе, если бы вы были пастухом, и вы бы водили овец на злачные пажити, это значит на луга, на которых растет сочная хорошая трава для своих овец. Вот вы, будучи пастухом, вот к вам хочу вопрос задать. Что бы вы хотели от своих овец, или что бы вы ожидали от своих овец, приводя их на вот эти злачные пажити? Я думаю, однозначно, вы привели бы их туда только для того, чтобы овечки хорошо покушали, чтобы они стали упитанными, чтобы у них была хорошая шерсть лоснящаяся, чтобы они были счастливы и не болели. Другими словами, речь идет как раз о том, что в первую очередь Бог хочет, чтобы мы с вами, как верующие люди, ели досыта, чтобы мы росли, чтобы у нас была хорошая работа, чтобы у нас был хороший бизнес, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы у нас было крепкое здоровье. И дальше он говорит, что водит нас к водам тихим. А воды тихие – это что такое? Тихая вода. В Евангелии от Иоанна, 4 глава, 10 стих, Иисус сказал этой женщине-самарянке в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господи, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубокий, откуда же тебе взять воды живой? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я даю ему, тот не возжаждет вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды живой». Когда-то, разговаривая с апостолом Петром, Иисус Христос ему сказал в Евангелии от Матфея, 18 главе, говорит ему: «Ты, Петр, и на сей скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Друзья мои, вода живая течет из источника Божьей церкви. Если говорить о первом, что Бог заботится как пастырь о нас и водит нас на пажити, это говорит о том, что Бог озабочен тем, чтобы мы хорошо досыта питались, чтобы мы были здоровы, чтобы у нас была хорошая работа, чтобы нам было что одеть, чтобы нам было где жить, чтобы нам было на чем ездить. Но это не все, потому что Иисус Христос говорит: не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, проистекающим из уст Божьих. Поэтому, друзья мои, когда речь идет о том, что Бог водит вначале на пажити, а потом водит к водам тихим, речь идет о том, что человек должен иметь и духовную жизнь, а духовная жизнь проистекает из церкви его. Поэтому, друзья мои, нужно не только думать о том, как заработать хорошо денег и много денег, а речь идет и о том, чтобы мы с вами имели возможность ходить в хорошую церковь.

Потому что мы нуждаемся не только в физической, но и духовной пище. Некоторые говорят, что Иисусу Христу или Богу совершенно все равно, имеем мы пропитание физическое или нет. Больше всего имеет значение духовное, больше всего имеет духовная пища для людей. Позвольте с вами не согласиться. Потому что если я открываю Евангелие и начинаю читать Евангелие, то я вижу, что, во-первых, где бы Иисус ни останавливался, к Нему приходили толпы народа. Для чего они к Нему приходили? Они приходили к Нему не только для того, чтобы услышать Слово Его, не только для того, чтобы послушать проповеди, но написано, что приносили к Нему больных, страждущих, людей, которые имеют в чем-то нужду. И Слово Божие говорит, что «приходящих ко Мне не изгоню вон». Я не встречал в Евангелии, чтобы человек пришел к Иисусу Христу с просьбой о помощи, и Иисус отказал ему. Напротив, Иисус кормил их и исцелял их, и после чего только предлагал людям следовать за Ним. Итак, физическое – это важно, но не менее важно и духовное. Поэтому, если мы говорим о пастыре добрым, то этот пастырь добрый заботится обо всем – и о физическом, и о духовном моем состоянии. В послании к евреям, 13 главе, 18 стихе сказано: «Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же». То есть, если говорить сегодня, вот сегодня, Он такой же добрый пастырь, как для Давида, или Он поменялся? Слово Божие говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть, если я сегодня обращаюсь к Иисусу с молитвой и говорю: «Господи, Ты пастырь мой, Ты водишь меня к водам тихим, Ты водишь меня на злачные пажити», что я ожидаю от Него в молитве? Что Он мне даст только духовную пищу? Но Слово Божие говорит, что Он добрый пастырь. Он не такой пастырь, как люди, которые приходят в этом мире. В Евангелии от Иоанна, где Иисус Христос сравнивает себя с добрым пастырем, Он там еще другое сравнение приводит. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы имели пожить и имели жизнь вечную». Пожить, ну в смысле вот именно покушать, чтобы было чем питаться. «Но приходят воры, я пришел для того, чтобы их накормить и дать жизнь. А эти воры приходят забрать жизнь и отнять, украсть и погубить». Поэтому, друзья мои, если говорить о Христе как о пастыре, то этот пастырь заботится обо мне. Как написано в Псалме: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим». Дальше написано: «Подкрепляет душу мою». Да, подкрепляет душу мою. Каким образом Он подкрепляет душу мою? Ну, если мы говорим, что воды тихие, это значит, человек должен иметь церковь. Тихую, спокойную гавань, где он будет получать духовную пищу. Через что эта духовная пища приходит к нему? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея, 26 главу, из 40 текста прочитаем по 41. «И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дух добр, плод же немощно. И еще отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели». В Евангелии встречается три раза, что Иисус Христос отходил и приходил. Отходил и приходил. И на все у него уходило по часу. Другими словами, можно сказать, что Иисус Христос провел в молитве 3 часа. И здесь он говорит интересную вещь: чтобы не впасть вам в искушение. И здесь написано: подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Мы живем в мире греха. И нуждаясь в духовной пище, нас Бог ведет в церковь для того, чтобы мы получили духовную пищу. Для чего нам духовная пища? Чтобы не впасть в искушение, чтобы направиться на путь истины, на путь правильный. И поэтому все начинается с молитвы, чтобы защититься от этих искушений. Я думаю так, что верующему человеку нужно

проводить в молитве не менее одного часа. Если Христос провел 3 часа, то верующему человеку нужно проводить не менее одного часа в молитве. Я хочу поделиться с вами, как я это делаю. То есть, как у меня уходит час. Ну, иногда я больше молюсь, чем час. Когда я пришел в церковь, до церкви, до протестантской церкви, я ходил в православную церковь, и был такой молитвослов, я его читал. Ну, я пришел, мне говорят, отложи в сторону этот молитвослов, учись молиться своими собственными словами. Я ничего против не имею о молитве своими собственными словами, но пройдя определенный жизненный путь, я пришел к определенному откровению. Вот есть книга «Псалтырь», она находится, это поэтическая книга, она находится в центре Библии, в середине Библии. И в этой книге, книге «Псалтырь», описаны молитвы или разговоры, беседы людей с Богом в разных обстоятельствах жизни. И читая, допустим, молитву того же Давида, да, вот Псалом 22. Ну, близок он мне, этот Псалом. Я не нахожу слов, чтобы выразить мои эмоциональные переживания, мои чувства, чтобы выразить правильными словами. Да, как я как Моисей могу сказать, обращаясь к Богу, «Боже, я косноязычен, я не нахожу правильных слов, и мне трудно в молитве находиться час». Допустим, я могу 2 слова из себя выдавить каких-то, а потом, как я могу, о чем молиться, что я буду говорить? Так вот, друзья мои, это мой пример жизненный. Я не хочу сказать, что вы должны так делать, так поступать. Я хочу просто поделиться с вами, как я нашел для себя выход. Я нахожу хорошие молитвы в книге «Псалтырь». Сейчас есть компьютер, ну, к примеру, я для себя делаю. Да, я беру, выделяю что-то, нашел, и у меня есть такая папка, на ней написаны молитвы. Я открываю в формате Word, А4, я фиксирую эти молитвы, записываю их. Ну, к примеру, мне нравится молитва святого Франциска. Смотрите, как она звучит. Прекрасная молитва. «Господи, сделай руки моим продолжением мира Твоего, и туда, где ненависть, дай мне принести любовь, туда, где обида, дай мне принести прощение, туда, где рознь, дай принеси мне единство, туда, где заблуждение, дай мне принести истину. Туда, где сомнения, дай принести веру. Туда, где отчаяние, дай принести надежду. Туда, где мрак, дай принести свет. Туда, где горе, дай мне принести радость. Помоги мне, Господи, не столько искать утешение, сколько самому утешать. Не столько искать понимание, сколько самому понимать. Не столько искать любви, сколько самому любить. Ибо воистину, кто отдает, тот получает. Кто забывает себя, вновь себя обретет. Кто прощает, тому прощается. Кто умирает, тот возрождается в жизнь вечную. Помоги мне, Господи, и сделай руки мои продолжением мира Твоего». Прекрасная молитва. И она мне с точки зрения духовности, да, вот понимания христоподобия, понимания христианства как ученичества. Я понимаю, что Христос был таким. И эта молитва как раз выражает то, что я понимаю, что я чувствую. Почему бы мне ее не повторять? Понятно, что это нужно делать не как попка, да, выучил, как попугай, повторяешь, а вдумываясь в слова, визуализируя, представляя это в своей голове, в своем сознании. Вот я выписал эту молитву, к примеру, да, потом у меня есть, к примеру, еще молитва «Отче наш», да, которую вы знаете наизусть. Вот Псалом 22, который я знаю наизусть, там, Псалом 90, который я знаю наизусть. Что я делаю? Допустим, молитву даже «Отче наш», ну, вот я ее читаю, там, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И так далее. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Когда я читаю эту молитву про себя, я вдумываюсь в каждое слово, каждую фразу. И вот смотрите, можете проэкспериментировать. Если вы прочитаете молитву «Отче наш» и 22-й Псалом, если вы его наизусть знаете, и засечете время, то вы увидите, что у вас уйдет на вот эти две молитвы минута. Если вы за 5 минут 5 раз «Отче наш» и 5 раз у вас получается 22-й Псалом. За 10 минут по 10 раз. Но у меня получается так, что иногда, к примеру, я по 100 раз там «Отче наш», по 100 раз 22-й Псалом, и вдумываясь в каждое слово, понимаете, переживая, сочувствуя, сострадая каждое слово, то есть я с этим совсем согласен, то я хочу вам сказать, что
Час – это будет минимум.

ум, который уйдет вас на молитву. И вы поймете, что не так много времени, или нет, не то что времени, не так много сил занимает потратить на молитву один час. Дальше направляет меня на стези правды. Что значит направлять на стези правды, друзья мои? Вот мы, Бог привел нас к водам тихим. Вот она церковь, в которую мы приходим. Вот она кафедра, на которую выходит служитель, проповедник, евангелист, который хочет открыть нам истину в свете Писания. И мы, слушая эту истину, делаем выводы, каждый для себя свой вывод делает. Читая какую-то духовную литературу, может быть, слушая какого-то духовного наставника или учителя, вы выводите оттуда вот это ценное семя, ценное зерно, которое нужно для вашего преобразования, для вашего изменения, чтобы вас с неправильного пути направить на путь вечный, на путь истинный. И дальше написано так, смотрите, «И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Дело в том, что Псалом Давида был написан во времена гонения Авессалома. Авессалом – третий сын Давида, от Маахи, дочери Фалмая. В чем проблема была? А дело в том, что брат Авессалома, Амнон, перворожденный сын Давида, от Ахинаамы, влюбился в сестру свою, Фамарь. А эта сестра Фамарь, она была родной сестрой Авессалома. Так вот, он ее соблазнил и изнасиловал. То есть вступил с ней в интимную связь против ее воли. А после чего выгнал ее. Когда Авессалом узнал об этом, то в определенных обстоятельствах он убил своего брата Амнона. Дело в том, что эти сыновья Давида росли в определенных обстоятельствах, и они видели жизнь своего отца, жизнь царя Давида. Давид сделал то же самое в своей жизни. Во-первых, он взял себе в жены Версавию, которая была женою Урия Хиттиянина, то есть взял ее силой. Когда ее соблазнил, и она забеременела, что он сделал? Он приказал убить Урию Хиттиянина, ну, чужими руками. И дети его, мы порой взрослые люди, нам кажется, что этого никто не замечает. Наши дети не замечают то, как мы себя ведем. Мы можем говорить красивые слова, мы можем говорить красивые вещи о Евангелии, о Боге, о Христе, но наше поведение может быть совершенно противоположному сказанному. Так вот, Давид, совершив вот эти поступки, впоследствии пожал последствия своих поступков. Дети его стали зеркалом или отзеркалили его поведение. И вот Давид, некоторые говорят, авторы, переводчики этого псалма, они говорят, что Давид произносит этот псалом с чувством горести и сожаления, что это произошло в его жизни. И вот уже было, это время было, когда гнались уже за Авессаломом, потому что Авессалом восстал на Давида и хотел его свергнуть с власти. И вот Авессалома, конечный результат, конечно, нам известен из Библии. Авессалом был убит. Но вот Давид обращается к Богу и говорит, «Если я пойду долиной смертной тени», вот это он называет долину смертной тени, когда вы, совершая неправильные поступки, входите в ситуацию, которая для вас просто, ну, не знаю, огненное испытание. Вам кажется, что с этого невозможно выйти. Но проблема заключается в том, что не кто-то вам помог туда войти, а именно своим непослушанием Богу вы вошли в эту долину смертной тени. Даже находясь в долине смертной тени, Давид говорит, смотрите, он говорит, «Не убоюсь зла». Почему? Потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Почему Давид имел такую уверенность? Почему Давид имел уверенность, что вот этот пастырь добрый, его жезл и посох, да, это власть, царская власть, власть судьи высшего. Почему он верил, что он не будет наказан, а он будет прощен? Друзья мои, это для нас с вами тоже свидетельство, что когда мы непослушны, мы можем ходить в долину смертной тени, но это не конец. Потому что если вы посмотрите на героев Библии, что задача Бога как раз заключается в том, чтобы сделать из нас верных последователей. Чтобы мы были людьми, как написано в Слове Божьем, обратиться от злых путей своих, да, метаноя, изменить свое сознание, изменить свое мышление. И приходя в церковь, конечно, нам очень хочется быстро, быстро, быстро

когда вот это бистро появилось, да, потому что быстро-быстро давай. Обратите внимание на библейских героев. Авраам, чтобы смириться, ему надо было 25 лет. Это праотец их верующих. Тем не менее, Слово Божие говорит о том, что 25 лет понадобилось, чтобы Авраама привести, ну так, в чувство, в хорошие отношения с Богом. Исаак смирился у горы Мария. Иакову понадобилось 20 лет. И только после этого произошла борьба у потока, я не помню, как он назывался, Иавок, что ли, поток Иавок, ему надо было через него перейти, и он боролся с Богом. И написано, схватился за одежды Божьи и сказал, не отпущу, покуда не благословишь меня. И ударил его Бог в бедро его, после этого начал хромать он. Смотрите, Иакову понадобилось, это отцы верующих людей, это с кого вера начиналась, Иакову понадобилось 20 лет. И Иосифу пришлось, чтобы смириться, пройти через тюремное заключение, прежде чем он стал вторым после фараона. Ну и если говорить о Моисее, это тот, кто водил народ свой, кто вывел народ свой. Библия говорит интересную вещь, что первое, он убежал в пустыню и 40 лет был пастухом, после чего его Бог взял, чтобы он стал пастухом народа Божьего, и с этим народом 40 лет еще, прибавьте, ходил по пустыне. И не вошел в землю обетованную. Да? Но по милости, как Слово Божие говорит, Бог вознес его, и мы знаем, что могила его никому не известна. Почему? Потому что могила его пуста. В Евангелии от Луки есть текст, где явился Иисусу Христу на горе Преображения Моисей и Илия. Все мы с вами грешны, поэтому мы нуждаемся в преобразующей милости и благости Божией. Поэтому Давид уверен, что, проходя долину смертной тени, я не убоюсь зла, потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И закончим мы тем, что, смотрите, он дальше говорит. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих и умастил голову мою елеем, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и пребуду в доме Господне многие дни». Друзья мои, что значит накрыть стол ввиду врагов? На Востоке, интересно, есть традиция. И это хорошо видно из Содома и Гоморры, когда ангелы Божьи пришли, чтобы вывести Лота, Лот их вел в свой дом, и когда люди хотели войти к нему в дом, он сказал, не порочьте мое имя, потому что на Востоке, культура Востока считается так, что если к вам пришел гость, то его никто не имеет права тронуть. Он находится в гостях у вас в полной безопасности. Так вот, когда Давид говорит о том, что вот этот жезл и посох, они дают ему уверенность, почему? И он дальше говорит, потому что ты накрыл предо мною трапезу. Я знаю, что я в безопасности нахожусь. Я знаю, что силы зла не сделают мне ничего такого. Помните Римлянам 8 глава 28 стих? «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Итак, друзья мои, если вы наступили на грабли и вошли в долину смертной тени, знайте, что Бог любит вас. Знайте, что Он хочет вывести вас. Знайте, что Его жезл и Его посох, они созданы для того, чтобы защитить и сохранить вас, преобразовать вас. Чтобы Божья любовь, она неизменна и вечна. И заканчивается его, этот Псалом 22-й. «Чаша моя преисполнена». Что значит «преисполнена чаша»? Это говорит о том, что человек живет в этой жизни с Богом, и даже если у него есть трудности, он знает, что для них есть решение. Если у него проблемы с питанием и работой, он знает, что Бог заботится о нем, и что они обязательно у него появятся. Но также он и знает, что Бог заботится о его духовном преображении, о том, что он нуждается в духовной пище. Поэтому, друзья мои, если вы хотите, чтобы ваш дом был домом полной чаши, следуйте вот этим библейским, божественным указаниям, которые записаны в Псалме 22. И да благословит вас Господь.

0: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним».
1: Видение – прямое Божье откровение человеку. Бог являлся пророком в видениях и открывал им свою волю. Видение могло ограничиваться словесным откровением, но чаще оно сопровождалось зрительными образами. Пророк Иеремии в первой главе своей книги видит кипящий котел, а пророк Амос в восьмой главе видит корзину со спелыми плодами. Посредством этих образов пророкам был явлен скорый суд над иудейским и израильским царствами. Видения всегда давались ради блага народа, а их длительное отсутствие считалось бедствием. В Новом Завете рассказывается о том, как Господь через видение отвечает на молитву, дает поручения апостолам, укрепляет дух своих учеников для миссионерского служения, являет Иоанну в Откровении картины событий конца мира. Подлинные видения отражают земную или небесную реальность и не имеют ничего общего с болезненными фантазиями или галлюцинациями.
0: Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе».

0: каждый ли из нас уникален? У каждого ли есть способности и таланты? И как вообще раскрыть свой потенциал? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». Мы продолжаем с вами цикл встреч под названием «Путь к самореализации». И сегодня мы поговорим на такую тему, как же найти себя, раскрыть, да, свои таланты и способности.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И вот мой первый вопрос к вам будет. Это расхожая фраза «Познай себя». Вот что лично для вас эта фраза значит?
2: Ну, для меня, наверное, это какой-то внутренний ответ, убежденность, которая формируется в течение определенного периода о том, кто я, что я, для чего я в этом мире. Вот для меня это про это – познать себя.
1: Мария Вачева – психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Но для меня познать себя – это принять себя одновременно разным. Свои сильные, слабые стороны, отрицательные, положительные. То, что в психологии называется идентичность.
1: Дмитрий Булатов – священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну, после таких ответов даже не знаю, что сказать, но для меня всегда про познание в себя есть понимание, да, что человек – это структура достаточно сложная. У нас есть когнитивный компонент, связанный с нашим мышлением, есть эмоциональный компонент, связанный с нашим миром чувств и эмоций, да, есть волевой компонент,

0: то, на что я готов идти, да, преодолевать какие-то трудности. Есть элемент наших каких-то аутентичных желаний, потребностей. И это все, вот познай себя, это, наверное, знаете, такой квест по тому, как бы, как внутри вот этого вот всего, этой сложной схемы существовать, находить какие-то базовые компоненты, и как они между собой сочетаются, и все это в жизни реализовывать.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
2: Еще есть такой вот тоже расхожий подход или мнение, что вот каждый человек уникален. Мы можем ли однозначно говорить о том, что действительно все люди уникальны?
3: Ну, я, наверное, соглашусь с этим. Я вспоминаю Януша Корчака, который писал о том, что я зашел в палату, лежат младенцы, и уже там они абсолютно по-разному реагируют. Один лежит и какие-то гримасы недовольные корчит, другой расплылся в блаженной улыбке. Мне кажется, что действительно в каждом из нас есть некий задаток, и вот очень важно взрослым поэтому не лепить вот по своим соображениям человека, ребенка не лепить, а вот именно понимать, что перед тобой что-то уникальное, прислушаться к тому, что в нем есть, прежде чем начинать формировать что-то из него.
0: Угу. Мне кажется, вот профессия психолога, она тем, наверное, и сложна в какой-то мере, что мы, психологи, работаем с какими-то терминами общими, да, но работая с каждым конкретным человеком, мы понимаем, насколько вот эти вот элементы неповторимым образом сочетаются в каждом человеке. И плюс еще те обстоятельства жизненные, в которых он находится, то социальное влияние, которое на него оказывает, оно еще больше усиливает вот эту вот максимальную индивидуализацию каждого человека. И это так красиво на самом деле, это потрясающе.
4: Ну, еще к уникальности можно отнести способности человека. У каждого человека свои способности, своя, как сказать...
3: Комбинация даже этих...
4: Комбинация этих способностей.
3: Да, вариация.
2: Но Священное Писание подтверждает, что человек уникален. Вот есть же слова в Библии, что там «я соткал тебя», я вот на них опираюсь очень часто, как будто бы Бог как художник, который творит. И если ты что-то делаешь вручную, а там же вот как-то сказано, что «я соткал тебя в утробе матери».
3: Да, 138-й псалом.
2: Это же как бы такое прям личное, что ли, да, вот это вот участие в этом. Я просто так рисую картину. Когда ты как художник что-то пытаешься нарисовать, второй раз ты не можешь нарисовать то же самое. Это же в любом случае будет отличаться оттенком каким-то. Да, вот.
3: Ну, я думаю, если бы среди нас были генетики, они бы много интересного рассказали о том, как действительно мы даже на уровне наших ген, на уровне какого-то биологического материала, насколько мы разные, все уникальны и действительно неповторимые.
2: Затронула важную тему по генетике. Вот мы же наблюдаем, что дети там похожи на родителей. Вот влияет ли генетика, наследственность, так сказать, на наши способности, на наши таланты? Должны ли мы на это обращать внимание? Вот как вы думаете? Я тоже поделюсь своим мнением по этому поводу.
3: Люди, мне кажется, очень давно этим вопросом озадачены, потому что очень хотят какую-то некую селекцию провести, чтобы то, что хорошее, то, что значимое, оно могло передаваться, усиливаться. Мне кажется, что, конечно, есть какие-то вещи, которые передаются по наследству. И я бы не стала придерживаться жесткой линии, что это только от мамы передается, есть версии, что или только от папы передаются какие-то значимые. Все равно мы некий какой-то человек, как некий микс. И там можно увидеть черты родителей, и черты другого поколения, предыдущего поколения старшего. Но, безусловно, это очень большая часть того, что мы имеем. Мы можем действительно передавать какие-то вещи. Ну, и не секрет, наверное, в Библии написано, что есть какие-то вещи, которые благословения передаются до тысячи родов. Я думаю, что эти благословения в том числе касаются каких-то задатков, способностей.
2: Я тоже, когда вот с кем-то говорю на эту тему, я обращаю внимание, что вот первый пункт ответа на вопрос, как познать себя, он должен быть таким, что ты должен посмотреть на своих родителей. Потому что генетик, а я просто интересуюсь этой темой, мне она интересна. И вот наследственность, это сильная штука. И мы тоже можем наблюдать, ну, что называется, вот сказать,

0: сказали про роддом или там про детскую площадку. Мы можем выйти и посмотреть на детей и увидеть этих детей, которые один, вот он там сидит, какой-то куличик делает, тихо все, где-то в уголке этой песочницы. Второй же такой носится, значит, активист, подбежит там что-нибудь, сломает ему этот домик для того, чтобы вызвать у него уже активность какую-то. И когда вот обращаешь внимание на родителей и задаешь вопрос, ну вы же такими же были в детстве, очень часто вот это видно. И поэтому я рекомендую посмотреть на родителей и взять самые сильные стороны, которые есть у родителей. Угу. Вот проанализировать, а что вот есть сильного у моих там мамы, папы, у бабушек, дедушек, и скорее всего это тоже является определенным таким, ну, задатком, что ли, для тебя. Вот от чего ты можешь опираться, познавая себя в том числе, глядя вот на родителей. Это не значит, что мы берем все, да, потому что какая-то часть нам достается. Вот. Но все-таки на это стоит обратить внимание.
1: Если можно, я дополню, Руслан. Иногда бывает, что я сталкивалась с ситуацией, когда, допустим, дети говорят, мы не знаем бабушек и дедушек. Угу. Ну, мы их не застали живыми, поэтому мы про них ничего не знаем. Но на самом деле эти бабушки и дедушки, даже если мы их не знаем, они на нас повлияли, они в нас, их какие-то черты, их установки. Это те бабушки и дедушки, которые воспитали наших родителей. Поэтому они так или иначе сформировали то, в чем мы растем, то окружение. Поэтому даже если, к примеру, это один родитель воспитывал, и мы второго не знаем, тем не менее, его часть в нас находится. Даже если мы ее не проявили, не знаем. И поэтому действительно очень важно этими вещами озадачиться и знать свои корни. То окружение, которое тебя сформировало в большей степени именно таким.
2: Я думаю, тут еще важно обратить внимание, вот то, что Маша сказала, воспитание, да? Есть элемент биологический, физиологический, связанный с генами, связанный с тем материалом, да, который мы получили, вот, структура мозга, скорость нервных реакций. И есть компонент психологический, связанный с теми установками, которые внушались нашими там прапрадедушками, нашим прапрадедушками и так далее. И эти установки так или иначе на нас тоже влияют. И почему, например, вот эти вот все культурно-исторические события, да, в которых мы существуем, какой отклик они имеют через поколение? Почему? Не чисто вот из-за момента, да, исторического, который случился, а из-за того влияния, которое он оказал на психологическую среду, в которой жили наши родители, прародители, и он до сих пор имеет отклик в нас. И поэтому вообще психология и вопросы саморазвития – это ведь огромный пласт знаний, которые мы можем учитывать и которые мы можем исследовать для того, чтобы добиться лучших результатов в своей личной жизни, в своей самореализации.
0: Да, здорово.
3: Вот я сижу вас, слушаю вас и думаю, а при чем тут как бы может показаться вера, религия, да, и вот это вот то, что люди абсолютно разные. Я как-то задавался вопросом вообще, почему я верю, кто во что я верю. И один из... как сказать, ответов, вот, я как раз пришел к выводу, что именно то, что люди разные, да, это влияет на то, что они верят по-разному. Человек может быть разный в плане того, что у него типы личности могут быть разные. Это, там, один там холерик, другой флегматик, один там интуит, другой там интеллектуал, один там экстраверт, интроверт. И свою веру они будут по-разному практиковать. И вот то, о чем сказала Айгуль, то, что психика у человека, да, его формирует, нас формируют, как сказать, наше прошлое, родители наши, там, наше детство, которое мы, как сказать, пережили социально значимыми людьми для нас, взрослыми, да. И вот то, как у нас сформировалась психика, она тоже будет отражаться на то, как я практикую свою веру, на то, как я буду понимать себя и принимать себя, насколько мне это будет даваться легко или сложно. Это тоже как... То есть нельзя... То есть я вот сижу, слушаю, думаю...
0: Всех под одну гребенку, да?
3: Оказывается, вера тут, она...
1: Ну, она как... вплетается она... в контекст, в эту картину.
3: Она как раз вот, да, она...
1: Жизни.
3: Помогает нам, то есть тоже вот в этой теме.
0: Да, это такой комплекс. А я вот подумал про то, что вот когда я говорила, про то, что это очень похоже, когда мы говорим про здоровье. Да, вот, например, наше здоровье. Это часть генетической наследственности в том числе. Да, мы там не только благословение заработали, да, но если родители вели, к примеру, не очень правильный, здоровый образ жизни, то потом и детям это может достаться. Но благо, что это не главная часть. Да, можно сказать, там... Ну, скажем, там 25% – это вот наследственность. Но зато 50%

процент. Это твой образ жизни, к примеру, да, который ты ведешь, здоровый образ жизни или нет. И даже если ты получаешь не очень какие-то хорошие моменты с точки зрения здоровья, но ты можешь улучшать здоровым образом жизни, там, питанием. Вот. Плюс, например, позитивное наше мышление, оно же тоже влияет на наше здоровье, да, ну и так далее, вот эти психологические моменты. То есть и наши сильные стороны – это только часть того, что нам передали родители, и мы должны на этом как бы основывать.

0: Дальше включается наше там, воспитание, наши психологические установки, с которыми мы живем.
1: Ну, потому что мы можем этим воспользоваться, а можем этим и не воспользоваться.
0: Да, точно.
1: То те задатки, которые нам генетически передаются, они передаются, но очень большой, скажем так, очень большой процент это будет, а сможем ли мы это реализовать потом?
2: Я просто еще один момент вот, с точки зрения Библии хотел подметить. Смотрите, что еще Библия говорит нам, что не говорят другие, как сказать, моменты, связанные с психологией. Да? Потому что Библия говорит очень важную вещь. Все мы согрешили и лишены славы Божией. И это то, что тоже нужно в себе понять и принять. Важно понять, что я грешен по своей сущности, по своей природе.
0: Как слабые стороны.
2: Да.
0: Есть сильные, а есть слабые. Да?
2: С одной стороны, да. А с другой стороны, я должен понять и принять Божью благодать, что когда Бог прощает человека, человек ценен в глазах Божьих, да, и праведность, которую Бог дает человеку. То есть вот одновременно и грешен, и праведен в праведности Христа. И вот когда ты это понимаешь и принимаешь, это тоже помогает в жизни. То есть это вообще чуть ли не основа. То есть, ну, грубо говоря, простой человек, не задающийся вопросами веры, ему так вот он... на уровне, как бы как сказать, психологических таких вот практик только останавливается. А библейское, как бы, понимание природы человека, оно идет дальше и помогает понять, что есть вообще, как сказать, то, что Бог одобряет, то, что есть такое понятие, как грех и праведность.
1: Ну, если даже это в контекст способности, дальше продолжить эту мысль, получается, что любую способность, генетически полученную, человек может использовать во благо.
0: Как
1: может,
0: во благо, так и...
1: Так и во зло.
0: И во зло.
1: Да, ну, из-за того, что грешная природа.
3: По поводу вот этого вот определения, да, греховная природа, я, когда работаю с людьми секулярными, которые, ну, понимают, что есть, может быть, Всевышний, но это не имеет отношения к их практической жизни, обращаю внимание, что так или иначе мы все говорим о термине эго. Эго, которое жадное, которое требовательное, которое такое, ну, для самоудовлетворения создано, и есть какое-то там... часть моей личности, которая реализует какие-то более высокие ценности. И все-таки оно в психологии присутствует, может быть, оно не так явно выражено. И это, кстати, действительно понимание, которое многим людям помогает понять, а в чем вообще проблема. То есть многие думают, что проблема там из-за травм детских, многие думают, что проблема из-за того, что я не умею пользоваться своим потенциалом правильно. А на самом деле зачастую проблема как раз-таки связана, что у нас есть часть личности, которая вот прям хочет себе захапать побольше, независимо от того, что вокруг... И она такая ненасытимая, что невозможно почувствовать удовлетворение, пока ты не поймешь, что ты должен отдавать, чтобы почувствовать себя счастливым. Очень хорошо этот метод работает с людьми, которые не чувствуют счастья. И в плане самореализации тоже этот момент мы должны понимать, что чем больше я хочу для себя получить, тем больше я буду чувствовать неудовлетворенность. Вот.
0: А вот вы как-то для себя... разделяете эти два понятия талант и способности? Вот есть ли для вас разница? Потому что я их разделяю. Я считаю, что талант – это вот какое-то что-то врожденное, и человек может жить с этим талантом и даже не знать, что он у него есть до тех пор, пока он не начал его переводить в способность, которую я считаю, что это практика. Ну, то есть я называю уже способность, когда человек… Вот у него есть врожденный талант к музыке. И он в практику начинает это перекладывать, учиться играть, и тогда я уже называю это способностью. Вы как-то это распределяете, ну, разделяете для себя или нет? Или это у нас одинаковое понятие, что... Ну, просто можно прожить с талантом и, наверное, не узнать его, что он у тебя есть, пока он не стал способностью.
3: Я думаю, что здесь для меня вот разделение примерно такое же, как физиологический компонент и психологический. То есть талант – это то, что вложено, то, что вшито в твои там, навыки там, мелкой моторики, в навыки быстрой мыслительной деятельности или что-то такое, что оно на физиологическом уровне в тебе заключено. С духовной точки зрения, наверное, можно сказать, что это вот дар, который Господь в тебя вложил. А способности, действительно, это уже на практике. Это те знания, умения, навыки, которые ты начал реализовывать, развивать и получать. Но, кстати, интересно, что некоторые люди, обладающие определенными талантами, начинает развивать другие способности. Uh-huh. И да, они достигают в этом результата. Но, возможно, если бы они нашли... Вот я вспоминаю историю Бена Карсона, у которого был, которого мама так воспитала, что у него было стремление развиваться, узнавать много информации, анализировать ее. Но в то же время его особенность, то, что его мелкая моторика,

0: Америка настолько была развита, позволила ему стать величайшим микрохирургом. Mm-hmm. То есть вот он нашел свой талант. Но он мог бы также в музыке развиваться, потому что он занимался музыкой, был классным пианистом. Mm-hmm. И это тоже был его талант. Вопрос в том, на что мы обращаем внимание.
1: Очень хорошо. Прям вот хороший пример для того, чтобы показать, что талант, который есть у нас, мы можем ведь использовать в разных направлениях, и он выльется в какую-то способность, как у Бена Карсона, например, в микрохирургии, да? А это талант к мелкой моторике. И вполне возможно, он мог бы быть великим таким же там стоматологом, к примеру, да, где вот мы тоже это используем, ну и так далее, да, там в архитектуре. То есть мы можем это реализовать. Хорошо, давайте мы тогда поговорим, что ли, ну там, о методиках, техниках, как мы можем в себе эти таланты открывать для того, чтобы потом они становились нашими способностями. Есть ли у вас какие-то рекомендации? Ну, кроме того, что, о чем мы говорили, там, посмотреть на родителей, и уже можно сделать вывод, ага, у них это очень хорошо получается. Я даже по своим детям замечаю, что смотрю так на сына, у него есть такая способность уже, которая, в общем-то, есть у мамы, у моей супруги, и в нем это прям вот ярко выражено, хотя как бы ничего не вело его к тому, что он начнет это реализовывать.
2: Наверное, первое, с чего надо начинать, это нужно иметь убеждение, что у тебя обязательно есть какая-то способность, и есть какой-то дар, что ты не бездарность, у тебя обязательно что-то есть, и нужно в себе найти.
1: Точно.
2: Можно я вот прочитать один библейский текст, который уже тогда, 2000 лет назад, был написан, да, вот о том, о чем мы сегодня говорим. Современный русский перевод. «По данной мне благодати я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много». Да? Интересно. Да? «Судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому». Ну, то есть Библия тоже призывает нас думать о себе здраво.
1: Здраво, да.
2: Здравомысленно. Здравомысленно, да. «Как у человека одно тело, и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы во Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, да? У нас есть различные дары. Вот это, с этого нужно начинать. У каждого человека есть дары, есть способности, которые мы получили по данной нам благодати.
1: И они различные.
2: И они различные.
1: Да.
2: У одного один, у другого другой. И важно не связывать свою значимость с тем даром, который ты имеешь. Может быть, ты мечтал всегда быть кем-то, а у тебя другой дар. Но это не означает, что ты, ну, как бы скажешь, бездарный.
1: Не значит, что твой дар ниже другого.
2: Да, абсолютно
1: это
2: верно.
1: Как вот в нашем теле там есть мизинец, а есть голова. Но и без мизинца нам тоже бы не хотелось быть. Правильно? То есть у каждого члена тела есть своя функция.
2: Да, вот я вот продолжу.
1: Да.
2: Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Ну, то есть, понимаете, как интересно.
1: Здорово.
2: Еще тогда Библия говорит нам, говорил тогда и сегодня о том, что мы должны себе найти.
3: Мне кажется, в этом поиске немаловажную роль играет, ну, для начала все-таки первое окружение, когда мы развиваемся, те взрослые фигуры, которые вокруг нас, и которые, ну, могут, если видят в нас какие-то задатки, могут этому дать развитие. Я не знаю, к любому виду деятельности те взрослые, которые в окружении ребенка, они могут стимулировать это развитие, чтобы ты уже там не во взрослой жизни начинал там что-то изучать, исследовать, а уже у тебя был, это было уже как бы с детства. Второе, как мне кажется, это то, что человек что-то пробует. Да? То есть есть окружение, которое говорит: слушай, у тебя это есть, пробуй. Это могут быть родители, это могут быть друзья в дальнейшем, это могут быть какие-то коллеги, которые говорят: я вижу тебя в этом, пробуй. Но мне кажется, еще для развития очень важно пробовать действительно что-то делать. Иногда нам говорят: это твое, делай. Мы начинаем делать, мы понимаем, что нет, это не мое. Да, это люди видят, но я себя там не вижу. А иногда действительно мы что-то пробуем. И у меня были моменты в жизни, когда я начинала заниматься тем, в чем я себя вообще не видела. И я увидела, что, оказывается, я в этом тоже могу реализоваться. И, оказывается, я даже в себе не представляла, что это есть, а это есть, и это можно развивать дальше. Поэтому, мне кажется, очень важно пробовать, даже если ты в этот момент не видишь себя в этой сфере.
0: Угу. А еще у нас вот у современных людей есть огромное преимущество.

0: пользоваться большим количеством тестирований, которые помогли бы определить как бы общие ориентиры там в профессии, общие ценностные какие-то ориентиры. Почему? Потому что на самом деле сейчас веер вариантов настолько широкий, и там у нас выбор профессий, ну, даже вот последние 5 лет очень сильно отличается от того, что было лет 15 назад. И у детей просто глаза разбегаются от этого.
1: Статистика говорит, что 40 тысяч профессий в мире есть.
0: Вот поэтому
1: 40 тысяч.
0: У нас есть возможность
1: выбор
0: сделать
1: есть.
0: Тесты, да, для того, чтобы понять, плюс наблюдать за собой.
2: Понять свой темперамент, потому что там реакция твоей нервной системы, это уже твоя нервная система создана, она вот такая, ты должен это учитывать, да?
0: Да. То есть понимать свою вместимость, да, ту же самую, насколько я должен работать с людьми, насколько я готов к этому экстравертному взаимодействию. Или, может быть, мне все-таки уйти там в сферу цифр, технологий и сократить уровень социального взаимодействия. Или, может быть, где-то в творческую линию, где мне будет легко проявляться. То есть и эти варианты, они настолько широкие, вот, и это очень здорово.
2: Я тоже, кстати, рекомендую вот обратить внимание на то, что ты в основном, например, смотришь. Вот есть видеоканалы, которые человек смотрит. И если у тебя из этих там сотен видеоканалов, на которые ты подписан, основная масса, какая-то определенная тема, может быть, это говорит о том, что у тебя туда тяга, и ты там это все смотришь, и ты этим не занимаешься, но ты все время в этой теме. Или читаешь... на такие каналы подписан, обратить на это внимание. Сесть, прям выписать, вот что тебя интересует. Хорошо, мы поговорили о том, каких-то методиках, да, как можно в себе поискать эти таланты. А вот какую стратегию вы порекомендуете выбирать для развития этих талантов? Потому что есть разные стратегии. Например, есть моменты, когда человек берет какие-то слабые стороны и, наоборот, начинает их усиливать. Другая рекомендация – сфокусироваться на сильных сторонах и там забыть про слабые и усиливать сильные стороны. Вот вы что рекомендуете нашим зрителям, как развивать вот эти таланты?
1: Ну, действительно, когда говорят о множественном интеллекте, вот эти наблюдения, эти исследования, то автор этой методики, он приглашает вычленить то, что сильное, и на этом делать упор, действительно не пытаясь, не тратя ресурсы на то, что и так, ну, к примеру, я, к примеру, гуманитарий, и я буду все время там математикой, химией заниматься, которая, ну, в принципе, я не достигну там высоких результатов. Не мое, да. Но, с другой стороны, мне кажется, что это было бы однобоко только заниматься тем, что сильное. Тогда, вполне возможно, мы где-то заведомо уже закрываем те сферы, в которых мы могли бы тоже, возможно, проявиться. И мне кажется, вот здесь все равно важно искать какой-то баланс, развивать действительно все-таки больше те вещи, к которым мы склонны. Если человек действительно, мы говорили о том, что он не любит много общения, и он будет искать сферу деятельности, в которой много общения, действительно, возможно, ему будет сложно там, и к этому нужно прислушаться. Но сразу отсекать какие-то вещи и говорить, что это все не мое, даже не буду туда смотреть, это немножко обеднит, мне кажется, человека и не сделает его таким многосторонним. Поэтому я за то, что все-таки искать какой-то баланс. Да, есть вещи, которые должны быть в приоритете, но и сферы, которые должны быть в приоритете, грани развития. Но, тем не менее, должны на другие тоже не стоит другими пренебрегать, потому что там тоже это про то, что человек... многосторонний, многогранный становится, когда он развивает и те сферы в том числе.
0: Мне кажется, тут еще такой важный момент, да, у нас же все-таки тип темперамента у всех разный. Для бунтаря, например, очень важно, да, пойти туда, где сложно, чтобы добиться и доказать себе. А бывают люди, у которых эмоциональный потенциал настолько низкий, что, сталкиваясь с трудностью, это его демотивирует.
1: Истощает,
0: и он в дальнейшем даже не будет пытаться. Поэтому тут важно понимать свой потенциал, к чему ты сейчас готов. И плюс разные периоды жизни, да, в какой-то период жизни, когда ты понимаешь, что у тебя сейчас все стабильно, ты чувствуешь себя хорошо, у тебя какие-то такие понятные обстоятельства жизни, в которых ты комфортно себя чувствуешь, почему бы в этот момент не сделать что-то новое, выводящее тебя на какой-то иной уровень, да, там,
1: из привычной
0: развития,
1: зоны,
0: да, из привычной зоны. А если же вот ты постоянно слышишь фразу «выйди из зоны комфорта», а ты в ней давно не бывал, то вот этот выход из зоны комфорта, он тебя полностью разрушит, то есть ты придешь к выгоранию. И поэтому нам очень важно опять-таки возвращаться к идее, да, что есть много советов, что мы можем сделать для того, чтобы реализовать

0: от себя. Но любой совет мы применяем из своего состояния. Насколько я сейчас готов, и лучше все-таки ориентироваться на то, что я сейчас могу сделать, чтобы повысить свою самооценку, чтобы признать, я вот сейчас вот это маленькое дело сделал, и это подняло мою самооценку и дало мне такой фундамент, создало для того, чтобы достигать большего.
1: Угу. В обстоятельствах можно увидеть тоже нужду. Где ты можешь самореализоваться и где ты применить тот или иной дар. Может быть, сегодня вот реально можно иногда пойти на определенную жертву ради себя. Конечно, нужно прислушаться к себе, абсолютно за этим согласен. Но иногда ты готов чем-то пожертвовать, потому что в этом есть нужда. Может быть, ты не будешь делать так каждый раз, но в обстоятельствах мы видим иногда руку Божию, как он нас ведет.
2: Да. Спасибо большое. Время неумолимо летит, наша передача подходит к концу. Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что мы в очередной раз показали, что каждый из нас, каждый наш зритель, все мы уникальны, у нас есть таланты. Мы поделились какими-то техниками, методиками, как эти таланты открыть в себе, раскрыть и начинать их реализовывать. И, конечно, от передачи к передаче мы дальше продолжим говорить о том, как же мы можем реализовывать их, сталкиваясь с различными барьерами, как их преодолевать и раскрыть полностью свой потенциал. Спасибо вам за такой конструктивный, хороший разговор.
0: Спасибо.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях магистр богословия, пастор Раннев Евгений Леонидович. Добрый день.
1: Добрый.
0: Сегодня мы поговорим с вами о кредитах. Такая наболевшая тема, уже, может быть, даже уже давно наболевшая тема. О ней многие говорят, многие ее с разных сторон обсуждают. И, судя по всему, так никто и не может прийти к какому-то окончательному мнению. Есть ли смысл ввязываться и брать кредиты? Нет ли смысла брать кредиты? Хотелось бы с вами поговорить на тему вот, кредит для христианина. Вот с этой точки зрения, я думаю, еще, по крайней мере, не до конца обсудили этот вопрос.
1: Мое мнение, что, конечно, здесь остается некая свобода у человека, и вряд ли какая религиозная организация, да, в общем-то, и в Писании нету столь однозначного отрицания, что человек не может брать кредит. Остается его выбор за ним. Вопрос в другом. Он должен взвесить все риски. Насколько это может быть опасным. Вот об этом я мог бы что-то сказать.
0: Ну, это остается, в принципе, и для каждого человека, вне зависимости от его какого-то вероисповедания или на чем он свою жизнь основывает и принципы, какие у него риски. Но, может быть, в Писании все-таки есть какие-то рекомендации по этому поводу? Например, мы знаем, есть текст, который говорит: «Не оставайтесь должными никому, ничем». Может быть, это связано каким-то боком с кредитами?
1: Ну, я тоже размышлял об этом, и даже у меня есть, вертится в голове этот текст, слова апостола Павла из послания к римлянам: «Не оставайтесь должниками никому никогда, кроме взаимной любви». Я полагаю, что этот текст касается отчасти этого вопроса, но все-таки апостол Павел здесь больше размышляет о братских взаимоотношениях. И он говорит, что вот это должно быть приоритетом. Касался ли апостол Павел здесь кредита напрямую?
0: Ну, я может не быть, знаю. Нет. Я не знаю, были ли в то время кредиты.
1: Да, такие. В то время вряд ли это было. Имел в виду это апостол Павел или нет. Мы знаем, христиане жили общиной и друг другу помогали, и занимали, и не ждали возврата. Поэтому, наверное, апостол Павел говорит здесь немножечко все-таки о другом. Хотя текст этот нередко применяется в таких случаях.
0: Но обычно, когда применяют, можно смело возразить, что там написано «не оставайтесь должными». То есть, если ты что-то взял, не пытайся скрыться, что ты не брал и этот,
1: в принципе, не возвращаешь.
0: Да, ты же возвращаешь, берешь, естественно, какой-то залог порой даешь, оставляешь еще что-то. Да-да. Ты возвращаешь, более того, как правило, возвращаешь еще и больше, чем взял. Вот. Ну, риски. Допустим, у меня есть вполне себе достойная работа.

0: Вот, а я уверен в ее надежности, что все на ближайшее время все у меня будет благополучно. И я хочу себе позволить что-то, что не мог позволить себе раньше. И я беру кредит, приобретаю себе то, что мне давно хотелось. Чем это плохо? Разве я не волен улучшить свое благосостояние таким образом?
1: Ну, наверное, где-то я буду излишне консервативен, но это моя позиция, и, в общем-то, я ей следую. Я ни разу не брал кредит. Может, это как-то вот повлияет на наше общение, но я ни разу не брал кредит. И почему не брал? Я постараюсь в 2-3 словах объяснить. Во-первых, я думаю и считаю, что кредит делает человека несвободным. И это вряд ли является правильным, когда человек остается не до конца свободным, потому что он думает о том, что ему нужно отдать, вернуть и так далее. Так или иначе, даже если работа у него сейчас, в принципе, благополучна, он не уверен вообще-то в завтрашнем дне, что произойдет.
0: Ну, я позволю себе перебить вас тогда, потому что не свободным, а в принципе, кто может назвать себя свободным? Я не свободен уже, хотя бы по той причине, что я прихожу на какую-то работу, правильно? Ну, вот. А другой человек не свободен уже, хотя бы по той причине, что он является членом семьи, и он зависим от этой семьи, он точно так же должен что-то в эту семью тоже привносить от себя. Человек не свободен, являясь членом какой-то общины, потому что они живут вместе, они друг другу как-то обязаны взаимодействовать друг с другом. Человек не свободен, будучи действительно гражданином своего государства. Он отдает какие-то налоги, он возвращает еще что-то, но он служит этому государству так или иначе. Человек не может быть абсолютно свободным. Это даже, можно сказать, даже глупо.
1: Всякая обязанность – это, конечно, ограничение определенной свободы в жизни человека, но есть вещи, которых нельзя избежать.
0: Ну, есть вещи, в которых свобода есть выбор. И больше, свобода и меньше. Мы же, например, не говорим, что все обязаны жениться и выходить замуж. Да. Но так или иначе, большинство это делают, ввязываясь вот в такие вот ограничения своей собственной свободы. И это тоже налагает и финансовое обременение в том числе. Никто не обязан рождать детей, но люди это делают, хотя это дополнительные трудности и финансовые в том числе. Почему бы не взяться за кредиты и не использовать этот инструмент, который вот сейчас в таком широком доступе есть для того, чтобы себе облегчить жизнь?
1: Ну, наверное, не свобода, не свободе рознь. Моя позиция заключается в том, что это все-таки выбор, и человек может это избежать, не потеряв от этого ничего. Почему? Я, наверное, смогу об этом сказать чуть позже. Мы сможем еще коснуться этого момента. Я постараюсь изложить собственную позицию, что я делаю, чтобы не брать кредит. Я думаю, что если мы можем идти этим путем, не ущемляя себя ни в чем, то в данном случае зачем идти на эту несвободу? В случае вот примеры, которые вы привели, в данном случае человек, женится ли он или рожает ли он детей, он, в общем-то, имеет от этого определенные благословения, определенную радость, счастье и так далее. Он готов за это что-то заплатить. За кредит тоже он платит и что-то взамен имеет. Но при кредите совсем по-другому ситуация выглядит. Он может его не брать и иметь то же самое. А как? Я постараюсь немножко позже об этом сказать. Но прежде чем мы к этому перейдем, если вы позволите, я хотел бы еще пару причин назвать, почему я думаю, что кредит все-таки это вещь не всегда желательная в жизни христианина, хотя я позволю себе еще раз напомнить, что я придерживаюсь мнения о том, что свобода выбора остается за каждым человеком. Во-первых, нужно сказать, что нужно отдавать больше всегда за кредит, и остается страх потерять работу и прочее. Но что я лично делаю, чтобы кредит не брать? Те доходы, которые я имею, я стараюсь разделять на... Конечно, за все нужно платить, и, соответственно, я разделяю свои расходы от тех доходов, которые я имею, на две части. Первостепенные, необходимые, это питание, это платежи важные, которые нельзя откладывать и прочее. И, может быть, скажем так, важные, но не столь обязательные, которые можно на некоторое время отсрочить, скажем, покупка одежды, вещей каких-то и так далее, и так далее. Можно потерпеть, может быть, подкопить, купить что-то лучше или еще что-то. А вот все, что у меня остается, я стараюсь, чтобы что-то оставалось, я стараюсь ежемесячно откладывать. В государстве это называется стабилизационным фондом. Можно назвать это стабилизационным фондом семьи. В принципе, библейская модель. Вспомним Иосифа и историю со сном фараона, который он объяснил, когда было 7 лет изобилия, они откладывали согласно этому сну, а когда была скудость, они, соответственно,

0: могли пользоваться этим, и страна не страдала. Ну, соответственно, знаете, я могу тогда, откладывая какую-то часть...
1: Вы знаете, откладывание жить. Это тоже палка о двух концах. В нашей стране, как минимум, уже многие люди дооткладывались. Они потеряли все свои сбережения, откладывая на то, чтобы что-то потом, в конце концов, приобрести. В итоге что? Прожили всю жизнь впроголодь, пытаясь отрывать, откладывать. Потеряли то, что отложили. И в итоге и этого не имеют, и того не имеют. Кредит позволяет это получить. Я сейчас уже получаю, и это то же самое откладывание, но я уже просто отдаю за то, что я уже имею. Я хотя бы наслаждаюсь тем, на что я откладывал уже. Зачем терпеть?
0: В принципе, мне тоже не мешает это наслаждаться тем, на что я откладывал уже, потому что всегда есть сумма, которая лежит, и я беру с этой суммы то, что мне необходимо для приобретения той или иной вещи. Точно так же захожу в магазин и выхожу с той же самой вещью, но я плачу за нее ту цену, которая там обозначена, не переплачивая свыше того. Это один вопрос. Другой вопрос, конечно, я с вами соглашусь в чем-то, в том, что риски здесь какие-то есть, когда мы откладываем. Но, наверное, стоит не откладывать в течение 10 лет на какую-то несбыточную нужду, или, да, как это делалось в то советское время, о чем вы говорите. В основном то, что откладываю я, в течение определенного времени оно затрачивается, потом снова накапливается и так далее. И здесь рисков, чем с кредитом, меньше. Если вдруг случилось, что я потерял работу, я даже могу жить с этих средств какое-то время, пока я найду новую работу. В случае с кредитом мне тут же нужно его выплачивать, и начинаются проблемы, проценты и прочее.
1: Совершенно не обязательно. Как правило, проблемы и проценты начинаются у людей, которые невнимательно читают тот договор, который они подписали. Писали с организацией, выдавшей кредит. В большинстве случаев они имеют право как минимум на реструктуризацию этого долга. То есть они могут прийти и сказать, да, вот у нас есть проблемы, и в большинстве случаев банки идут навстречу, потому что проще сейчас договориться и сделать тебе отсрочку на платежи, либо по минимуму как-то переделать, пока у тебя нет работы, чем потом доставать из человека те проценты, которых у него неоткуда брать просто. Банк просто не получит в итоге свое. Человек просто придет к такому банкротству, и это невыгодно даже банку.
0: Ну, я где-то с вами соглашусь. Они идут на подобные сделки с человеком, но все равно в итоге надо платить, и платить какие-то проценты просто необходимо будет. И согласитесь, это опять ограничение свободы. Вот о том, о чем мы с вами говорим. Человек заставляет себя нервничать, переживать и предпринимать какие-то действия, договариваться, если уж на то пошло, и унижаться перед теми людьми, к которым он приходит. Не проще ли пойти методом, который предлагаю я? Библейским, в принципе, методом
1: Иосифа. А как быть, когда это становится неизбежным? Ладно, когда я захотел себе, новый телевизор, новый компьютер или новую машину, что, в принципе, может быть, на данном этапе не обязательно. А когда это становится необходимым? Тот же автомобиль, ДТП, бывает со всеми, и я уже должен. И того, что у меня есть, мне уже не хватает. В том же доме у меня что-то случилось, прорвало трубу, я затопил соседей, я уже должен. Угу. И там может и не хватить стабилизационного фонда. А может иногда, знаете, как бывает, полоса белая, полоса черная. И как пошла полоса черная, так у меня сегодня ДТП, а завтра у меня прорвало трубу. А послезавтра у меня еще что-то случилось. А через неделю я заболел. Может быть, на фоне всех этих неприятностей, а может быть, и просто такое уж у меня здоровье. И все. И я уже вынужден идти и занимать у кого-то, или брать кредит, или что-то делать, потому что мне просто не справиться с той ситуацией, которая навалилась.
0: Если это всего лишь одна-две каких-то поломки, несчастья или еще что-то, как правило, этого фонда хватает. Вот в моем случае были случаи, когда я один раз попал в ДТП, И было еще ряд расходов, в принципе, его хватило. Но когда ситуация из ряда вон выходящая, как вы говорите, черная полоса, она не прекращается, я считаю, что мы христиане. И, в общем-то, мы с вами вначале упомянули о том, что христианская община первоапостольского времени жила так, что у них все было общее. И апостол Павел написал эти слова и поощрял благотворительность неоднократно.
1: Не возврат ли это к коммунизму, когда все было общего? Давайте действительно возьмем, у всех отберем. Мы как-то с вами о бизнесменах говорили, христианах. Ну так пусть они сделают свой бизнес, и те средства, на которые они приобретают, пусть это будет общее средство. У нас есть и бедные люди в церкви, есть и вдовы в церкви.

0: церкви, которым тоже нужно помогать. И что в итоге? Они живут на какие-то пособия, худо-бедно перебиваются. У них порой нет возможности даже этот стабилизационный фонд откладывать. Да, и те, кто побогаче, им порой как с барского стола что-то выделяют. Но это, знаете, как иногда по желанию.
1: Ну, вы сравнение с коммунизмом сделали. Я, наверное, не стал бы столь резок в этом вопросе, потому что в церкви все-таки все работает на убеждении. И если мы, человек добровольно принимает это решение, его нужно к этому поощрять.
0: Ну, так коммунизм же тоже работал на убеждении. И до сих пор еще есть люди, убежденные в том, что это был лучший и идеальный вариант.
1: Ну, есть такие люди, значит, как-то это работало. Конечно, это было где-то с принуждением, не просто с убеждением. Я думаю, что в церкви не должно быть принуждения.
0: На уровне государства, да, было с принуждением. А на уровне церкви каждый входит туда по желанию. Никто никого туда в церковь не затягивает. Ну, хорошо, тот же бизнесмен, ставший христианином, тебя сюда никто не затягивал. Ты сам сюда пришел, в эту церковь, ты сам знаешь, как... А почему мы тогда отрекаемся от апостольских порядков, где все у всех было общее?
1: Ну, надо сказать одну вещь. Ну, коль мы уже затронули апостолов, там тоже эти вещи были добровольны. Мы знаем историю с Ананией и Сапфирой, но то, что с ними произошло в Деянии апостолов, было результатом того, что они обещали и не исполнили, а не в том, что их кто-то принуждал к тому, чтобы отдать все, что они имеют. Я полагаю, что люди не оставались без ничего. Люди отдавали то, что у них оставалось излишек. Был 2-3 дома, отдал один дом, и было общее. 1-2 дома, ну, это делали люди добровольно. Если в христианстве будет община жить по такому принципу, а это в наших руках, потому что мы примерами можем быть в своих церквах подобного рода идеологии, то, соответственно, мы можем побуждать людей жить так. И когда у человека ситуация, когда черная полоса не прекращается, он исчерпал себя, то, наверное, при соответствующей помощи братьев и сестер, которые сегодня помогут ему, а завтра сами окажутся в этом положении, он сможет выйти из тяжелой ситуации. И надо сказать, конечно, таких ситуаций не сплошь и рядом. Они бывают достаточно редко. Но когда они бывают, у нас есть другой ресурс, не обязательно кредит. Потому что с кредитом все-таки человек, попавший в тяжелую ситуацию, должен будет его отдавать. А если эта черная полоса и дальше продолжится? А если он, это связано с болезнью? Как тогда давать?
0: Я бы с радостью сказал и согласился бы с вами, что хорошо, давайте тогда не будем брать, но тогда давайте сделаем, чтобы в христианских церквях этот принцип был и жил, и действовал, а не только на словах. Потому что на словах-то да, мы все за, но только когда случается, что-то с кем-то происходит, то человек приходит в церковь и говорит, у меня нужда. Первый смотрит, точно у тебя нужда, может быть, ты врешь. Ну ладно. Выяснили, посмотрели, да, действительно, нужда, не врет. Ну хорошо, мы за тебя помолимся. У нас есть молитвенная группа, мы твой вопрос там вот всем расскажем, будем молиться, даже пост можем устроить. Ну, а человеку нужны средства, живые, здесь, сейчас.
1: Ну, наверное, это и наша общая задача. И, конечно, надо сказать, что это задача пасторов и не только. Потому что христианская церковь, она существует благодаря многим членам церкви в этом организме. Поэтому каждого задача быть примером. Если такой человек является примером в церкви, сам жертвует тогда, когда у него хорошо, в основном ему помогают. И есть тому примеры, буквально недавний пример, когда семья погорела, и у них не осталось средств к существованию. То эта семья, будучи всегда открытой для людей, собирающая у себя людей дома и помогающая, оказалась в нужде, и люди им помогли. Я знаю, что сейчас они достраивают дом, в котором они поселяются. Они вложили туда и собственные накопления, но и церковь не осталась в стороне. В этом наша задача, общая задача.
0: Ну, слава Богу, что добрые примеры все-таки тоже есть. Наше с вами время подходит к концу. Дорогие друзья, как видите, общество начинается с нас, и изменение общества тоже начинается с каждого из нас. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни не было такой нужды, как кредиты, не было таких проблем, то, наверное, нужно изменять наше христианское отношение и к финансам, и к друг другу, и к тому, чтобы давать в долг, и не требовать обратно, как об этом говорит Священное Писание. Да благословит вас Господь, чтобы в вашей жизни таких проблем не происходило.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

чудный рай расскажет нам про милость Божью. Человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем.

Лили. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия. Опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

Добрый вечер, мои дорогие друзья! Как я рад, как я счастлив, что вы сегодня собрались здесь, что вы услышали нашу просьбу, что вы откликнулись на эту просьбу. Сегодня весь вечер мы будем для вас петь, играть. Мы постараемся порадовать вас. А самое главное, сегодня здесь, в этом зале, находится семья, ради которой мы все здесь собрались. И я бы хотел бы приветствовать Викторию, Марата и их сыночка Амира. Видите, как он аплодирует? Потому что он сердцем чувствует вашу любовь и теплоту, с которой вы сегодня пришли сюда. Я бы хотел бы от всего сердца поблагодарить телекомпанию «Три ангела» за эту чудесную организацию, за этот прекрасно приготовленный зал. Сделано все, чтобы мы в этот вечер получили грандиозное удовольствие. Я приветствую вас еще раз, мои дорогие друзья, и телекомпанию «Три ангела». Я хочу спеть вам песню, которая родилась 25 лет тому назад, на заре моего личного христианства, друзья. Эта песня родилась в течение нескольких часов, и я до сих пор храню ее в своем сердце. Я верю, я надеюсь, я молюсь.

человек.

0: я молюсь.
1: Спасибо, мои дорогие друзья. Спасибо большое вам за эти аплодисменты. Нам очень приятно, мне лично очень приятно петь и находить отклик в ваших сердцах. Поэтому, если вы будете это делать от души и громко, это только приветствуется здесь, правда? Так оно и есть. Спасибо вам большое. Вы знаете, на этой земле живет один очень любимый мной человек. Почему? Потому что когда я только-только делал первые шаги в познании Библии, в познании Господа Иисуса Христа, этот человек оказался рядом. Он стал моим духовным наставником, моим духовным учителем. Потом, я не знаю, как это произошло, но случилось так, что она стала моей тещей. И это вдвойне приятно, да? Когда говорю, что на этой земле есть любимый человек, этот человек теща, почему-то все улыбаются. Почему? Я не понимаю. Но это действительно так. Мы с ней сутками напролет могли просиживать, ночами сидеть, смотреть в небо, мечтать. Мы могли разговаривать с ней на разные темы. И самое главное, мы говорили с ней об Иисусе Христе. Вот однажды случилось чудо. Вот в полном смысле этого слова. У нас там в домике нашем был большой-большой сундук старинный. И вот он стоял во дворе, мы любили на этот сундук с тещей моей садиться, смотреть в небо и размышлять. Вот тогда мы думали о том, откуда придет Христос.

здесь, на этой земле, воцарилась справедливость, чтобы каждый человек получил то, что он заслужил в этой земле, на этой земле получить. И вы знаете, я с нетерпением жду моего Спасителя. И вот тогда ночью мы с ней размышляли на эту тему и даже искали на небе место, откуда он придет. Я понимаю, может быть, мы глупостями занимались, но мы так хотели найти это место. И вы знаете, мы расстались с ней ночью. Я пошел в спальню, помолился перед кроватью, лег спать. И ночью я был удивлен. В моей голове играла мелодия, а утром я написал новую песню. Мне осталось только вскочить, подбежать к музыкальному инструменту, чтобы запомнить это. Я хочу спеть вам песню, как вот этот результат, как этот продукт вот того духовного, мягкого, красивого размышления о возвращении нашего Господа. Она называется так: «Я хочу туда, где Он».

Ты придешь, сомнений нет. Только бы

друзья, верьте, скоро вернется наш Спаситель, чтобы взять нас.

Очень хорошее, красивое, знакомое для многих произведение. Написал его человек, папа которого в синагоге служил певцом. А вы знаете, эти люди очень хорошо знают Священное Писание. И вот все те, кто в своей жизни открывал Библию, знают, что когда-то глубоко в древности случилось ужасное событие на нашей земле. Случился всемирный потоп. Вся наша земля была затоплена водами потопа. И вы знаете, тогда, когда воды потопа сошли, и в ковчеге спаслись всего лишь 8 человек, вы знаете, Бог, обратившись к этим 8, сказал: «Я больше никогда эту землю не потоплю водой». И в знак своего обещания он на небосводе создал уникальное, удивительное физическое явление, которое мы называем радугой. Когда вы видите радугу, знайте о том, что ее создал Бог для того, чтобы пообещать нам доброе, светлое, красивое будущее тем, кто любит Его. И вот этот молодой человек написал грандиозное произведение, которое так и называется «За радугой». Я хочу его вам сыграть.

Спасибо большое, мои дорогие друзья. Верю, что большинство из вас, те, кто сегодня собрались здесь и готов творить добро, ждут нашего Спасителя, ждут того, кто завещал нам это добро делать. Я хочу сыграть вам

Это было за радугой, мои друзья. Радуга – это обещание вам всем доброго и светлого будущего, потому что Бог есть любовь. Любовь – это основа божественного характера. И как же наш великий Бог хочет эту любовь видеть в каждом из нас? А как мы можем проявить эту любовь? Божью любовь одним только средством – деланием добра, жизнью доброты. Правда? И ради этого мы сегодня здесь собрались, чтобы это добро делать, демонстрировать и участвовать в беде, в проблемах другого человека, который тоже хочет жить так, как мы. Я играю вам прекрасное, красивое произведение, которое так и называется «Любовь».

Спасибо, спасибо, мои милые и дорогие друзья, за вашу реакцию на эту красивую музыку. Ну а сейчас вы знаете о том, что я приехал сюда не один. Со мной приехали мои друзья. Группа, которую мы создали, и назвали ее группой «Оникс». Вы знаете, почему «Оникс»? «Оникс» – это камень, с одной стороны драгоценный, с другой – простой, но очень красивый камень. Но интересно то, что этот камень, он находился среди множества драгоценных камней на наперстнике у первосвященникового святилища. И вы знаете, мы решили назвать эту группу «Оникс» и приехать сегодня к вам сюда для того, чтобы сыграть, спеть, потому что посвятили себя проблемам и нуждам других людей. Мы посвятили свои голоса, свои руки, мы посвятили свое сердце тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Поэтому поем и играем для детей, для таких детей, как Амир. Посмотрите на этого мальчика. Можно его всем показать, а? Папа, Марат, поднимите, пожалуйста. Вот он, Амир. Давайте поаплодируем Амиру. Вы знаете, мои друзья, Амир, несмотря на то, что ему трудно сейчас, очень трудно слышать, и вы знаете все почему. Вы знаете, он сердцем реагирует на ваши аплодисменты и аплодирует вместе с вами. Я вот здесь пою, смотрю на него, а он показывает: «Я тебя слышу, я тебя слышу», и мы верим, что он будет слышать еще лучше. Правда, друзья? Правда? Мы верим в это. Мы будем молиться об этом. Мы будем жертвовать для этого, чтобы Амир слышал наш мир и эту музыку еще лучше. Итак, я приглашаю на эту сцену группу «Оникс». Приветствуйте, пожалуйста. Приветствуйте.

Группа «Оникс». Группа «Оникс». Не променяю.

Группа «Оникс». Группа «Оникс». Ну, а сейчас мы хотим вам спеть очень красивую песню, которая называется «А в небесах».

Группа «Оникс», песня «А в небесах». Время жить.

Группа Onyx. Эдуард Котвицкий, перкуссия, сопрано-саксофон, прошу приветствовать. Вероника Котвицкая, клавиши. Бас-гитара Роман Дюмин. Клавишные Наталья Качкарева. Вокал Анастасия Павлуша. Давайте вместе эту песню споем. Я сейчас задам тон, а вы в этот тон будете аплодировать. Хорошо? И каждый припев, я надеюсь, что мы споем вместе. Хорошо? Договорились или нет? Вместе со мной. Держите. Раз.

Молодцы! Группа «Оникс» Павлуша Анастасия, Котвицкая Вероника, Роман Дюмин, Котвицкий Эдуард, Наталья Кочкарева. Прошу приветствовать. Группа «Оникс»...

2000 лет тому назад произошло ужасное событие на нашей земле. Распяли того, кто пришел спасти этот мир. А до того, как это распятие случилось, наш Спаситель Иисус Христос находился совсем одинокий в Гефсиманском саду. Потому что именно там, в Гефсиманском саду, решалась вечная участь человека. Он, страдая, истекая потом и кровью, молил, переживал, страдал, плакал, потому что ему нужно было сделать выбор. Ему нужно было сделать выбор между нами и небом. И он сделал выбор в нашу пользу. Я хочу спеть песню, которая была написана мной очень давно. Я так ее и назвал. «Гефсимания».

навис над головой. Сад покрыт кромешной тьмой, о, Гефсимания, земля страдания. Пот и кровь текут рекой.

Гефсимания, Гефсимания, ты земля скорбей, земля, где

Гефсимания, Гефсимания, ты земля скорби, земля где?

Спасибо вам большое за ваши аплодисменты, за вашу любовь, теплоту. Спасибо вам большое за это участие в этом концерте. Спасибо вам за то, что вы любите слушать песни о Боге, о доброте, о любви. Наверное, вы знаете его. Наверное, вы знаете его сердцем. Вы знаете, я тоже хочу знать его сердцем. Не просто устами, а сердцем хочу знать. Вот то произведение, которое я вам сейчас сыграю, оно так и называется. «Знаю его сердцем».

Вы узнали его сердцем? Слава Богу! Отлично! Спасибо! Спасибо! Вам огромное спасибо! Вы знаете, сегодня самое прекрасное время, во время окончания субботнего дня говорить о нашем Спасителе, говорить нам о нашем Боге, о нашем Создателе. Вы знаете, я бы хотел вам спеть еще одну удивительно красивую, достойную песню. Называется она так: «Стучит железный молот».

Большое спасибо, мои друзья. Большое спасибо. Огромное вам спасибо. Сегодня, я думаю, вам это огромное спасибо скажут многие люди. И вам огромное благословение сегодня ожидается от Господа. Господа нашего Иисуса Христа, нашего всемогущего Творца. Потому что Он готов излить огромные благословения на вас сегодня. Почему? Потому что вы пришли сегодня сделать добро мальчику Амиру. И я думаю, что сегодня у вас будет грандиозная возможность выразить свою любовь, всю свою любовь своими добровольными пожертвованиями, о которых мы еще сегодня поговорим. А мне бы хотелось, чтобы вы психологически готовились, чтобы вы видели перед собой своего Творца, так сильно любящего, вот этого маленького мальчика, и как сильно желающего его исцелить. Вы знаете, когда я был маленьким мальчиком, я всегда любил музыку. Всегда любил музыку. Пока мои сверстники гоняли футбол, вот, в чем я вообще не вижу никакого смысла, в этой игре и так далее. В общем, гонялись на улице. Да, я в это время предпочитал слушать музыку, заниматься музыкой. Но однажды так получилось, что я прогуливался по улице и... Вы знаете, умер какой-то наш великий деятель советских времен. И я услышал грандиозное музыкальное произведение. Ну, грандиозное в полном смысле этого слова. Я не знал, что кто-то умер, и кто-то на его похороны решил играть это произведение. Великое, могущественное, классическое. Я все-таки решил побежать домой и послушать это из телевизора. Играл симфонический оркестр.

оркестр, я тогда совершенно не знал, кто автор этого великого произведения. Но прошли времена, прошли годы, и я стал глубоко изучать музыку, стараться понять очень много в ней. И я вновь вернулся к этому произведению. Нашел его автора. Написал знаменитый автор Альбинони свое знаменитое.

историю создания этого произведения, я был ошеломлен. Оказывается, этот мастер музыки Альбинони написал это произведение в честь, что бы вы могли подумать, в честь шагов Иисуса Христа на Голгофский крест. Он писал это произведение для Иисуса Христа, выражая всю боль, выражая все страдания Его, Спасителя, идущего на крест, Спасителя, который скоро вернется. Я сегодня хочу вам сыграть это величайшее произведение «Адажио Альбинони».

Спасибо. Спасибо вам, мои дорогие друзья. Благодарю вас. Большое спасибо. Большое спасибо. Вы знаете, что можно после такой музыки делать? О чем можно после такой музыки думать? Вы знаете, только о добре, только о Боге. И вы знаете, я сейчас хотел бы вам особо предложить подумать о Боге, о добре. Я бы хотел, чтобы вы сейчас особым образом подумали о мальчике Амире, который сейчас здесь стоит и еще не знает. Пройдут годы, и когда у него будет хороший слух, может быть, он также на сцене будет стоять, петь и играть. Пройдут годы. Этот мальчик Амир всем вам будет очень, очень благодарен за то, что вы помогли ему услышать этот мир. Мои друзья, я хочу сейчас всех вас призвать к сбору добровольных пожертвований для Амира. А у нас все готово. У нас все готово. У нас есть такие прекрасные сестры, которые приготовили корзиночки, в которые вы с любовью опустите ваши добровольные пожертвования. А я в это время буду для вас петь песню, хорошо, очень известную для вас. Эта песня называется «Доброта».

Доброта — это свет и тепло ваших глаз. Доброта — это луч тем, кто сердцем скорбит.

же вечность сама тоже связана с ней. Люди, будьте добры, станьте чуточку.

Вы знаете, как я наблюдал за вами только что. Вы знаете, сколько любви было в ваших глазах. Вы знаете, с какими лицами вы жертвовали только что. Дай Бог вам здоровья. Слава Богу! Слава Богу! Я всегда знал, что здесь, в Нижнем Новгороде, жертвенные люди.

Спасибо. Спасибо. Возвращаю вашего малыша на место. Виктория, Марат и Амир. Наши друзья сегодня. Вы знаете, мы поговорим немножко о любви. Пока наши дорогие сестрички считают ваши пожертвованные средства, мы поговорим немножко о любви. Вы знаете, друзья, как важно нам сегодня участвовать в беде другого человека. Почему? Потому что в этот момент мы становимся похожими на нашего Господа Иисуса Христа. А ведь это самое главное, к чему мы стремимся. Казалось бы, зачем Иисусу Христу 30 лет здесь быть на земле? Зачем Он ходил из города в город, из селения в селение? Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых. Зачем Он это делал? Друзья, Он нам с вами показывал пример, как мы, христиане, должны жить сегодня. Мы очень много знаем, мы очень много философствуем, мы даже спорим иногда много, а не это ожидается от нас. Вот что от нас ожидается. Конкретное добро, сделанное мною лично, человеку, который нуждается в этом добре. Не завтра, не через год, сегодня, сейчас нуждается в моем участии. Вы помните проповеди Иисуса Христа? Вы помните, со слезами на глазах Он указывал на бедных, нищих, Он указывал на больных людей и говорил: «Я был в темнице, вы накормили меня. Я был болен, вы посетили меня. Мне было холодно, а вы меня одели». И его ученики тогда в недоумении спрашивали: «Когда мы это сделали тебе? Когда ты был голоден? Когда тебе было холодно? Когда? Когда? Когда?» Он говорит: «Всякий раз, когда вы делаете это Амиру, Вадиму, Тамаре, Елене, вы это делаете мне, потому что это мои дети. Он мой, мое дитя. Грех, беззаконие, который наполняет сегодня эту землю, делают так, что болеют дети». Но когда-то ученики подошли к Иисусу и спросили о человеке, который с рождения был глух. Он сидел тихонечко. Он не мог ничем больше заниматься. Он от рождения ничего не слышал. И когда ученики подошли к нему и сказали: «Господи, кто виноват, что этот человек глухой? Он виноват, родители, может быть, его виноваты, или кто-то еще?» Иисус посмотрел на них своими красивыми, любящими глазами и сказал: «Не виноват ни он и ни его родители. Ни при чем здесь он, и его родители тоже тут ни при чем». Он говорит: «Но это для того». Вы только вслушайтесь в эту фразу. Сколько в ней глубины и триумфа. Он говорит: «Это для того, чтобы на нем явилась Божья слава». И он исцелил этого от рождения глухого человека. И Амира он тоже исцелит. Я в это верю. Потому что мы сегодня с вами столько любви вложили, что наши счетчики не справляются.

Вот. И это так хорошо. Правда? И это так хорошо, что они сегодня не справляются. Почему? Потому что мир очень сильно нуждается в этом. Это очень дорогостоящая операция, которая должна вернуть ему слух. Врачи будут конструировать заново его ухо. Вы можете себе представить? Заново. И когда он проснется от наркоза, он вдруг впервые услышит голос своей мамы и папы, чистым, в котором будут звучать эти ноты. Любимый Амирчик, мы сделали все, чтобы ты был крепким и здоровым, чтобы ты радовался этому миру, как все остальные дети. И они обязательно, когда он подрастет и начнет отличать худое от доброго, они обязательно посадят Амира перед собой и скажут: есть Бог, который исцелил тебя, и есть добрые люди в век проблем, страданий и кризиса оторвали от себя эти средства и отдали на твое исцеление. Тогда, возможно, этот мальчик уже будет взрослым человеком, может быть, тогда он скажет своему папе и маме: папа, мама, давайте мы встанем на колени перед этим великим Богом. Давайте мы прочитаем Его Слово. Давайте мы помолимся Ему. И давайте мы дождемся Его, когда Он вернется за мной. И тогда я подойду к Нему, обниму Его и скажу Ему: благодарю. Поцелую Его раны и скажу Ему: благодарю Тебя. Я верю, что это обязательно случится, потому что знаю, что если двое или трое собрались здесь во имя Господа Иисуса Христа, Он сегодня здесь с нами. Вы верите? Поднимите свои правые руки. Кто верит, что Христос с нами? Слава Богу! Вы верите все. А теперь положите вашу правую руку на свое сердце и скажите Ему: благодарим Тебя, Господи, что Ты сегодня послал в наше сердце этот дух жертвенности, что Ты послал в наше сердце сегодня этот дух любви к этому маленькому мальчику Амиру, который скоро услышит наш мир. Да благословит вас Господь, мои любимые братья и сестры. И пусть Он заполняет все пространство вашего сердца. И пусть Он и дальше учит вас любить и делать добро. Слава вечная Ему, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Мне уже становится жаль наших счетчиков. Слава Богу! Слава Богу! Друзья мои, как хорошо, что вы здесь. Что бы мы без вас делали, кому бы мы пели и играли. И как бы мы сегодня нагрузили бы наших счетчиков, а? Как? Слава Богу, они уже заканчивают свою работу. И мы скоро увидим их здесь.

мои любимые братья и сестры. Дорогой Марат, дорогая Виктория, наш уже горячо любимый Амирчик, сегодня Церковь христиан-адвентистов седьмого дня по благословению Божию, по великой чести, доверенной нам от Него. Телекомпания «Три ангела» сегодня передают в ваши руки эти средства. 231 569 рублей. Аминь!

0: Сейчас, в эту секунду, я хотел бы вас пригласить сюда, на сцену, вас троих. Виктория, Марат, Амир. Это ваше средство. Спасибо вам большое, братья и сестры. Пусть каждая копеечка из пожертвований этих людей, которые оторвали от себя. Посмотрите, немного из нас богатых людей. Все мы нуждаемся. Но каждый сегодня оторвал от своего сердца, от своей семьи, забрал у своих детей, чтобы отдать вашему ребенку, чтобы ваш ребенок был здоров. И нам так хорошо от этого, правда? И нам так хорошо от этого. Я сейчас хочу сюда пригласить представителей телекомпании «Три ангела», Юлию Ефимовну Уткину, генерального директора телекомпании «Три ангела», Бритова Алексея, исполнительного директора. Прошу вас, выйдите, пожалуйста, сюда, чтобы эта семья видела людей, которые трудились для того, чтобы организовать этот концерт.
1: К сожалению, Юлия Ефимовна болеет, и она не смогла прийти. Мы увидим от нее небольшое, буквально полутораминутное обращение, видеообращение. А мне хотелось бы также попросить подняться всех наших сотрудников, съемочную группу, инженеров, Елену Валентиновну, директора «Спутникова» телеканала. Поднимитесь, пожалуйста, все сотрудники телекомпании, кто присутствует в этом зале. Нас не так много, но слава Богу, что Господь позволяет нас такими небольшими силами. И Татьяну Малышеву я хотел бы пригласить сюда вперед. Это она начала вместе с Вадимом Николаевичем Кочкаревым обсуждать этот проект. Да, потом мы уже все подключились. Вот, она остановила свой выбор, в том числе и на Амире, потому что было несколько детишек. Есть те, которые отказались от помощи.

0: Вот, и Амиру сегодня мы очень рады этим помочь. В том регионе, откуда Амир приехал к нам с родителями, Бога прославляют многие верующие люди следующим словом – «Альхамдулилях», и что переводится с арабского «Да будет прославлен Бог». Сегодня Бог прославляется вот, в ваших пожертвованиях и в том, что вы пришли сюда. И еще раз давайте мы поблагодарим Вадима Николаевича и группу «Оникс» за то, что он предложил эту идею этого благотворительного концерта. Спасибо вам большое.
1: Друзья, я счастлив сегодня. Я счастлив сегодня, потому что вы пришли, потому что вы слушали, вы участвовали, вы жертвовали, вы любили сегодня. И я бы хотел, чтобы мы все вместе сейчас спели последний гимн. Вы его все очень хорошо знаете. Очень хорошо. Но перед тем, как мы споем, я хочу, чтобы сюда вышли все сотрудники телекомпании «Триангела». Я приглашаю сюда на сцену группу «Оникс», которая сегодня играла и пела для вас. Пожалуйста. Прошу вас, сотрудники телекомпании, будьте добры, выходите, пожалуйста, сюда, чтобы видели всех, кто трудился все это время. Я сегодня хотел бы, чтобы вы адресовали свои очень пламенные аплодисменты этим людям, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вы адресовали сегодня пламенные аплодисменты нашему звукорежиссеру Игорю Кунченко, который сегодня помогал мне петь и играть. Нам помогал петь и играть. Я хотел бы, чтобы вы поаплодировали Трусюку Вадиму за его труд, который он совершал, и без него это было бы просто невозможно. Ну, а сейчас, когда прозвучит вступление к этому гимну, я попрошу всех подняться в этом зале и вместе со мной спеть. Петь будем громко, потому что петь будем во славу нашего Господа. Вы узнаете, что это за гимн.

Аминь. Спасибо вам большое. Пусть Бог благословит вас. А мы прощаемся с вами и очень вас любим. Спасибо вам еще раз. Всего вам доброго.

0: Здравствуйте. 25 глава книги «Бытие» подводит итог жизни Авраама и рассказывает о рождении его внуков. У Исаака и Ревеки родились близнецы, которые стали соперниками с самого рождения. Что это, Божий промысел или следствие родительских ошибок в воспитании? И какие последствия имел один единственный необдуманный поступок Исава, продажи первородства, для него самого и для его брата? На наши вопросы отвечает священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы видим, что Исаак обрел жену, а Авраам к тому времени был уже глубоким старцем, как нам казалось. И вдруг 25 глава начинается с того, что Авраам взял еще жену, и у него рождается много еще детей.
1: Да, именно так начинается 25 глава. С первого стиха мы читаем, что взял Авраам еще жену именем Хитуру, и она родила ему, и дальше перечисляется аж 6 детей еще, которые она ему родила, да? И дальше чуть-чуть упоминаются уже дети этих детей, рожденных от Авраама. То есть получается, что за всю свою жизнь у Авраама было рождено 8 детей, во всяком случае, о которых прям сказано, да, имена которых здесь написаны.
0: Официально названы, да.
1: Официально названы, да. Потому что 6-й текст говорит, что «а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака». И непонятно, то ли под сынами наложниц подразумевается вот ребенок от Агари, Измаил, да, и дети Хитуры. Или у него еще были дополнительно наложницы и были еще дети, о которых, в принципе, вот только здесь сказано, да. Но, в принципе, почему бы и нет, у Авраама Сара умирает, и он берет законную жену. У него еще рождается 6 детей.
0: Но он их почему-то отсылает.
1: Да.
0: Почему?
1: Потому что именно Исаак, сын обетования, тот сын, через которого в будущем в мир должен прийти Христос. Авраам, может быть, до конца всех этих деталей еще не понимает, но к нему он относится по-особенному. Но это же особый опыт, это особые переживания, это ожидание всей жизни, это исполнение Божьего обетования в его жизни. С этим очень много связано, и он выделяет его особым образом.
0: Почему очень сильно выделяет?
1: То есть в принципе, просто... наверное, он даже так и должен был сделать. Да.
0: Может быть, он боялся в какой-то степени, что они будут на этого ребенка оказывать влияние?
1: Ну, это же немножко, как сказать, отголоски патриархального строя того времени. Главному будущему патриарху все, а остальным немножко. Угу. Ну, вот и примерно так и поступает Авраам. Да, и написано, что отослал их всех на восток, в землю восточную. По-моему, мы уже об этом говорили, что когда родился Христос, то первые, кто пришли ему поклониться, это были волхвы
0: с востока.
1: С востока. Тоже такая, как сказать, ирония, что ли. Те, кто был рядом, те, кто был близко, они не узнали, а волхвы с востока, которых когда-то Авраам еще отослал их прародителей, да, подальше от своего любимого сына. Вот оттуда пришли люди и поклонились Христу, да. Но, в принципе, вот мы, наверное, не будем читать всю 25 главу подряд, потому что зрители прочитают самостоятельно. Здесь опять родословие, здесь имена, да, мы некоторые тексты пропустим. Вот дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. Скончался Авраам, умер в старости доброй, престарелой, насыщенной жизнью. Какое хорошее описание, правда? Но... С одной стороны, умер, а с другой стороны, вот прям вот престарелой, насыщенной жизнью, старости доброй.
0: Это высокая оценка, да?
1: Это очень высокая оценка, да, очень высокая оценка. Он прожил полноценную, непростую.

0: не без переживаний, но полноценную
1: Богоугодную жизнь.
0: Богоугодную жизнь. Хотя вот эта фраза, мы говорим богоугодную жизнь, но вот мы видим, что она была далеко не совершенной. Да? И Авраам, именно Авраам, например, в посланиях Павла, это образец воплощения праведности по вере. Грешный человек, но богоугодная жизнь. Почему? Потому что не своими заслугами, а праведностью Божией. Да? Почему? Потому что искренне шел за Богом. Делал ошибки, падал, но шел за Богом искренне, полагаясь не на свои заслуги, не на свою праведность, но на милость Божию, на его водительство. «Погребли его, 9 текст, Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, что на поле Ефрона». Это вот то поле, о котором мы читали и размышляли, целая история, да, вот от пещеры, которую он купил.
1: Не торговался.
0: Хитиянина. Да, не торговался, ему хотели его подарить, но он все-таки его выкупил. Вот он там же и погребен, и потом это вообще становится, как сказать, родовой могилой, наверное, да. Там потом и другие патриархи будут погребены, и жены этих патриархов будут там похоронены. «По смерти Авраама Бог благословил Исаака», написано, «сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Раи». Как будто он жил вот в той местности, где Бог впервые спас Агарь и Измаила, да?
1: Когда
0: ангел явился в пустыне, и она уже уходила из дома Авраамова. Вот. Там явился ангел и спасает ей жизнь, спасает жизнь Измаилу. Вот там потом живет Исаак. И дальше немножечко в этой главе говорится об Измаиле. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которому родила Аврааму Агарь египтянка, служанка Сарина. И перечисляются их имена, и в 16 стихе завершается это перечисление следующими словами. «Сии суть сыны Измаиловы, сии имена их, в селениях, в кочевьях их. Это 12 князей племен их». То есть, как Бог и обещал Агаре, как Бог обещал Аврааму когда-то, когда он хотя бы Измаил бы жив был пред лицом, да, твоим, да. Бог ему говорит, 12 князей от него родятся. И вот 12 князей, в принципе, от него и родились.
1: Тут так противопоставляется интересно. То есть про Исаака в 11 тексте сказано очень коротко. Исаак жил там-то. А про Измаила вот 12 князей от него родились. И имена их перечислены даже. Да. Почему такое противопоставление?
0: Да. А вот про Исаака все-таки дальше тоже будет сказано. Вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. Да, и дальше, а дальше начинается новая история, которую мы будем разбирать в ближайшее время в предстоящих нам главах, да. Но интересно, что дальше вот эта история, и мы увидим, ну, так забегая вперед немножечко, мы увидим, что у Исаака вообще рождается всего два ребенка. Вот сегодня мы дойдем, надеюсь, до их рождения. Ну и вообще все, и потом все. Даже у Авраама родилось 8. А у Измаила рождается 12, а у Исаака рождается 2. А кому Бог обещал, что произойдет великий народ?
1: Исааку.
0: Да, Бог обещал Аврааму, что через Исаака произойдет великий народ. А великий народ происходит намного быстрее, там, через других детей рождается больше детей, они опережают, да? Но почему возникает вопрос? Я вот тоже вот к такому выводу пришел, что у меня вот эта глава, во всяком случае, эта глава, она, наверное, больше вызывает больше вопросов, чем ответов. Там, и, может быть, ничего страшного, если на некоторые вопросы мы не получим ответ, но, во всяком случае, мы их зададим. И в будущем, может быть, мы будем получать частично ответы на эти вопросы. Но, как минимум, вот из истории с Исааком мы видим, что Бог, он вообще не торопится. Он делает все в свое время. Будет удивительная история потом в будущем про 12 колен.

0: колен Израилевых, но это будут уже дети не Исаака, это будут дети Иакова, который вот родился у Исаака, да, сейчас мы до этого дойдем. Читаем дальше. Сама история. Значит, Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку. Кстати, так интересно, что слово Исаак, как мы уже читали раньше, оно означает смех, а Ревека означает слово петля.
1: Петля она его отхомутала.
0: У них был очень счастливый брак. Сейчас мы об этом прочитаем. Дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. То есть мы читали вот в предыдущей главе, как слуга Авраама ходил туда, в Месопотамию, и чудесным образом Бог прям явно указал, да, все сошлось, и вот Ревека должна стать женой Исаака. И она пришла и стала женой Исаака. Ну вот 21 стиха начинается интересное описание. «Молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна». Опять такой же опыт, как у Авраама. Авраам был неплоден, да. Но не Авраам, а Сара. А жена Авраама была неплодна. Но Аврааму пришлось намного дольше ждать. А здесь написано, молился Исаак Господу, потому что она была неплодна, молился о жене своей. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его.
1: А если бы не молился?
0: Кстати, это очень хороший урок или хороший пример. Муж, написано, молится о своей жене. Это же классно. Многие или мужья молятся о своих женах. Но не обязательно молиться вот о такой проблеме. Ведь причин для молитвы – молиться о своей жене, чтобы ей было хорошо, чтобы... Ну, в общем, хороший поступок.
1: Причем, наверное, Ревека и сама молилась.
0: Да.
1: Ее молитва не упомянута. Именно молитва Исаака произвела действие. Да.
0: Сыновья в утробе, в общем, как бы услышал. Опять услышал и зачала Ревека. То есть, получается... Здесь вот как бы получается такой парадокс истории. По воле Божией Ревека вышла замуж за Исаака. По воле Божией, однозначно. Рождение ею детей по воле Божией. По воле Божией, даже не просто по воле Божией, как ответ на молитву мужа, с одной стороны. С другой стороны, это как исполнение обещания Аврааму, Божьего обещания Аврааму. Но вот с 22 стиха история развивается по-другому, да? «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа». Вот здесь уже написано или описывается молитва Ревеки. Угу. То есть что-то она заподозрила. Ну, вот двойня у нее. И она видит, что как-то даже вот еще не родились, а уже мира... В отношениях между там, детьми, не знает она же еще, кто там, да? Не знает. Может быть, это дети, дочери, я имею в виду, да? Да. Может, это дочери, может, мальчики. Но они вот как-то себе, может, мальчик, девочка, но как-то вот. И пошла вопросить Господа. То есть теперь молится она. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем. И два различных народа произойдут из утробы твоей. И один народ сделается сильнее другого. И больший будет служить меньшему. Настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый. И нарекли ему имя Исав. А потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава. И наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Вот, 60 лет было Исааку, когда они родились, да? Получается, что 20 лет они ждали детей.
1: Вообще-то много.
0: Да, достаточно много. Даже для того времени достаточно много. Но вот Бог услышал их молитву. В любом случае, это намного раньше, чем у Авраама. Вот я забегаю вперед. Опять-таки, вот эта глава, она... как вступление, да, и, естественно, если бы мы не знали, как история будет развиваться, да, то нам бы, может быть, и не пришлось

0: эти вопросы задавать. Но вот сейчас мы знаем, мы же знаем, что вот второй ребенок, Иаков, да, именно дальше он будет продолжением того рода, от которого должно произойти семя Мессии, да, а вот Исав, он как бы уйдет на второй план, хотя он родился первым и так далее. Мы же все вот эти вот вещи знаем. И мы знаем, что когда Иаков будет потом, точнее, Исаак будет благословлять, он захочет благословить именно Исава, а не Иакова. Но вот здесь вот, Господь же, отвечая на молитву Ревеки, он явно дает ей понять такую вещь, как что больший будет служить меньшему. Прям однозначно же здесь. А когда мы смотрим на поведение Исаака в будущем, складывается впечатление, что он вообще вот об этих переживаниях Ревеки и об этой молитве Ревеки и об этом откровении Бога Ревеки ничего не знает. Вот у меня, во всяком случае, складывается такое впечатление.
1: Ну, вообще, это она к какому-то пророку ходила? Потому что написано, она пошла выпросить Господа. То есть, может, там еще даже кто-то и другой знал об этом пророчестве, не только она.
0: Здесь, ну, и мне почему-то кажется, что это была ее личная молитва, и это было откровение непосредственно ей. Но дальнейшее поведение Исаака, дальнейшее поведение вот Ревеки, вот их борьба, потому что как бы написано дальше будет, что в 28 текст, Исаак полюбил Исава. Угу. Вот все, Исаак полюбил Исава, 28 текст. Потому что дичь его была по вкусу его. Настоящий мужчина. Да? А Ревека любила Иакова. Получается, что как бы вот они начинают делить между собой этих детей. Хотя Божье откровение же было. Божье откровение было. Ну да, ты любишь Исава. Кушать он вкусно готовит. Охотник он такой классный, да? Но ведь Бог тебе открыл, ну не тебе, твоей жене открыл. Ревека вообще рассказывала Исааку об этом откровении или нет?
1: Или, может быть, она рассказывала, но он проигнорировал?
0: Да, или, может быть, она рассказывала, и он проигнорировал, и вообще не хотел ничего слушать на эту тему. Или вообще Бог не мог открывать женщине ничего, не сказав об этом мужчине, да? А тут как бы получается. Ну, я к тому, что хочу сказать, что их отношения кажутся достаточно необычными.
1: Вот, прохладными слегка.
0: Да, во всяком случае, вот мы же уже начинаем больше деталей узнавать. Вот здесь вот эти вот моменты, кто кого полюбил. Про Авраам так не сказано, да? Как он к детям относился, как у него там Хитура к детям относилась и так далее. Ну вот про Сару там более понятно, да? Один ребенок от нее и так далее. Но вот здесь вот такой как бы момент, он открывается. Но, с другой стороны, если мы смотрим на Исаака, ни о ком из патриархов больше не сказано, как о нем. Вот у него была единственная жена, вот Ревека, больше у него не было женщин. Больше у него не было жены, во всяком случае, об этом не сказано. Даже у Авраама, при его жизни, он там с Агарью родил ребенка, потом что-то о наложницах написано, и непонятно, сколько у него было, и вообще, что это за сторона его жизни. Да? Следующий, тот же самый Иаков, у него рождается 12 детей, 12 колен Израиля в будущем, но они рождаются не от одной женщины, а от четырех, мы потом в будущем об этом узнаем. А Исаак вот, с одной стороны, такие, как бы сказать, прохладные отношения с женой. Непонятно вообще, как они друг друга понимают, как они друг друга слышат, как они друг с другом взаимодействуют. Но видим, что он верен ей в браке, он похоронен с ней, потом в будущем мы узнаем об этом в одной могиле, что они жили долго и счастливо.
1: Да, счастливо не только. Да. А не может быть такого, что просто Исаак, но он молодой господин, избалован, или просто, может быть, слишком спокойный, инфантильный. Если бы ему не привели Ревеку, он, может, вообще бы не женился. Сказал, ну, нет жены вот как-то, и не надо.
0: Все может быть. Все может быть.
1: Ревека была слишком самостоятельной, волевая.
0: Да. Вот, да, все может быть. Значит, до какого текста мы дочитали? Да. 24. Давай 24-го продолжим. Настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел к красный, весь как

кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Вот он, красный косматый. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Да. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человек полей, а Иаков человеком кротким, живущих в шатрах. И вот этот 28 текст мы уже читали.

0: Ну, психологи бы уже забили бы тревогу, честно сказать.
1: Да. Ну, давай дальше прочитаем. Дальше тоже не менее интересный сюжет. И сварил Иаков кушанье. То есть вдруг ни с того ни с сего, как будто вот от... Сколько времени прошло? Ну, уж дети выросли, однозначно, да? Раз уже Исав сварил кушанье, как минимум он уже не маленький мальчик, да? Сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. Целый день охотился, наловил дичи, она, наверное, у него была там уже вот-вот. Надо было только ее приготовить, чтобы папочка был счастлив, да? Ну вот. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Едом». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь твое первородство». Удивительно. Вот, братья. Исав сказал: «Вот я умираю. Что мне в этом первородстве?» И Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он поел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Еще одна история, вот которая говорит о взаимоотношениях. Папин сыночек, мамин сыночек. И вот они как друг с другом ладят. Значит, родной брат приходит с охоты, он же тоже с дичью пришел. Ну, сейчас ты его покорми. Через некоторое время он тебя покормит. А нет, слушай, подловил же, воспользовался слабостью какой-то, моментом каким-то. Продай мне первородство. Что это вообще история напоминает? Мне почему-то вызывает параллели с Каином и Авелем, да?
0: Там тоже был вопрос.
1: Да, там тоже был вопрос. Каин, значит, первородный, Авель, соответственно, нет.
0: Но жертва Авеля более угодна Богу.
1: Да. Но самое интересное, что Каин тогда тоже пренебрегает первородством, но ему, как бы сказать, оно все это дело неинтересно, да? Авель ведь, в отличие от Иакова, за это первородство тогда не боролся. Он не похищает его, он не пытался как-то, да? То есть наоборот, ситуация чуть-чуть другая. И Каин тогда убивает брата, да, за то, что Бог ему говорит, что, слушай, если ты тут сейчас не остановишься, то ты свое первородство потеряешь. А Исав все-таки брат своего не убивает в итоге. Но мы немножко забегаем вперед.
0: Но хотел,
1: да. Вперед. Такая вот борьба у них, это вот была интересная.
0: Но это что со стороны Исава? Отсутствие ответственности? Какое-то пренебрежение важными делами, не знаю даже чем, целями, ради какого-то сиюминутного удовольствия? Что это было?
1: Ну, мне кажется, это говорит... На твой вопрос я не знаю, как ответить, но мне кажется, что эта история говорит о том, как они к этому относились. Во всяком случае, тот и другой понимали, что это нечто ценное. Но Иаков понимал это и очень сильно хотел этого.
0: И для него это действительно,
1: Было ценно, и хотя он его пытается получить нечестным путем. А Исав, он как бы, ну, ценно, но ладно. То есть это вот здесь и сейчас это важнее, чем если чуть-чуть потерпеть и в будущем получить больше. Это, кстати, говорит о характере, да? Это вот как сегодня есть такой тип молодежи, которым надо быстрее начать жить, которым здесь сейчас... А другие, например, готовы вкладываться в образование и немножечко подождать, но зато они в будущем
0: что-то
1: получают...
0: Что-то потерпеть неудобства,
1: зато в будущем они получают больше, потому что они сегодня вкладывают в основу, которая эта основа им поможет в будущем получить больше. Вот, и тут получается как бы же тоже два таких молодых человека, и у них вот один вкладывает в будущее, а другой берет здесь и сейчас.
0: Да, но тут такое ощущение, что ни один из них не прав.
1: Да, то конечно.
0: Есть один просто отказался, а второй хитростью пытается, это же тоже неправильно.
1: Я хочу вернуться к Исааку и Ревекке вот в этом вопросе. Они за это все делают, переживают тоже, да? Вот к вопросу их брака. Их брак однозначно был по воле Божией. Но все равно столько трудностей. Даже в детях.

0: Да, один еще красный косматый, другой совершенно там противоположный. Почему вообще? Да? Вот. У меня возникает такая мысль, что в браках по воле Божией сложностей хватает. То есть сложности в браке, во взаимоотношениях, они как будто друг с другом не разговаривают или разговаривают не обо всем. В вопросах воспитания детей, да, можно посмотреть на все это и сказать, ну, народ, вы на что смотрели, вы вообще как друг с другом сошлись и так далее, да. Вот, но в сложности в браке не означает, что этот брак не по воле Божией. В браках по воле Божией сложности хватает. Эти сложности не повод для разочарования. Это просто такова жизнь, это повод для совместного преодоления этих сложностей. Вот так вот я хотел бы позитивно оценить все-таки Исаака и Ревекку, несмотря на то, что...
1: Они старались, да, хоть и не все получилось.
0: Что они были вместе, и они все это преодолевали вместе. Хотя это, конечно, было нелегко, может быть, для их семьи. А Богу не мешало это, вот эти все сложности, даже вот такое начало непонятное, не мешало все равно осуществлять свой план, чтобы родился Христос, чтобы умереть за грехи людей, план по спасению людей. Не мешало осуществлять даже вот такая необычная история в семье великих патриархов.
1: Да. И эта история, она только началась с Исавом и Иаковом, и в следующей главе, в следующей программе мы продолжим ее изучать. Дмитрий, спасибо большое за беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.
1: Второе пришествие – возвращение Иисуса Христа на землю, когда Он окончательно уничтожит зло, воскресит праведников для вечной жизни, а нечестивых для окончательного суда, и установит свое царство на обновленной земле. Сам Иисус предсказал свое возвращение во всех четырех Евангелиях. По его словам, Он явится в славе и силе на облаках в сопровождении ангелов. Его приход ознаменуется необычными природными явлениями. К этому событию относятся многие ветхозаветные пророчества. Еще до потопа Енох пророчествовал: «Сейдет Господь со тьмами святых ангелов Своих сотворить суд над всеми». Пророки Иаиль и Амос в своих книгах торжественно называют второе пришествие Христа «Днем Господним». Апостол Павел призывает верующих жить праведно и благочестиво, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Хотя точное время пришествия неизвестно, Христос в 24 главе Евангелия от Матфея изложил признаки, указывающие на Его скорое возвращение. Это природные катаклизмы, моральный упадок, голод, эпидемии и войны. Христианам, которые готовятся к этому событию, рекомендуется бодрствовать и молиться.
0: Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных ветхозаветному пророку Захарии. В 539 году великий персидский царь Кир вступил в город Вавилон. Без боя практически он завоевал этот город. С этого момента можно говорить в истории о начале персидского периода, который продлится до 331 года до Рождества Христова. Кир известен тем, что является величайшим царем, который даровал свободу израильскому народу. Это единственный царь, которому дана положительная оценка в Священном Писании. Единственный языческий царь, который получает оценку «отлично» от Господа. Он даже сравнивается с Иисусом Христом. Он является прототипом нашего дорогого Господа и Спасителя. Ибо то, что сделал Кир для народа иудейского, Христос сделал для всех верующих в Него. Он даровал свободу еврейскому народу. Израильский народ возвращается в землю обетованную. Они возвращаются на свою территорию, в Палестину, где должны восстановить храм. Однако там сталкиваются с различными проблемами и с различными препятствиями, преградами, которые чинят им жители той страны, самаритяне. Но тем не менее, в первых двух видениях пророк Захария напоминает своим соотечественникам о том, что Господь благоволит к этому строительству, Господь рядом с ними. Он будет уничтожать и в конце концов уничтожит все языческие царства, которые чинят преграды и препятствия народу Божьему. Когда-то наступит момент во времени, когда воцарится Господь Иисус Христос, и уже никогда не будет языческих царств. Никогда не будет проливаться кровь невинных людей. Никогда не будет уже смерти и печали. Мы ожидаем этого времени, поскольку это убедительное обетование, которое мы читаем на страницах Священного Писания. И Иисус Христос сделал это возможным. Ибо если бы не было второго пришествия, то не было бы нужды и в первом пришествии Иисуса Христа. Захария, тем не менее, обращается еще в одном своем видении к народу Божьему. В третьей главе его книги, во второй главе, простите, его книги, мы читаем такие слова. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, и Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него». Как известно, Давид избрал Иерусалим в качестве столицы своей державы. Иерусалим, который находился в центре его царства, царства израильского, стал символом его религии и стал также центром трех мировых религий – иудаизма, ислама и христианства. Этот город, который сегодня населяют и иудеи, и христиане, и арабы, он стал тем городом, в котором поклоняются Богу различные люди. Это тот город, к которому сегодня стремятся для того, чтобы прикоснуться к древности, прикоснуться к тем материальным и вещественным доказательствам той великой эпохи, в которую жили пророки, цари и апостолы –

0: именно об этом городе Господь говорит о том, что он будет обязательно восстановлен. Господь посылает ангела с измерительным прибором, землемерной вервью, для того, чтобы измерить Иерусалим. Мы уже говорили с вами о том, что измерять можно только лишь то, что существует реально в природе. И вот ангел, измеряющий Иерусалим, фактически говорит о том, каковы будут размеры Иерусалима. Иерусалим станет намного больше того, что видят сейчас они. Он заселит даже окрестности. Ученые говорят о том, что город – это одно из самых величайших изобретений человеческого ума. И действительно, города стали появляться тогда, когда стала увеличиваться преступность. Люди стали организовываться так, чтобы защитить себя. Они обносили свои дома стеной, появились города, в которых люди торговали, в которых они могли спрятаться. Но со временем те же самые города и стали камнем преткновения, поскольку в городах, особенно сегодня, растет криминалитет. Мы видим, что Господь обещает построить Иерусалим. Господь обещает воссоздать его по той простой причине, что Он желает обитать в этом городе. Он желает осветить этот город своим присутствием. Иерусалим – удивительный город. В нем некогда являлся Иисус Христос. Он проповедовал в этом городе, он исцелял в этом городе, он служил своему народу в этом городе, и в этом же городе Христос был распят. Тот храм, который они сегодня восстанавливают, некогда явился Христос и говорил о том, что Он станет новым храмом, храмом для того, чтобы воссоединить в себе Господа и человека. Мы знаем о том, что Христос имел две природы, божественную и человеческую. Именно в Нем проявилось то, что некогда проявлялось в храме, встреча Бога с человеком. И теперь Господь говорит: «Я буду для него огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него». Прославление Господа в Иерусалиме прежде всего проявилось именно в том, что Христос явился в этот город. Вначале, когда он был еще ребенком, и когда его привели в Иерусалим родители, они обнаружили его в храме, учащим. Они обнаружили его, задающим множество различных, уникальных, мудрейших вопросов. Он общался с великими учителями, с раввинами, со священниками. Далее мы встречаем Иисуса Христа, когда Он идет по этим улицам Иерусалима, когда Он исцеляет людей, когда Он проповедует в храме. Мы встречаем Иисуса Христа на суде в Иерусалиме. Мы встречаем Его, когда его выводят из этого города и распинают на Голгофе. Господь говорит о том, что Он прославится в этом городе. Наверное, именно поэтому множество людей стремятся к тому, чтобы хотя бы один раз в жизни побывать в Иерусалиме. Но далее речь идет о том, что Господь обращается к оставшимся в Вавилоне жителям, евреям. «Эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Господь обращается к тому народу, который не решился отправиться в далекий путь, в землю обетованную. Было множество иудеев, которые остались в Вавилоне. Они настолько привыкли к своему образу жизни. За два, а то три поколения их образ жизни
1: поменять.

менялся. Они привыкли к этому городу, они привыкли к его инфраструктуре, они привыкли к тем обстоятельствам, с которыми они сталкивались в этом городе. Их жизнь протекала совершенно по-иному, и поэтому многие из них решили остаться в Вавилоне. Здесь Вавилон называется страной северной. Там проживала большая часть иудеев. Многие из них остались там и дальше. Мы сталкиваемся и встречаемся с историей народа Божьего, с историей иудеев, еще и в конце периода Древнего мира, незадолго до периода начала Средневековья. И во времена Средневековья также мы встречаем там иудейскую общину, которая создавала Вавилонский Талмуд, которая создавала множество различных произведений. Но, к сожалению, историки констатируют факт о том, что множество из этих иудеев, множество из этих людей, которые называли себя избранным народом, они, к сожалению, перенимают традиции и обычаи того народа, который жил там. К сожалению, мы видим в истории, как иудеи перенимают, к сожалению, языческие традиции и обряды. Для примера можно сказать о том, что, предположим, к началу периода Средневековья мы сталкиваемся в этой общине с тем, что было множество раввинов, которые могли, приехав в тот или иной город, на время жениться. Мы знаем о том, что из различных традиций и из различных источников, о том, что они могли на время взять себе какую-то жену, а когда уезжали из этого города, развестись вновь. И знаем также о том, что подобных вещей не было в стране Израиля. В стране Израиля, в Палестине, иудеи, которые жили в среде Римской империи, частью Римской империи тогда была Палестина, подобных традиций, подобных обычаев не было. Именно поэтому Господь обращается к народу и говорит: «Бегите из страны северной». Подобное же высказывание мы встречаем в книге Откровения, когда в 14 главе речь заходит о том, что Господь обращается к народам, живущим в мире, и мы с вами читаем в одном из текстов: «И другой ангел следовал за ними, говоря», это 14 глава и 8 стих, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел следовал за ним, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией». И еще в 18 главе книги Откровения появляется точно такая же идея. Иоанн говорит: «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Кроме того, иудеи, живущие и оставшиеся жить в Вавилоне, перенимали представление об астрологии, принимали представление о колдовстве, о демонологии, и в своей собственной жизни, на практике, они осуществляли все эти представления, которые в то время существовали на этой территории. Господь говорит: «Бегите из страны северной». Это не та земля, это не та территория, на которой должен жить избранный Богом народ. Еще очень давно, во времена Авраама, Господь обратился к нему и сказал: «Выйди из Ура Халдейского, покинь эту землю, оставь даже свою родню, оставь своих друзей».

оставь своих соседей и выходи из Ура Халдейского». Авраам послушался Господа. За это послушание Господь благословил Авраама. Он стал отцом народа Божьего. Он стал отцом всех верующих именно за свое послушание. Господь благословил Авраама. И сегодня он обращается к нам. Какое отношение к нам с вами сегодня, в 21 веке, имеют эти слова? Сегодня мы тоже можем перенимать множество различных, неосвященных Словом Божьим, традиций, обычаев, верований и представлений, которые вкрадываются в наше сознание, вкрадываются в наш ум, вкрадываются в нашу религию. Господь хочет защитить нас от этих представлений. Господь дал нам чистое и неповрежденное Евангелие, чистое и неповрежденное Слово Божие, изучая и исследуя которое, мы можем быть защищены. Один из пророков некогда сказал: «Без откровения народ не обуздан». И поэтому сегодня, если мы не вникаем в то, в те рекомендации, которые Господь дает нам здесь, если мы сегодня не понимаем и не желаем принять то, от чего нас Господь желает защитить, мы стоим на опасном пути. Господь вновь обращается к своему народу и говорит: «Вот, я подниму руку мою на них, и они сделаются добычу рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, дочерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя», говорит Господь. Великое обетование, которое Он дает не только еврейскому народу, избранному народу в то время. Это великое обетование, которое сегодня Он дает церкви. Только тогда мы можем быть защищены, и только тогда мы можем рассчитывать на божественное присутствие и на индивидуальном уровне, и на уровне своих семей, на уровне наших церквей. Только тогда, когда мы слушаем глас Божий, когда мы понимаем Его волю, и когда мы стремимся к тому, чтобы ее исполнить. Дорогие друзья, пусть Господь пребывает в вашем сердце, пусть Он дает вам уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, пусть Господь укрепит ваше желание следовать за Ним, а Он обещает, в свою очередь, восстановить наши духовные развалины, Он обещает восстановить наши с вами взаимоотношения с Ним. Не хлебом одним будет жив человек, но всяким Словом Божьим. Всего вам доброго, до свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим. –

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Айгуль. И сегодня мы будем говорить по душам на весьма интересную и, возможно, даже непростую тему. В нашем зыбком мире часто случаются и ссоры, и расставания. А что делать, если это случилось не просто с конкретным человеком, а с церковью? Возможно ли исправить эту ситуацию и каким образом можно вновь наладить отношения со своей духовной семьей?

0: Мы поговорим на эту тему с нашими прекрасными собеседницами. Это Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, скажите, пожалуйста, вы сами, может быть, сталкивались, или кто-то из ваших близких сталкивался с такой ситуацией, что уходил из церкви?
1: Да, и я сталкивалась, и друзья у меня есть некоторые, которые уходили и возвращались потом. Ну, я не то что уходила прям с концами, я просто не ходила в церковь. Но я смотрела там трансляции, какие-то проповеди, еще что-то.
0: Поняла тебя.
2: То же самое, но я иногда даже не смотрела трансляции. Было, ну, просто не было настроения, ну, длительный период, не так, что там месяц-два. Ну да, так и было. Месяц-два-три. Вот. Но потом набирала силы, нормально все тоже возвращалось. Также есть друзья тоже многие и знакомые, которые уходили, не вернулись.
0: Не вернулись, да?
2: Да, есть и такие.
0: Да, поняла, спасибо. У вас, девочки, было такое?
3: Я из церкви не уходила, близкие тоже не уходили. Ну, друзья, приятели по-разному.
0: Ну, да. А вот можно тебя спросить? Скажи, пожалуйста, как долго длился этот период, когда ты не ходила в церковь?
1: Около полугода.
0: Угу. А с чем, как ты сама считаешь, с чем связано?
1: Я до сих пор не могу понять, что это было. Мне просто не хотелось туда идти. У меня было много проблем в мире, скажем так. Работа, там, диплом, обучение и так далее. И тому подобное. Все это сваливалось каждый раз. Ну, не постепенно вот так вот проблема за проблемой, а прям проблема, проблема, проблема, и все в один период складывалось. Просто не было сил никуда идти, ни с кем разговаривать, никого видеть. И люди там некоторые тоже, ну, говорили какие-то вещи, из-за которых не хотелось возвращаться. Да и, в принципе, как-то не знаю. Ну, не было настроения ходить в церковь, поэтому...
0: Поняла тебя. А, Таня, у тебя можешь рассказать? С чем связан был этот период? Ты сказала, месяц-два, да?
2: Ну да, чисто просто то же самое, как у Вики, какие-то проблемы. Вот, я расстраивалась, такая, думаю, не хочу. А еще усталость, просто уставала. Это у меня был еще в зимний период, потому что спать хочешь. Устаешь, типа, вот. И я просто такая, я никуда не пойду, посплю.
4: Вот. Вы знаете, ну, на самом деле у каждого человека, верующего, да, у христианина, не бывает такого, что вера, она идет такая ровно по дорожке. Вот она бывает, вот обычно это такая извилистая дорога, да, где мы встречаемся со взлетами и падениями. Мне кажется, что вполне естественный такой путь, как у нас в жизни, про то, что мы не всегда... там иногда хотим даже идти, может быть, в церковь, да, или, к примеру, чисто, может быть, действительно по-физиологически, как Таня сказала, да, что там, к примеру, устал, не хочется, да, вот, или у нас бывают какие-то причины. Насколько я знаю, да, у меня из числа моих знакомых тоже были люди, которые ушли из церкви, кто вернулся, вот, и есть те, кто, к примеру, продолжают просто не посещать, да, церковный храм. И вы знаете, есть разные причины для этого. Вот как мы сказали, да, еще раз повторюсь, что это может быть физиологическая какая-то причина, может быть какая-то, ну, морально такая психологическая. И... чаще всего это может быть, как очень часто называют вообще, что это все гордость житейская. Вообще, вот типа, вот вы тут гордые и тому подобное.
0: Есть такие обобщения, да.
4: Вот я никогда... немножко у меня происходит какой-то такой диссонанс вообще. В смысле, в чем здесь гордость? Вот. Ну, вот, то есть я вот реально этого не могу как бы понять. Там, конечно, описывается, что гордость в том, что ты... обижен на кого-то, да, ты не хочешь принимать там.

0: какие-то моральные, да, принципы, да, с которыми ты не согласен. Либо, к примеру, у тебя есть какие-то несогласия, или, к примеру, тебе не нравится образ жизни, который ведет. Это все обобщается гордостью как бы житейской. Я не знаю, сталкивались ли вы вот с тем, что вот что вы вообще по этому поводу вот думаете?
1: Ну, это правда странно, потому что, с одной стороны, психологи, да, советуют, что не надо ходить в места, где тебя не любят, где тебе некомфортно, где ты себя чувствуешь каким-то униженным, или, ну, вот, где тебе плохо. Не надо туда ходить, не надо себя тревожить, накручивать, нервировать и так далее. С другой стороны, Библия говорит, как раз ходите в такие места, где вас не любят, заставляйте делать так, чтобы вас любили. Ну, как-то, типа, миритесь со всеми. Но вот я тут соглашусь, пожалуй, с психологами, потому что очень тяжело приходить в место, где тебя не любят. При этом ты приходишь вроде как настроенная на положительный какой-то, да, моментик. А по итогу получается, что ты уходишь полностью разочарованная, потому что люди там, не знаю, навалили на тебя своего негатива. Ну и что пришла вообще тогда? Что хотела? И из себя ничего как бы не показала, положительного не дала. И еще и получила порцию хейта.
0: Вик, но вот, а почему же ты обижаешься? Зачем ты обижаешься? Ну вот все люди разные приходят.
1: Ну, здравствуйте. Что значит обижаться? Ну, и мне кажется, любому человеку неприятно, когда критикуют. Критика деструктивная. Это вообще...
0: Ну, что ты имеешь в виду?
1: Она, ну... Вот, например, ты пришла, я пришла, например, на собрание, на молодежку какую-нибудь, или там в церковь пришла в юбке, да, она чуть выше колена. И вот я услышала от нескольких сестер старшего поколения, от нескольких мужчин, там, не знаю, молодого возраста, да, около 30, что вот ты развратница, в такой юбке ходишь. Так, а что, мне 24 года, мне что, надеть юбку в пол, ходить в паранже, что ли, или что? Я не понимаю, почему так все цепляются? Я же не пришла в юбке мини, я не пришла в топике или там просто в чем-то супер экстра коротком.
2: Хорошая тема для отдельного обсуждения, да. Я считаю, по поводу одежды. Но вот здесь вот момент я хотела обратить внимание. Вот ты сказала, что ты некоторое время не ходила, но потом все-таки вернулась. И подскажи, пожалуйста, что тебя побудило все-таки вернуться, несмотря на то, что ты сталкиваешься с негативом?
1: Вообще, сейчас будет очень печальная история.
2: Так.
1: У меня... Бабушка ходит в церковь, она меня туда привела, с самого детства туда хожу, и она меня всю жизнь выращивала как правильную девочку, хорошую девочку, послушную. И вот каждый раз, когда она узнавала, что я не пришла в церковь в субботу, она начинала: «Вика, как же так? День же святой, это же суббота, ты же крещена там или еще что-то. Ты должна прийти в церковь в субботу» и так далее. И вот... Вот это вот тюканье каждую субботу, каждый раз. Она уже потом в какой-то момент просто сдалась. Чё, опять не была в субботу. Каждый раз вот это. Мне как бы, я взрослая девочка, я уже могу сама выбирать, ходить мне, не ходить. Но это в какой-то момент, из-за того, что я хорошая девочка, повлияло на меня. И я просто пошла, а потом на меня еще повесили служение, и я уже как бы, я и влилась. И все уже нормально.
2: То есть, получается, выбор был между плохим и плохим, и ты что-то одно все равно выбрала. Так получается? Или что-то тут еще есть?
1: Нет, скорее это все-таки послушание какое-то, чтобы угодить бабушке, не знаю. Ну, я понимала, что я поступаю как-то, ну, не очень для верующей девушки, что я вроде как христианка, а как бы не соблюдаю эти христианские принципы. И вот эта вот правильность, она меня... угнетало внутри. И самой уже стыдно было, что я не хожу, и бабушка еще тюкает. Ну и, в общем, да. Вот так и...
0: То есть твое чувство стыда тебя...
1: Вообще.
0: Оборола.
1: История печальная.
2: Ну, ты говоришь, история печальная, сейчас все так же печально или
1: что-то
2: поменялось?
1: Нет, сейчас все нормально, сейчас все хорошо. Стараюсь ходить каждую субботу.
0: Хорошо.
2: Ну, Таня, можешь ты поделиться? Вот через 2 месяца после того, как ты не ходила некоторое время, что тебя побудило вернуться?
3: Совесть тоже, наверное. Частично совесть, частично просто отдохнула. Вот, весна наступила. Да просто желание появилось. Я думаю, все, пошли. И пошли.
2: Супер, спасибо.
3: Ну, типа.
0: Мне кажется, вообще очень такой интересный момент, что совесть может играть и какую-то положительную роль. Вообще совесть — это голос Бога, да? Но это здорово, когда оно играет в хорошем ключе. Ну, в том плане, что мы идем, и мы себя как-то перенастраиваем, да? Наше мировоззрение меняет.

0: Да, и мы не ходим уже больше с таким чувством какого-то угнетения, с чувством стыда, потому что, ну, как бы, стыд и вина, да, это такие вот чувства, которые немножко нас разрушают. Они mm-hmm. классные, прикольные, но немножко несут в себе такую обратную сторону. Вот. И я знаю очень много людей, которые ушли из церкви действительно потому, что, к примеру, им не нравилось, так, к примеру, которые бывают правила в церкви, uh-huh. да, или... ну, здесь уже, вот мне кажется, это причина. Человек здесь выбирает сам. То есть он подошел к этому осознанно, да, и он, мне кажется, тоже имеет право, ну, как бы это право имеет место быть.
1: Да.
0: Вот. А когда, мне кажется, хочется затронуть другую немножко сторону, когда мы приходим в церковь, и вы знаете, мы действительно сталкиваемся с долей осуждения, неважно, в какую вы приходите, там, общину, церковь, да, в храм. И когда мы, как прихожане, ищем повода, чтобы осудить человека. Ну, вот знаете, у нас у самих настроение не очень. И ты приходишь, человек приходит с искренним сердцем, с искренним настроем. Знаете, сколько историй вообще слышали о том, когда люди первый раз приходят в церковь, для них такие: я помню свое ощущение, когда я первый раз зашла в храм. Я на все так смотрела, для меня это было таким необычным, таким вот прям интересным, и я вот прям шла душой. И вы знаете, если бы ко мне в этот момент кто-то подошел с таким каким-нибудь, да, осуждением или с критикой, я не думаю, что после этого я бы пришла. Я понимаю, что бывают разные люди. Бывают mm-hmm. люди более такие, как бы, холодные, более какие-то такие, ну, прагматичные, да, им вообще там, то есть вообще все нипочем, что угодно можешь сказать. Вот. А бывают люди более как такие тонкочувствительные, и для них это как бы сложно. Угу. Мне кажется, здесь вот по большей части проблема того, что в церкви мы не научились вот как в семье контактировать, то есть находить вот этот общий язык, вот этот контакт. Потому что есть какие-то принципиальные вещи, да, к примеру, это правила, да, церкви, которые мы тоже можем, между прочим, обговаривать. Да, и здесь уже зависит от того, насколько мы готовы идти в чем-то на компромисс. Да, потому что тоже угодить всем невозможно. Есть и старый, и млад. Вот, и мне кажется, вот здесь вот именно важная функция – это научиться договариваться, угу. вот, научиться разговаривать. Потому Спасибо. Что очень часто бывает так, что вот именно мы не принимаем других людей, так как считаем, что вообще в церкви должны быть все идеальные. Мы же такие идеальные, святые. Ты такой смотришь на человека, кто я и кто ты. Да, вот это как-то происходит бессознательно. Вот. А на самом деле Бог нас учит вот этому смирению, смирению, принятию да. таких вот людей.
1: Спасибо, Маша.
2: Ну не все же люди уходят, потому что в церкви там что-то, какие-то неприятные случаи произошли. Есть люди, которые просто разочаровываются в Боге, какие-то неприятности у них в жизни произошли, да. и они такие: ой, Бога нет, а вот, вот дети страдают, как же Бог, разве Бог есть, разве Он этого допустил?
0: Но это восприятие человека, то есть здесь, ну, я поэтому говорю, бывают разные причины ухода из uh-huh. церкви. Бывает, я говорю, когда люди, к примеру, не согласны с какими-то принципами церкви, действительно такими доктринальными, да, и здесь, ну, мы ничего не можем поделать, мы ради них доктрину, простите, не перепишем. Вот. А бывает, вот бывает, когда действительно люди... чаще всего наше восприятие, оно вот жаждет того, чтобы мы воспринимали мир немножко таким с чудом каким-то. Да, это здорово, не нужно это терять, да, потому что Бог сказал, будьте как дети, да, вот с этим вот восприятием, быть открытыми такими, да, любящими. Но еще во взрослом возрасте к нам добавляется такой как бы критический разум, ум и, в принципе, осознанность. И когда мы воспринимаем мир только таким вот, что Бог как волшебная палочка придет и все сделает, такого быть не может. И когда человек действительно искренне верующий, понимающий, что Бог – это отдельная такая огромная личность, с которой ты взаимодействуешь и общаешься, вот, он не выполняет все только по твоей вот как бы... по взмаху волшебной палочки, да, то есть это огромная работа, огромная, да, такое, так скажем, обратная сторона медали того, что мы не знаем, почему uh-huh. так происходит в жизни. Ну, либо знаем, да, и понимаем, что это, ну, так оно должно и быть, как сказано, например, в Писании.
1: Спасибо, Маша. А я хотела Олю спросить. Вот ты говоришь, что сама никогда не уходила, но вот мы сталкиваемся с ситуациями, да, когда кто-то какой-то период времени в церковь не ходит из-за обид, из-за усталости. А как ты думаешь, чем мы могли бы помочь тем людям, которые ушли, но хотят вернуться? Как, каким образом дать им понять, что мы их ждем?
3: Надо быть добрыми. Но как поможешь? Я не знаю. Ну, ведь на самом деле причины разные. То есть... Я сама почему

не уходила из церкви, но у меня не было каких-то вот настолько серьезных ситуаций, что меня кто-то обидел, так что я не могла простить, например. Неприятности какие-то, личностные конфликты были, но меня это не особо цепляло, потому что, я не знаю, я с самого начала понимала, что церковь – это не место, где совершенные люди встречаются, и мы туда ходим не для того, чтобы тебя все любили, обнимали и гладили по головке.

0: как-то здесь встречаются люди, которые верят в Бога, вместе верят в Бога и учатся как-то вот Божьи принципы воплощать в жизнь. И понятно, что сложности будут.
1: Я вот как раз хотела обратить внимание на то, что ты, Вика, сказала, что есть моменты, да, что когда мы приходим в церковь, мы сталкиваемся с определенным отношением. А психологи говорят, что нужно стараться избегать мест, где ты сталкиваешься с каким-то токсичным осуждением, с критикой. Вот ты сказала, что наоборот, в Библии написано, что надо ходить в такие места. Но мне кажется, тут немножко есть просто психологи и христиане говорят на двух разных уровнях.
2: Да.
1: Если мы говорим о светских психологах, они в первую очередь заинтересованы вот в личном благополучии человека и в том, чтобы он, будучи в этом благополучии, приобретал какие-то навыки там, для саморазвития, для взаимодействия с другими людьми. Но когда мы говорим о сообществе верующих, мы понимаем, что у Бога есть несколько иная цель. И эта цель связана все-таки с более высокими ценностями, связанными с вечным спасением, с вечной жизнью. И как раз-таки вот это вот столкновение, которое происходит периодически в кругу верующих, это тоже своего рода тренажер, который Бог допускает. Но не только с той мыслью, чтобы мы должны прям смириться и терпеть, когда нам говорят грубости, да, когда нас осуждают. Но вот как сказала Маша, чтобы уметь искать вот этот вот формат диалога, когда я говорю о том, что важно мне и как считаю я, и в то же время я готов услышать, что говорит другой. И мне кажется, вот эти вот моменты, когда люди уходят из церкви, это как раз такое время, когда можно свои ценности пересмотреть и понять, а вообще зачем я хожу, что я получаю от того, что я хожу, да, в церковь. И когда эти ценности приобретают такой осознанный формат, мы понимаем, вот как у Оли, что какие-то мелкие неурядицы, они уже не влияют на твое отношение непосредственно к церкви. Они могут повлиять на твои отношения с конкретным человеком. Но церковь все-таки это не сообщество людей, это место, где Господь себя проявляет. Вот, и вот по этому поводу, да, тоже.
3: Здесь важна еще цель, вот, которую ты сказала, ради чего ты хочешь. Вот здесь мы ходим в церковь не для того, чтобы ну, как бы нас вот только пожалели. Да? Мы приходим там, ну, как бы мы действительно собираемся ради того, чтобы быть среди единомышленников, да, так скажем, верцами быть, да, то, что мы верим в Бога. То есть мы здесь собрались для прославления, да, и как бы для того, чтобы что-то узнать, поближе познакомиться именно со Христом. И мне кажется, вот когда мы находим вот этот вот общий язык, тем самым мы не просто, мне кажется, даже тренируем, а развиваем и открываем в себе какие-то новые грани нашей личности. Ну, вот именно как раз-таки через взаимодействие, через цели и через общий вот интерес.
0: Кстати, еще один момент вспомнился. То есть я когда-то, ну, и в молодости, когда в церковь ходила, иногда слышала такие фразы: «В церкви мало любви,
1: да,
0: в церкви нет любви».
1: Да, да, да.
0: И я, ну, как-то пыталась тогда анализировать, и потом... И, в общем-то, я замечала, что так говорят люди, которые сами крайне токсичны. И я когда потом в себе, например, замечала что-то такое, что вот, какие-то все холодные, какие-то все равнодушные, я думаю, так, ну, началось. Значит, где-то, наверное, у меня что-то повылезало, раз для меня все становится уже триггером. Наверное, у меня какие-то проблемы.
1: Но в то же время мы понимаем, что, вот как Маша говорит, уровень чувствительности у всех разный. И мы, наверное, со своей стороны, как люди, все-таки уже выбравшие, да, быть в сообществе верующих, мы со своей стороны можем что-то сделать, чтобы помочь людям вернуться, если они ушли, или прийти в первый раз для того, чтобы они все-таки познакомились с Богом, в том числе и через наше общение. Вот, девочки, может быть, кто-то из вас даст какой-то совет, что можем сделать мы лично в наших общинах для того, чтобы помочь ушедшим или вновь приходящим?
0: Не осуждать. В первую очередь не осуждать.
2: Поддерживать связь, если это те, кто ушли, и это твои друзья. Просто общаться. Можно, не надо принуждать возвращаться, просто поддерживать общение, и как бы человек сам потом, если захочет, вернется.
1: Да, я согласна. Потому что мы же в основном мы идем в общество не столько для того, чтобы что-то получить, а сколько для того, чтобы ощутить свою нужность. Да. И это тоже очень такой серьезный фактор для того, чтобы вернуться снова. Может быть.
3: Ну, мне кажется, если вот смотреть со стороны того, кто ушел, да, ну, немножко посмотреть еще разочек, да, с этой стороны, то здесь, мне кажется, важно человеку осознать, а почему ты, как бы, что на самом деле произошло. Потому что очень часто мы можем слышать какие-то фразы, но чаще всего мы не то, что мы говорим. мы то, что мы делаем.

0: то, что вот эта маленькая часть, когда мы соприкасаемся сами с собой, когда у нас есть такая минутка тишины, и какие мысли здесь приходят в нашу голову? То есть, а что на самом деле внутри? Может быть, это действительно наша какая-то внутренняя гордость в плане того, что «а я, наверное, теперь выше остальных», да, или «что происходит со мной?», да, насколько сейчас моя вера, да, сильна, или на что я смотрю, когда прихожу в церковь. Ну, это если смотреть со стороны человека, который, к примеру, ушел. Да, потому что, ну, мы действительно все разные, у нас разные потребности, разные ценности. Да, и иногда ценности наши уносят, и потом нас вместе с ними. Да, то есть здесь приходится возвращаться уже самому, да, в каком-то, может быть, неком смирении, да, и в каком-то принятии. А если смотреть со стороны, ну, как бы, так скажем, церковной, то здесь еще, наверное, создание вот этой какой-то атмосферы, потому что мы тоже можем, очень часто, кстати, слышу о том, что если вы будете делать там в церкви какой-то такой дизайнерский ремонт, то к вам быстрее потянутся люди, да, там, или, к примеру...
1: Если музыка будет поживее.
0: Да, если что-то еще, как бы, да, добавить, давайте то, давайте все. Здесь очень важный такой момент, мы все с вами люди, мы приходим, да, вот атмосфера, то есть какая царит атмосфера, то есть что мы, в принципе, излучаем, да, понятно, что у всех разное понятие, там, может быть, как-то любви, да, реально, там, нет любви и тому подобное, да, очень часто люди говорят. Здесь важно понять, а что мы несем, что мы транслируем, когда мы приходим в церковь, с чем я сегодня пришел, да, а с чем пришел я, да, то есть насколько во мне живет сейчас Бог, да, то есть насколько я вообще открыт, в принципе, к диалогу и к какому-то взаимодействию.
2: Ну, то есть не что мне тут дадут, а что я могу.
0: Что я могу? Да. С чем ты пришел сегодня? Ну, с чем я пришел сегодня?
3: А, девочки, а вот вы, которые уходили, скажите, пожалуйста, вот вы, когда вернулись, было что-то, что вот заставило вас подумать, ну, не зря я вернулась, все хорошо?
4: Я подумала, не зря я уходила. Потому что это тоже отразилось на мне. И у меня теперь есть возможность сравнить жизнь без Бога. Ну, я не то, что прям вообще без Бога жила.
3: Ну, без церкви, да?
4: Да, жизнь без церкви и самостоятельно. И жизнь в церкви. Потому что вот последнее время, когда я... Ну вот последний месяц перед тем, как я снова пришла в церковь, я очень слышала, что меня зовет Бог к себе. Это было прям вот, я не знаю, это не было так, что «приди в церковь, приди в церковь, приди в церковь». Нет, ну прям вот появилось желание, хотелось. Вот как-то очень нежно, очень подталкивали меня как бы так чуть-чуть. Потому что я человек такой, меня надо пинать. Потому что я сама, ну, я могла бы так и прозябнуть там в этом мире. Там и остаться. Но вот я очень благодарна, что есть этот опыт, потому что, слава богу, что все хорошо закончилось, и я вернулась, потому что я могла бы остаться там.
0: А ты можешь сказать, что на тот момент, когда ты уходила из церкви, ты уходила от Бога?
4: Я не уходила от Бога никогда. Я всегда его держала у себя. Где-то просто не было такого постоянного общения. Я могу даже сказать, что сейчас мои отношения с Богом крепче, чем до того, как я уходила из церкви. Потому что тогда это было все, знаете, на уровне примитивности. То есть, ну вот так сказано в Библии, ну ладно, так буду делать. Так вот мне сказал пастор, так и буду делать. Сейчас это мое желание добровольное поступать так, как написано в Библии, так, как...
0: Мне кажется, вот здесь вот, да, такой важный еще момент, что люди, которые, вот, еще раз повторюсь, к примеру, уходят из церкви, важно понять, насколько, ну, им самим, конечно же, а насколько они ушли от Бога, то есть опускают ли они Бога в свое сердце, может быть, они найдут что-то, так скажем, по себе, да, не какую-то, да, не эту, так скажем, религию, может быть, какую-то там другую, да, но самое главное, чтобы в сердце жил Бог. Вот, потому что, ну, еще раз повторюсь, что бывают причины разные. Вот, насколько мы внутри у нас есть Бог, это зависит уже от нас. Здорово.
3: Спасибо. Я еще хотела отметить про опыт Тани, то, что она сказала, что физическая усталость. Да, и мне кажется, вот этот момент тоже, над которым стоит подумать, что иногда наше физическое состояние очень сильно влияет и на нашу возможность для духовного какого-то сообщества. Поэтому тоже повод заняться своим здоровьем, да, понаблюдать, находить ресурсы там, где их нету. Вот скажи, пожалуйста, сейчас для себя ты этот вопрос как-то регулируешь?

0: Ну, стараюсь.
1: Есть понимание, да, что ты можешь сделать для себя?
0: Да.
1: Можешь поделиться лайфхаками? Что ты делаешь, чтобы помочь себе?
0: Я стараюсь не перерабатывать, не работать ночами и как бы больше отдыхать, спать, пить много воды. Вот, ну, как бы такие стандартные советы по здоровью, вот, и все.
2: Ты себя как-то радуешь?
0: Да.
2: Ну, что-то для души такое, что-то там приятненькое.
0: Да, бывает. Но это не зожные по радости.
2: Это шоколадки. Все равно проявляешь любовь к себе.
0: Да. Ну, как бы, да, проще стало чуть-чуть. Вот.
1: Спасибо. Спасибо большое, девочки, что поделились. Да, к сожалению, так бывает, что мы иногда сталкиваемся с моментами, когда нам не хочется идти в сообщество нашей духовной семьи, потому что есть моменты, которые нужно пережить самому. И абсолютно каждый опыт может стать еще одним шагом, который приведет вас ближе к Богу и станет для вас опытом большей близости с церковью. И пусть любое ваше состояние будет вам поводом подумать о том, что же сделал Господь для меня и каким образом я Его любовь могу проявить в своей жизни. С вами была программа «По душам». Всем спасибо. До следующей встречи.
3: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте, с вами программа «Найди свой путь», и у нас в студии опять Размик, ведущий, я Сергей, и наша гостья Юля.
1: Здравствуйте.
0: Привет, Юля.
2: Привет, Юль. И немного о нашей сегодняшней теме. Все люди в жизни вообще были от чего-то или от кого-то зависимы. Вот. Ну, нет, наверное, такого человека, который не зависел
0: от чего-то
2: в этой жизни.
0: Но можно сказать, что есть зависимости и хорошие, есть зависимости и плохие. Потому что чаще всего мы привыкли, когда слышим слово «зависимость», привыкли негативную окраску им давать. Но все-таки есть и хорошие зависимости.
2: Да, ну, сегодня мы, я думаю, попытаемся все-таки разобраться с этим. И наша гостья, Юля, как раз-таки испытала зависимость какую-то и, я так понял, избавилась. Вот.
1: Да.
2: Юль, да, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как все начиналось, да, как ты...
0: Да, о чем ты будешь нам рассказывать сегодня?
1: Ну вот вначале Сергей затронул очень важную тему, на самом деле, надо в первую очередь разграничить понятие зависимость в отрицательном смысле и зависимость, здоровая зависимость, то есть это необходимость, зависимость от воздуха. Вот мы дышим, мы не можем без воздуха, зависимость от воды, от пищи, то есть то, в чем нуждается человек.
0: Ну, а это есть, понятно.
1: Да,
2: естественно, я бы
1: это,
2: сказал.
1: Да, это естественное. А есть зависимость, которую создает человек себе сам. Недаром говорят, что человек создает сам себе проблему.
0: Так, давай сначала к сути. Ты скажи, ты хочешь нам рассказать о своей какой-то зависимости?
1: Да.
0: Или о зависимости друга, или о зависимости кого-то? Как
1: меня,
0: избавилась от него? Как от этого избавляться?
1: У меня есть очень хороший знакомый. Он получил вообще шикарное образование. Я его очень люблю как друга. Но с ним вот произошла такая беда. Он болел болезнью, как Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Лудомания. И мне приходилось наблюдать и видеть, что с ним вообще происходит, когда эта одержимость завладела им полностью. Я хочу сразу сказать, что он избавился от этой, болезни, от этой зависимости, но последствия могли быть, наверное, очень печальными.
2: Юля, а почему ты именно эту историю выбрала? Потому что, может, это потому тебя тоже коснулось?
1: Да, потому что я прочувствовала и, можно сказать, была очевидцем и видела, что с ним происходило. Понимаете, когда вот он сыграет...
0: Он играл где? Ставки ставил?
1: Да,
0: автоматах.
1: Ставки на спорт.
0: Ага, вот. И он терял много денег?
1: Да, но самое главное, если бы он эти деньги свои, а ему приходилось красть. То есть вот одна зависимость, она влечет за собой иные грехи.
3: Найди свой путь.
0: То есть он, получается, ставил ставки, но деньги у него заканчивались, и он даже доходил до того, что ему приходилось красть деньги
1: у людей. Красть и воровать у самых близких людей, у самых дорогих людей, и причинять, и любя их, причинять им боль самым близким людям. И поэтому, и когда он сыграл, я видела, как он страдал, вот это именно ломка.
0: Когда он проигрывает?
1: Когда он проигрывает, вот это вот отчаяние и желание начать снова, вот встать на новый путь. Вставал,
2: а как ты думаешь,
1: а потом опять.
2: Что вот возобновляет? Это надежда, что ли, какая-то на то, что они все-таки выиграют вот этот вот куш или что?
1: Ну, конечно, на это рассчитано. На это рассчитано.
0: Ну, я знаю, на самом деле, много сегодня люди занимаются этим. Есть те, которые, так скажем, с здравым смыслом это делают, те, которые в это полностью с головой окунаются, конечно. Я слушаю, как Юля говорит, это уже, наверное, такой случай, когда человек тяжело контролировать себя. Знаю ребята, которые только начинают этим заниматься. На самом деле это продумано так, чтобы сначала ты несколько что-то выигрываешь. То есть нельзя там не выиграть, потому что это не привлечет тебя, если ты не получишь какую-то выгоду. Сначала немножко, так скажем, подпитывается тебя вот этими мелкими победами, а потом ты просто можешь потерять очень много денег на этом. Но мы сейчас не говорим именно об этом. Все-таки мы говорим больше о зависимостях, и мы хотим услышать, может, Юля расскажет, как это именно тебя коснулось. Ты говоришь, это коснулось меня, я прочувствовала.
1: Потому что я очень близко общаюсь с этой семьей. И

0: Если честно, то я даже считаю себя членом этой семьи. Uh-huh. Вот настолько близкие и тесные взаимоотношения. И поэтому они для меня как родные, эти люди. И поэтому этому человеку я очень сочувствовала. Я, конечно, молилась за него, uh-huh. потому что я очень переживала за него, как за самого дорогого мне человека.
1: Юля, как ты еще помогала?
0: Я с ним проводила много бесед. Но я понимаю, что в основном не словом нужно помогать, да, а делом. Uh-huh. Вот. И через какое-то время я молила только Бога об одном. Господи, поставь его на колени. И так получилось.
2: В каком смысле? То есть, чтобы он тоже начал молиться Богу или
0: да,
2: на колени?
0: Да, чтобы он испытал нужду в Боге. Вот нужда, жажда по Богу. Чтобы он допустил такую ситуацию. Он лишился всего. Вот наступает такой момент, что он лишается абсолютно всего.
2: Этот друг?
0: Этот друг. Угу. Вот. И самое главное потом, он еще спортсмен, угу. у него случается ранение, и он вот...
2: Травма.
0: Да, травма. Угу. И он невольно падает на колени. Невольно падает на колени.
2: Бог расценил твою просьбу в прямом смысле, да?
0: Да. И говорит, Господи, вот таков, как есть, мы исполнен зла, как вот в псалме, да? Иду к тебе. И свободен я в плену твоей любви. И вот здесь как раз я хотела сказать, что единственное универсальное средство от любых зависимостей и от болезней – это одно. Это любовь.
2: Вот как раз предварила тот вопрос, который мы хотели задать. Многие сегодня, очень многие сегодня зависят от чего-то. Даже я, честно говоря, в моей жизни тоже есть зависимость. И тоже нас всех мучает всегда один вопрос. Как избавиться от этого? Конечно, в первую очередь, мне кажется, нужно сначала понять, что ты зависим. Чтобы начать избавляться, ты должен понять, да, я от этого зависим.
0: Конечно,
2: себе,
0: признать.
2: Себе это признать. Это понятно. Но когда ты это признаешь, очень сложно избавиться от этого. И ты вот для нас представила один главный, ты говоришь, метод, решение. Это начать быть зависимым от Бога.
0: Да, знаете, Василий Андреевич Жуковский, да вообще многие классики, угу. все искусство построено на этом. Так вот, Василий Андреевич Жуковский, сказал замечательную вещь, что смысл жизни человека состоит в усовершенствовании своей природы, а цель жизни человека состоит в том, чтобы воспитать себя душевным, чутким и чувствительным к чужим угу. страданиям, бедам и несчастьям. Угу. То есть жизнь — это служение прежде всего. И когда ты служишь другим людям, ты забываешь о себе. И о своих зависимостях, там, о своих желаниях. Я живу ради тебя, я служу. Что же служить Богу? Вот служить Богу — это служить людям, это любить людей угу. и братьев меньших.
2: Угу. Вот интересно. Хорошо. Вот этот вот метод, который ты нам сейчас представила, помог ли он, например, тебе когда-то в твоей жизни, или помог ли он вот этому человеку, о котором ты рассказываешь? Он применял это в своей жизни? Как он избавился?
0: Да, вот как говорят, с мыслями не нужно бороться, а мысли нужно переключать. Также и, наверное, вот в случае человека зависимого, ему нужно переключиться не на другую зависимость, нет, конечно, а переключиться, не смотреть на себя, а переключиться на проблемы другого человека. И помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты невольно забываешь о себе.
1: Юль, ну такая ситуация, ну как бы, если человек, допустим, тот же твой друг, зависим сильно от этих игр, ставок, вот, и, ну, понятное дело, что его не интересуют там чужие проблемы, и сейчас ему самое важное, как больше оттуда положить, какой-то взнос сделать, чтобы больше унести. Ну понятно, что унести не получится. Вот. Как в такой ситуации человеку дать понять, что он зависим, как ты дала, или это все-таки только...
0: Нет, здесь, конечно, только одно — сила воли. Вот без силы воли...
2: Человека этого?
0: Человека этого. Вот владеющий собой сильнее завоевателя города, угу. мы знаем, да, в притчах.
2: То есть этот человек должен проявить вот такую силу воли. Во-первых, он должен сам понять, что это зависимость, да?
0: Да, понять причину. Вот, знаете, на самом деле любая проблема решается как? Вот ты берешь листок, ручку и пишешь, как бы делаешь самоанализ. Что стало причиной вот, тем, что я занимаюсь сейчас? Надо понять, что когда ты зависим, ты в первую очередь раб. То есть не ты стоишь над всем, а вот это вот все владеет тобой, высшим существом.

0: То есть понять, или я влияю на это, на все, что происходит, mm-hmm. или оно владеет мной. Владеет, то есть оно мной. Влияет на меня. Найди свой
1: путь. Как можно вот, прийти к этому? Обязательно нужно все потерять? Там и материально, и духовно?
2: Знаете, люди вот, делятся на две категории. Кому-то стоит пальчиком пригрозить, mm-hmm. и тот сразу лапки подожмет и... И, возможно, начнет меняться. А у кого-то стоит отнять абсолютно все в жизни.
0: Нужно отнять это.
2: Нужно.
0: Да.
2: И только в том случае. Но даже есть даже такой тип людей, что он вот я упрямый, я знаю, что иду в ад и иду до конца, не сворачивая. Угу. Разные люди.
0: И когда он дойдет до этого ада, он поймет, что, может, не стоило это. Все-таки это была зависимость.
2: Еще вот важно сказать, что по сути своей мы приходим в мир эгоистами. Но младенец, он кто? Эгоист. И как раз жизнь, вот найди свой путь. Жизнь — это и есть путь. Когда ты трансформируешь себя и меняешь свой характер, да, и из эгоиста превращаешься в человека любящего. И твоя жизнь служением становится.
0: Юля, вот мне интересно, на твоем личном опыте, в твоей жизни у тебя были когда-нибудь зависимости? И как ты приходила к тому, что ты осознавала, что это зависимость?
2: Конечно, были зависимости.
0: Потому что мы можем легко говорить у других.
2: Конечно.
0: У других людей легко заметить зависимость. Это на самом деле. Ты, особенно у близких, ты можешь спокойно понять, что это зависимость, ты зависишь. А вот свою зависимость очень сложно обнаружить. Как ты это сделала, если у тебя было такое в жизни?
2: Да, у меня были зависимости, даже не одна. И довольно-таки серьезные зависимости. Ну, они, конечно, как их не заметить, когда они причиняют вред мне и вред окружающим людям. Угу. Боролась с ними. Тяжело.
0: Ты до конца избавилась от них?
2: Я лукавить не стану, нет, не до конца. Все равно вот подсознание записано. Угу. Но совладаю с собой, стараюсь. Говорю, помоги, Господи. Не знаю.
0: Разми, как ты думаешь, можно до конца избавиться от зависимости вообще? Полностью.
1: Честно сказать, я сам это не испытал. Обычно вот я на своем опыте привык рассказывать, делиться
0: конечно,
1: чем-то. Вот, и не было, наверное, не было такой зависимости, от которой просто можно эти зависимости избегать как-то. Uh-huh. Вот. Но если ты вернешься и опять на эти грабли наступишь, то ты ну, считай, что как бы можно опять туда втянуться.
2: Да, Размик, я, слушая тебя, вспомнила замечательные слова, которые, в принципе, перевернули мою жизнь. Uh-huh. И это как раз вот касается зависимостей. Слова такие. Человек приходит к Богу и говорит... Не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен ты, отними мою душу у черствости, исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу у праздности. Не позволь мне меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью, ради вечной твоей любви, отними мою душу у гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мало во мне оставила доброты и тепла для людей. Отними мою душу у дьявола ради страшной жертвы твоей. Когда осознаешь, что сделал для тебя Бог, какую ценой дорогую мы куплены, для тебя просто перестает существовать вот твое «я».
0: То есть все желания, ну, как сказать, свои зависимости поддерживать, им потакать, да, своим вот желаниям, все они пропадают, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что Он для тебя сделал и на что Он пошел
2: да.
0: для тебя. А скажи, как вы думаете, Юля, Размик, ну, это, можно ли без Бога избавиться от зависимости? Вот человек сегодня атеист, не верит в Бога. Ему вообще сложно понимать, он воспитан в этом, что как бы Бога нет, ничего нет. То есть, получается, он обречен, и если он не может, ну, просто он не привык верить Бога, он не может совсем избавиться от любой своей зависимости, если у него что-то появится в жизни. У него, получается, выхода нет?
2: Ну, почему же?
0: Силой воли. Ты же сказала,
2: да, сила
0: воли человека, она может и не подразумевать, так скажем, приход к Богу, веру.

0: и так далее. Только за счет этой силы воли можно ли избавиться от зависимости?
1: Можно, но тогда вопрос, зачем тебе избавляться? Продолжай жить дальше. А ради чего?
0: И что? Жить дальше, хорошо. Без зависимости это уже хорошо. Разве ты как?
2: Мой отец пытается очень долгое время бросить курить. Угу. Он говорит так: сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот. Несомненно, тут должна быть очень сильная, я не знаю, что тут должно сыграть, просто какое-то отвращение должно появиться к этому, или что, вот, чтобы полностью от этого отказаться. Вот.
0: То есть примерно так. Вот я тоже очень много... Ну, я в своей жизни испытал тоже зависимость от чего-то, когда я боролся с ней, до сих пор борюсь. Я согласен с Юлей, что нельзя полностью избавиться от этого. Оно всегда, если оно было в твоей жизни, оно тебя рано или поздно преследует.
1: Конечно.
0: Если там алкоголик, там, например, человек, ну, самая обычная, да, зависимость у нас в стране, алкоголизм. Если человек пил, но он бросил, и хоть там он 10 лет, 20 лет уже совсем не пьет, если он себе позволит где-нибудь вот все-таки слабинку даст, то он может сорваться и опять стать алкоголиком еще хуже. И мы знаем много таких примеров, лично я знаю.
1: Да, но знаете, конечно, ко мне, как и каждому, любому человеку приходит очень много искушений, и иногда действительно соблазняешься на них. Но в последнее время я руководствуюсь одним библейским героем, его словами: «Как же я могу сделать сие великое зло?» Mm-hmm. То есть, если ты действительно любишь Бога, то ты не пойдешь против Него. А дружить и с Богом, и с дьяволом – это невозможно. То есть, либо одному господину служишь, либо другому.
0: Я думаю, это замечательные слова, Юля, для того, чтобы просто вывод подвести в нашей программе. Да. А на них мы и будем заканчивать.
2: Да, вывод какой можно здесь подвести? Что, чтобы отказаться от зависимости, нужно сначала ее осознать.
1: Конечно.
2: Что ты зависим. Вот. И после этого молиться. Вот. Ну, то есть свою нужду почувствовать в чем-то духовном.
0: Спасибо, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Это была программа «Найди свой путь». У нас в гостях сегодня была Юля. Мы говорили о зависимостях.
2: Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.
0: Пока.
1: Пока.

научи меня отдавать, не жалея, взамен не прося. Научи меня не скрывать, честно все говорить, не тая. Научи меня мудрой быть, видеть в людях предназначение, ношу тяжкую облегчить, видеть все на опережение. Вдохновить, ободрить научи, чтобы люди с улыбкой прощали, чтобы утром и днем и в ночи добрым словом тебя вспоминали.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш удивительный цикл «Глубина Евангелия». В гостях у нас вновь Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Много раз мне приходилось слышать такое понятие «Евангелие благодати». И обычно, когда я слышу это, то ассоциируется у меня с тем, что благодать, она противоположна послушанию. То есть есть жизнь по закону, когда необходимо соблюдать что-то, что-то выполнять, ограничивать себя, а есть благодать, когда все можно, Христос нас от всего освободил, избавил, все за нас сделал, нам только нужно принять, жить, наслаждаться этому. Справедливо ли такое противопоставление?
1: Есть один отрывочек в посланиях апостола Павла, который очень хорошо описывает два аспекта благодати. Я думаю, что уместнее всего было бы именно его вспомнить сегодня. Это послание апостола Павла Титу, 2 глава, стихи с 11 по 14. Титу, 2 глава, с 11 по 14.
0: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков».
1: Вот сделаем паузу, если можно. Да? То есть благодать, во-первых, спасает.
0: Спасает.
1: Благодать грешнику нужна именно для того, чтобы обрести вот ту самую незаслуженную Божью милость, которую человек никогда бы не мог заработать, которую человек не мог бы заслужить, которой он недостоин. Бог по любви своей, по благосердию своему, по человеколюбию своему сам самого себя отдал в жертву для того, чтобы человека спасти. Потому, безусловно, благодать явилась в лице Иисуса Христа, и она именно спасает, она спасительна для всех человеков. Но слава Богу, что то, что совершил Иисус Христос, этим не заканчивается. И мы можем читать дальше.
0: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
1: Который дал Себя за нас, 14 стих, чтобы... Вот цель жертвы Иисуса Христа.
0: «Избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам».
1: Господь говорит в Своем Слове, что благодать не только спасает обреченного на смерть грешника, но она и преобразовывает его.
0: То есть очистить – это значит не просто от вины, а и в реальности от нарушения закона.
1: Именно так, потому что говорится, чтобы избавить от беззакония, да, не просто от вины, а сделать себе народ ревностный к добрым делам. Да? То есть речь идет именно о том, чтобы, как в 12 стихе написано, научающие нас, чтобы мы, отвергнувши нечесть и мирские похоти, целомудренно, праведно, по воле Божьей, по законам Божьим, и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть благодать простирается дальше спасения. Спасение – это само по себе уже великий
0: дар. Оправдание, наверное, вы имеете в виду, да? Вот спасение как оправдание, да, начальной стадии.
1: Безусловно. Его. Мы говорили о том, что термин «спасение», греческое слово «сотерия», глагол «соза», который совокупно используется более 150 раз в апостольских писаниях в оригинале, это понятие очень многогранно. И вот на этих встречах в цикле «Глубина Евангелия» мы поочередно рассматриваем все грани благодати. И вот когда человек принимает оправдание, когда ему не вменяется его грех, а напротив его провозглашают праведным в силу того, что Господь взял Иисус Христос его вину на себя, это само по себе благая весть. Но это не полная весть. Потому что эта благодать не только спасительная, но еще и научающая.
0: То есть то это начало лишь пути, да, христианского? Когда...
1: Если бы жизнь человека, который обрел во Христе Спасителя, она бы протекала по сценарию разбойника, уверовавшего в Иисуса Христа,
0: у которого конец,
1: который
0: вот-вот
1: конец
0: был, да?
1: Сразу же жизни свой встретил после покаяния, после исповедания, после
0: через несколько часов буквально
1: Христа,
0: да,
1: Богом, то тогда и этот вопрос бы не стоял. Но коль скоро нам на завтра идти снова на работу,
0: общаться с людьми,
1: коль скоро нам в семью возвращаться, и у нас здесь искушение,

0: искушения и слева, и справа, и внутри человека похоти по факту рождения от Адама, греховная природа себя проявляет, и вокруг искушения на уровне человеческих отношений. И есть духовная сторона, дьявол, бесы, согласно Священному Писанию, мысли вкладывают, похоти всевозможные возбуждают в человеке. То есть человек, живя в мире греха, он дальше сталкивается с вопросами о том, как же жить спасенному человеку. И вот то, о чем мы говорим сегодня, это не ответ на вопрос, как спастись. Это ответ на вопрос, как прилично жить спасенному. Вот именно об этом и приблизительно такими же словами говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. В послании к филиппийцам, 1 глава, 27 стих. 1 глава, 27 стих. Сказано: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую».
1: Что значит жить достойно благовествования Христова?
0: То есть вот это вот Евангелие, которое...
1: «Живите достойно Евангелия Христова» вот, можно перевести.
0: По оригинале Евангелия. Так, «живите достойно Евангелия». Если вы приняли Евангелие, если вы приняли благую весть, если вы приняли спасительную благодать, то дальше она вас будет учить. Человек, который принял благодать, принял спасение во Христе Иисусе, и теперь во всеуслышание заявляет, что он Христов, что он христианин, что он член церкви, и так далее, живущий жизнью недостойной, бесславит своего Спасителя. Апостол Павел писал о религиозном опыте своих современников в послании к римлянам во 2 главе. Он говорит: «Как же ты? Как же ты, имея образец ведения, знаний и так далее, ты обесславил имя Божие». Сказано: «Из-за вас имя Божие хулится у язычников». Да. Ведь люди, прежде чем разобраться, каков Бог, что говорит Священное Писание, какова действительная подлинная вера,
1: смотрят на христиан, смотрят на его тех, последователей, и по их жизни и поведению судят о Боге.
0: Потому-то апостол Павел говорит: живите достойно, живите достойно. Но, опять же, важно помнить, кто призван жить достойно? Те, кто обрел Евангелие. То есть не живите достойно,
1: чтобы обрести,
0: а поскольку вы обрели, живите, живите достойно.
1: Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
0: В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%? Как человек относится к ближним? Честен ли он? Как у него с темпераментом? Как его внутренний мир сбалансирован? Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос: что нового я познал о Господе за последние 3 года?
1: Так, или что?
0: Что изменилось во мне?
1: Стал ли я лучше? Да. Тогда возникает вот какой вопрос. Мы уже задавали его в прошлой программе, вы обещали на него ответить, поэтому я сейчас его повторю. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью? И многие говорят: а нет праведного ни одного, все согрешили, лишены славы Божьей. И это правда, это факт. И говорят: какой смысл нам отчасти стараться, отчасти пытаться, да, какие-то вот такие эти слабые потуги свои совершать, если все равно мы не сможем здесь, на этой же земле, до второго пришествия Иисуса Христа, пока мы в этих наших бренных телах, обрести совершенство. И если мы все равно уж несовершенные, все равно слабые, немощные, ну, ради чего пытаться строить из себя святош?
0: Я думаю, что в первую очередь вот необходимо было бы в попытке ответить на такие сентенции, вопрос поставить так. Если бы уровень праведности в плане соответствия образа жизни человека воле Божьей был вопросом спасения, И именно в этом контексте апостол Павел пишет, что нет праведного.

0: ни одного. Именно в этом контексте апостол Павел пишет: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Если бы ставить вопрос в контексте спасения, то в действительности это бессмысленно. Но коль скоро мы не спасаемся делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, говорит Священное Писание, жизнь вечная – это дар Божий, который можно только лишь принять, то тогда и исчезает вопрос о том, в действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%. Проиллюстрирую. Угу. Например, человек курит 3 пачки сигарет в день.
1: О, это много.
0: Он отравляет себя, и совершенно определенно, если он будет продолжать, то он проживет на земле меньше. Так? Если мы возьмем 2 людей с одинаковым набором генетического здоровья и так далее, в одинаковых обстоятельствах, один курит 2-3 сигареты в день, а другой 3 пачки в день, то тот, кто курит 3 пачки, не может сказать, какая разница, я курильщик и он курильщик. Разница объективно будет, разница будет в качестве жизни. Угу. То есть грех плох. Бог ничего хорошего от нас никогда не забирает. Потому если человек много грешит, то ему хуже будет жить. Потому если бы речь, повторюсь, шла о том, что пропуском в Царствие Божие является абсолютная безгрешность, а человек не может вообще не грешить, исходя из того, что греховная Адамова природа нас к этому побуждает, то тогда было бы бессмысленно этим вопросом вообще заниматься. Но коль скоро мы спасаемся все равно не по результатам суммарно, добрых или количество добрых дел, а по благодати Христовой, верою, то качество жизни спасенного, оправданного – это вопрос меры соблюдения воли Божьей.
1: То есть правильно ли я вас понял, что соблюдать Божий закон и волю Божью мы призваны для того, чтобы улучшить свою жизнь здесь на земле, чтобы нам было хорошо здесь жить и окружающих нас, так?
0: По крайней мере, ради этого уже был бы смысл. Но к этому вопросу нам нужно будет вернуться еще подробнее, когда мы должны будем поговорить о качестве, о целях, о причинах, по которым Бог в принципе дал свой закон. Но вот продолжая разговор о преобразовании и тем, как Евангелие связано с преобразованием, я хочу предложить нам прочитать один удивительный отрывочек из послания к евреям, 10 главы. Где в 10 стихе и в 14 есть парадоксальные, на первый взгляд, заявления. Евреям 10 глава, стихи 10 и 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Ибо, 14 стих, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».
1: Вот как раз об этом и говорят проповедующие Евангелие благодати, в том смысле, в котором они это понимают, что приношение вот этой жертвы Христовой навсегда сделали совершенными освящаемых. И с нас никаких и не требуется потугов в плане послушания, соблюдения закона, потому что уже Он все сделал за нас. Нам лишь надо это принять, и уже как живется, так и жить. Куда Дух, так сказать, ведет.
0: Да. И это верно в определенном смысле слова. В действительности Священное Писание говорит о том, что жертва Иисуса Христа, будучи принесена однажды, она действует навсегда. Навсегда. Угу. Однако одно слово вот в той версии Евангелия благодати, которую вы озвучили, одно слово осталось незамеченным. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И вот нам нужно посмотреть, что это значит. Освящаемых, значит, находящихся в процессе освящения. Процесс освящения, в свою очередь, это процесс все большего отдаления от греха, все большего уподобления Богу, Его образу, Его характеру.
1: То есть постепенный процесс, когда человек раз за разом побеждает один грех за другим и стремится к святой жизни.
0: Это можно еще назвать процессом духовного роста, когда, как писал апостол Павел, он обновляется по образу создавшего его. Так вот, совершенными являются навсегда благодаря жертве Иисуса Христа, потому что она покрывает все несовершенства, все изъяны. Совершенными являются те, кто, войдя во Христа, кто, заключив завет с Ним, приняв Его заместительную жертву, духовно растет.

0: Если есть духовный рост, если есть вот это движение, если есть процесс освящения, то тогда человек пребывает и остается со статусом совершенного. Повторимся.
1: Даже если он сам по себе и далек от совершенства, от идеального. Да.
0: И он никогда не станет совершенным. Потому что Священное Писание говорит о том, что вот на уровне полного соответствия воле Божией в действительности нет праведного.

0: чтобы не грешить, мы все равно, даже в лучшем своем измерении, мы все равно согрешаем. Если не на уровне дел, так на уровне слов. Если не на уровне слов, то на уровне мыслей. А если не на уровне мыслей, то мы греховны по природе. Вот. Потому совершенство возможно будет для нас на уровне практического исполнения только лишь тогда, когда наше тело тленное, грешное, будет преображено и
1: сообразно славному телу Христа.
0: И станет безгрешным, нетленным, да, святым. Вот. Но вот этот вот процесс освящения, процесс постоянного духовного роста, как мы увидели, дает человеку возможность в любой момент оставаться совершенным. Я хочу показать, как апостол Павел этот процесс описывает в послании к филиппийцам. Угу. Филиппийцам 3 глава, стихи с 13 по 16. Угу. С 13 по 16. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить».
1: Как так?
0: Как только что было сказано. «Я не почитаю себя достигшим».
1: Достигшим, то есть уже усовершившимся и святым, да?
0: Я не считаю, что я полностью до конца достиг идеала. Ага. Так? Но я постоянно расту, я простираюсь вперед, я стремлюсь к цели, я стремлюсь к более высокому. И кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Здесь апостол Павел две сферы описывает. Перед этим мы читаем с 9 стиха следующее. «Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его» и так далее. Говорится о праведности. То есть речь идет об образе жизни. Да? Как человек относится к ближним, честен ли он, как у него с темпераментом, как его внутренний мир сбалансирован, есть ли раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие и так далее. И вот иные все сферы, которые описываются термином «праведность». Так? То есть, если человек, скажем, 5 лет назад, всякий раз, когда что-то было не так, как он представлял, не так, как он мыслил, он тут же выходил из себя. И вот эта раздражительность, она проявлялась в том, что людям вокруг было порой страшно находиться. А вот 5 лет спустя, пребывая в Боге, духовно возрастая,
1: стремясь к этому,
0: да, он в состоянии силой Божьей, востребовав ту самую мертвость, которую Христос уже на Голгофе учредил.
1: Для греха мертвость.
0: Мертвость, греха. Потому что тело греховное умерщвлено, говорит Священное Писание. Через 5 лет он раздражается уже гораздо реже. Значит, он на протяжении 5 лет оставлял задний, забывал задний и простирался вперед, что касается своего внутреннего духовного роста в плане праведности. Это первый здесь вопрос, первый ракурс, да, первая сфера, в которой вот это вот оставление заднего и вот устремленность вперед осуществляется. Второй – это вопрос мировоззрения. Он говорит, если вы о чем иначе мыслите, вам Бог это откроет. То есть человек, бывает, приходит в церковь и узнает что-то о воле Божьей, и, к сожалению, очень часто следующее происходит. Он начинает защищать истину. Вот в том ее объемчике, который он увидел, понял, в котором был наставлен. И он считает, что если что-то новое, что-то иное, значит, это уже не то. Это значит уже неправда. То есть он закрыт к духовному росту. И тогда, если Господь что и открывает ему, если вы о чем иначе мыслите, то и Бог вам это откроет. Бог открывает. Бог и через Библию говорит, и через проповедников, и через книги. Но человек закрыт. Если есть эта закрытость, это законсервированность, если нет роста в познании истины воли Божьей, то человек теряет статус совершенства. Он не освящается, потому что сказано как? Евангелие Иоанна, 17 глава, 17 стих. «Освети их истину твоею, слово твое истинное».

0: истина. То есть у нас вот здесь вот есть две сферы. Первая сфера личностного духовного роста, вторая сфера мировоззрения. Человек должен с каждым годом познания воли Божьей все больше возрастать. Пока сказано у апостола Павла, мы не войдем в меру полного возраста Христова, чтобы нам уже не увлекаться всяким ветром учения. То есть вот эти две составляющие, две сферы, сфера праведности личностной и сфера познания воли Божьей, являются двумя показателями. И отвечают на вопрос, человек совершенствуется ли или нет, то есть он освящаемый или нет. Если да, то неважно, сколько он 30 секунд в Господе, или он 30 лет в Господе. Если он растет в один или другой момент, он совершенен. И в этом благая весть, что Христова жертва распространяется на человека в любой момент его духовного роста на условии, что он жив, что он не умер. Потому что если он жив, он растет.
1: И дополняет это Христову жертву до абсолютного совершенства, да, да. То, что есть на данный момент у человека. Да, то, что ему открыто, то, что он к чему стремится. А если нет? Значит ли это, что если он неосвящаемый, то и не соделан он совершенным той жертвой Христа?
0: К сожалению, вот то обетование, 10 глава послания к Евреям, 14 стих, что он навсегда сделал совершенными освящаемых. Он не сделал совершенными неосвящаемых. Он не сделал совершенными тех, кто не хочет расти, тех, кто довольствуется статусом кво. Он не сделал совершенными тех, кто не желает в Боге расти. Потому что, ну вот, иллюстрация. В Священном Писании говорится о Слове Божьем как о семени, которое прорастает и которое приносит плод. Да? Угу. Говорится об этом много. И в притче Иисуса Христа, и вот когда Христос говорит, собирают ли с репейника смоквы, с терновника смоквы. То есть всегда должен быть плод. Если растение живо, значит, оно развивается, растет, и оно плод приносит. Если этого процесса нет, значит, растение умирает.
1: А плод – это наши добродетели в том контексте, да?
0: Это, ну, например, по плодам их узнаете их. Это образ жизни. То есть в каждой сфере свой плод. Плод ли познания, угу. Плод ли роста контроля над своими эмоциями. Так, это может проявляться. То есть термин «плод» означает результат. Этот результат может проявляться в разных сферах жизни. Но главнейший показатель – это рост. Если бы задать вопрос, что совершеннее – семя, росток, дерево, цветок или плод?
1: На каждом этапе они совершенны.
0: Конечно. То есть от семечка не ожидается, что оно будет деревом через 3 секунды.
1: Но если семечко уже 2 года в земле пролежало, а дерево все еще не выросло, да. То значит, оно умерло, сгнило, и ничего уже из него не вырастет.
0: Поэтому, очевидно, на духовный рост или на состояние духовного опыта нужно смотреть скорее не с точки зрения актов, поступков, а с точки зрения вектора, направления жизни человека. То есть если есть рост, и человек сам знает, он может задать вопрос, что нового я познал о Господе за последние 3 года?
1: Так, или что
0: изменилось во мне?
1: Стал ли я лучше? Да, да. Хоть немного.
0: Если сам не знаешь, у жены спроси. Mm-hmm. Да, или у мужа.
1: Жены знают всегда.
0: Да. То есть есть ли этот рост? Если да, если человек вот обрел праведность Христову и вошел во Христа, то он во Христа облегся, как говорит Священное Писание. Потому все заслуги Христова, его праведная жизнь, его совершенное послушание воле Божьей, все это человек обретает одномоментно. И в какой бы момент духовного роста его не настигла смерть, он все равно в очах Божьих свят, праведен, потому что Отец Небесный воспринимает не отдельно взятого человека, а Христа. Но, к сожалению, как мы уже упомянули, возможна и духовная смерть. В Священном Писании на эту тему очень много сказано. Я хотел бы посмотреть в оставшееся время на послание к Евреям, 12 главу, 2 стих. 12 глава, 2 стих, который содержит вот для нас формулу успешного духовного роста.
1: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который

0: место, предлежавшее ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими».
1: В 4 стихе тоже интересно написано: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». То есть это борьба реальна.
0: И ее нужно вести. Те, кто думает, что она бесполезна, и Бог не ожидает от людей этого, то эти стихи, конечно, обличают.
1: Да. То есть это в действительности борьба. Но это борьба, которая имеет смысл только тогда, когда человек уже обрел спасение.
0: Не для
1: обретения спасения. Потому что написано, что Иисус Христос есть начальник
0: и
1: совершитель веры. Совершитель, в подлиннике используется слово, которое означает завершение. То есть он есть начало.
0: Он инициатор нашего спасения, и он же доведет его до конца.
1: Да, и в нем этом все уже состоялось. Угу. Потому, повторю, когда мы входим в реальность этой жертвы, в реальность Бога-человечества, которое воплотилось в Иисусе Христе, то мы, сражаясь, возрастая, усмиряя, порабощая тело свое, всему этому место есть, мы в любой момент времени совершенны. Не на базе того, что мы уже сделали, а по факту того, что мы это делаем. И это показывает, что Бог нам дорог, что мы Его любим, и что мы понимаем значимость жизни по воле Его. Он нам притягателен, Он нам интересен, мы хотим на Него походить, и мы духовно растем.
0: Спасибо, Виталий Иванович. А все наши несовершенства, того, что нам не достает до идеала, все это уже Господь сделал и своей праведностью наделить может каждого из нас. Пусть Господь благословит.
1: Мы можем быть победителями над дьяволом. Он пользуется этим для того, чтобы входить в жизнь человека и приносить вот туда свои разрушительные действия. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Дьявол, бесы, злые духи нечистые давлеют над человеком и держат его в рабстве. Сказано, что люди вообще отовсюду собирались, потому что это было нечто невиданное.

Здравствуйте, дорогие ребята! Чтобы зарядка приносила действительно пользу, ее нужно делать с удовольствием и почаще улыбаться. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к своим детям. Ну что, начнем? А вы готовы? Ну давайте! Итак, знакомый нам комплекс упражнений. Начнем его с ходьбы на месте. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10,

0: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Закончили. Так, упражнение для шеи. Пожалуйста, наклоняем голову. Хорошенько разработаем шею. Вдох,
1: выдох.
0: Не торопимся. Спина у нас прямая. Да, хорошая осанка.
1: Молодцы.
0: Закончили. Следующее упражнение. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
1: Хорошо.
0: Упражнение следующее для рук. Поехали, поплыли, вернее, по волнам. Это очень хорошее упражнение для кистей. Очень часто они у нас неподвижны, или мы много пишем, работаем за компьютером, и нам нужно их разминать обязательно. Так, хорошо. Встряхнули руки. Теперь мы полетаем. Пожалуйста, руки к плечам. Назад. Движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Еще упражнение для рук. Ножницы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще немножко. Вот так. И всем нам очень хорошо. Закончили. Потрясли руками. Продолжаем зарядку с удовольствием. Упражнение для ступней. В одну, в другую сторону. Хорошо. Другую ногу. Так, наружу. Молодцы. И внутрь. Круговые движения. Хорошенько разминаем ступни ног. Так, потрясли ножками. Для коленей упражнение. Круговые движения коленями. Хорошо. Вписываем круги, приседаем при этом. Так, в другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение. Колонна. Подтягиваем ногу к груди. Стоим ровно. Носочек тянем. Левая нога. Хорошо. Еще. Молодцы. Еще потянули. Как можно ближе колено к груди. Хорошо. Умницы. Так, упражнение. Следующее у нас качели. Покачаемся немного с правой ноги на левую. Так, и тянем носок на себя при этом. Хорошо. Так. Вот, молодцы. Не забываем про дыхание. Присели, потянули носок на себя. Так, хорошенько. На другую ногу перешли. Ага, хорошо. И теперь, не вставая, пошли гуси-лебеди у нас. Пошли, пошли, пошли, пошли. Ага. Гуси, гуси, га-га-га. Встаем. Чуть-чуть потрясли ногами, расслабили. Так, поклоны. Руки вверх. Наклонились, выдох. Вдох, выдох.

закончили. И немножко побегаем, руки вытянули. Пожалуйста, побежали. Побежали, побежали, побежали. Остановились, чуть-чуть расслабились, поболтали

Вот так. Хорошо. Немножко потянемся. Руки вверх. Сели на носочки, потянулись хорошо. И опустились по весенней.

0: Ну что, друзья, переходим к последней части нашей зарядки. Упражнение на полу. Становимся на четвереньки. Пожалуйста, нам знакомо уже это упражнение. Так, другая нога. Не падаем, держимся. Спина прямая, смотрим прямо перед собой. Хорошенько вытягиваем руку. Хорошо. Так, закончили. Теперь садимся на пятки или между пяток, как кому удобно, и наклоняемся назад. Растягиваем переднюю поверхность бедер. Встаем. Так, следующее упражнение. Маятник. И раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не забываем про дыхание. Восемь, девять и десять. Хорошо. Упражнение на пресс. Ложимся. Так, руки за голову. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте до десяти. Раз, девять, десять. Упражнение ножницы. И, пожалуйста, можно не совсем высоко поднимать ноги. Можно слегка. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12. Хорошо. Мостик. Так. Хорошенько так потянулись, прогнулись. У кого как получается. Хорошо. Закончили. И упражнение качели. И раз. Два. Три. Расслабились. Полежали чуть-чуть. Ну вот, ребята, мы завершили зарядку сегодня. И мы очень хотим встретиться с вами в следующий раз, потому что мы разучим новый комплекс, не менее интересный. Оставайтесь с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: До свидания!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем, ты найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны все.

0: сейчас чайку попьем. Я так люблю пить чай.
1: Смека, привет.
0: А, Ванечка, заходи. Заходи скорей. Мы сейчас будем чай пить. У меня как раз самовар готов.
1: И сейчас, Смека, дай воды, пожалуйста.
0: А что это воды-то? Я тебе чаю налью.
1: Меня там ждут. Спасибо, я тебе чашечку верну. Я через 5 минут вернусь. Пока, Смека.
0: Не понял. И кто это его там ждет?

И куда это он торопится, интересно говоря? И куда это он мою чашку унес с водой? Ума не приложу. Хотя меня тоже ждут.

0: Ребята, как я люблю пирожки, а? Такие мягкие, такие вкусные. С повидлом. Ребят, а вам нравится, а? С яблочным. Какая вкуснятина. О, Ваня, заходи, а, чай попьем.
1: Оу, пирожки, это то, что надо.
0: Ага, это... а чай? А...
1: Потом сбегай.
0: Нет, ну что вы думаете? Собираешься раз в жизни попить чайку? И только возьмешь пирожок в руки, как забегает твой друг Ванечка, и у тебя его отнимает. Нет, ну как вам это нравится? А? Нет, ну зашел бы, ну попросил бы, да мне не жалко, и всю тарелку отдать. Нет, ну просто я не понимаю, просто не...

0: как и люблю я дома чай пить. Тепло, уютно, а самое главное – чисто. Вот. А, Ваня, заходи, садись.
1: Привет, Сменькай. Давай чай пить.
0: Чай?
1: Сменькай, я сегодня такое доброе дело сделал.
0: Сейчас, я чашку возьму.
1: Что прям пить, чай хочу пить.
2: И откуда это он такой грязный пришел? Грязи-то сейчас нет. Вместо того, чтобы уроки учить, лазит неизвестно где.
1: Ну ты что там так долго? А, чаю-то мне налей.
0: Я тебе новую чашку выбирал.
2: Взял бы, да и сам налил. Раскомандовался. Хотя лучше я сам налью, а то все мне испачкает. И где только так вывозился-то? Наверное, с ребятами в футбол играл. А меня и не позвал даже.
1: Смекалётся!
0: Ты чего со скатертью-то моей сделал?
1: Смека, ну извини меня, пожалуйста.
0: Извини, не извини, скатерть-то от этого чище не станет. А? Да ты на себя-то посмотри, вывозил себе из как хрюшка. Вот горе-то родит.

0: Чай пьете?
1: Да как же мы можем чай пить? Ты посмотри, что Ваня с моей скатертью сделал.
0: А? Да ничего страшного, смекай.
1: Да как же ничего страшного-то? Как мне теперь ее почистить? Как? Ему бы только бы в грязи валяться и в футбол играть. Лучше бы в уроки учил, вот.
2: С чего ты взял, что я в футбол играл?
0: Да, смекай, может, ты поторопился с выводами-то?
1: Никуда я не торопился. И так все ясно, что он делал. Вот так.
0: Смекай, ты знаешь, мне кажется, тебе надо послушать одну замечательную песенку.
1: А про чего она?
0: А тоже про двух друзей, как вы.
1: И там один другому скатерть измазал, да?
0: Нет, другая песенка. Давай послушаем лучше.
1: Ничего я не хочу слушать.
0: Смекай, она тебе понравится. Давай, давай.
1: Ну ладно, давайте, давайте.
3: Ой!

0: его прогнать. К счастью, был там друг наш смелый и сумел его прогнать.
1: Какой бельчонок ты, хороший друг! Я думал, что он лисенка ругать будет. А он даже не посмотрел на то, какой он грязный, и обниматься с ним стал.
2: Свека, я так рада, что ты вынес урок из этой песенки.
1: Че это я вынес? Вовсе я ничего не выносил.
2: Но ты же сам сказал, что бельчонок поступил как настоящий друг. Ведь он даже не обратил внимания на то, что лисенок пришел неопрятный, на его опоздание.
1: Так лисенок бельчонку скатерть руками не пачкал, как мне Ваня сделал.
2: Смекай, но ты же не знаешь, почему Ваня такой пришел. Ты даже не поинтересовался, что с ним случилось.
1: Как это не знаю? Люди, прекрасно знаю. Футбол играл с мальчишками.
2: Смекай, может, Ваня сам все расскажет, да, что с ним произошло?
1: Да, Вань, ты расскажи.
3: Зачем мне рассказывать? Он и так же, он замечает.
1: Да нет, ты расскажи,
2: Вань,
1: где
2: расскажи,
1: ты
2: расскажи, мне вот очень
1: вымазался.
2: Интересно, что случилось.
1: Да давай, рассказывай.
3: Ну ладно, иду я сегодня по дороге, наделся, причесался красиво. А
1: что-то, простите, незаметно, чтобы...
2: Смекай, ну не перебивай, да, Ваня расскажет.
3: А на встречу встречается мне щенок. Скулит, язык высунул, сразу видно, что пить хочет. Но я за водой сходил, а потом еще за пирожком. Но пока за пирожком бегал, он в какую-то яму провалился. Пришлось его вытаскивать. Пока я его вытаскивал, я весь грязный стал.
2: Смека, видишь, опять ты поторопился с выводами. Молодец, Ванюш.
1: Так ты что, в футбол-то не играл?
2: Да нет, конечно, он же тебе сказал.
1: Так ты что, щенка спасал? В яму полез? Ты смелый. Я этих ям не люблю, я бы туда и не полез бы. А ты в яму полез.
3: Смека, да ты бы ради друга тоже бы полез.
1: Ради тебя, да, полез бы. Ради тебя. Это...
3: Смека, ты больше на меня не обижаешься.
1: Нет, Ваня, не обижаюсь. А скатерть я постираю.
2: Ребят, я так рада, что вы помирились.
1: А у меня еще одна есть.
2: Так она даже красивее, чем та.
1: Ага, а мы чай-то пить будем?
2: Мы с удовольствием, давай.
3: С удовольствием.

0: хорошо у меня здесь. Пирожки с повидлом, чаек, правда, Вань?
1: Угу. Смигай, нам-то хорошо. Ну как же там щенок?
0: Правда?
2: Ребят, а у меня идея. А давайте сделаем для него какую-нибудь игрушку.
1: Да щенка!
0: Давайте!
1: Давайте!
2: Кстати, я знаю, что щенки очень любят игрушки резиновые, мягкие, а вовнутрь можно положить что-нибудь вкусненькое,
0: о,
2: чтобы
0: ему
2: больше понравилось.
0: У меня как раз в сундуке есть корм для собачек.
2: Отлично, смекай. Тогда за дело!
1: За дело!

0: Для поделки нам понадобится корм для собак и старые резиновые игрушки. Делаем прорезь для корма. А теперь наполняем игрушку собачьим лакомством. Для игры со щенком можно привязать ленточку. Все!
1: Ну вот.
2: Фу, как я испачкал руки. Дай мне, пожалуйста, полотенце. Спасибо. Я сегодня понял одну очень важную мысль, что никогда нельзя думать плохо о людях. Вот только я никак не могу смекнуть. А если мне на дороге встретится грязный человек? Ведь я могу подумать, что он неряха. А вдруг он кому-то помог крышу отремонтировать или толкнул чей-то автомобиль? А я о нем плохо подумал. Как же мне быть?
1: Смекай, ты опять забыл?
2: Библия!
3: Смекай, это Библия!
2: Ага!

0: Точно. Библия. Есть тот, кто учит нас не спешить с выводами. Знаете, что в Библии написано по этому поводу?
1: Что?
2: Нет, я не знаю.
0: Сейчас узнаете. Здесь написано: не судите, и не судимы будете.
1: Ой, а это как?
0: Ты не знаешь?
1: Не знаю.
0: А может быть, ребята знают? Ребят, напишите нам. Как вы думаете, что означают эти слова? Не судите, и не судимы будете.
1: Да, ребят, в самом деле напишите, а то я не знаю. А если вы мне напишите, то тогда я вам каждому вышлю в подарок... Ой, чего же я вышлю-то?
2: А я знаю.
0: Чего, Вань?
2: Фотографию нового друга. Щенка!
1: Точно!
0: Так пойдемте тогда его сфотографируем.
1: Пойдемте!
2: Пойдемте!
0: Берем игрушки, которые мы для него смастерили. Вперед!
1: Ребят, я сегодня понял одну важную истину. Никогда не надо торопиться с выводами. Ну, пойдемте!
0: Давай.

лучше б рядом не стоять. Вас в сторонке подожду я, мне не хочется играть. Ой, а кто это тут плачет? Что случилось у тебя? День рождения, собачку подарили мне друзья. В день рождения собачку подарили мне друзья. Я вчера щенком

потерял. Целый день его искала, видно, без вести пропал. Маленький, смешной, ушастый, где пропажа, знаю я. Ну, правда, он немного грязный, с ним сейчас мои друзья. Но, правда, он, ну, совсем немного, но грязный, с ним сейчас мои друзья. Вот, теперь я точно понял,

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Вот не очень удачный, но мы в него верим.
1: Не получается. Ребята, она не хочет с нами дружить.
0: Чудеса, да и только.

Недавно мы собирались с моими друзьями, и я предложила им два новых вида закусок, которыми я хочу поделиться с вами, потому что они им очень понравились. У нас будет две закуски, одна из цукини, другая из баклажанов. Очень подходит для весеннего сезона. Давайте начнем с первой. Нам понадобится цукини. Мы их уже помыли, очистили. Немножко промокнем салфеткой лишнюю влагу. Вообще, изначально в рецепте они идут так, что их нужно нарезать овощечисткой. Но вы смотрите, как вам удобнее, потому что они должны быть достаточно толстые, и моя овощечистка не справляется, поэтому я просто нарезала все ножичком. Отрезаем вдоль, так, как будто мы делали это овощечисткой. Но сделаем ножичком. Макс. И этот у нас не поутился. Мы его откладываем. Интересно, конечно. Давайте боковушки вот так мы уберем лишнее. Вот как всегда, начинаешь, и к середине процесса у тебя получается так, как надо. Я думаю, что и эти завернутся, так что это не критично. Все это мы отправляем на сковородку, обжариваем с двух сторон. Ни солим, ни перчим, потому что у нас будет насыщенная начинка. Теряется.

Пока готовится партия, давайте добавим сыр. Так, намажем все цукини. Вообще, я попробовала сделать так, как было в рецепте. Там надо просто выложить на дно. Я вам скажу, что это не очень хорошая идея. Вы, конечно, можете попробовать. Просто выложить и закрепить все это потом. Но мне кажется, так удобнее. Я переворачиваю. И вот. Ну, почти. Ну-ка, соберись. Да что такое? Внутрь каждого мы заправляем помидорку черри. И ставим. Нам понадобятся шпажки, чтобы все это закрепить. И моцарелла для украшения. Вот так вот. И делаем также с остальными. Шпажки у нас немного большие. Если есть вариант, можно подрезать, конечно. Но они такие красивые. Очень жалко их подрезать. Просто постарайтесь взять размером поменьше. Этот вот не очень удачный, но мы в него верим. Смотрите, чтобы у вас шпажка захватила обе части кабачка, иначе все развалится.

Вторая закуска у нас из баклажанов. Давайте начнем с начинки. Натрем брынзу. Сильно не натирайте. Если она у вас будет очень мягкая, вы можете ее просто даже порезать небольшими кусочками. Я думаю, так будет удобнее. Вообще, он настолько мягкий, что мне пришла в голову идея, что, возможно, его можно даже просто руками было покрошить. И это было бы проще, чем натирать. Ну, уже вот как пошло, так пошло. Перекладываем в тару. К брынзе добавим 2 дольки чеснока. Можно чуть больше, но чуть меньше не советую. Все-таки только если вы большие любители остроты. Немного перца. Сметану. И укроп. Можно не мельчить, потому что это все начинка. Не критично, если у вас получатся большие кусочки. Все это дело перемешаем. Не сильно, чтобы не придавить брынзу, которая достаточно мягкая. Но так, чтобы перец

не скопился у вас в одном месте, потому что тот, кому попадется этот кусочек, будет неблагодарен вам. Так, это готово. Отставляем в сторону. Так же, как и в первом рецепте, нам нужно нарезать баклажаны длинными листами и пожарить. Их не солим, не перчим, просто отправляем на сковороду. Вот этот у меня большой ломоть. Я люблю эту игру, когда ты очень толсто нарезал, а потом пытаешься это исправить, но получается только хуже. Отправляем все на сковороду, жарим на масле, потом промакиваем салфеткой, как и в первом рецепте, и заворачиваем нашу начинку внутрь.

Сейчас все подгорит у нас. Я прям чую нутром. Так же, как и в первом, но мы ничего внутрь не заправляем. Мы закладываем наши чудеса, окнечек. И закатываем рулетики. Вот. Вот этот не удался. Слишком короткий. Сервировка никогда не была моей сильной стороной, я вам скажу. Мы каждый раз стараемся. Я могу либо сервировать, либо готовить. Две функции мы не умеем включать в себя. Это было нелегко, но все готово. Приятного аппетита!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

Здравствуйте! На протяжении всей человеческой истории ученые ищут возможность продлить жизнь на максимально возможный срок. Поиск эликсира бессмертия в наши дни

принимает самые фантастические формы. Это и сохранение тела в экстремально низкой температуре до того времени, пока врачи научатся излечивать любую болезнь. А проект «Аватар» предлагает создание киберробота. К нему, как к новому телу, хирургическим путем предполагается подсоединить мозг человека и таким образом обеспечить, если не вечность, то очень длительное существование. Программисты выдвинули гипотезу о возможности создания виртуального клона человека, который может вечно существовать в интернет-пространстве. Но если не брать в расчет эти дорогостоящие сомнительные задумки, на данный момент ученые знают только один достоверный способ прожить дольше – это здоровый образ жизни.

Исследуя рацион долгожителей и образ жизни долгожителей в разных регионах планеты, ученые, медики пришли к следующим выводам. У долгожителей обнаруживается резкое ограничение мясопродуктов и сливочного масла, низкое потребление соли, сахара, растительного масла и рыбы, растительно-молочная направленность их питания. Также их питанию характерно высокое содержание в рационе зерновых, фруктов и овощей. Давайте мы рассмотрим, каковы же преимущества употребления растительной пищи. Во-первых, она обладает массой защитных свойств. Установлено увеличение даже продолжительности жизни при повышении в рационе содержания пищевых антиоксидантов, давно известных А, С и Е, и относительно недавно обнаруженных биологически активных веществ, таких как верцетин, флавоноиды. Эти вещества-антиоксиданты, биологически активные вещества растительного происхождения, служат здоровью человеку огромную службу. Сегодня медицина и промышленность научила извлекать эти полезные вещества из растительных продуктов, из растений, и концентрировать их в таблетках, в капсулах. И мы можем купить их втридорога у распространителей биологически активных добавок. Однако эти вещества мы можем получить из их природного источника, если в нашем рационе будем подчеркивать в их естественном свежем виде растительные продукты, особенно фрукты, овощи, ягоды и зелень. Растительная пища в сравнении с животными продуктами экологически чище. Сегодня трудно найти абсолютно чистое место на планете, а следовательно абсолютно чистый продукт питания, то ли растительного, то ли животного происхождения. Однако существует такое понятие, как пищевая цепь. Ну, например, в близлежащем водоеме, в реке, живет маленькая рыбка. Маленькая рыбка питается чем? Микроскопическими водорослями, одноклеточными, то есть планктоном. Из окружающей среды планктон уже вобрал в себя вредные экологические загрязнители. Пестициды, которые стекают с полей, другие экологические загрязнители, выбросы промышленности в реку. И поэтому и планктон, и малек уже содержит в себе определенную концентрацию экологических загрязнителей, но малек уже содержит больше. Окунь употребляет его в пищу. В окуне концентрация экологических вредных экологических веществ еще выше. Окуня ест щука, а щуку ест человек. Чем выше по пищевой цепи, тем выше концентрация этих вредных экологических загрязнителей. Растительная пища таким образом экологически чище. Также растительная пища не несет болезней. К сожалению, сегодня болезни среди животных не уменьшаются, а умножаются. И любой здравомыслящий человек сегодня может отметить, даже не будучи ученым, может заметить, что чем больше заболеваемость в среде скота, тем больше заболеваемость среди людей. Растительная пища удовлетворяет все потребности нашего организма. Ну, например, такие калорийные вещества, как углеводы, пластическое вещество, белок –

и жиры. Наш организм может получать все это из растительных продуктов, минуя желудок животного. И еще одно преимущество употребления растительной пищи – это то, что она не содержит избытка калорий. Вы знаете, дорогие друзья, что избыток калорий сегодня является одной из основных проблем, ведущих к развитию заболеваний. Ученые сегодня

при сравнении с существующими нормами. И чем старше человек становится, тем меньше ему необходимо потреблять калорий. Снижение энергетической ценности питания может также задержать возрастное ослабление иммунной системы, снизить риск развития заболеваний, связанных со старением, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, катаракты и артритов. Поэтому одной из наиболее важных рекомендаций является постепенное снижение энергетической ценности пищи по мере старения организма. Фактически, ученые говорят о том, что начиная с 40 лет до 70 лет человек должен снизить энергоценность своего рациона на 30%. Это не значит, что человек обязательно должен уменьшить объем пищи, просто энергоценность его рациона должна быть снижена. Каким же образом человек может снизить энергоценность своего рациона? Каков совет современной медицины? Учиться готовить так, чтобы заменить высококалорийные, энергоценные продукты менее калорийными, но обогащенными витаминами, минералами и клетчаткой. Также потребление жиров должно быть снижено, исключая десерты, исключая животные продукты из нашего рациона, исключая продукты растительного происхождения, но высокорафинированные, очищенные, обработанные, и придя к простому, приближенному к естественному питанию, естественному виде продуктов питания, мы можем осуществить вот это снижение энергоценности нашего рациона. В некоторых развитых странах мира были внедрены программы по пропаганде здорового образа жизни. На слайде мы видим результаты такого введения. Благодаря внедрению национальных программ по здоровому образу жизни во многих экономически развитых странах мира удалось достичь снижения уровня заболеваемости от сердечно-сосудистых заболеваний на 30-50%. И при этом снижение заболеваемости на 38% обусловлено коррекцией рациона питания. За этими 30-50% стоят не единицы людей. Миллионы жизней сохранены от преждевременной смерти благодаря тому, что люди приняли простые принципы здорового образа жизни. Поэтому питание играет очень важную роль в сохранении здоровья человека.

Вегетарианство – это относительно новое понятие для нашей страны. И по сей день многие считают овощной обед неполноценным, особенно для мужчин. Тем не менее, многие спортсмены и даже бодибилдеры вообще не едят пищу животного происхождения. Но если вегетарианство как образ жизни подходит не всем, то пересмотреть свою привязанность к следующему популярному мясному продукту стоит любому, кто заботится о своем здоровье.

В Советской России колбаса была не просто продуктом питания, но продуктом почти культовым, знаковым. Наличие колбасы в холодильнике было равно благосостоянию. Сейчас несколькими видами колбасы никого не удивишь, но спрос на нее в России все-таки больше, чем в европейских странах. Рассмотрим этот ставший незаменимым продукт подробнее. Действительно ли он нам так необходим? Первое заблуждение, касающееся колбас. То, что мы традиционно считаем их мясными продуктами. Однако в среднем в одном колбасном изделии мясо содержится не больше 10%. В худшем случае мяса в них вообще нет, и оно замещено множеством далеко не полезных веществ, которые оказывают вредное воздействие на организм. Эти вещества особенно токсичны

0: для детей, беременных и кормящих женщин, а также способны снижать подвижность сперматозоидов у мужчин. Сосиски, колбасы и прочие мясные деликатесы остаются одними из самых вредных продуктов в современном питании. Они содержат так называемые скрытые жиры – сало, свиную шкурку, внутренний жир. Все это прикрывается ароматизаторами и усилителями вкусов. С 80-х годов химия способна придать продукту любой заданный вкус, цвет, практически неотличимый даже для специально подготовленных экспертов. Химические вещества, добавляемые в пищу, могут способствовать заболеваниям желудочно-кишечного тракта, аллергии, вызывать болезни печени и почек. Более того, некоторые из химических добавок воздействуют на головной мозг, вызывают чувство удовольствия, возбуждают аппетит и приучают именно к этой продукции. Простая здоровая еда после этого кажется невкусной. Особенно неприятно, когда различными вкусовыми добавками производители иногда маскируют некачественную продукцию, например, несвежее мясо. Неправильно также убеждение, что колбасные и мясные изделия, имеющие ярко-розовый цвет, более свежие. Это не так. Цвет им придают нитриты. Естественный цвет мяса после переработки – серый. Нитриты не самые безопасные добавки, но производители традиционно их применяют, чтобы привлечь потребителя. При исследованиях выявлено, что реакция нитрита натрия с аминокислотами при их нагреве образует канцероген. А это означает потенциальную опасность употребления продуктов, содержащих нитриты, проходивших тепловую обработку. Также была выявлена связь между частым употреблением мяса с содержанием нитритов и хронической обструктивной болезнью легких. Колбасные изделия содержат достаточно много воды. В вареных колбасах ее содержание может достигать 70%. Для ее удержания в данных изделиях обычно используют водосвязывающие компоненты – крахмал, камеди, декстрины, инулин. Для удлинения срока реализации колбасных изделий, особенно вареных, в них могут вводить антибиотики. Это позволяет существенно продлить срок хранения колбасных изделий, особенно в нарезанном виде. Но губительно сказывается на нашем иммунитете и кишечной микрофлоре. Прежде чем покупать такой какой-либо продукт, в том числе и колбасу, обязательно обратите внимание на текст, отпечатанный на этикетке. Содержание консервантов и красителей может нанести большой вред здоровью, особенно если подобные продукты вы едите ежедневно. Если вы не можете представить себе жизни без бутерброда на завтрак, попробуйте заменить колбасу на натуральное мясо, курицу или рыбу, приготовленной со специями. Вкус ничуть не хуже и для здоровья полезнее. Очень вкусные бутерброды получаются с паштетами из бобовых. Можно положить на кусочек зернового хлеба лист салата, лук, кружок помидоры и фасолевую котлету. Очень вкусно и очень полезно. Фантазируйте, пробуйте новое, приучайтесь к полезному, и ваше самочувствие заметно улучшится. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: То, что колбаса может быть без мяса, я думаю, уже понятно из нашей предыдущей рубрики. Но оказывается, она может быть еще и без холестерина, жиров и нитритов. Домашняя гороховая колбаса, рецепт которой вы узнаете в следующей рубрике, вкусна, полезна и при этом очень быстро готовится.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень интересное блюдо – гороховую колбасу. Для тех, кто не любит бобовые, это настоящая находка, потому что, попробовав, ваши домашние ни за что не догадаются, из чего это сделано. Итак, нам понадобится гороховая мука, вода питьевая, масло растительное, чеснок, свекольный сок, соль, мускатный сок.

мускатный орех, кориандр молотый и черный перец. Нам нужно отварить гороховую муку. Для этого мы ставим на огонь воду и сразу засыпаем муку, не дожидаясь, пока вода нагреется. И варим гороховую муку 10 минут, постоянно помешивая, чтобы она не пригорела. У нас уже есть отваренная гороховая мука. И сразу после того, как она сварилась, мы приступаем к приготовлению. В гороховую муку мы добавляем чеснок. Добавляем соль, мускатный орех по вкусу, кориандр, черный перец и свекольный сок. Масло мы пока оставляем. Начинаем взбивать.

добавим растительное масло. Процесс приготовления этой массы не должен занимать много времени, потому что горох очень быстро застывает, и его потом будет очень сложно сформировать форму. Полученную массу мы выливаем в стакан. Для того, чтобы наша колбаса остыла, мы погрузили стакан с колбаской в холодную воду на 20-30 минут, а затем уже ее можно убрать в холодильник. Вот так она выглядит в готовом виде. Сейчас мы ее вынем. Она довольно хорошо вынимается. Она даже по виду напоминает докторскую колбасу. Удивите своих домашних этим полезным белковым продуктом. И в благодарность они даже вымоют вам посуду. Приятного аппетита!

У каждой хозяйки есть основной набор продуктов, которые она использует чаще всего. Овощи, о котором пойдет речь дальше, обычно не входят в этот состав и попадают в тарелку гораздо реже, чем он того заслуживает. Впрочем, совсем не поздно исправить эту несправедливость.

В русском языке слово «пряность», «пряный» происходит от древнерусского «перяный», то есть «наперченный». Именно перец был первой заморской пряностью, появившейся на Руси. В древности его могли позволить себе только очень богатые люди, ведь стоимость перца была сравнима с золотом. Вестготы, завоевав Рим, потребовали выдать победителям 2500 килограммов золота и 2500 килограммов перца. В наши дни перец специй уже не ценится так высоко, зато интерес к перцу, как овощам, только растет. Разноцветные плоды перца радуют глаз, а их витаминно-минеральный состав вдохновляет своим разнообразием. В начале 20 века из паприки даже выделили новый витамин, который назвали витамин П. Он отвечает в организме за эластичность и прочность стенок сосудов. Его недостаток проявляется в кровоточении.

0: сбивчивости десен и покраснении глаз. Кроме того, человек может чувствовать вялость и быструю утомляемость. Болгарский перец поможет легко восполнить недостаток витамина П. Тем более, что в этом замечательном овоще он соседствует со скорбинкой, которая значительно усиливает его действие. Если вы полюбите сладкий перец, то получите не только вкусную и красивую добавку к блюдам, но и защитите свои сосуды. Витамин П укрепит стенки сосудов и капилляров. А капсаицин, горчинка, присутствующая в разных видах перца, препятствует образованию тромбов, таким образом тоже внося свой вклад в здоровье. Перец не только полезен для здоровья, но и необходим тем, кто хочет хорошо выглядеть. Сок сладкого перца пополам с морковным пьют в косметических целях. Он хорошо справляется с ячменями и юношескими угрями, восстанавливает здоровый цвет лица. Можно попробовать использовать перец и наружно в качестве маски. Это полезно для сухой и чувствительной кожи. Она делает ее ухоженной и увлажненной. По содержанию витамина С болгарский перец уступает разве что облепихе и плодам шиповника. Особенно много аскорбинки вокруг плодоножки. Поэтому, когда чистите перец, срезайте как можно меньше мякоти. Приятно то, что этот важный витамин может сохраняться в перце несколько месяцев. Кроме того, сладкие перцы прекрасно хранятся в морозилке. Стресс, ярость, злость, обида в одно мгновение может сжечь запас витаминов в организме. Болгарский перец поможет не только восстановить витаминный баланс, но и вернет хорошее настроение. Витамины В1, В2, В6 и ПП нужны для правильной работы мозга. Поэтому перец так полезен людям, страдающим депрессией или апатией. Он восстановит сон и вернет утраченную энергию. Болгарский перец как будто сошел с палитры художника. Его плоды могут быть разных цветов, но все они яркие, сочные, красные, желтые, оранжевые, зеленые. Но разноцветная окраска – это еще и признак разного состава. В перцах красного и желтого цвета много каротина, поэтому они необходимы курильщикам, как активным, так и пассивным. Дело в том, что сигаретный дым вызывает опасный дефицит витамина А. Перец возвращает его организму, уменьшая опасность. А зеленый перец, как установили ученые, полезен женщинам, так как он оберегает здоровье молочной железы. Плоды любого цвета богаты калием, натрием, а также микро- и макроэлементами, такими как железо, цинк, йод, калий, фосфор и магний. Благодаря такому изобилию перец – это отличное общеукрепляющее средство. Он улучшает работу печени, главной биохимической лаборатории в организме. Считается, что тот, кто часто ест перец, тот реже болеет. Несмотря на такую высокую пищевую ценность, перец нужно употреблять осторожно при проблемах желудочно-кишечного тракта, так как в нем много эфирных масел и грубой клетчатки. В нашей стране перец чаще всего едят после тепловой обработки. Однако гораздо лучше есть его свежим – в салатах, бутербродах. Можно просто закусить сочным перчиком, как мы едим яблоки. Именно так наш организм получит максимум витаминов. Если это для вас непривычно, сначала попробуйте красные или желтые сорта, так как они более сладкие. Если вас все-таки смущает некоторая горечь, опустите сырой перчик на минуту в кипяток. Здоровья вам! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: В мире для человека приготовлено все, чтобы он мог жить полноценно, сохранять здоровье, сохранять свежий ум до старости. Но вот бессмертие, с которого мы начали программу, к сожалению, нельзя достичь ни медициной, ни технологиями, ни здоровым образом жизни. И все-таки бессмертие – это реальность. Причем не только

только для нас с вами, но и для тех, кто давно уже умер. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Это прямое обещание записано в Библии, в Новом Завете. Первенец – это значит первый. Иисус Христос действительно воскрес из мертвых 2000 лет тому назад. И тому есть достаточно свидетельств. А поскольку это событие произошло в реальности, то и нам есть на что надеяться. Бог может это сделать для нас. Главное, чтобы мы сами этого захотели. Уверенности вам в этом, здоровья и счастья!

благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

Здравствуйте! Где находятся источники вашего стресса? Внутри или вне вас? Даже если вы испытываете какой-либо стресс, порождаемый внешними факторами, которые вообще не поддаются какому-то вашему влиянию, вы успешнее справитесь с ним, если будете убеждены, что способ решения проблемы отчасти в ваших руках. Я хочу рассказать о докторе Гарольде Гринвальде, который занимался лечебной практикой в течение 30 лет. Он сидел и выслушивал жалобы своих пациентов, которые все время приходили и ныли, и стонали, и сопереживания просили от него. С подобными просьбами прежде никто не обращался к этому доктору, когда пришла очень веселая улыбающаяся женщина. И она сказала, что ее ничего не беспокоит. Она ответила, что никаких серьезных жалоб у нее нет. Она считала себя счастливой и пришла к этому доктору лишь за рекомендациями, следуя которым она рассчитывала стать еще счастливее. В этот момент доктор Гринвальд оторопел от такой просьбы. Он просто не мог представить, что на самом деле происходит. В следующее мгновение его посетила мысль, что он стал знатоком по части несчастья. Он умел помочь людям пережить беду, но ни малейшего понятия не имел о том, как помочь женщине, которая была счастлива и хотела

Еще больше стать счастливой. И вот вопрос, который он задал себе, что делает людей счастливыми? На этот вопрос он стал искать ответ, продолжая консультировать людей. Так он занялся исследованием счастья. В результате Гарольд Гринвальд написал интереснейшую книгу под названием «Счастливый человек». Исследование привело к удивительному открытию, о котором он повествует в начале этой книги, из которой я хотел бы познакомить вас для того, чтобы мы испытали и поняли, в чем же понимание счастья и как это взаимосвязано с нашим стрессом. Мое самое удивительное открытие, пишет он, заключалось в том, что подавляющее большинство жизнерадостных, довольных, опрошенных мной людей испытало за свою жизнь поразительно схожие душевные муки, горькие разочарования и поражения, схожие с теми переживаниями несчастья, которые обременяли других моих пациентов. Другими словами, счастливые люди, которыми он опросил, сталкивались с теми же трудностями, что и у других людей. Причина счастья была не в том, что кто-то чудом обошел стороной какую-то беду. Беды были такими же. Счастье их объяснялось чем-то иным. И вот доктор Гринвальд продолжает свое рассуждение. Все счастливые люди, которых я опрашивал, при подготовке этой книги решили не быть жертвами. Они решили, что будут счастливы. Чаще всего решение принималось вслед за тяжелым эмоциональным или физическим надломом в их жизни. Сразу же после едва не приведенных к смерти катастрофе или губительным разводом, к примеру, люди принимали для себя решение, что они будут, несмотря на все это, счастливыми. Поэтому, если вы оказались в самом гуще какой-то жизненного кризиса, он может стать поворотным событием в вашей судьбе. Может случиться что-нибудь хорошее. Вот какой вывод делает в последующие доктор Гринвальд. Итак, бесспорно, что именно такие обстоятельства многие удрученные люди называют причиной своего уныния. Так почему же кто-то из людей не впадает в уныние? Вновь и вновь я приходил к выводу, что они воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что сами несут ответственность за свое счастье. Счастливые люди счастливы, потому что решают быть таковыми. Вопреки обстоятельствам, жизненные испытания никого не обходят стороной, но некоторые смотрят на них как на возможность, помогающую им возвыситься над испытаниями и сохранить ощущение счастья. Помните пример с человеком, который вышел из себя из-за того, что судья засчитал его мячи фальшивыми? И вы знаете, в этой истории судья дает очень четкое определение. Любой бросок – ничто, пока я не дам ему определение. Так вот, когда в жизни происходит любое грозящее нам событие, какая-то неприятность, нужно помнить, что ведь это-то событие ничего для нас не значит, ничего из себя не представляет, пока мы не дали ему определение. Определение даете вы, всем событиям, происходящим в вашей жизни. Несчастные люди могут оставаться в таком состоянии, постоянно оценивая эти события в своей жизни как события, порождающие стресс. И если вы приняли решение быть счастливым человеком, развивайте духовный аспект. Он очень помогает в этом. Он поможет вам укрепиться в этом решении. Например, возьмем библейский текст, который помогает это сделать. Библейский текст записан в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Человек доверяет Богу в случае беды. Развод, недостаток финансов, сообщение о неизлечимой болезни. На это нужно взглянуть через представление о том, что любящий Бог все содействует ко благу. Так стресс лишается жизнеспособности.

способности, а человек избегает тяжелейших последствий долговременного стресса. Порой человек умирает не от болезни, а от стресса, который его постиг, в результате может быть маленькой болезни. И даже может испытать приятные переживания. С помощью библейских слов о милости и о любви Бога к человеку складывается совершенно другое мировоззрение. И это мировоззрение ослабляет стресс, делает жизнь человека наполненную вдохновением. Люди сами отвечают за собственное счастье. Всех нас постигают житейские бури или задевают стрессовые раздражители. Сбивают ли они нас с ног или калечат, или помогают вырасти, зависит в большей степени от нашего к ним отношения. И помните, выход есть.

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое, уповай на Господа».

0: Привет, друзья! Мы рады приветствовать каждого из нас, из вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, в предыдущих темах мы уже затронули тему успеха. Священнослужитель, доктор практического богословия и блогер Андрей Кочалаба помог нам затронуть некоторые аспекты этой темы. Вы помните, как она называлась? Успех – не грех. Да, все правильно. Но давайте мы сейчас затронем некоторые азы в достижении успеха. Что нужно сегодня человеку, чтобы стать успешным? Что за навыки для этого необходимы и как их правильно сформировать? Наша тема сегодня называется «Рефлексы успеха». Я приглашаю на эту сцену бизнес-практика, коуча предпринимателей и управленцев, директора по корпоративному управлению Руслана Ларина. Руслан.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Всех очень рад видеть и рад, что вы продолжаете быть с нами.
0: Руслан, мы продолжаем тему успеха. Мы, в принципе, это такая наша ключевая мысль нашего второго сезона «Территории реальности». Расскажи немножко, какие аспекты мы затронем сегодня.
1: Ты знаешь, сегодня мы поговорим о...

0: об очень важном секрете. Как сделать каждому человеку так, чтобы точно, быстро встать на путь успеха и стать в итоге успешным, не прикладывая для этого каких-то чрезмерных просто усилий.
1: Спасибо большое. Ребята, я приглашаю вас быть активными. Вы можете поднимать руки, задавать вопросы, либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете позвонить нам, вы можете оставить свои комментарии в видео, к видео, которое сейчас смотрите, либо в чате на YouTube. Ну что, Руслан, я передаю тебе слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Поехали. Я назвал мою сегодняшнюю тему «Рефлексы успеха». Мы поговорим с вами действительно о том, как сделать так, чтобы наш с вами успех жизненный, он был где-то на таком уровне, вот на уровне рефлексов, чтобы мы действовали как успешные люди, чтобы мы думали как успешные люди, чтобы у нас жизнь, в общем-то, была успешной. Ну, давайте будем говорить о привычках быть успешным и быть счастливым. Это важный момент. Я хотел с него начать, с этого важного момента. Когда вот мы говорим об успехе, опять-таки, да, как тема такая, очень близка к теме, когда вот есть ощущение, что успех — это только про деньги. Успех — это когда человек там ездит на крутой машине, вот, там, летает бизнес-классом постоянно в какие-то путешествия и так далее. С другой стороны, конечно, это тоже часть, определенная часть успеха того или иного человека. Но здесь есть важный момент. И мне нравится вот фраза Германа Кейна, что успех – это не ключ к счастью, а вот счастье – это ключ к успеху. Поэтому, когда мы говорим об успехе, мы в большей степени будем ссылаться в том числе на счастье. Потому что если мы будем счастливыми с вами, то, скорее всего, мы будем успешными. Но если мы будем просто успешными, то не факт, что мы будем счастливыми. Если я задам прямой вопрос, а вы хотите быть успешным, но не счастливым? Ну, естественно, нет. Поэтому такая тема, очень тонкий момент, здесь нужно это учитывать. Что же такое привычка? Коль мы говорим о рефлексах успеха, о привычках успешного и счастливого человека, конечно, привычка — это когда мы что-то уже даже с вами делаем без, ну, каких-то волевых усилий. Да? Когда это происходит на автомате, мы это не замечаем. Вот. И каким образом привычка формируется? Человек часто делал что-то, повторял, да, и она сформировалась где-то на уровне нейронных связей. И когда эта привычка сформировалась, ты начинаешь уже, не замечая, это делать. Но круто же делать какие-то вещи, которые ведут к успеху, согласитесь. То есть мы в любом случае что-то делаем с вами. Да? Мы в любом случае как-то реагируем, какое-то у нас поведение есть. Да? Кто-то более энергичный, а кто-то более, ну, такой прокрастинатор, откладывает. Это все вошло в привычку у него. Да? На одного посмотришь, он такой живчик, постоянно там энергия из него бьет. А второй постоянно что-то откладывает. Один человек очень оптимистично смотрит, и он доказывает, и он находит, и идет, и делает, а другой пессимистично смотрит, и из-за этого даже не пытается это делать. Один человек влияет на других, коммуницирует, а другой человек как-то избегает общения. Это у них уже в привычках. Они сформировали, даже не заметили, как сформировали эти привычки. А нам нужно с вами сформировать привычки успешных людей. Правильно? Успешных и счастливых людей. Специально сделал этот слайд про привычки успешных людей. Здесь два таких момента, которые, две фразы, они мне очень нравятся, их часто говорю. Успех, да, успех — это состояние души. Вот нам нужно с вами добиться того, чтобы мы чувствовали себя как успешные люди. Вот это было у нас внутри. И такая вторая фраза: счастье — это привычка. Ее нужно тоже развивать. Ну и, конечно, счастье тоже может быть нашим состоянием души. Знаете, я очень-очень много раз задавался сам в своей жизни вопросом, а что вот делают успешные люди, успешные-счастливые люди? Да, я буду на этом много раз делать акцент, потому что меня не интересуют просто успешные люди. Я понимаю, что свою жизнь я выстраиваю на определенных принципах, да, на христианских принципах. Я понимаю, что успех, он должен строиться только на правильных принципах жизни, да?

потому что по-разному люди достигают успеха. Поэтому эту часть мы вообще отбрасываем, на нее не смотрим. Но второй момент. Я также не хочу быть просто успешным человеком, но не счастливым. Поэтому я искал всегда ответы для себя. Кто же эти люди, которые вот они успешные и счастливые, что же они имеют в своем наборе привычек? Вот. И за много лет исследования этой темы я подобрал целый список этих привычек, которые я постоянно дописываю их, и кто-то, возможно, уже слышал меня, либо был на каких-то встречах, когда мы обсуждали эту тему, и эти люди могут сказать, у тебя списочек увеличивается, да, потому что я его пополняю. Я ищу эти привычки успешно счастливых людей для того, чтобы их формировать. Мы быстренько по ним пройдемся и, конечно же, поговорим о том, как же их сформировать, чтобы они у нас были. Успешные люди окружают себя счастливыми людьми. И сегодня утром мы с вами говорили о том, что благополучие в нашей жизни, да, очень-очень зависит в том числе от нашего окружения. Какими людьми вы себя окружаете? Ищете ли вы действительно успешно счастливых людей для того, чтобы с ними общаться? Потому что они оказывают на вас влияние. Да? Мы это уже с вами знаем. Успешные и счастливые люди умеют говорить «нет» и при этом не оправдываются внутри себя. Потому что они понимают, что если они могут это сделать, они это делают. А если они не могут это сделать, они говорят, что не могут. Они честны с собой и с окружающими. Вот в этом очень важный момент. Быть честным с собой, своими мыслями и с окружающими людьми, с которыми мы общаемся. Они самоироничны. Да, они умеют пошутить над собой. Они не будут впадать в переживания, если вдруг кто-то пошутит над ними, потому что они сами имеют хорошее чувство юмора. Нам нужно это развивать, если вдруг у нас этого нет. Они остаются собой и не сравнивают себя с другими. Они всегда сравнивают себя с кем? С собой вчерашним, либо с собой год назад. Да? Это важно. Нужно отучиться себя сравнивать с другими людьми. Каждый человек — это индивидуальность. Да? Каждый человек — это творение, которое никак не может быть похожим на другого 100%. У каждого человека свои таланты, да, которые мы развиваем. У кого-то один талант, а у кого-то 10 талантов. И что? Но можно и один талант развивать так, чтобы быть в нем успешным, достигать чего-то. Да? А можно иметь 10, но все их затоптать и никакой из них не развивать. А какие-то вещи другие, там, рутинные, затянули, и таланты не развиваешь. Поэтому надо вычеркнуть этот пункт. Смотреть и сравнивать себя с другими. Мы все разные, мы все не похожие, мы все индивидуальности. Поэтому садимся и думаем, а за прошлый месяц, вот в чем я вырос, да, где я чего-то новое сделал. Но только смотрим на себя, не на соседа. Они много улыбаются. Счастливые, успешные люди улыбаются. Действительно так. Бывает так, что не в культуре часто улыбаться. Да? И иногда целые народы живут в такой культуре, когда, в общем-то, смотришь, у них там мало улыбаются, а другие смотришь, какие-то страны, да, они там более улыбчивые. Так, может быть, надо начать с себя самого? То есть, да, вот мы же оказываем с вами влияние на людей, с которыми мы общаемся. Да? Как и на нас оказывает, мы уже с вами говорили об этом. Когда кто-то с классным настроением нам о чем-то там рассказывает, мы увлечены, мы выходим после разговора с ним тоже с таким же настроением. Точно так же и с улыбкой. Но не получается у меня улыбаться. А я думаю, я же оказываю на других влияние. Становлюсь перед зеркалом, что делаю? Беру себе, натягиваю улыбку, да, для того, чтобы мои мышцы для начала начали учиться улыбаться. Потому что это действительно часть, в том числе, наших мышц лица, оказывается, все намного проще. Кстати, даже есть целые такие мини-тренинги, как научиться улыбаться. Они постоянно учатся чему-то новому. Эти люди каждый раз хотят развиваться. Знаете, это не те, которые учатся новому, что называется, сидят целый день в каких-то там соцсетях, проводят время. Отличие людей, которые просто тратят время в соцсетях, от успешных и счастливых, потому что успешные и счастливые обучаются. Даже если они используют соцсети, то с целью чему-то новому научиться. Не просто провести там время, потратить время, или там, знаете, как с головой туда уйти и не заметил, сколько часов прошло. Иногда стоит остановиться и подумать, а проведу-ка эксперимент, запишу-ка я сегодня, сколько я там, ну, прям по

минут напишешь себе, сколько минут потратил, или ну, по итогу дня получится уже не минут, а часов в социальных сетях, и сколько я, например, времени потратил на чтение какой-то книги, которая является для меня важной. Вот многие вопросы были в рамках, даже наша программа только началась, а несколько было тем, а уже мы говорили там про финансовую тему, к примеру. Очень многих интересует, как там начать бизнес. И я очень часто спрашиваю такого человека, а какую последнюю книгу ты на эту тему прочитал? На тему бизнес? Или там кого-то интересует финансовая стабильность, как управлять финансами? Какую ты книгу последнюю прочитал на эту тему? И молчание в ответ. И получается, что мы вроде бы как хотим, нам это интересно, но куда-то мы время другое потратили, получается. Да? Поэтому образование все-таки должно быть в правильном месте. Они не перфекционисты. Успешные и счастливые не сидят и не ломают голову над тем, что опять мне это не нравится. Никак не получается. Нет, буду по-другому. И вместо того, чтобы уже в конце концов получить результат и сказать, все, сделал, научиться и идти дальше, этот человек все время недоволен, недоволен и недоволен. А есть такая фраза, да? «Лучший враг хорошего». И вот иногда человек пытается сделать, но даже не начинает это делать, потому что считает, что недостаточно хорош, недостаточно умею, а всего лишь нужно начать действовать уже. Хватит думать над этим. Сделай просто первый шаг, начни. Не получится, потом опять попробуешь, еще раз попробуешь. Но ты будешь дальше в практике это все, чем сидеть и прокрастинировать и думать, ай-яй-яй, я еще не совсем хорош, еще нужно еще поучиться, еще чему-то. Они занимаются физическими упражнениями. Физические упражнения очень хорошо прокачивают мозг. Мозг лучше работает, если мы с вами как-то нагружаем свое тело физическими упражнениями. Они делятся с другими всем, чем могут. И в прошлый раз, когда мы говорили о благополучии, я им говорил об эксперименте, когда делали МРТ головного мозга для того, чтобы проверить в разных ситуациях, как реагируют наши импульсы, нейронные связи на то, когда мы, человек там, тратит на себя, например, или на кого-то, или что-то кому-то отдает. И оказывается, наш мозг очень радуется, когда человек что-то кому-то другому делает. Это, знаете, как, если сравнить, вот когда вы делаете подарок кому-то. Ну, классное же чувство, когда ты кому-то делаешь подарок, ты ему даришь, и ты так радуешься вместе с ним, как будто тебе сделали. И ты даже меньше радуешься, когда тебе что-то дарят. А ты радуешься, когда ты сделал подарок. Это об этом. Следующий момент. Они заботятся об отношениях. Это важно. Важно отношения с окружающими. Это ваша семья, это ваши любимые люди, у кого-то там дети, бабушки, это такой близкий круг, да, дальше потом друзья пошли, друзья, товарищи, коллеги по работе, это все окружение. И здесь нужно думать об отношениях, о правильном отношении, потому что мы проводим с ними, ну, минимум там 6 часов, как мы говорили, да, коммуникации в день у нас происходит. И намного лучше, когда эти отношения хорошие, да, когда они не натянутые. Они не принимают близко к сердцу ни успех, ни поражение. А что же они тогда делают? Они делают выводы. Да, получился успех. Они считают, что этот успех, да, это достижение, это потому, что они сделали вот такие-то правильные шаги. Это потому, что они, ну, иногда, знаете, как успех там целой корпорации может состоять из, ну, нескольких буквально каких-то элементов, которые они приняли решение правильное, что сделать нужно вот так. И когда ты достигаешь успеха, ты анализируешь и думаешь, я сделал вот это правильно, вот это и вот это. И таким образом эти люди просто закрепляют, что же нужно делать в следующий раз для того, чтобы быть успешным. А если не получилось, ну тоже, ну что горевать. Сколько раз Томас Эдисон работал над лампочкой, да, для того, чтобы она все-таки там зажглась. Да, какие-то там разные есть теории, там и 1000 раз, и 10 000 раз, да. И ничего, не опустил руки. Поэтому, если у нас что-то не получилось, просто делаем вывод. Не получилось, почему не получилось? Вот это и вот это наверняка сделал не так. В следующий раз сделал по-другому. Все, не надо горевать. Это просто принятие решений. Следующий момент. Они ценят простые удовольствия. Простые удовольствия. Они находятся сегодня, здесь и сейчас. Что, не знаю, ты идешь по парку, и

ты слышишь, птица поет, и ты начинаешь радоваться этому. То есть это такие простые удовольствия. Эти люди не пытаются загнать на свои как бы ощущения, эмоции очень высоко, потому что как только ты начинаешь раскачивать свои эмоции и получать, ну, что называется, там, эндорфин от чего-то более большого, ты потом начинаешь не замечать вот это маленькое. А потом со временем проходит очень мало времени, и это большое не приносит

пытаются, потому что уже не могут испытать это счастье. А успешные и счастливые стараются получать удовольствие от маленьких вещей, замечать эти маленькие вещи. И тогда это счастье тебя преследует всю жизнь. Они мыслят позитивно. О позитивном мышлении мы сейчас скажем отдельно, потому что это очень-очень важная мысль. Ну, как бы этот слайд хотел резюмировать еще раз, что мы с вами не только как бы потребляем, да, счастье и успех, мы его в том числе и отдаем. Мы можем с вами быть генераторами этого счастья и успеха для других людей. Мы на них оказываем влияние. Позитивное мышление. Почему я на нем сделал отдельный акцент? Потому что позитивное мышление отличает успешного от неуспешного человека. И если говорить о все предыдущие пункты, которые я назвал, то этот пункт я выделил отдельно. Люди, которые говорят, ну, да я вообще реалист. Вот такие люди чаще всего на самом деле пессимисты, а не реалисты. Потому что они отталкиваются от чего? От собственного опыта. Я пробовал уже, не получилось. Чего я буду опять пробовать? Реалист? Реалист. Ну что, что у тебя не получилось? Это же ты в прошлый раз попробовал. Но это совсем не значит, что это невозможно сделать. Возможно, ты сделал что-то не так. Поэтому оптимисты, ну, люди, которые позитивно мыслят, они пытаются найти еще и еще новые, ну, подходы, да, новые возможности. В отличие от реалистов, которые считают, ну, раз не получилось, значит, в этот раз, скорее всего, не получится. И вот несколько исследований. На что же влияет позитивное мышление? Вспоминаю сейчас большую сессию, на которой я присутствовал, и нам проводили обучение как раз-таки нейропсихологи, которые занимаются изучением головного мозга и психологии человека для того, чтобы понять, как позитивное мышление влияет на человека. Это такие уже, ну, старцы практически, но я вспоминаю их, какие они такие, знаете, живчики, энергичные, позитивные, при том, что возраст был очень высокий, большой. И я думаю, как же все-таки хорошо влияет позитивное мышление на человека, даже не с точки зрения, ну, там, успеха, а их внешности, их энергичности, их возраста. Потому что действительно позитивное мышление, тогда я помню, они говорят, позитивное мышление увеличивает жизнь на 9 лет. Я прям запомнил этот момент. И я тоже хочу, чтобы вы это запомнили для себя. Ну, конечно, многие из нас, участников нашего такого телемарафона, молодые, еще не думают, как важно лишние там 9 лет, потому что жизнь вся впереди. Но мы все закладываем, ну, в молодом возрасте, потом намного сложнее менять. Позитивное мышление повышает продуктивность, эффективность на работе. Это доказано исследованием. Позитивное мышление увеличивает продуктивность на работе. Ну, круто же быть более продуктивным и эффективным на работе по сравнению с другими. Точно карьера пойдет в гору. Помогает преодолевать стресс. Усиливает, знаете как, стойкость, что ли, организма к стрессу. Ты не так реагируешь уже на стресс, когда у тебя есть позитивное мышление. Усиливает устойчивость к болезням. Ну, продлевает жизнь, сказал. Укрепляет иммунитет. Да? Тем самым, конечно же, укрепляет здоровье. Нормализует давление, для кого это важно. Позитивное мышление на это влияет. Повышает доходы, потому что исследования показывают, люди с позитивным мышлением чаще зарабатывают больше. Они чаще делают шаг вперед по сравнению с теми, кто боится чего-то. И увеличивает удовольствие от жизни. Вот такое позитивное мышление. Как же научиться позитивному мышлению? Пару таких быстренько комментариев. Первый момент, я его называю рефрейминг, ну, либо переосмысление, когда мы себе сами задаем вопрос, а как я могу подумать про это по-другому? Какие-то небольшие примеры приведу вам. Утро, вы там открыли глаза, дождь идет. Можешь по-разному отреагировать, правильно? Можно, дождь идет. Вот, я рассчитывал на хорошую погоду, там, одеться хорошо, все. Ну, позитивное мышление, ну, никакое не позитивное, да? То есть мы с вами можем изменить ситуацию, чтобы этот дождь сейчас прекратился, там как-то изменилась погода. Нет. А что так реагировать тогда? Зачем это нужно? Можно же подумать по-другому. И для начала, для людей, которые не умеют, вот еще не настроили пока свой мозг на вот эти на постоянные позитивные мысли, нужно себе заставлять, прям задавать себе вопрос, этот внутренний такой диалог. Хорошо, Руслан, ты можешь подумать об этом по-другому? Вот идет дождь, как еще можешь подумать? Обрадоваться ты можешь как-нибудь?
И начинаешь сам себе придумывать,

радости, а потом ты начинаешь в них верить, и твое мышление становится позитивным. Например, дождь. Так это же чистейший воздух после дождя. Да, воздух там заряжен озоном. Сейчас я выйду на улицу, там, надышусь легкими, энергичнее буду себя чувствовать. А мало того еще, этот озон, значит, влияет на эти свободные радикалы, там, убивает эти свободные радикалы, и я еще буду моложе, там, красивее, ну и энергичнее, как минимум. Все, можно так подумать? Та же самая ситуация, тот же самый дождь. Только по-разному ты подумал про эту ситуацию. А уж одеться, ну ладно, зонт возьмешь, там, оденешься по-другому, да? Но стиль мышления другой. Или ты там едешь в пробке, ты начинаешь опаздывать, начинаешь переживать. Но ты можешь что-то изменить в этой ситуации? Задай себе вопрос. Ты что, можешь машину свою поднять из пробки, переместить? Или ты взлететь как-то можешь? Но нет. Но тогда задай себе вопрос, как можно получить удовольствие от этой ситуации? Так, хорошо, в пробке полчаса буду ехать еще лишнее. Ну, я предупрежу, значит, там я, например, опаздываю. Но эти полчаса займу сюда, почитаю книгу, на которую не хватало времени. К примеру, да? И таким образом ты перестраиваешь свой мозг на позитивное мышление. Второй метод – ожидание. Наш мозг очень часто любит искажать все. Очень любит преувеличивать, к примеру. Было такое, что чего-то там маленькое случилось, не знаю, кто-нибудь там, начальник или там у вас куратор группы в ваших учебных заведениях, где вы учитесь, или босс на работе, ну как-то вас там раскритиковал. И все, вы уже начинаете думать, все, меня там уволят, меня там отчислят. И вы уже нарисовали себе черную картину. А с чего вдруг? Зачем вы позволяете своим мыслям так искажать реальность? Кто сказал вам? Может быть, вам просто хотели сказать, что вы сделали в следующий раз по-другому, все. Может быть, нужно отреагировать по-другому, пройти, спросить, а как мне сделать так, чтобы сделать по-другому? То есть заставляйте свои мысли, если вдруг они рисуют вам черные картины, заставляйте их подумать по-другому. Это наши мысли. Это значит, мы их так расплодили, и мы их так распоясали, что они нам рисуют такие картины. Знаете, уже в моем возрасте, когда там мои примеры, где-то что-то кольнуло. О, мамочка, сейчас, наверное, там какой-то инфаркт миокарда. Надо придумал уже себе, понимаешь? Там подумаешь, может, не так сидел или не так стоял, где-то продуло, а ты уже себе сразу придумываешь чуть ли не смертельный случай. Это наши мысли. Мы позволяем им вот так себе думать. Поэтому нужно над ними поработать. Учимся учиться. 10 страниц в день. Это много? Вот прочитать 10 страниц в день. Скажите же, мало. А за месяц это 300 страниц, а это целая книга. А сколько за год получится? 12 книг. Какая прелесть. И вы профессионал просто в этой области. Вы взяли себе 10 страниц тем. Ну вот интересует вас тема там финансы. Хочу научиться управляться финансами. Ну и все. 10 страниц в день. Ну немного же. Ну 10 страниц в день. И ты через год профессионал в этой теме. Еще и богатый. Занимайтесь физкультурой. 10 тысяч шагов – это наш минимум, который мы должны проходить. Начните с этого. Я вам не говорю сейчас всем там тренажерный зал срочно, тренера нанять. Хотя бы начните с ходьбы. Хотя бы проверьте, сколько вы сегодня ходите. Для того, чтобы наш организм функционировал и был энергичным, чувствовал себя хорошо, мы были здоровыми, мы чувствовали прилив сил, для этого нам нужно, чтобы у нас все вот там двигалось, да, и 10 тысяч шагов минимум помогает поддерживать наш организм вот в этом хорошем состоянии. Поэтому, пожалуйста, 10 тысяч шагов. Поставьте себе приложение, которое вам будет напоминать. Не прошел еще 10 тысяч шагов. Знаете, когда вечером подхожу к дому, потом только открываю приложение. 9300, 700 шагов. Так, вокруг дома, 5 кругов, находил свои 700 шагов, теперь можно идти домой. Вот. Это входит в привычку. Ведите себя счастливыми и успешными. Понимаете, это же состояние души. Вы можете даже позой своей изменить свое настроение. Можно быть вот таким вот, понимаете? И ты можешь быть счастливым вот в это время. Тебе будет хорошо, а можно быть немножко другим. И ты меняешь свою осанку, ты меняешь свое ощущение. Ты как-то садишься по-другому или становишься в другую позу. И тут ты начинаешь чувствовать себя по-другому. И понимаешь, что, оказывается, наше вот это вот внешнее поведение влияет на наше настроение. Так что же я в следующий раз буду так ходить? Я попробую вот так, и получится по-другому. Почувствуйте состояние счастья и успеха, которое потом выходит уже, знаете, как в хороший результат. Да? Нужно начать себя вести. Я люблю эту фразу, часто говорю ее. Притворяйтесь, пока не получится. Притворяйтесь, а потом ты привыкнешь так себя вести, и ты будешь уверенным в себе, как кто-то говорил, да, там от самооценки зависит –

иногда самооценка зависит от того, просто как мы себя ведем. Ты чуть поменял, по-другому начал себя вести, и твоя самооценка как-то стала в порядок приходить, в баланс приходить, потому что ты просто начал себя немножко по-другому вести. Очень важный момент, быстро его попытаюсь объяснить. Все дело в том, что вот эта оболочка, которую мы с вами видим, да, вот это вот внешнее поведение человека, его действия, это то, что мы видим. Мы с вами видим со стороны, ну и человек, в общем-то, видит. Это то, на что мы, в общем-то, можем влиять, но на это очень сложно повлиять, поменять за один день. То есть, например, может быть, как я и говорил, да, там очень эффективный человек, а может быть, который постоянно откладывает, прокрастинирует, да, потом-потом сделает. Да? Это некое такое поведение, да, там, любящий или эгоистичный, специально эти примеры показать вам разные, да, влиятельный человек или избегающий, но это все внешняя некая оболочка, мы ее с вами видим. Но на это поведение внешнее влияет его внутреннее состояние, как он себя чувствует, его чувства, его эмоции. Вот состояние тоже заметно, но уже меньше, да, состояние человека. Но на его состояние влияет его отношение к жизни, да. Он оптимист, как он сам себе объясняет жизнь, да? Какие у него мысли? Он оптимист или он пессимист, все это плохо видит? А на это отношение к жизни влияет его я-концепт, который уже не виден практически никому. Только сами мы можем где-то улавливать этот наш я-концепт. Да, это некое бессознание, бессознательное знание, бессознательное верование, когда это происходит на уровне... Понимаете, когда вам что-то кто-то говорит, и вы внутри себя, вот как я пример привожу, я могу это сделать, или не-не, я боюсь это сделать, или я беру на себя ответственность, и я это делаю, или мы прикидываемся жертвой. Слышали такое, да? Люди прикидываются жертвой. Вот это вот внутреннее уже, он где-то глубоко в человеке. И вот это все, его я-концепт, формируется благодаря вот тем рефлексам, тем нейронным нашим связям в головном мозге, которые уже нам не видны. Вы же знаете, что мы большинство вещей делаем бессознательно с вами. Вот мы сидим, моргаем, например. Мы же не думаем про то, что мы моргаем. Правильно? Моргается потому, что там глаза там, устали, например, и организм сам. Или, например, когда я хожу. Я же хожу, я же не думаю. Сейчас правую ногу, левую, правую ногу. Мы бессознательно это делаем. Мы множество вещей делаем бессознательно. Мы дышим с вами бессознательно. Наше сердце сокращается бессознательно. Мы очень много чего делаем бессознательно. И вот это вот наши рефлексы, на них влияет 4 очень-очень важные вещи. Это самое главное, о чем я сегодня хотел сказать. Если вы даже только это запомните из этой нашей там получасовой лекции, да, то это будет немаловажно. На вот эти наши рефлексы, правильные рефлексы, да, заложить туда, чтобы были правильные привычки, о которых мы говорили, вот тут весь список привычек, влияют 4 главные фактора. Первый – это люди. С кем мы с вами каждый день общаемся. Если вы сядете и себе запишете список из там 10 самых вот, близких вам людей, с кем вы, не то, что они вам близки по духу, а с кем вам приходится в течение дня общаться. И вот напишите этот список 10 человек, а потом рядышком просто поставьте плюсик или минусик. Плюсик, если он оказывает на вас положительное влияние, вы выходите от общения с ним, что-то узнали, выросли, зажглись, или минусик. Если вы выходите после общения с ним вот такие, настроения нет, веры в себя нет, ничего не хотите делать, тогда минусик. И, конечно же, если людей с минусиками в вашем окружении будет больше, чем с плюсиками, тогда мы должны задать себе вопрос. А каким образом мы хотим, чтобы у нас формировались правильные привычки успеха и счастья, если нас окружают люди, которые нас постоянно давят? Это не значит, что вы должны, значит, вычеркнуть их из своей жизни. Вы просто должны дополнить список людьми, которые будут на вас влиять положительно. Их должно стать больше в списке. И вы увидите, как начнет жизнь меняться. Это первый пункт. Люди, с которыми вы чаще всего общаетесь, они влияют на ваши новые нейронные связи. Второй пункт – это медиа. Социальные сети, новости, газеты, телевидение – все это влияет настолько на ваше формирование новых мыслей, привычек, а если это какие-то негативные вещи или отрицательные, они очень быстро формируются. Я помню, когда вот эти старцы из Оксфорда, у которых я проходил обучение, они говорят, они же ученые, они говорят, мы до сих пор не знаем ответ, ни один ученый мира не знает до сих пор ответ, почему плохие привычки. Негативные мысли формируют очень быстро в мозге связи нейронные, а позитивные

0: долго формируются. Я сижу и думаю, а мы-то знаем почему. Потому что грех когда-то поразил нас, человечество, да? И именно поэтому так устроено. Но мы должны с этим бороться. Мы же можем это делать. И поэтому медиа, а зачем вам эти новости, хочется мне спросить? Что вы хотите там узнать? Очередной, значит, виток негатива себе в голову вложить. Избегаем этого всего. Третий пункт — окружающая среда. Ну, это культура, в которой мы растем, да? Это общество, в котором мы вертимся постоянно, да? Это ценности, которые нам закладывает окружающая среда, она на нас очень влияет. Это сложнее всего поменять, очень часто сложнее поменять, но тоже возможно. И четвертый — внутренний наш монолог, мысли. Я уже много раз об этом вам сегодня сказал. Мысли. Какие мысли? Мы позволяем им управлять нами? Или мы сами себе начинаем задавать вопрос, заставлять перефразировать эти мысли, и в итоге выходим на то, что эти мысли становятся положительными. И теперь главное. Главное номер один. Вечер. Что вы должны делать каждый вечер? Каждый вечер вы должны помнить о том, что последние полчаса, час перед сном — это самое главное время, что вы закладываете в свой мозг. Всю ночь ваш мозг будет перерабатывать эту информацию. Если вы перед сном решили посмотреть киношку, как ужастики, не знаю, что там еще может человек посмотреть, или начитаться новостей, какого-то негатива ненужного для вашего мозга, всю ночь ваш мозг будет раскладывать это все по полочкам, закреплять в нейронных связях. А потом мы думаем, почему мы разбиты на следующий день? Почему у нас нет желания что-то делать, действовать? Потому что этот весь пессимизм отложился в наших нейронных связях. Поэтому никаких новостей, телевизора, социальных сетей и вообще экранов перед сном. Позитивное вечернее чтение. Обязательно. И заведите дневник благодарности. Это самая такая крутая вещь, которая на вас будет оказывать положительнейшее влияние перед сном. Если вы будете либо записывать эти благодарности, либо мы в семье, мы собираемся с семьей, жена, мой сын, садимся и начинаем обсуждать, что было хорошего за сегодняшний день, за что мы благодарны. Вы не представляете, с каким хорошим настроением ложишься спать после того, когда ты все эти благодарности проговоришь. И следующий важный момент. Утро. Утро не менее важно, чем вечер. Но я специально начал с вечера, потому что если сравнить вечер или утро, все-таки вечер важнее. Утро, когда вы проснулись, теперь мы должны заложить туда немножко новых мыслей, да, на свободный мозг, он такой очистился, перегрузился, сон, перезагрузка произошла. И теперь мы должны заложить туда новые мысли, которые помогут нам целый день. Ну, я так пишусь, потянитесь, не вставайте так, чтобы у вас было такое настроение классное, да? Но если нет солнца за окном, включите свет, чтобы было много света, это очень важно. Мозг начинает по-другому работать, у вас появился свет. Ну, у нас будет с вами, кстати, тема очень скоро, оптимизируй свой мозг, я там чуть больше об этом расскажу. Поблагодарите Бога за то, что новый день. Ваша семья есть, вы живы, здоровы, да, классное настроение. Если есть возможность, включите музыку Моцарта, которая оказывает благотворное влияние на наш мозг. Вот, пока вы там зубы чистите, вы там послушали музыку Моцарта, да, почитайте позитивное утреннее чтение. Позитивные мысли заложите себе, сделайте разминку, и вы увидите, как ваш день пройдет просто феерично. Вы даже не заметите, как, делая вот эти два упражнения, вечером и утром, закладывая правильные мысли в свой мозг, вы будете формировать тем самым привычки и рефлексы успешных и счастливых людей. На этом все. Надеюсь, это было полезно. Небось, опять какие-нибудь компрометирующие вопросы прислали?
1: Нет, не компрометирующие, чуть-чуть попроще. Ребят, готовьте свои вопросы, мы обязательно к ним вернемся. Итак, Руслан, первый вопрос, который и меня тоже очень сильно волнует. Угу. Как научиться говорить «нет»? Особенно, если не хочется людей расстраивать.
0: А здесь нужно договориться с самим собой в первую очередь. Ты хочешь быть честным с собой и с людьми. И как только ты ответишь себе на этот вопрос, если ты хочешь быть честным, второй момент пойдет уже легче.
1: То есть?
0: Ну вот то я есть, не если хочу ты ответишь на вопрос, что ты хочешь быть честным, и ты хочешь правду говорить человеку, а что значит обидеть? А почему ты подумал, что ты его этим обидишь? Это наше искаженное мышление. Мы думаем, что если вдруг мы человеку скажем «нет», то мы сразу его обидим. А это совершенно может быть не так. Если ты человеку объясняешь, что ты не можешь это сделать, потому что

0: не оправдываясь внутри себя, чтобы его не обидеть, а потому что ты не можешь это сделать. Ну, есть же на то причина. Ты же не просто отказываешь. Мы же говорим с вами о том, что нужно помогать, добрые дела, делать добрые дела для других и давать другим то, что ты можешь давать. Это как раз-таки тебя делает более успешным и благополучным, да? Но если ты не можешь это сделать, тогда ты просто честно говоришь человеку, почему ты это не можешь сделать. Но это не выглядит внутри себя, что ты пытаешься оправдаться, потому что ты действительно не можешь сделать.
1: То есть если ты можешь, но, допустим, сложными усилиями там, перебороть себя, что-то пойти и сделать, у тебя нет времени, но ты смог его выделить, как в данном случае поступить?
0: Нет, это хорошо, если ты хочешь ему помочь, но ты действительно там завален какими-то делами, но ты ему хочешь помочь. Вот, и ты ему можешь правда сказать, я тебе хочу помочь. Единственное, что я не могу в это время, я могу, например, через день, тебя это устроит. Вот, чтобы ты не был в конфликте внутреннем с собой. Вот, то есть ты должен учитывать честные свои мысли, да, и его желания. И искать вот этот вот, ну, назовем это компромиссом. Вот, потому что когда ты переламываешь через себя постоянно, делаешь, но ты не хочешь, ты в итоге вообще прекратишь это делать. Потому что ты возненавидишь то, что ты делаешь.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала.
2: А считаете ли вы себя успешным человеком и влиятельным? И если да, то от чего вы отталкиваетесь?
0: Ой, начинается вот это вот. То благополучный, то успешный и влиятельный. Да, считаю. От чего отталкиваюсь? Отталкиваюсь от результата. Смотрю на результат. Ну вот там, про влияние, да? Если мне удается повлиять на человека, поменять его точку зрения, это не значит, что это манипуляция, да? Это другая тема. Манипуляция, когда ты ломаешь человека, он не хочет это делать. А влияние, когда ты доносишь до него правильно, ты находишь человек, подход к человеку, ты понимаешь его потребности, ты ему преподносишь... основываясь на его потребностях. И человек говорит, да, конечно, это правильно. Так. И ты понимаешь, что ты можешь на него влиять. Успешный, потому что мне всего хватает. Я имею все то, чего бы я хотел в жизни. Вот. Какой там еще был третий пункт?
1: Все, да.
0: Все, два. Ответил?
1: Еще один вопрос, очень такой интересный, который нам пришел через интернет. Я перфекционист и довольно успешный человек. Глубоко убежден, что стремление к идеалу совершенствует все вокруг. Ага. Как не потерять желание делать все на отличное, при этом не впасть в крайность?
0: Да. Перфекционизм — такая опасная штука. Вот он говорит, я перфекционист, я достаточно успешный. Еще надо было дописать, а счастливый ли? Да, хочется спросить, потому что я же говорил, что мне важно, чтобы мы были и успешными, и счастливыми, да, чтобы не было этого перегиба. Вот. Перфекционисты, они обычно, они боятся что-то сделать не так, да? И, конечно, если я сталкиваюсь в своей, ну, там, работе, например, с человеком-перфекционистом, я понимаю, что он боится что-то сделать не так. Откуда это взялось, не имеет значения. Может быть, там, в детстве его ругали, если что-то делал не так, там, в школе и так далее. Но я создаю ему такую безопасную среду, в которой хочу показать ему, что не страшно, если будет не так, ничего страшного. Зато мы научимся, что так делать не нужно. И тогда, когда человек делает и понимает, зато так было быстрее, например, а результат практически тот же. Потому что, понимаете, есть вещи, которые можно всего себя выложить, что ли, да, там устать, переутомиться, выгореть и достичь какого-то результата. А можно достичь того же результата, но меньшими усилиями, меньшими энергозатратными усилиями, меньше по времени, или там, не разрушая свое здоровье, или не разрушая отношения с близкими. Поэтому перфекционистам нужно для себя самого начать отвечать, а что будет, если что-то пойдет не так? Ну и что страшного в этом? Наверное, вот отвечая на такой вопрос, шаг за шагом постепенно научиться делать, а не... Понимаете, это же не про то, чтобы некачественно делать. Я тоже хочу, чтобы здесь понимали. Это не про это. Перфекционисты очень часто они не могут никак сделать, результат выдать, потому что думают, что еще недостаточно хорош. Или, например, вы думаете, вот мне мама сказала, что я могу красиво петь. Но нет, я не могу. Я вот когда послушаю себя, это еще ужасно. Нет, нет, я еще лучше годик поучусь. Еще годик учится, значит, берет уроки, все. Ей все уже вокруг говорят, да ты так прекрасно поешь, да выходи на сцену, мы хотим слушать. Нет, я еще лучше все-таки. И так человек всю жизнь проживает, ничего в конце концов не сделал. Вот, я об этом перфекционизме.
1: Спасибо большое.

0: какие-то вопросы из студии. Да, пожалуйста.
1: Вот хотел спросить, а как на мир по-другому посмотреть, то есть с позитивной точки зрения, если не получается?
2: Заставлять себя, если не получается. Но если самому не получается, очень часто помогает кто-то рядом, наставник, ментор, коуч, психолог. Когда ты ведешь точно такой же диалог, но с кем-то другим, я знаю по себе, я это все проходил. Не сам с собой, потому что самому себе задавать вопросы иногда сложно, иногда думаешь, да ладно, не буду, и соглашаешься. Но когда ты делаешь с кем-то, кто рядом с тобой проговаривает это, заставляет тебя на эти вопросы отвечать, ты понимаешь, что твои мысли перестраиваются. Да правду же говорит. Да, он начинает задавать тебе вопрос. Хорошо, а что страшного произойдет вот в этой ситуации? Ты сидишь такой, думаешь, да действительно, ничего страшного не произойдет. Он там поругает меня, родители за то, что я там не сдал эту сессию. И что? Что родители меня выгонят на улицу за этого? Нет, не выгонят. А что они меня там убьют, или откажутся от меня как от сына? Да нет, не произойдет. Хорошо, а что я тогда так нарисовал черную такую картину жизни? Больше жизни как будто нет. И иногда это получается с самим собой поговорить. И это, удается. Уже вошло в привычку сам с собой разговаривать, да? А иногда не получается. И тогда помогают рядом профессиональные консультанты, коучи, психологи. И этим нужно пользоваться.
0: Спасибо большое. Еще вопрос, который нам пришел. Очень часто мне жалко делиться своими достижениями. Жалко, когда ты стараешься, а другие нагло пользуются твоими идеями. Как будет в данном случае?
2: А почему жалко? Пусти хлеб по водам вашим вернется тебе, да? Здесь нужно просто понять, для себя ответить, почему жалко? Что ты именно боишься в этой ситуации? Ты боишься, что ты не получишь какую-то благодарность или денежную компенсацию за это? Но тогда нужно продумать и сделать это так, чтобы ты получил за это компенсацию или благодарность. Что тебе нужно. То есть здесь нужно покопаться в вопросе, почему человеку жалко. Угу.
0: Хорошо, спасибо. Какие-то вопросы из студии еще? Пожалуйста.
3: Как научиться мыслить позитивно?
2: По поводу мыслить позитивно, да, нужно, это тот же ответ, нужно себя сначала заставлять. Заставлять перефразировать свои мысли, задавать вопросы своим мыслям. То есть, как я приводил пример, да, погода плохая, ты сразу так, плохая погода, а ты себя заставляешь, сам себе задаешь вопрос, как я могу посмотреть на это по-другому? Что есть хорошего в этой ситуации? Ты прям начинаешь так задавать. Или то же самое к человеку. Ты не нравится тебе этот человек, все такое. И ты сам себе сидишь и задаешь, а что есть в нем хорошего в этом человеке? А понаблюдаю-ка, устрою себе, задание, найти хорошее. И ты заставляешь себя какие-то вещи сначала делать понемногу, потом уже не замечаешь, как ты начинаешь мыслить позитивно. То есть через вопросы самому себе. А как посмотреть на это по-другому?
0: Спасибо большое. Сразу второй вопрос можно.
4: Помогут ли слова «я буду счастлив и успешен» стать счастливым и успешным или затормозят путь к успеху?
2: Ага. Это похоже, есть такое понятие, как аффирмация, да? И люди относятся к аффирмациям. Я буду счастлив и успешен, и думают, он будет так все время говорить, и он будет счастливым и успешным. Первый момент. Нейропсихологи говорят, что намного полезнее этот внутренний диалог, когда ты говоришь не «я буду счастлив и успешен», а когда ты сам себе говоришь. Руслан, да ты на самом деле здоров. Ты здоров. У тебя анализы шикарные, ты чувствуешь себя хорошо, ты абсолютно здоров. Или да ты вообще успешный человек. У тебя все хорошо есть, ты это все. И ты сам себе говоришь, именно ты, да, обращаешься. Это намного полезнее для мозга. Это такой внутренний диалог. Таким образом, мы настраиваем свои мысли на позитивное мышление. И как вам сказать? Словами просто это не хватит. Есть очень интересная история в Библии, она мне колоссально нравится, про Давида, когда он еще был, никем, он еще был пастухом, и когда он пришел, и там Голиаф был, и что там все люди делали в это время? Они 40 дней ходили слушать Голиафа. Представляете? 40 дней слушали, ходили Голиафа. Голиаф говорит, я вас всех убью, я вас всех порежу, ваших детей всех уничтожу, растопчу, а они ходят 40 дней новости эти слушать. Это помните, я вам говорил про медиа, да? Новости, когда мы слушаем, то же самое. Нам каждый день говорят, где кого убили, а мы сидим и слушаем эти новости. А что делал Давид, когда вы откроете эту главу и внимательно посмотрите? Он все время бегал и спрашивал, а что будет, если я победю, хочется сказать, Голиафа? А ему говорят, полцарства.

0: принцессу в подарок. Правда? Правда. Давид не поверил, побежал ко второму. И говорит, а что будет, говорят, там что-то дадут, если победишь? Он не ходил, не слушал Голиафа. Знаете, сколько раз он сделал это? Почитайте, в одной главе он 3 раза ходит к разным людям и спрашивает, а что будет, если победить Голиафа? Он настраивает свой мозг и слушает позитив. Ему говорят, полцарства и принцесса. Он не слушает того Голиафа, который говорит, растопчу и разрежу, а слушает позитив. Поэтому это помогает, но только потом еще нужно действовать. Давид что сделал? Он это все послушал 3 раза, а потом пошел и здесь, и сделал, да?
1: Спасибо большое. Еще один вопрос успеем затронуть. Вопрос касательно одного из аспектов, которые были затронуты в лекции. У меня проблемы с самоиронией. Не всегда могу нормально воспринимать шутки в свой адрес. Как быть в данном случае?
0: Ну, это тоже момент такой, знаете, как самоирония, когда ты сам над собой шутишь, да? Потому что самоирония называется.
1: Ну, тут человек написал шутки в свой адрес.
0: Свой адрес, это уже все-таки, ну, знаете, как попахивает, может быть, и критикой определенной. И плюс ко всему, еще смотря какие шутки. Это же не значит, что если у вас хорошая самоирония, значит, вас должны как попало обзывать, а вы должны думать, ой, как хорошо, я должен радоваться. Вот, поэтому здесь такой момент. Если, ну, действительно есть проблема с самоиронией, начать с самого себя, ну, пошутить иногда, при самом себе, не без людей. Вот. Если понравилось, вот, ну, там, пошутил над собой, балбес, как я неправильно все это сделал, нужно было по-другому. Ну и как бы это в шутку ты сам себе сказал. А потом, если ты при ком-то это сказал про себя, и ты чувствуешь, что люди наоборот относятся к тебе, как к человеку, к чувствам юмора, а потом это входит в привычку, и ты понимаешь, что да ничего страшного нет в том, что ты что-то не так сделал, и ты об этом озвучил. Тем самым люди наоборот на тебя начинают смотреть как? Как на уверенного в себе человека. Ничего себе, про себя такое говорит и не боится, да? И начинают тебя по-другому уважать. И потом ты понимаешь, что в этом ничего не страшного.
1: Отлично. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Многие спикеры, к вам это не относится, но в книгах или выступлениях, именно когда говорят про продуктивность, у них получается такая более токсичная продуктивность, когда они фокусируются очень сильно на внешних проявлениях всего, что нужно делать, как надо 24 часа твои такие же, как и у того же успешного человека, и ты должен их занять так хорошо, чтобы у тебя, значит, бесконечный рост был и обучение, и развитие. И вот эта токсичная продуктивность как бы из очень многих источников льется на людей, и получается, что она как бы понижает их уверенность в том, что они могут, потому что на самом деле вот это бесконечные 24 часа — это нереально. У вас это по-другому идет, и вот разве не лучше как бы разговоры уводить в сторону больше осознанности и понимания того, что стоит за тем, и что ты хочешь достичь, и как ты это хочешь сделать, потому что очень многие вот такие вещи у многих людей потом приводят к выгоранию, когда они очень сильно много на себя взваливают. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ой, очень хороший момент, потому что когда ты много на себя взваливаешь и пытаешься все 24 часа в сутки быть продуктивным, тем самым действительно человек выгорает. Вот. И я уже об этом говорил, можно так много, даже любя свое дело, делать это дело, что все остальные сферы твоей жизни начинают разрушаться. И как только начинает рушиться сфера там, отношений, это влияет в том числе потом и на продуктивность, настроение падает и так далее. Поэтому я считаю, что нужно, чтобы все сферы прорабатывались. Но сегодняшняя тема, я хотел вам донести, что не нужно внешнюю оболочку менять. Начать нужно вот с этих наших рефлексов, да, нашей прокачки нашего головного мозга, закладывать туда правильные мысли, правильные отношения, а ты потом начинаешь действовать правильно. Как-то так начинает твоя жизнь по-другому меняться. Это, как, знаете, как походка меняется. Точно так же жизнь начинает меняться, когда у нас все правильно там в голове. Вот. И еще добавлю здесь. Попахивает многозадачностью. А я уже как несколько лет считаю, что многозадачность — это миф. Лучше быть однозадачным. И не изматывать свой мозг, переключаясь постоянно на одно, на второе, на третье, пытаясь охватить все и во всем пытаясь достичь успеха, и потом только выгораешь, нет сил и ничего не добился. Лучше заниматься чем-то, доделал это, сделал, получил удовольствие, что ты это сделал, и потом переключаться на другое. Вот. И так получается более эффективно.
1: Отлично. Спасибо большое, Руслан. Это были очень ценные советы. На этом у нас все вопросы.
0: Спасибо.

Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы выделили время и были его здесь вместе с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

И снова обратился Иисус к народу: «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

0: Что мы знаем о ранней христианской церкви, церкви времен апостолов? Неужели у этой церкви не было никаких проблем? И можно ли раннюю христианскую церковь считать примером для подражания? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, в Библии мы читаем, что Иисус Христос после своей смерти воскрес, вознесся на небеса, и его последователи остались на земле. Его последователи, апостолы и первые христиане. Вот интересно знать, с чем их оставил Христос.
1: Да, вы знаете, что Христос обо всем позаботился. И даже мы уже как-то вспоминали слова, которые Иоанн записал. Он сказал им: лучше для вас, чтобы я ушел. Потому что если не уйду, то Утешитель, Дух Святой, не придет к вам. То есть на самом деле Иисус открыл со своим уходом еще одну благословенную дверь для духовного роста христиан, апостолов, первой церкви. И эта дверь была для того, чтобы Дух Святой, открыта для того, чтобы Дух Святой мог обильно войти и действовать в жизни верующих людей. И вы помните, когда перед Вознесением Своим в Деяниях апостольских, в первой главе, он, ну, описывается так, 4-5 стих. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо, 5 стих, Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». То есть была четкая очень установка. Вы спросили, с чем он оставил, какой он оставил. Да? Я бы сказал так, что это был вообще очень непростой момент в жизни ранней христианской церкви, потому что только что на Голгофе они пережили величайший кризис. Угу. То есть никто из них не был готов к тому, что произойдет так, как оно произошло. Угу. Да, Иисус говорил, да, Иисус

0: учил, да, Иисус предсказывал, что он будет убит. Но когда все это началось, когда все это случилось, даже тот Петр, который прежде говорил, если все отрекутся, то только не я. Мы знаем, что он трижды отрекся от Христа, что он предал Христа. Все разбежались. То есть это был момент после того, когда церковь пережила жесточайший кризис своей веры. Многие из них, они были просто потрясены до основания в том убеждении, которое они имели. И вот Христос воскрес, Христос приходит, Христос готовит их к тому, что Он скоро будет вознесен на небо, и Он говорит, вам нужно будет что-то получить. Вот именно с этим наставлением Господь их оставил в канун своего вознесения.
1: То есть Он им обещал Духа Святого, и Он им и дал Духа Святого. Да. Он не просто их оставил, ну вы как хотите, там строите свою жизнь, там молитесь, как умеете и так далее. Он четкие им указания дает и говорит, вот ждать на определенном месте, не рассеиваться, не разбегаться, скоро вам будет дан Дух Святой.
0: Да. Ну и здесь, наверное, мы можем провести такую параллель назидательную к нашему времени, да, то есть вот... О, я как-то вот услышал такое высказывание, что современная церковь многое научилась делать без Христа и без Святого Духа. То есть мы настолько уже уверены в каких-то технологиях, мы настолько имеем большой багаж знаний, мы уже имеем представление об истории христианства, знаем какие-то опыты, плюсы и минусы. Казалось бы, мы составляем планы, стратегии, мы смотрим наперед, мы как будто уверенно идем в будущее, мы всем все объясняем. Но простой вопрос. Есть ли во всем этом действие влияния Святого Духа? Вот это очень важный вопрос. И перед тем, как мы сможем погрузиться в то, чтобы поразмышлять, а какой же была церковь, да? Самое первое, правильно очень вопрос задали, с чего это все началось, то есть с чем их оставил Господь, где была и какая была точка отчета всего этого. Точкой отчета было ниспослание Святого Духа, а с их стороны принятие Святого Духа. И вы знаете, они бы могли сказать, ну хорошо, Господь нам даст Духа, да? Нет, потому что мы видим, что вторая глава начинается деяние с того, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Они никуда не уходили, они никуда не отлучались, они не занимались какими-то там срочными своими еще делами. Они поняли, что им очень важно в этот момент стоять на коленях, просить, чтобы Господь дал действие и влияние Духа Святого в жизни этой ранней церкви.
1: Но это, наверное, был еще праздник, День Пятидесятницы, который надо было отмечать всем вместе.
0: Да, но там все очень красиво совпало. Да? Там все очень красиво совпало. Вообще так Господь все делает, что, знаете, у Него все в свое время, как пишет Екклесиаст в 3 главе, да, всему свое время. И вот время всякой вещи под небом в свое время. Вот это нас учит тому, что как церковь, как просто верующих людей, и даже просто как каких-то людей в этом мире, да, учит нас тому, что мы должны понимать, у Бога для всего предусмотрено самое лучшее время в нашей жизни, что будет именно в тот момент, в тот час, в ту минуту и в ту секунду, когда оно будет наиболее эффективно. И вот так здесь и получилось. Они повиновались, они остались, они были в верхней горнице, они все эти дни проводили в молитве, вплоть до Дня Пятидесятницы, когда вы, как правильно сказали, пришли множество людей из разных народов, народностей, пришли те, которые иудеи, которые жили вдалеке от Иерусалима, да, в других странах, пришли на этот праздник. И именно в этот момент Господь изливает действие влияния Святого Духа, и они выходят на проповедь к этому народу. То есть случилось все как нельзя кстати. Они получили действие влияния Святого Духа, открылись двери этой горницы, и они пошли проповедовать многим этим людям.
1: Ну, значит ли это, что жили они все душа в душу, не было у них никаких споров, конфликтов, ересей, недопониманий, как вот сейчас у современных людей, даже ну, у современных верующих?
0: Но смотрите,
1: там просто идиллия. Пекущие были, да.
0: Да, кстати, некоторые и живут с таким убеждением, что вот Первоапостольская церковь, ну, так оно и есть, самая чистая, самая светлая. Вы помните, книга Откровения нам повествует о 7 церквях. Это 7 периодов в развитии христианства до пришествия Иисуса Христа. И там действительно

0: действительно, вот эта первая церковь, она показана в виде первой любви, самой чистой, самой такой как бы святой, светлой. Мы чуть позже с вами, если можно, коснемся вопросов, как бы вот были ли там какие-то переживания, какого характера и плана были эти переживания, если они были. Но вначале все-таки давайте, если можно, мы прочитаем все-таки о том состоянии, которым была наполнена вот эта церковь, получившая только что влияние действия Святого Духа. Когда они получили Дух Святой, они вышли к людям в этом городе. Мы сказали, что там толпы людей уже пришли на праздник. Мы читаем о том в 3 главе, как апостол Петр начинает проповедовать. Проповедовать он начинает после того, как он с Петр и Иоанн шли в 9 час молиться в храм. И у красных ворот находит человека, который уже многие годы сидел без движения, ноги его были парализованы. Он просил милостыню. Петр говорит: серебра и золота у нас нет, но что имею, даю тебе во имя Господа Иисуса Христа. Встань и ходи. На глазах у всех вот этот вот хромой человек, парализованный, встает, начинает ходить, начинает славить, собираются толпы народа, да? И Петр начинает свою первую проповедь вот, ну, перед этой аудиторией, между прочим, после которой 3000 человек сразу присоединилось. То есть вот посмотрите, какой бурный рост. Когда церковь, вот, исполненная Духом Святым, вот эти люди, их не так много было, начинают служить для Господа дарами Святого Духа. И когда вот это все так начинает славно происходить, 4 глава, следующая, начинается такими словами. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. То есть тут же возникла оппозиция. Первое, что мы скажем, вот эта ранняя церковь сразу же с первых шагов встречается с жесточайшей оппозицией. То есть это не было время, когда вот, ну, в этой идиллии все двери открыты, все спокойно, все хорошо, везде вас ждут, везде вас благодарят, везде вас приглашают. Нет. Сразу же после вот этих деяний, после первой проповеди, наступает очень сильное противодействие.
1: Ну, тут написано, даже руки на них наложили.
0: Да, да.
1: И они, до утра их арестовали.
0: Кстати, они ночь провели в тюрьме, а на следующий день им, пригрозив, отпустили с очень строгим наказом. Знаете, каким? Что тут вот в 4 главе написано, чтобы они не проповедовали больше и не упоминали имя Иисуса. И вот тут я хотел бы вместе с вами прочитать, как это стало переживать церковь. 29 стих 4 главы и, наверное, по 35. Вот когда им запретили проповедовать об Иисусе, когда им всем пригрозили и сказали: на первый раз отпускаем, на первый раз прощаем, но строго предупреждаем, что если еще раз вы будете проповедовать об Иисусе, о Его воскресении, да, меры будут уже совершенно другие. Вот что делает церковь? Церковь встает на колени и начинает молиться. И о чем молится церковь? 29 стих 4 главы и ниже. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем кто имел нужду». Вот в этом отрывке мы с вами уже находим вот эти первые характеристики этой первой ранней христианской церкви. И я бы сказал прежде всего, что это была церковь молитвы. То есть мы очень часто в деяниях апостольских, да и даже в Верхней Горнице, они собрались вместе и молились. То есть это была церковь молитвы. И вы знаете, вот когда я слышу там, допустим, вопросы: ну почему у нас сегодня нет того, чего не было, что было в ранней христианской церкви, как

0: какое-то общение, кто-то будет грустить. Ну, придите на молитвенный час в своей церкви. Ну, посмотрите, сколько человек. Ну, подумайте о том, почему церковь не молится. Не молится вот так. А как они молились? Так молились, что по молитве их, мы прочитали, поколебалось место где-нибудь. То есть это были такие пламенные молитвы.
1: Ну, Дух это Святой сошел.
0: Дух Святой. Да, а Дух Святой сходит на те сердца, которые открыты, которые жаждут. Да? Это была церковь молитвы. Первое, что мы отметим. Второе. О чем они молились? Вот смотрите. После того, как им запретили, да, как им пригрозили, и, между прочим, угрозы-то были не шуточные, не такие просто напрасные. Пройдет еще 2-3 главы, и уже Стефана побьют камнями. Иоанна, вернее, Иакова обезглавит. То есть это были реальные, серьезные угрозы. И вот церковь становится на колени, о чем молится? Мне очень нравится этот момент, потому что церковь молится о следующем. «И ныне, Господи, 29 стих, возри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое». О чем молится церковь? О защите, об охране, о своих врагах, чтобы их куда-то отправили, отослали.
1: Дай смелости, о свободе все-таки проповедовать. Им запретили проповедовать.
0: Да.
1: Нет, Господи, дай нам смелости все-таки проповедовать.
0: Совершенно верно. Вы заметили, что они ни о чем не просят, кроме одного. Дай нам смелость, дай нам дерзновение проповедовать Твое Слово для Твоей славы, для спасения людей. Вот дай нам это. Знаете, вот я когда думаю об этом, о чем мы молимся, приходя вот опять, ну, никого не осуждая, конечно же. Все мы имеем свои нужды, все имеем свои тяжбы, у всех у нас есть какие-то переживания, кто-то болеет, и это нормально, это естественно, это очень хорошо, когда мы собираемся, молимся друг за друга, когда мы поддерживаем друг друга в молитвах, цепочки молитвенные у нас, чаты молитвенные, где мы нужды выкладываем, где мы говорим, помолитесь за меня, пожалуйста, стойте в молитвах там с моим близким или другом, или знакомым, со мной, может быть, что-то. Но здесь мы видим горячую молитву, направленную в другое русло.
1: Да.
0: Все это было. Была опасность, была угроза смерти. Но они прежде всего в силе Святого Духа, и Дух Святой дает силу для этого, молятся, чтобы они продолжили дело Божие вот в этой силе, в этой, для этой славы Господа, с дерзновением проповедовали Слово Божие. И вот первое, знаете, Юлия, я бы вот на что обратил внимание – мало мы так молимся. Мало.
1: Да.
0: То есть немного таких молитв. Немного таких у нас собраний, когда, встав на колени, мы просто говорим, и все собрание посвящаем, и говорим, Господи, дай нам с дерзновением вот проповедовать Твое Слово. Может быть, поэтому у нас и вот и не всегда получается то, о чем говорит Деяния апостольские нам, да, что Бог ежедневно прилагал спасаемых церкви. То есть вот это сила. Другое, что мы с вами, конечно же, должны отметить по этому отрывку, да, церковь молитвы, церковь преданной миссии, они идут провозглашать слово, церковь, соединенная узами любви и братства. То есть вот никто ничего не называл своим. И, знаете, вот я как-то, когда читал однажды этот текст, вот никто ничего не называл своим. Вдруг живо вспомнил истории, когда новый человек приходит на богослужение в церковь, садится довольный, в предвкушении, что он первый раз он что-то услышит, а ему говорят, извините, вы сели на мой стул. Я тут уже, ну я утрирую, 15 лет я тут сижу. Я привыкла или привык сидеть на этом месте. Да?
1: У меня тут и крючочек прикреплен для сумочки.
0: И вот и да, коврик молитвенный, здесь подушечка
1: да.
0: моя родная. Да?
1: Да, да, да.
0: Вот как это контрастно, согласитесь. Да? Но мы кого-то можем обличать. Я помню, я однажды был в общине вместе с моими родителями. Еще мама наша была живая. Мы обычно садились вместе. И вот я вышел с маленьким ребенком. У нас младшая дочь была маленькая. Да? Возвращаюсь, а на моем месте уже кто-то сидит. Ну, люди там, мест мало, да? Я вам открыто скажу, первое, что почувствовал, поднимается какое-то такое возмущение. Не успел я выйти, тут с моими любимыми родителями кто-то уже место занял.
1: Пристроился.
0: Вот я себя поймал, понимаете, вот на этом чувстве, что а я-то такой же, вот во мне вот это живет. А здесь мы видим, что вот эта Первоапостольская церковь четко написано.

0: Никто ничего не называл из этого всего своим.
1: Ну вот, Иван Ильич, да. Вот это очень много вопросов на самом деле вызывает, потому что одно дело место в церкви, ну ладно, ну смирюсь, я сяду я на другое. Но другое дело, когда мне говорят, продай квартиру и принеси деньги в церковь. Мы это все разделим, у кого-то...

0: нет, все разделим, все будет общее. Вот нас к этому сейчас Бог призывает.
1: Все разделили, и ты остался
0: да,
1: без квартиры.
0: Да, они-то разделили, да.
1: Вы знаете, но Слово Божие не написано так, чтобы приводить нас к каким-то плачевным, печальным жизненным ситуациям. Нет. И, конечно же, Слово Божие в первую очередь говорит нам о духовных ценностях. И, конечно же, в Слове Божьем, в словах Иисуса Христа мы читаем, как Он сам говорит: «Ищите прежде всего Царство Божие, правда Его, все остальное приложится вам». Вот они искали прежде всего правды, Царство Божие. Все это они искали. Да? Мы видим, чуть позже мы этого вопроса коснемся, что стали возникать моменты, которые уже вот немножко пошли в ту область, которую вы только что затронули в своем вопросе. То есть жилье, как, что, чего, кому. Но здесь написано очень просто и открыто, что никто ничего из всего не называл своим. Теперь, никто ничего ни от кого не требовал. Понимаете? То есть одно дело сказать, как вы в вопросе, продай свою квартиру, ничего подобного. Люди продавали сами, у них было побуждение, они этого хотели, они желали. И я скажу, иногда и сегодня у нас встречаются люди, которые, ну, как бы хотят что-то пожертвовать, что-то еще. Вот. Но мы тоже должны быть благоразумны. Я помню, как однажды ко мне подошла одна сестра, вдохновилась так и говорит: «Я хочу, Иван Ильич, продать свою квартиру и на дело Божье пустить. Все, вот у меня квартира в Москве, вот давайте, принесу, вот как Первоапостольская церковь». Но я говорю: «Слава Богу, что у вас вот так, такое вот побуждение, все». Говорю: «Можно вам задать один вопрос?» Она такая вся, знаете, вдохновленная. Я говорю: «После этого где вы будете жить?» И вы знаете, человек просто, он застопорился, в ступор встал. Оказывается, в этот момент человек совершенно не подумал о том, ну, где он будет жить. Вот для него, ну да, есть текст «Духа не угашайте», да, как бы можно, а Господь усмотрит, и так можно, да. Но поэтому в Слове Божьем написано: «В милосердии проявляйте рассудительность». То есть не просто вот как-то вот милосердие, то вот это избыток чувств, что ты хочешь, желаешь, вот все, да. Ты должен рассудительным быть. Мы с ней пообщались, побеседовали, поговорили. Вот. Она потом много помогала церкви, да. Но она действительно говорит: «Вы знаете, я как-то вот, ну, этот вопрос, ну, вот просто отмела, и все». Поэтому здесь, конечно же, речь не идет о крайностях. Нет, что вот, ну, как-то бездумное какое-то такое житие, где кто, что за нас потом, пусть кто-то другой подумает. Здесь больше речь идет о мотивах и стремлениях. Я хочу вам привести такую историю. Когда-то мы служили в северо-западном регионе с супругой, и у нас в одном хуторе, близко к финской границе, на юге Карелии, у нас образовалась небольшая группа. Верующие появились, мы их крестили, приезжали к ним с какой-то периодичностью, изучали Слово Божие, люди потянулись. И потом, как бы, вот эту группку все мы передали одному пастору, который только начинал служение, у него только вот как бы первые шаги, он такой был искренний, служил так открыто. И вот мне потом только вот эти люди из этого хутора рассказали историю, которая меня очень тронула. Вот опять в эту тему все общее, и как нужно относиться, никто не звал своим. Закончилось у них одно общение в субботу, а он скромно жил, этот брат, супруга у него молодая, они на такой маленькой машинке АК приехали, послужили, пообщались, выходят из дома, зима, и хозяин дома, он не был членом церкви, и он так, знаете, скептически на все смотрел, так как-то вот с подозрением, а его супруга уже приняла крещение. И, значит, он так недовольно, всех провожает, все, и вот наш брат выходит, пастор молодой, начинает одевать свои ботиночки зимние, не новенькие, красивые у него, ну, какие такие, не очень дорогие, но хорошие. Только стал одевать эти ботиночки, а ему хозяин говорит: «Поставь на место». Он даже так, знаете, как-то не ожидал. Говорит: «Я сейчас уйду, я хочу обуться». «Это не твои, поставь на место». И наш брат говорит: «Ну как же не мои? Я их вот буквально на прошлой неделе купил, я же в них приехал». Тебе говорю, не твои, это мои ботинки, поставь на место.

0: Вот что бы вы сделали на месте пастора? Зима. Вам нужно ехать в соседний...
1: А где мои?
0: А где мои? А вот все стоит.
1: У вас зрение может слушать.
0: А все стоит, все стоит. Вот ищите свои. Все вот перед вами. Что нет? И вы знаете, брат так внутренне помолился и попросил у Бога мудрости, как поступить. И Бог дал ему такое, знаете, понимание, смирение, мир на сердце. И он к этим хозяевам обращается и говорит: я не знаю, где мои ботинки. Вы мне можете разрешить в ваших тапочках до дома доехать? Ну, и тут неловко уже хозяйке, нашей встречи. Я вам тут какие-то калошики посмотрю, ей неловко, все. В общем, что-то ему дали там на ноги. Он в этом в чем-то приехал домой. И вот мне рассказывают люди из этого хутора, что дальше-то произошло. Проходит день, хозяин этого дома находит свои ботинки. Они точно такие, размер такой же, такого же, ну вот, ну, один, но он их поставил где-то.
1: Ну, то есть это не издевательство было с его стороны?
0: Нет, он ошибся.
1: Он реально ошибся.
0: Он реально ошибся. Он забыл, что он свои ботинки перед этим куда-то убрал. И он даже в этих ходил ботинках этот целый день. И вдруг он находит те ботинки. Ну, как вы думаете, чем это закончилось?
1: Ну, раз это стало известным, я надеюсь, что,
0: вы знаете, что
1: он проявил все лучшие свои черты,
0: да,
1: вот характера.
0: Вот хозяин, этот хозяин дома потом тоже принял крещение через время. Некоторые люди из этого, как бы, вот, ну, хутора тоже приняли крещение. То есть вот они увидели христианскую жизнь. И вот, вот это была самая сильная сторона Первоапостольской церкви. Настоящая христианская жизнь. Мы не говорим о крайностях, мы говорим о том, чем они жили.
1: Да. Да, вот, ну, Иван Ильич, у нас мало остается времени, хочется спросить,
0: трудности.
1: Неужели там не было никаких конфликтов?
0: Были.
1: Там непонимания.
0: Да. Давайте поговорим коротко хотя бы. Были. Вот буквально следующая, пятая глава, говорит нам о нечестности в Первоапостольской церкви, потому что упоминается супружеская пара Анания и Сапфира, которые как раз то, что мы затронули, да, они решили продать, никто их не заставлял, но они решили утаить. То есть вроде бы они делают доброе дело, приносят что-то Богу, а часть всего вот этого у себя утаили.
1: Часть денег не отдали.
0: Часть денег не отдали. Но сделали вид, что вот все они поступили, как те, которые так поступали. И что им говорит апостол Петр? Да, он говорит: то, чем вы владели, не ваше ли было? То есть вас же никто не заставлял. И он говорит: зачем вы вложили... позволили сатане вложить мысль солгать Духу Святого? То есть мы уже видим... В пятой главе появляется первая неверность. То есть под прикрытием каких-то хороших мотивов, благих, на самом деле люди неверны перед Богом, поступают неверно. Шестая глава продолжается, потому что в шестой главе мы видим, что при раздаянии хлеба многое было общее, многие здесь принимали пищу. Пренебрежение галатийской вдовы – это отдельная история. Это непростой момент. Некоторые могут подумать, как это вдов, да еще обделили при раздаянии хлеба. Отдельная история, потому что, ну, там были иногда и злоупотребления. Мы сейчас этого не касаемся. Просто говорим о том, что это произошло. И смотрите, что, когда встретились с тем, что несправедливость как будто, кому-то больше, кому-то меньше, поставляются первые диаконы, а апостолы говорят: нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах. Они идут дальше и проповедуют Слово Божие. Дальше мы видим в 7 главе убиение Стефана, 8 глава. Савл нападает на церковь, начинает разделять церковь, заточать, разделять семьи, гнать церковь в изгнании. Дальше мы видим, 8 глава ниже повествует, что Симон Волф принимает крещение и пытается за деньги купить дары Святого Духа. То есть, остановимся, чтобы резюмировать. Жизнь Первоапостольской церкви, начавшись так красиво, да, вот так вот, ну, замечательно, неминуемо сталкивается с вот этими проявлениями, которые все идут из мира в церковь. Много людей пришло. Первая проповедь – 3 тысячи человек. Вторая проповедь Петра – 5 тысяч человек. Представьте, 8 тысяч человек.
1: Людей,
0: люди разные.
1: Нужно
0: пришли.
1: Организовать и обучить.
0: Не все такие посвященные, не все такие обученные. И вот здесь для нас очень хороший пример к тому, что не нужно в церкви бояться трудностей. Нужно стремиться вот к этим очень... красивым моментом, которые были в жизни Первоапостольской церкви. Но когда приходят новые люди, когда мы идем и трудимся дальше, когда мы действуем в этом мире невольно, непроизвольно, с нами

0: могут начать происходить какие-то вещи. И вот в этом всем мы как бы можем сказать, что они не потеряли главную цель. Какую? Просить, продолжать о силе Святого Духа. И в Деяниях апостольских мы встретим не один раз, когда они снова исполнялись влиянием, действием Святого Духа. Дальше. Мы видим, они просили силу Духа Святого. Дальше. Они стояли на коленах, дерзновенно молились, о чем мы уже говорили. И еще что мы скажем. Они несли свет Евангелия в этот мир. То есть их никто и ничто не смог остановить в этой миссии. И вы знаете, вот по большому счету, главная цель сатаны в одном только есть в отношении церкви. Не дать церкви быть светом этому миру. Под разными предлогами. Под какими-то ссорами, распрями, под какими-то разделениями, под какими-то там еще другими вопросами в учении, связанными еще что-то. Но чтобы церковь не вышла и не пошла в этот мир проповедовать Слово Божие. Поэтому, наверное, вот это было бы для меня, мне кажется, самым основным уроком, что Бог создал свою церковь для того, чтобы она продолжала нести свет Евангелия для этого мира. И хочу завершить чтением текста. Это слова Господа, 16 глава Матфея, стих 18. «На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Какой бы ни была сегодня ваша церковь, если вы встанете вот на эти пути ориентиров, которыми жила и руководствовалась Первая апостольская церковь, слова Господа смогут исполниться и в жизни вашей церкви.
1: Понятно. Иван Ильич, большое вам спасибо за участие в программе. Благодарю за ответы. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вновь рады приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Коснулись мы в прошлых темах такой важной очень темы, как точки соприкосновения, да, ислама и христианства. И это очень ценно для нашей страны, исконно, где существуют две этих великих религии и взаимодействуют многие столетия друг с другом здесь, на территории нашей страны.
1: Умение жить вместе ценно.
0: Да, и при всем многообразии сходств, как мы увидели описание священной истории в Библии и в Коране, существуют все-таки практические различия в плане благочестия, да, между мусульманами и христианами. Например, многие мусульмане о христианах мыслят так, что это люди, которые едят нечистую пищу, например, там, свинину, которую не позволяют себе мусульмане. Это люди, которые употребляют алкоголь, что в исламе также является харам, запретом. Да? Действительно ли Священное Писание, Библия, позволяет употреблять в пищу свинину, алкоголь, или изначально существовал такой же харам, такой же запрет на все это, как это есть сегодня в исламе?
1: Вот вы удивитесь тому, что опять здесь в данном случае и Библия, и Коран, они опять дополняют друг друга. И они не противоречат в этом отношении.
0: Даже в этом отношении?
1: Даже в этом однозначно.
0: Ну вот я думаю, что многие наши телезрители очень-очень с большим сомнением сейчас отнесутся к вашим словам. Докажите нам.
1: Хорошо. Есть, допустим, два текста, которые хотел бы привести именно сначала из просто Библии. Первый текст, который касается запрета на вот именно нечистых животных, записан в книге Левит в 11 главе. Левитам 11 глава – это своеобразная диета питания, данная Всевышним.

0: поскольку он наш создатель, наш творец, он лучше знает, что нужно для человека, чтобы он жил долго, счастливо и полноценно. Поэтому он говорит, вот это тебе можно, вот это нельзя. Угу. Если вы имеете автомобиль, допустим, работающий на 95-м бензине, и зальете туда дизельное топливо, то боюсь, что придется ремонтировать двигатель, промывать и все остальное. Поэтому точно так же и Бог, он говорит о том, что я вас создал, я знаю то питание, которое для вас необходимо. И вот Левитам 11 глава, стих 7. «Не ешьте свиньи, потому что копыты у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, и она не жует жвачки, нечиста она для вас». Ну, можно сказать, что это дано было раньше евреям. Ну, а разве сегодня желудок иудеи, желудок, ну, русского, белоруса отличается? Mm-hmm. И неужели Иса пришел для того, чтобы очистить людей там... Для чего пришел Иса? Для того, чтобы очистить людей от греха или свинину от сальмонеллеза? Mm-hmm. То есть мы видим, что Иса прежде всего пришел очищать людей, но никоим образом не каких-то животных, которые изначально были запрещены.
1: Ну и нужно сказать, что сам он никогда этого в пищу не употреблял однозначно.
0: Да, да.
1: И Священное Писание христианское об этом mm-hmm. говорит, и Коран, mm-hmm. я думаю, тоже нигде не пишет о том, yeah. что Иса ел свинину.
0: Например. Нет, это 100%. Он чистый мальчик, его никогда нечистого не касалось. Но есть еще один текст, более интересный, Исаия 66 глава. Эта глава описывает уже ту вечность, которая будет. Там она говорится о том, что из месяца в месяц, с субботу в субботу вы будете приходить на поклонение ко мне на той новой земле, которую я сотворю. Mm-hmm. И прямо до этого текста, уже 66 глава книги пророка Исаия, 17 текст, есть такие слова. «Те, которые едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь».
1: И здесь уже речь идет не о людях, живших в заветные времена,
0: все.
1: А о тех, кто будет жить в вечности.
0: Да, да,
1: даже,
0: да,
1: то есть
0: да.
1: даже не в наше время, да. а в будущем, тогда, да. когда Божье Царство наступит.
0: И более
1: то есть
0: того,
1: другими словами, перефразируя этот текст, можно сказать, что в Царствие Божие не войдут те, кто ест мерзость.
0: Да, кто занимается нечистым, кто занимается
1: интересно.
0: Всем нечистым.
1: И это слова Библии.
0: Это слова Священного Писания, их никуда не деть. Это Слово Божие, которое живо и действенно.
1: Но я думаю, для многих мусульман это будет большим открытием,
0: да.
1: что Священное Писание христиан, оказывается, говорит вот такие вещи.
0: И все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
1: Чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, да. он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим.
0: Везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых.
1: А почему же тогда на практике немногие христиане этого придерживаются? Я знаю, что есть целые конфессии в христианстве,
0: да, у которых однозначно, как вероучение.
1: Вероучение да, закреплено, да, здоровый образ жизни и отказ от нечистой пищи. Uh-huh. Есть такие протестантские христианские направления, и, например, церковь Адвентиста Седьмого дня полностью да, придерживается вот этого. Uh-huh. И многие мусульмане об этом, наверное, и не знают. Но вот сегодня мы рассказываем.
0: Да, то есть есть еще народ книги или люди книги, которые все-таки эту книгу читают и до конца соответствует, скажем, тем требованиям, которые в этой книге написаны. Но Коран точно так же говорит по этим вещам, к примеру, запрещена вам в пищу мертвечина, кровь, свинина и всякая живая тварь, что с именем других, то есть других богов, посвященных идолам, а не Аллаха, была заколота.
1: Так это 15 глава книги Деяний Апостолов.
0: Фактически, да.
1: Да, то правило, которое на апостольском соборе было передано для новообращенных из язычников.
0: То есть опять мы видим схожесть. И еще теперь касаясь, уже мы раз говорили об алкоголе, давайте посмотрим, что сама Библия говорит о вине. Ну, к примеру, книга притчи, 20 глава, стих 1. «Вино глумливо, секера, то есть более крепкий напиток, буйна».
1: Всякий увлекающийся ими неразумен.
0: Продолжаем дальше. Есть еще один текст, который мы встречаем опять в книге пророка Исаия, только в 5 главе, 22 текст. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». То есть тот, кто этим занимается, тому горе. Ну и еще апостол Павел добавляет в эту копилочку еще один текст. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, стих 10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы Царства Божьего не наследуют». То есть вот здесь пьянство стоит в таком же ряде запретов. Mm-hmm. Это воры, лихаимцы, злоречивые, хищники. То есть вот и все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
1: Ну, как Ветхий Завет, так и Новый Завет христианский. Да, мы видим, что...
0: Есть запрет на вино.
1: Ну, а почему тогда на практике совершенно иначе?

0: Нач.
1: Ну,
0: сегодня... Нет, больше вам скажу, ведь первое чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, да. Он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим, говоря, что первое чудо было самим Господом сделано, да. Вот такое.
1: Да, и к тому же на вечере, на последнем, мы видим, он опять раздает вино,
0: да.
1: Но на тот момент термина «сок» не существовало, тогда все называлось вино, что вино приправленное, что вино с градусом, что свежевыжатое, а что просто, ну, компот из изюма, из сушеного вина. Винограда. Все это называлось одним словом «вино». Термин «сок» тогда еще не был введен в оборот. И поэтому здесь вот надо читать в контексте. К тому же Иисус Христос, говоря своим ученикам после вечери, говорит: «Сказываю вам, я не буду пить от плода сего виноградного, докуда не буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В Царстве Отца Небесного не будет брожения. То есть брожение – это символ разложения, это всегда признак греха. Во время Пасхи человек должен был пройти свой дом и любую закваску, которая из дома, он должен был просто ее оттуда удалить. Потому что, чтобы не было ничего квасного, не было вот этого символа греха в твоем доме, ты должен полностью его был очистить.
0: Но это касается хлеба,
1: да,
0: квасного.
1: Ну, дрожжи, все остальное, это тот же вот процесс брожения. Это тот же самый процесс брожения, который косвенно показывает на вот какое-то гниение, разрушение этого мира. И поэтому, говоря о новом вине, Иисус Христос все-таки говорит о свежевыжатом виноградном соке, и даже более того, он говорит о том, что он сегодня... имеет своеобразный пост. На тот момент виноградный сок – это самый лучший напиток, который можно себе было представить, потому что, ну, других-то и не было. Из смоков сок не сделаешь, гранаты и так хорошо хранятся. А вот именно виноградный сок – это самый благословенный напиток того времени. Он говорит: я не буду пить самого лучшего, моя радость еще не совершенна, но когда заберу вас к себе, и чтобы все мы вместе собрались, и вот тогда уже радость будет полной.
0: То есть вы хотите сказать, что то вино, которое Христос сотворил на браке, на свадьбе в Кане Галилейском, оно
1: сок.
0: Не опьяняло?
1: Да, оно не опьяняло.
0: А зачем на свадьбе оно нужно было?
1: Ну, опять я же уже говорил, это самый лучший напиток, который можно было подать. Кока-колу не изобрели?
0: Еще к тому времени.
1: Да, да. Какие еще другие напитки тоже, к сожалению, еще их тогда не было.
0: Кваса не знали.
1: Да,
0: и
1: кваса не знали.
0: Да, жили там они. Пили виноградный сок.
1: Поэтому пили виноградный сок. Все, вот это то, что было самое лучшее, самое замечательное, это и ставили на свадьбу. Но здоровый образ жизни, интересно, что здесь, вот давайте посмотрим еще один момент. Здоровый образ жизни проявляется и в исламе, и в христианстве не только в этом. То есть не только вот там, допустим, не пей, не вкушай. В принципе, здоровый образ жизни – это очень такое многокомпонентное и составное понятие.
0: Не только касаемое пищи и питья,
1: да,
0: но
1: да,
0: еще других факторов.
1: Да, есть телесное здоровье, есть психическое здоровье, есть твое социальное здоровье, это как ты ведешь себя в социуме.
0: Духовное здоровье.
1: Да, духовное здоровье, то есть здоровье семьи, здоровое общество. Вот это вот все есть. И давайте мы посмотрим вот здесь, вот есть ли какие-то у нас параллели или нет. К примеру, Библия порядка 35 раз говорит о враче. Ну, то есть вот производное от слова «врач» встречается около 35 раз в Священном Писании. В частности, Павел пишет в отношении Луки, вот Лука – врач мой возлюбленный. То есть Библия говорит о том, что нужны врачи. А что же говорит нам по этому поводу Коран? И здесь мы тоже увидим некоторую схожесть и увидим то, что действительно Коран показывает, что важно сегодня лечиться, важно иметь врача. И вот я назову несколько хадисов. Это хадисы, значит, которые приписываются пророку Мухаммеду, что это именно он говорил.
0: Но это не Коран, это
1: да,
0: устная
1: это
0: традиция,
1: уже,
0: записанная позже.
1: Да, да, устная традиция, записанная позже. Один из хадисов следующий. «Состояние, когда верующий испытывает недомогание, можно уподобить тому, когда кусок железа кладут в огонь. Все плохое сходит, а остаются только хорошие». Тасфировать этот хадис, ну, то есть объяснить этот хадис, можно так. Разумное и терпеливое преодоление боли ведет к всестороннему очищению человека. Поэтому иногда через болезнь как раз-таки вот человек очищает и тело, и душу. Это то время, когда вот стоит о себе подумать, как краткости своего бытия, и посмотреть наверх, все-таки твоя жизнь, она завязана у Аллаха, и все-таки обратиться к Нему, чтобы Он все-таки проявил свою волю.
0: И история свидетельствует о том, что именно в мусульманских странах больше всего в те времена была развита медицина.
1: Однозначно. Мы видим Авиценну, мы видим многих других именно вот очень великих людей. И вот посмотрите, на первый момент, когда христианство только появилось, в принципе, принципе признавался Ветхий Завет, уважался.
0: И все принципы здорового образа жизни соблюдались. А вот уже в средние века настолько... Все.

0: в Европе, особенно христиане, отошли от принципов здорового образа жизни, от принципов карантина, от принципов омовений частых. Люди не мылись всю жизнь порой, боясь смыть воды крещения, в которых они были в младенчестве опущены. Вот. И поэтому это такая была антисанитария. А ислам сохранял вот эти вот истины ветхозаветные, можно так сказать.
1: Однозначно, да. То есть вот мусульманин должен минимум один раз в неделю делать гусуль, то есть это полное омовение.
0: Так же, как и в Ветхом Завете придерживались, то есть прежде чем приступить к служению, необходимо было полностью омыться в микве.
1: И сам намаз, он подразумевает, что пять раз в день ты должен омывать себя, то есть омывать голову, руки, ноги, ноздри, уши, полоскать рот, а это опять вот хороший такой стопор для тех бактерий, для тех микробов, которые могут передаваться.
0: То есть помимо какого-то духовного, сакрального значения, оно и гигиеническое имело свойство.
1: То есть мы видим, что и Коран, и Библия говорят вот об этой санитарии, что должно быть определенные санитарные законы, они очень важны сегодня для нас. Интересно, что Коран и Библия точно так же говорит еще и определенном вот именно социальном здоровье. Ну, немножко еще хочется вернуться к врачам. Вот посмотрите, как опять Мухаммед говорит. Значит, что он говорил о врачевании? Всевышний сотворил болезни, он же сотворил и лекарства. Лечитесь же. То есть он понимает, что очень важно сегодня именно не пренебрегать официальной медициной, что не напрасно есть мудрые люди, и не только вот Авиценна, но и сегодняшние медики, они напрасно придумывают новые лекарства, новые вакцины от каких-то заболеваний. Поэтому есть совет, лечитесь же. И теперь давайте возьмем уже непосредственно наше социальное здоровье, наше, может быть, душевное здоровье, потому что все, что мы делаем, это и есть вот этот здоровый образ жизни. Интересно, что обе религии, одна и другая, говоря о социальном здоровье, везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых. И одна и другая религия, она показывает статус женщины, статус детей, что это те люди, которые, они имеют полноправное членство в нашем обществе, это те граждане, которые нуждаются в опеке, в защите, они не являются людьми второго сорта. И одна и другая религия, она ставит запрет на аборты, говоря о том, что нельзя прерывать жизнь, потому что это все-таки жизнь дана Богом в данном случае, и ты уже тогда нарушаешь заповедь «не убей». Здесь мы видим опять вот эту схожесть и одной, и другой религии. Говоря же о твоем душевном здоровье. И одна и другая религия говорит о важности покаяния в грехе. И одна и другая религия заявляет о том, что важно, чтобы ты понимал, что твой харам — это не только вот касается твоего тела, но даже если ты смотришь с вожделением на женщину, если ты хочешь прелюбодействовать, скажем, изменить своей жене, это все является запретом. В данном случае это нельзя, это твое душевное, это твое духовное здоровье. Поэтому одна и другая религия всегда говорит о том, что важен пост, важна молитва, важно раскаяние. И если ты сделал грех, то надо как раз-таки именно перед Всевышним об этом каяться, об этом говорить. Если ты виновен против человека, то ты должен просить упрощения у человека и должен возместить тот ущерб, который ты принес человеку.
0: Ну, фактически, библейские законы.
1: Да, однозначно. И одна и другая религия говорит о верных весах. И одна и другая религия говорит о том, что если ты дал слово, ты должен его сдержать. То есть вот это вот все является вот этим именно нашим современным пониманием здорового образа жизни. Потому что даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что наш образ жизни, а точнее наше здоровье, зависит 12% от самого медицинского обслуживания в стране. 18% — это наша генетика, которую мы принимаем от родителей. Но 70% — это наш образ жизни. И поэтому вот эти 70% являются той хорошей базой, на которой и ислам, и христианство могут совместно сотрудничать. Они могут вместе, допустим, ходить друг к другу в гости. Они могут угощать друг друга теми блюдами, которые действительно являются чистыми и разрешенными. Они могут устраивать какие-то определенные фестивали, может быть, вместе. Допустим, какие-то моменты, как вот есть в Тюмени Арфа Давида, где и христиане, и мусульмане, они вместе с одной сцены поют различного рода духовные произведения, посвященные текстам Ветхого Завета. И с одной и той же темы сцены читаются тексты о Давиде из Корана и тексты Давида из Библии.
0: Что удивительно, опять, конечно. Да, что показывает схожесть и не схожесть, а даже единство во многом этих книг.
1: Да, и здесь мы видим, что христиане, они могут с мусульманами вместе быть, вместе сотрудничать. И уж если мы говорим сегодня о современных тенденциях здорового образа жизни, в том числе и о культе, может быть, физического тела, то даже пророк Мухаммед так говорил, когда его спросили, какой мусульманин самый лучший. Он говорит, есть хороший мусульманин, но есть еще лучше, было бы еще лучше, чтобы это был сильный мусульманин. И вот здесь

0: Здесь это, наверное, речь идет не только о физической силе в данном случае, хотя и это подразумевается, но это еще идет речь о том, что должен быть человек и сильный духом, а сильной душой, сильной в своей вере в данном случае. И поэтому вот было бы очень замечательно, если бы люди не только назывались верующими, но соответствовали бы вот этим принципам, которые заложены в Библии, в Коране. И они бы тогда соревновались друг с другом самым лучшим, что у них есть.
1: И я думаю, что тогда между мусульманином и христианином, который бы исповедовал библейскую веру, не просто веру в традиции, которые со временем сложили библейскую веру, различий было бы, если бы и были бы, то их было бы очень-очень мало.
0: Ну да, в прошлом передаче мы говорили, что разница между нами и вами не более этой черты, как сказал царь Невос. И поэтому, да, вот эта черта есть, но через эту черту можно сходить с пловом друг к другу.
1: Конечно.
0: Поэтому желаю всем вот этого восточного гостеприимства и желаю всем большого и замечательного здоровья.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.
0: Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад это да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
1: с разделением,
0: не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда, да, с моих уст должна вылетать.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада новой встрече с вами. У каждого человека в этом мире свой путь. Но однажды нам приходится делать выбор, который определяет наше настоящее будущее. Сегодня у нас в гостях человек с интересной судьбой. У него тоже был свой путь, и ему предстояло решить, как жить дальше. И он отказался от перспективной, обеспеченной благополучной с человеческой точки зрения жизни и выбрал другой путь, путь более совершенный. Позвольте вам представить Андрея Петровича Горбарчука. Здравствуйте, Андрей Петрович.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Давайте начнем с самого начала. Где вы родились? Расскажите немного о своей семье. Как вы жили?
1: Родился я в городе Киеве. А все детство провел в Житомирской области на Украине. Вот родители мои работали на хлебзаводе, и все свое детство я помню запах вкусного хлеба, свежеиспеченного хлеба.
0: Чудно.
1: Каждый из нас, у нас было двое в семье детей, и сестра младшая. У нас у каждого были свои обязанности. Мы знали, что нужно, чтобы трава была у кроликов, чтобы коровы...
0: У вас был свой дом?
1: Да, свой дом частный.
0: Да?
1: И сад свой, и огород. Причем отец, он был очень такой человек, жертвенный, скажем так, для всех людей. Он был, ну, на особом счету. В каждой деревне его знали. Достаточно было сказать, чей я сын, меня накормят, напоят, спать уложат, без вопросов. И, конечно, мы злились, потому что он очень много жертвовал для людей. Он сиротой рос, а мама злилась, как это в дом не несет. Когда у нас появилась машина, на то время это мы были одни из немногих в деревне, это, у кого была машина. Отец практически всех возил, никому не отказывал, и семья работала на запчасти на эту машину. Мама, конечно, злилась. Мы принимали сторону мамы. В результате я тоже как-то злился.
0: А случилось... Он уделял вам мало внимания?
1: Ну, он рос сиротой по жизни. Отец его был парализован после военных действий, 14 лет лежал. Мама работала с утра до ночи. И поэтому его воспитывала улица. Он был главарем банды, ну, как в деревне,
0: время, да,
1: в свое время. Uh-huh. Ну, такой вот шебутной, очень начитанный, эрудированный. Uh-huh. Ну, вот сам рос, сам все добивался и всегда был на хорошем счету у людей. Uh-huh. Когда стал взрослым, он

0: очень много делал добра для людей. Мы, конечно, от этого как-то страдали, но зато я вижу в этом особо какое-то водительство, наверное, потому что мне пришлось, и когда у всех были кроссовки, мне пришлось, чтобы получить эти кроссовки, идти зарабатывать их на лен, на картошку. Поэтому мы уже в первом классе знали, что такое снопик связать из льна или как картошку выбирать. И для нас это было как-то в порядке вещей. Запах вот этой свежескошенной травы на сенокосе, в лесу, когда дрова заготавливали. Это...
1: То есть вы не чужды были труда любого?
0: Да, то есть это для меня была такая... некая радость. И, конечно, я родителям за это благодарен, что они не остались жить в Киеве, что они уехали в деревню. Хотя, конечно, мама где-то страдала, и отец, наверное, тоже переживал, что оставили такое благополучие. Но мы росли в труде, мы росли в такой вот заботе. Отец старался сделать все для нас самое лучшее.
1: Андрей Петрович, а кем вы мечтали быть в детстве?
0: Это было очень... Самая желанная моя мечта была стать самым старшим следователем и посадить в тюрьму всех, кто производит алкоголь. Вот так он, видно, меня достал, этот алкоголь, что я хотел, вот практически стану большим, выучусь, и всех, всех.
1: В семье кто-то употреблял алкоголь?
0: Да, я не сказал бы, чтобы у нас в семье употребляли, но я видел, сколько людей употребляют и каким последствиям это приводит. Каждый праздник у нас в России почему-то, и на Украине также, ассоциируется с выпивкой, а выпивка с праздником. И получается, что после этих праздников в доме было не все благополучно. Были и
1: разборки. Вы это наблюдали еще в детстве, и вы это осознавали.
0: И вот с детства я это видел, что каждый праздник превращался в кошмар для нас, детей. Конечно, вот это повлияло на мое решение.
1: Так, вы хотели быть следователем?
0: Но... Хотел быть следователем. Ну, начал хорошо учиться.
1: Да?
0: Хорошо учиться, то есть трудом все давалось. Конечно, очень много свой след оставило в моей жизни то, что я влюбился во втором классе. Я влюбился до беспамяти, и я есть не мог, спать не мог. Я, если не увижу эту девочку, то я так вот переживал. Она там поранится, а я там дома рыдаю просто. День ее не увижу, я уже сам не свой, есть не могу. Но это, кстати, хороший такой след оставило в моей жизни, потому что... Я не участвовал, наверное, в таких детских... играх, шалостях каких-то, которые...
1: Вы были серьезным ребенком,
0: то есть,
1: вы ухаживали за девочкой со второго...
0: Я не ухаживал, но я страдал по ней.
1: Вы с ней дружили? Она как к вам относилась?
0: Она вообще, она жила в другом конце деревни. Я даже мечтать не мог. Это были редкие встречи.
1: То есть она даже не знала об этом?
0: Ну, как бы догадывалась, потому что я же всех ребят в школе подговаривал, чтобы ей то плейкопластырь в голову волосы бросали, то, значит, я ей взял щеки натер. Есть листочки такие, которые, если растереть хорошо и к щекам приложить, то щеки начинают гореть. И вот я вот таким занимался. Ну, как-то по-детски пытался привлечь к себе внимание, и от этого сам смущался, страдал. Ну, вот...
1: Ну, и чем закончились ваши страдания в результате?
0: Она уехала.
1: Да вы что?
0: Да, она уехала. И в другой район, в другую область. Потом оказалось так, что уже другая страна, когда... Я оказался в военном училище, она где-то, я даже не знаю, я пытался писать письма, ничего не получалось. Как-то один раз случайно ко мне пришло письмо от нее, и в конечном итоге мы стали мужем, женой.
1: Так,
0: спустя 7 лет.
1: Исполнилось,
0: о, да?
1: Да,
0: я стоял маленький, я помню, как я стоял на коленках в своей комнате и просил, Боже, Боже, пусть она будет моей женой. Но если не моей женой, то дай ей такого человека в будущем, чтобы он за ней так заботился, чтобы ей так хорошо было. Я готов быть в тени. Я готов, пожалуйста, все, что угодно делать. Я буду помогать этому человеку, чтобы даже она не догадалась, чтобы только он был успешным, чтобы ей было хорошо.
1: Потрясающе.
0: Вот такая была детская любовь. И прошли годы. Так вот случилось, что она написала мне ответ. Каким-то чудом передали ей письмо. И вот, конечно, было...
1: Она сама нашла вас?
0: Да, она нашла, написала мне письмо. И в результате первый
1: узнала ваш
0: отпуск.
1: Любви, да?
0: Да. Ну, я так написал о том, что было откровенно. Говорю, ну, мало ли, ты уже наверняка дружишь с кем-то. Вот, и первый наш... Оказалось, первый наш эпизод.

0: Тот встречи был, это мой первый отпуск был. Первый день я провел не с родителями, как это обычно бывает, вот, а я провел именно с ней, и ей нужно было уезжать учиться в совсем другой район.
1: Хорошо, вот. Андрей Петрович, давайте вернемся к тому вашему прошлому, вашим мечтам стать следователем. Вам удалось исполнить и эту мечту в вашей жизни?
0: Нет, потому что в более старших классах я думал о том, как бы просто уединиться, стать ихтиологом, рыбку разводить, к примеру.
1: То есть уже не хотелось бороться?
0: Уже нет, уже что-то я понял,
1: с теми,
0: что
1: кто зависит
0: да,
1: от алкоголя,
0: хоть хотелось как-то тишины, подальше от людей, уединиться себе, жить в тиши, взять на воспитание ребенка какого-нибудь, и вот на берегу озера уточки плавают, да, цветочки, лесочек, и где-то в тишине, вдалеке от людей, спокойно себе жить, ухаживать за природой. Вот такая была мечта уже в более старших классах. Ну, а потом, поскольку занимался боксом, и был уже разряд второй, потом первый разряд, получилось так, что я уже думал об институте физкультуры.
1: Вот как.
0: Или преподавателем физкультуры пойти.
1: Так, ну,
0: потом
1: удалось...
0: мечты были... И это не удалось.
1: Это, да?
0: Потом...
1: Мечты все время менялись.
0: Да, отец говорит, слушай, давай иди в военное училище. Я вот поступил, а потом испугался. А сейчас бы, говорит, уже на пенсии был. Я продуманный мальчик. Думаю, наверное, надо идти. А ну что, 25 лет, и ты на пенсии. Угу. Решил поступать.
1: Так.
0: И не прошел по конкурсу в Вольское училище тыла. Поступил в Нижний Новгород.
1: Да, уважаемые наши друзья, вы знаете, что наша телерадиокомпания находится как раз в Нижнем Новгороде. И вот однажды Андрей Петрович уже давно, много лет назад, и оказался в этом городе.
0: Да, вот так получилось.
1: Кажется, этот институт был только в двух городах нашей страны, да?
0: Ну да, это высшее военное училище тыла. И здесь был единственный в СССР тогда еще, а я поступал еще при СССР, единственный военно-морской факультет. И мне удалось на него поступить. Тоже это была цепь интересных таких событий, которые привели к этому.
1: А что этому способствовало? Почему вы все-таки решили выбрать именно профессию работника тыла, да? В смысле, ну, военного работника?
0: Военного.
1: Но именно тыла?
0: Я не хотел убивать. То есть для меня убить человека как-то было, ну, не по себе. Я не представлял себе, что значит убить живое существо и как потом жить с этим. Поэтому, если быть военным, то я уже продумал. Ну, наверное, лучше быть человеком, который обеспечивает других.
1: Мирным,
0: меня,
1: да, человек?
0: Да, спрос маленький. Моя задача, чтобы люди были накормлены, сыты, одеты, помыты, обстираны. И чтобы
1: то есть это ваша профессия, которую вы получили после окончания этого училища?
0: Да, и вот после этого училища как раз получилось так, что я был универсалом. То есть и начальник продовольствия, и начальник вещевой службы. Поэтому я даже радовался, что я попал именно на военно-морской факультет.
1: И дальше как сложилась ваша судьба после окончания?
0: После окончания я попал в город Балтийск. И там прослужил практически... В разных должностях.
1: А вы в городе служили или, собственно, на флоте?
0: Ну, это и есть флот, это Балтийск, это ворота наши, морские ворота.
1: То есть на каком-то корабле определенно?
0: Сначала на корабле, потому что это очень престижно, попасть на вплавсостав сначала. Потом уже дальше как бы идет карьера. Но за карьерой я не особо гнался, как говорят в этом мире. Для меня больше было, что я мог реализовывать вот свой внутренний потенциал. Как это, наверное, вот человеческое желание заботиться о ком-то, да?
1: Вам вот всегда этого хотелось? Заботиться?
0: Ну, я не знаю, но, наверное, мне кажется, каждому человеку хочется этого. Сегодня, хотя и говорят, что люди эгоисты, но по природе своей, мне кажется, глубоко в сердце каждый заботится не просто о себе. Он заботится о себе, чтобы заботиться о других. Но очень тщательно об этом скрывает. Даже сам от себя вот это скрывается.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем знакомство с нашим гостем Андреем Петровичем Горбарчуком. Андрей Петрович, итак, вы оказались на корабле, очень хорошая должность, профессия, вы всем обеспечены, всем довольны или не всем довольны? Что было? В чем заключалась ваша работа и приносила ли она вам действительно некое удовольствие в жизни?
0: Работа приносила удовольствие. В первую очередь от осознания того, что ты такой важный человек. каждый офицер, ты молодой, зеленый еще.

0: лейтенант, а каждый офицер хочет с тобой за руку поздороваться, хочет что-то, может быть, выпросить, когда жена приезжает, там лишний килограмм крупы там, или баночку сгущеночки, тушеночки. Ну, как-то есть возможность.
1: Все было в ваших руках, да?
0: Все в моих руках. Для командира я тоже был очень важным человеком, потому что гости приходят, чаек организовать, там другие командиры кораблей. Опять-таки он вызывает меня. Помощничек надо сделать. И я делаю. Но для того, чтобы это делать, конечно, нужно было... По нормам это не положено. То есть нужно как-то было выкручиваться.
1: Это не по закону, да?
0: Ну, не совсем по закону. Ну, конечно, не по закону. Это уже сверхзакон. Это как бы благодать
1: это
0: для этих людей.
1: Это называется по дружбе, да?
0: Да, по дружбе. Но командир говорит: товарищ командир, ну нет у нас чая, по норме не положено. Мы все выпили уже. Он говорит: слушай, я тебе зачем зарплату плачу? Для чего тебе? Я подписываю все твои акты, приказы там какие-либо. Так что давай, короче, тебя учили, я не учился. Я учился кораблем управлять, а ты учился, как правильно списать, как правильно все сделать, чтобы комар носа не поточил. Вот и делай. И вы знаете, конечно, приходилось делать. В принципе, на этой работе, если проработал человек 3 месяца, ну есть уже к чему придраться, есть даже при желании за что посадить человека. Ну, скажем так, такая работа. И здесь не сами люди виноваты. Сама система, она рассчитана...
1: Вынуждала их так себя вести, да?
0: Да, вынуждает. Потому что иногда бывает, своровали тушку мяса. Ну, ее как списать? Ну, как ее списать? Нужно сделать какие-то дополнительные акт списания. Акт списания, если так часто, потому что матросы все-таки умелые люди, бывает, воруют, там же разные приходили на то время. Сейчас больше как-то, может, ситуация изменилась. На то время было то, что подворовывали, или идет мой кладовщик, а ребята так вот рукой по груди... Говорит: о, здорово! И уже на руке слепочек от ключа остался. Ну, такие специалисты! И поэтому приходилось по-разному выкручиваться из этих ситуаций. Конечно, знали, как сделать.
1: И вы тоже в этом участвовали?
0: С кем поделиться. Ну, конечно. Так я это и должен был все это организовывать, как списать красиво и правильно, чтобы все были довольны, потому что личный состав не должен страдать.
1: Ну, вот, ну конечно, и чем все это закончилось в вашей
0: жизни? С одной стороны, это хорошо, что ты такой весь важный и востребованный. С другой стороны, тоскливо от того, что ты должен в этом всем участвовать, а это где-то внутри ты понимаешь, что это не совсем правильно. Хотя как бы все в курсе, что такие нормы, что, к примеру, вещь, она еще может прослужить довольно-таки продолжительное время, а ее уже по срокам нужно списать, выдать новую. Вот. А это куда девать? Ну, пусть она служит, а новую тогда куда девать? Угу. Соответственно, вы понимаете, какая это бывает... Ну, заложником становишься вот этой ситуации. Угу. Потом, спустя годы, я просто принял для себя четкое решение. Будь что будет, я буду действовать так, как оно должно быть.
1: То есть, вам удалось это?
0: С трудом, но удавалось. Удавалось. Ой,
1: как
0: с большим трудом.
1: Как вам относились в этом случае?
0: Ну, конечно... Сам Бог помог, наверное, Всевышний мне помог, потому что меня взяли на такую работу, на которой была группа подчиненных, и там уже я непосредственно, слава Богу, не касался этого. Хотя мог, конечно, но я старался быть примером для них, я знал, что если меня переведут или я куда-то уеду, и будет новый человек, я должен был отдать хороший коллектив. Поэтому все мои усилия были направлены на то, чтобы вот сформировать у них правильную модель поведения вот в группе, чтобы это было, чтобы в группе у них, да, в коллективе было какое-то уважение друг к другу и почтение к руководству. То есть не из-за страха, чтобы они работу свою выполняли, что им выговор будет, если они вдруг не поменяют белье в личном составе дивизии там, или еще, а чтобы они вот, чтобы не подвести командира. То есть другой мотив. Вот это была моя цель.
1: Андрей Петрович, будучи, вот, когда вы служили на корабле, вы уже были верующим человеком?
0: Ну, сложно сказать, потому что со школьной скамьи я искал для себя... разные такие новости, сенсационные новости, что вот откуда Земля меня интересовала, откуда планеты, откуда жизнь. Ну, невозможно просто, чтобы жизнь сама по себе взяла и появилась. В ДНК или, там,

0: или в маленькой амебе, чтобы такой сложный процесс жизни организовал сам собой? И почему, если я копаю землю на огороде у себя в деревне, почему я не нахожу миллионы и миллиарды всевозможных разных переходных особей, которые должны были рождаться, умирать? Но их нету.
1: Ну, может быть, они где-то очень глубоко в земле,
0: там и
1: не
0: глубоко.
1: На поверхности.
0: Уже ж я же археологию тоже изучал и интересовался. И астрономия мне была очень интересна. Я, будучи маленьким, я подбил всех ребят.

0: космос. Я всем давал посмотреть. Да, организатор.
1: Ну и также, как же состоялась ваша встреча с Богом?
0: А случилось так, что были у меня очень большие переживания по поводу моей личной жизни. Нет, ничего плохого, но просто получилось так, что жена...
1: Вы же встретили.
0: Встретились.
1: Свою любовь вернули, и она вернулась к вам.
0: Да, получилось так, что 4 года в военном училище, и в конце мы поженились. Ей предстояло еще 5 лет учиться. Интернатура, это медицинский вуз. А мне предстояло служить. И мы в год 3-4 раза виделись.
1: И всего 3-4 раза?
0: Да, получалось, что у меня так... в мысли кружились очень четко, что ну как же так, ты же такой молодой, ты же как ты ей будешь, вот дождешься, ты 5 лет ты себя будешь мариновать, да ты атрофируешься, но ты никому не нужен будешь, ты даже ей потом не нужен будешь, ну ради нее найди себе девушку нормальную. А другой внутри голос говорил и кричал, и плакал даже, ну как ты ей будешь глаза смотреть, ну как же ты жить будешь, ты же не сможешь жить, есть просто молчать, ты первым делом ей об этом скажешь, а как она себя будет чувствовать, она же тебе верит. О, это такая война была, и внутри все кричит, а плоть нашла человека, представилась уже другим именем. Начала издалека ухаживать. И я в ужасе наблюдал за всем этим происходящим.
1: Извините, чья плоть нашла?
0: Моя плоть нашла. Вот это моя плоть.
1: Нашла
0: девушку. Да. Представился другим именем. Начал издалека ухаживать. И я в ужасе за всем этим наблюдаю. Внутри все кричит и плачет. И я думаю, как выход-то где? Я же так не смогу дальше жить. Я просто не смогу жить. Я либо с ума сойду, либо... Ну, как так?
1: То есть такие противоречия
0: вот
1: у вас.
0: Это такая война была. Ну, и тут случилось так, что однажды... Я очень люблю парилочку, баньку. И получилось так, что в парилочке встретился, познакомился с одним человеком. О, земляк. И разговорились о лошадях, о книгах, о кораблях. О чем только мы не говорили... И как-то случайно я поделился с ним своими переживаниями. А он мне говорит, а ты Библию не читал? И я говорю, да пробовал. Я купил себе Библию, я пошел в храм, купил Библию. Я ничего не понимаю. Он говорит, слушай, ну у меня есть книжка о библейских пророчествах. Хочешь, дам? Почитай. Я почитал, как пелена с глаз. Я вдруг начал понимать начал, что происходит. Для меня открылся совсем новый мир.
1: То есть когда-то не понимал, а тут вдруг стал понимать?
0: Вообще не понимал. То есть для меня было важно, что вот некоторые такие моменты бьют по правой щеке, подставь левую. Для начала я не понимал, но когда я вот эту Библию уже начал читать и понимать, еще не все. Но Бог меня учил на практике. Вот я прочитал фразу «бьют по правой щеке, подставь левую», и вдруг случается серьезный конфликт на работе. Замполит дивизии, на то время еще замполиты были, он узнает, что я сделал дополнительные сутодачи для одного из офицеров, с которым они не очень ладили. И он собирает комиссию, чтобы меня вывести на чистую воду, ну и, соответственно, наказать по полной программе. И этот конфликт становится известным практически всем дивизии. И я не знаю, что делать. У меня разряд по боксу. Мысли посещают разные. Может быть, остановить этого человека? Но мне, в принципе, вся дивизия скажет спасибо, потому что все знают, насколько он такой вот, ну, не особо контактный человек. С другой стороны, у меня есть как бы деньги, левые деньги, которые я тоже могу заплатить ребятам, и они тоже как бы могут остановить вот этот поток агрессии в мою сторону. Но мысли другие, что ну как же так, ну поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Господи, а как? Вот. И вот тут я открываю Библию, а там читаю, бьют по правой щеке, подставляют другую. Я закрываю, говорю, ну нет. И так несколько раз. И когда я раз третий открыл, и опять на том же месте, я понял, что здесь что-то серьезное. Я говорю, Господи, ладно, ты победил, но я не знаю, как это сделать. Пожалуйста, ты... Я пойду сейчас к нему, хорошо, если ты так хочешь, я пойду, но я не знаю, что говорить. Я прихожу, он аж схлопнул ладоши, говорит, сдаваться пришел. Я говорю, сдаваться, говорю, товарищ командир. Он говорит, ну заходи. Полчаса мы побеседовали, и вы знаете, после этого стал лучшим другом, первым мне руку протягивает. В военной гавани все офицеры, кто были в курсе, они удивлены до невозможности, чтобы такая перемена была в человеке. В
1: что
0: наших
1: же вам
0: отношениях.
1: Такое сказали?
0: Я просто

0: сказал, что, товарищ командир, говорю, вы знаете, зачем комиссия? Я сам все расскажу. Я сдаваться пришел. Вот. Потом говорю, ну вы знаете,
1: честно, правдиво,
0: да, честно говорю, ну вы знаете, какие есть проблемы. Вы понимаете, как это вообще, вот как правильно все это вести, чтобы это и овцы целые, волки сыты. Я говорю, это настолько сложно. Я только пришел, это так тяжело, честное слово. Но более того, он меня поставил на учет, на получение квартиры. Я получил квартиру после этого все еще. Так что это... Я убедился, вот на таких маленьких примерах, когда я читал, у меня не было ни наставника, ни приставника, как написано в Библии. Я читал в каюте и закрывался, рыдал, я плакал, Господи, за что ты меня так любишь? Почему? Что я такого сделал? Чем я такой особенный, что меня так сильно любишь? Ну я же ничего не сделал. Ты же видишь, какой я внутри, исчадие ада, какой я на людях. Хороший, а внутри-то какой, ты же видишь все. Вот эта жадность, вот эта алчность, вот это желание превозноситься над людьми, быть всегда на виду. Ну, как вот это же, ты же видишь вот это все. Я рыдал просто. Боже, я хочу делать доброе, получается злое. Ну, как жить, я не умею. Будь моим учителем, будь моим господином. Я уже доуправлялся своей жизнью, что я вот... Пришел в никуда, скажем так, до точки. А тем более я ж молодой, у меня спирт списанный, сигареты. Каждый со мной хочет немножечко выпить. На экономические деньги стоят там вино, водочка. Это же, знаете, русский человек говорит, халява. А на халяву-то все сладко. Поэтому получилось так, что ко мне кто не зайдет там, ну что, помощничек, давай помаленьки чуть-чуть. И дошло до того, что... А меня никто не трогал. Ну, зачем со мной связываться? Зачем проблемы наживать? Я мог не выйти уже на построение, потому что был ужаленный этим алкоголем. То есть то, чего я так боялся в детстве, да, против чего хотел бы бороться, да, оно начало меня порабощать. И в результате я как-то однажды проснулся в каюте и понял, что мне конец. Мне конец, и как я буду потом жить с женой, что со мной будет, если я пойду дальше по этому пути, и я принимаю решение, что в моей жизни не будет больше ни одного грамма алкоголя и ни одной сигареты. Я скомкиваю вот эти все блоки дорогих сигарет, я их выбрасываю, эти сигареты я закрываю под ключ, который для личного состава, после этого я их старался переводить в сахар по нормам замены и больше на личный состав не получать. Ну, много было интересных изменений в жизни. Конечно, Бог слышал меня. Бог давал такое утешение. Он говорил, сынок, я тебя люблю. Просто давал такую мысль. Сынок, ты у меня единственный. Такого другого, как ты, у меня нету и не было, и не будет. Поэтому пойми, я тебя люблю. Я говорю, да за что? Он говорит, любят ни за что. Любят просто так.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Петрович Горбарчук, и мы продолжаем знакомиться с ним. Итак, Андрей Петрович, состоялась встреча ваша, я так понимаю, с Богом в какой-то период вашей жизни. Вы дали ему обещание, что вы не хотите больше вести так, жить так, как вы жили до этого, в борьбе со своей совестью, со своими какими-то принципами. Да. И что же было дальше?
0: Я просил и умолял его. Это не было одномоментным таким актом как-то в моей жизни. Это было постепенно. По мере того, как я жил, вскрывались какие-то мои грехи и пороки. Но я сам просил. Я говорил, Господи, обличи меня, чтобы я увидел свое лицо внутреннее сам явно. Потому что лукаво сердце человека, оно крайне испорчено. И в первую очередь оно обманывает самого себя, самого человека. Почему люди оправдываются? Почему люди оправдываются перед другими? Почему они хотят казаться лучше, чем они есть? Именно потому, что сердце их пытается их же обмануть. Но все в жизни наоборот. Вы знаете, когда маленькие дети, они признаются, мы тогда их хвалим, и мы радуемся, что они честные. Угу. Так же и с Богом, когда Бог радуется, когда сердце его радуется, когда мы умеем признаваться и хотим избавиться от того, что может осквернить нашу внутреннюю природу, нас самих. И зачастую просто Бог мне показывал, к чему ведут последствия. Да, Он допускал, чтобы я делал еще какие-то проступки в этой жизни. И бывает, я что-то делаю не так. Он показывает мне последствия и говорит, тебе это надо, сынок. Я говорю, нет. Он говорит, ну, теперь выбор за тобой. Я говорю, да, я хочу по-другому, но я не умею по-другому. У меня силы просто нету. Он говорит, я дам тебе силы, ты прими решение. И я принимал

0: решение. А он давал силу вот как-то идти согласно этому решению, действовать в этой жизни.
1: Насколько я помню, что ваша встреча вот с верой, с религией состоялась еще задолго до того, как это случилось на корабле, да?
0: Да, как-то так получилось, что однажды, первый мой отпуск, я еду домой по форме, красиво, курсант, и бабушка с дедушкой в автобусе, где-то в Москве или, наверное, в Москве это дело было, я проездом был, они говорят: сынок, морячок, а ты не хотел бы Библию почитать? Ну, хотел бы, конечно. Тем более я первый раз Библию увидел у первого секретаря райкома. Это коммунист, это первый секретарь райкома. И мы, это дальний родственник, и он как-то из шкафчика достает Библию, раскрывает ее, значит, там она у нее в тряпочках завернута, спрятана, чтобы никто не видел, и отцу показывает: смотри. Как мне захотелось эту Библию потрогать, посмотреть, что это за книга такая. И вот это мечта, моя давнишняя мечта. И Бог на нее ответил, у меня появилась Библия. И вот эта бабушка с дедушкой дали мне адрес в городе Киеве и в городе Москве, где я мог бы купить Библию. И случилось так, что когда я стал верующим, я стал посещать церковь, получилось так, что я приезжал домой к родителям в Киев в отпуск, и нашел там церковь, ходил туда уже 4 года, и только спустя это время я нашел свой старый блокнот, где корявыми буквами было написано название этой церкви и адрес. Я думаю, ой, адрес знакомый какой-то, я туда хожу, в церковь, смотрю, а это как раз название той церкви, которую когда-то, еще за много лет до того, как я стал верующим, написали мне, продиктовали бабушка с дедушкой. И я думаю, они не просто сказали, они помолились за меня Богу. И Бог по их молитвам вел меня вот так вот в жизнь. Я дошел, я занимался экстрасенсорикой. Мне нагадали, что я буду, во сколько, 32 года, что мне будет конец. И я посмотрел, да, у меня линия руки, потому что я засел за серьезные книги по хиромантии. Я дошел, скажем так, до определенных высот. И когда я увидел, да, реально, 30-32 года, как бы мой предел. Так мне уже 45. Вы понимаете?
1: Так. Предсказания не сбылись.
0: Не сбывается, потому что если человек доверяет свою жизнь Богу, то эти все предсказания, они не работают. Они, любое проклятие прекращает свое действие в жизни человека. Поэтому я очень рад, что Бог меня избавил и от этих стрессов, от этих переживаний, от этого рабства, подчинения чьей-то воле, чьим-то прогнозам. Я свободный человек, это так хорошо, так легко. Великая радость, действительно. Поэтому нужно обязательно... Тоже, если вы видите кого-то в жизни своей, рядом людей, помолитесь за них Богу. Бог услышит.
1: И направит их.
0: И направит обязательно, направит, и это будет очень хороший путь. Сейчас у меня вот сосед снизу, это наркоман. Я приехал, парень нюхал уже около 300 тюбиков клея он вынюхал. Это дом, где приходили с зоны люди и там отмечали в этой квартире свое освобождение, приводили туда женщин и так далее. То есть отец умер от передозировки. И постепенно, годы прошли. Но сегодня этот парень ездит со мной в церковь. Сегодня он читает Библию. Он читает «Желание веков», «Великую борьбу». Однажды завел меня, показывает вот окно одно, вот другое, третье, четвертое. И там стоит, значит, Библия, «Желание веков», «Великая борьба», «Новый старт» книги, которые я давал ему почитать. Он говорит: как ты думаешь, от злых духов защитят? Я говорю: да, конечно, защитят, конечно, ты только почитай их, чтобы они были там в сердце и в разуме. Вот тогда 100% они тебя защитят. Ну, а то, что ты их поставил, конечно, ну, честь и слава, что ты с таким почтением и благоговением к ним относишься. И он сегодня совсем другое творение.
1: Слава Богу. Андрей Петрович, вам пришлось оставить вашу престижную, благополучную, успешную работу на корабле в военном флоте?
0: Да, не хотели меня отпускать. Сказали: мы тебя по несоблюдению контракта, мы тебя не уволим. Ну, человек не пьет, не курит, не ворует.
1: А вы по собственному желанию решили?
0: А я, понимаете, 90-е годы, это кризисные годы были. И когда я почувствовал, что что-то натянутое отношение с супругой становится. То есть очень трудно было. Она Я посылаю денег столько, что мотоцикл можно купить. Пока они идут, инфляция их съедает, и она еле-еле себе и ребенку может продукты купить. А учиться нужно очно. И, конечно, ей там очень бедно и тяжело.

0: настолько, я просто... А я вырваться-то не могу. И я принял решение, чтобы сохранить семью, буду увольняться. Ну, конечно же, блат. Я попросился на сокращаемую должность. Меня не хотели сокращать. Но произошло опять-таки чудо. Командующий флотом по молитве. Я молился. Я молился и доверял Богу. И командующий флотом отменил собственный приказ новым приказом и назначил меня все-таки на сокращаемую должность. А тот офицер, с которым мы вместе молились, стоя на коленях, он очень хотел на мою должность. Но когда вышел приказ первый, он понял, что ему ничего не светит. И он был разочарован. Я говорю: Юра, пожалуйста, ни в коем случае не сомневайся. Если Бог обещал, и ты доверился Богу, наблюдай. И когда через неделю вдруг ни с того ни с сего новый приказ, отменяющий предыдущий, это когда начальник такого ранга отменял свои приказы. Это приказ по флоту. Его на мою должность, его не кого-то другого, его на мою должность, а меня на сокращаемую. И получилось так, что да, я приехал уже туда, к жене, на Украину, но не успел.
1: Что случилось?
0: Она уже была с другим мужчиной, который помог ей в этот кризисный возраст, ну, время в это кризисное пережить. Ну, финансово помог. И она... Вот все эти годы она не могла сама себе простить. Я простил, она
1: потом
0: не могла.
1: Уже, да?
0: Да, вот 8 лет я ждал ее, ну, думал, может, вернется. Но она не смогла сама себе простить, и поэтому так получилось, что... И я посвятил себя служению людям. И я не жалею.
1: А сегодня... в чем заключалось ваше служение? Чем, да, вы стали заниматься?
0: Я понял, что человек я косноязычный. Двух слов связать не могу, тем более мне с украинского на русский приходилось переучиваться в свое время. Поэтому я иногда где-то слова могу заживать, где-то невнятно что-то, наверное, сказать. И я не знаю всего, что нужно людям сказать, но я понял, что в книгах, которые я читал, там есть все это. И я думаю, я буду распространять эти книги людям. Я все сделаю, чтобы люди тоже могли прочитать, чтобы их жизнь могла измениться. И я с удовольствием начал это делать. Я начал распространять книги везде, где только было возможно. И так вот...
1: Сколько времени это продолжалось? Как долго?
0: Да, наверное, с 97-го года, как я уволился, и по сей день.
1: По сей день. Получился. А чем вы еще занимаетесь, Андрей Петрович?
0: Провожу лекции в школах. То есть для меня было очень приятно, что я повстречался с интересными людьми, которые разработали лекции по профилактике курения, алкоголизма, внебрачных ранних связей, зомбирование, толерантность, крайние формы музыки, много других.
1: Эта программа называется «Обратная сторона жизни».
0: «Обратная сторона жизни», да. И с этой программой я с радостью хожу по школам. Я являюсь членом Лиги здоровья нации, которая Лео Бакерия возглавляет по инициативе правительства России. И мы работаем с разными организациями, молодежными, с волонтерскими центрами, с областными центрами медпрофилактики. Я как гражданин этой страны с удовольствием это делаю. Самое интересное и самое хорошее, что многие те, которые уже обучились по этой программе работать дальше, они также уже профессионалы. И с великой радостью наблюдают, как меняются дети, как меняется мир внутренний подростка.
1: Я беру вас каждый... встречают всегда с удовольствием, с радостью?
0: С великим удовольствием. Но иногда те, которые знают, те, которые не знают, они говорят: ну вы знаете, педагоги говорят, мы же педагоги со стажем, то есть если будет что-то не так, то мы просто скажем до свидания, вы уж не обижайтесь. Я говорю: конечно, конечно. Но прошу, чтобы директор школы, зауч или классный руководитель обязательно присутствовали на этих лекциях. И когда это происходит, я смотрю, как они, открыв рот, сидят и слушают, смотрят во все глаза.
1: То есть они сами заинтересованы?
0: Да, они настолько говорят, после этого говорят: все, любая лекция, пожалуйста, всегда.
1: Слава Богу.
0: Меняется. Я в каждой школе прошу самый сложный класс. И я вижу, какие преобразования.
1: Вы неоднократно туда приходите с лекциями? Это какой-то цикл лекций?
0: Цикл лекций. Я прошу так, чтобы либо вся школа, если нет возможности, чтобы все лекции, то хотя бы одну лекцию, но вся школа. То есть если это курение, то вся школа. Если это алкоголизм, то вся школа. Или же хотя бы... Если это один класс, например, в каждой школе есть самые сложные классы, где дети из неполноценных семей, где, над которыми родители вообще за ними не наблюдают, ими не занимаются. И есть такие классы определенные. И сами учителя видят,

0: как меняются эти дети, как они, подростки меняются, как они, они после лекции подходят, советуются. И я заметил, как дети хотят этого, но им нужно, чтобы кто-то правильно сказал.
1: Андрей Петрович, вы можете что-то пожелать тем, кто нас сейчас слушает?
0: Да, я хотел бы пожелать, чтобы каждый обрел себя в этом мире. А себя можно обрести, только обретя отношения с Богом, живым Богом. Богом, который открыт в Библии. И поэтому я очень желаю вам всем счастья.
1: Спасибо, Андрей Петрович, за увлекательную беседу. Дай Бог вам дальнейших успехов в вашем служении. Спасибо, друзья, за то, что вы были с нами. Это была программа «В гостях» у телерадиокомпании «Три ангела». Всего доброго. До свидания.

Хочу рассказать про счастливый день, который сыграл очень важную роль в моей жизни, в моей духовной жизни прежде всего. Я не помню, какое это было число, но это точно была весна. Вокруг все цвело, и на тот момент я проживала в небольшом городке в Смоленской области. И предшествовало этому дню тоже такое событие, которое для меня было очень важным. Я изучала Библию, Священное Писание, и, конечно, у меня возникали вопросы, которые я периодически задавала то священнослужителю, то людям, которых считала для себя авторитетными в вопросах веры. И у меня возник такой вопрос. Я прочитала в Библии о том, что Бог знает мысли человека еще до того, даже как он начал молиться. Ну, то есть человек встает на молитву, а Бог уже знает, о чем он будет молиться. И меня это немножко смутило, потому что мне казалось, что Бог знает, наверное, именно то, что ты произнес в молитве словами, вслух. Но как же он может знать твои мысли в мозгу? Ведь это же очень сложный процесс. Я не сомневалась во всемогуществе Бога, но сомневалась, что есть такое, может быть, хранилище информации для мыслей всех людей. И с этим вопросом я подошла тоже к одной женщине, которую я считала для себя верующей. Она изучала Священное Писание, ее духовный опыт был побольше, чем мой. Она говорит: да, действительно, Бог знает наши мысли. А для тебя это плохая новость или хорошая? Я почувствовала себя очень двояко. Но все-таки в тот момент я еще до конца не поверила в то, что Бог в точности знает каждую нашу мысль. И вот тогда наступил этот день. Это было вскоре после этого разговора. Я шла по улице, и все цвело вокруг, такие ароматы были. И зашла в один магазинчик небольшой. Это были годы, когда кругом расцветала кооперативная торговля. Были небольшие магазинчики. Но ассортимент в них был достаточно скудный. И вдруг я вот зашла в один магазин, и там такой ассортимент был классный. И там стояли косметические средства, а говоря точнее, дезодоранты. И вот несколько полок было уставлено этими дезодорантами. Я смотрела на них и мысленно выбирала, какой бы я купила, если бы у меня на тот момент было достаточно денег. Они там импортные были, стоили дороговато. Я глазами поводила, простояла там достаточно долго и из всей вот этой огромной кучи выбрала один. Даже были дезодоранты одинаковой фирмы, но разного миллиметража. Сейчас вы поймете, почему это правильно, почему это важно. Я выбрала мысленно. И мысленно, опять же, сама себе сказала, что если бы Бог знал наши мысли, то Он бы как-нибудь сделал так,

что этот дезодорант оказался бы моим. Это была какая-то мимолетная такая мысль. Я вышла из этого магазина. По пути я встретила одну знакомую, которая попросила меня о небольшой услуге. Написать ей нужно было стихотворение. Причем это надо было сделать вот сразу. И мне пришлось сесть на скамеечку с ней, с блокнотиком. И я стала писать то, что она меня попросила. Но поскольку мне неудобно было писать под ее взглядом, я попросила ее пока, ну, погулять, походить. И она стала ходить и гулять. Я написала. В определенный момент она подошла, я отдала ей это стихотворение. Причем я не ожидала от нее никакой благодарности. У нас были такие отношения, что в материальном плане я от нее не ждала там, денег за это или еще что-то. Я отдала ей этот блокнотик со стихотворением, прочитала. Она была очень довольна. И говорит мне, пока я гуляла, зашла тут в магазинчик, кое-что тебе купила в благодарность. И подает мне небольшую косметичку, и там что-то лежит. Я поблагодарила, положила в сумочку и пошла домой. Конечно, эта сумочка, она мне прямо жгла. Я не выдержала, открыла прямо по пути и открыла посмотреть, что там лежит. И когда я увидела, что там лежит именно тот тюбик, который я выбрала из, как минимум, я не знаю, 300 разновидностей, именно того миллиметража, именно той фирмы, и именно буквально через 15 минут это произошло, после того, как я подумала, что, Господи, если бы ты знал мои мысли, ты бы сделал так, чтобы эта вещь стала моей и очень скоро. И я вот в этот момент, когда я посмотрела, что там, я поняла, что Бог таким образом, Он открылся мне в том плане, что да, я знаю твои мысли, самые маленькие, самые сокровенные, и все давнишние мысли, которые были когда-то с детства. И вот меня так захватил этот момент. Я помню, что для меня это было таким откровением. И я нуждалась тогда в этом доказательстве, что Бог знает не только наши слова, которые мы к Нему обращаем, но Он видит все события, Он знает и слова, и также наши мысли для Него не являются секретом. Вот, это был мой счастливый день. Почему? Потому что я поняла, что Бог всепроникающий, в меня всепроникающий. То есть мне не нужно перед Ним притворяться, потому что Он все равно все знает. И с того момента, с того дня, все-таки наши отношения с Ним вышли на более, может быть, откровенный, близкий уровень. И я благодарна Богу за тот день, за тот магазинчик и за тот маленький приятный урок, который Он мне преподнес.

Молитва – это голос отчаявшегося человека Господу. У меня было несколько эпизодов в жизни, ну, в частности, связанных со здоровьем, когда была тяжелейшая ситуация после того, как мне сделали операцию, вот, начался перитонит. И в этот момент вот, я почувствовал, что значит настоящая молитва, которая идет от сердца, через слезы, через выстраданные какие-то сюжеты, моменты. И, на мой взгляд, вот такая молитва, она чрезвычайно важна, когда человек находится на грани жизни и смерти, на грани отчаяния. Бог всегда это слышит. Но каждый молится по-своему, у каждого есть жизненный уклад, традиции, какие-то сюжеты, которые для них дороги. И они, может быть, в своей среде будут чувствовать себя естественно, более непринужденно. А на мой взгляд, для Господа молитва, как сказано, на всяком месте владычество Его. Поэтому молитва, которая вместе, не вместе, в отдельных церквях, в мечети,

0: в синагогах, где угодно возносится к Господу, она вся до него доходит, он ее слышит, и он на нее наверняка свои милости прольет.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

0: Сколько раз хотелось сказать «нет», но снова ответил «ладно, хорошо». Страх вызвать чужое недовольство часто сильнее собственных желаний и сил. В итоге живешь чужими планами, а не свою жизнь нет времени. Как научиться говорить честное «нет», не превращаясь при этом в жесткого человека? На эту тему мы сегодня поговорим с психологом Надеждой Орлюк. Надежда, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот главный такой вопрос, да, в этой теме. Вот человек готов поступить со своими интересами. Вот лишь бы порой не вступить в конфликт, в спор. Почему мы так боимся вот отказать? Почему вообще так происходит?
1: Ну, начну опять-таки с того, что нам нужно немножечко посмотреть, как зарождается этот механизм, откуда берется и почему вырабатывается у человека такой страх отказаться. Ну, во-первых, в детстве могли наказывать за проявление своего мнения или игнорировать его. И человек учится молчать, чтобы сохранить отношения. Человек считает, что его мнение... Ну, не так важно, поэтому, да, здесь лучше согласиться, меньше будет проблем. Когда родители все решали за ребенка, то есть своеобразная гиперопека, она тоже мешает человеку вообще формулировать даже свои желания.
0: Да.
1: Культурные установки. В некоторых семьях конфликт считался чем-то недопустимым, или спор, или свое мнение, а уступчивость добродетелью. Травматический опыт. Когда, допустим, в ответ на желание, да, на него кричали или наказывали, или били, заставляли любой ценой. То есть он боится, какие-то любые разногласия избегает, чтобы не было конфликтных ситуаций, чтобы он, вернее, за это наказание не получил. И еще бывает так, что он не умеет выражать свои эмоции, не знает, как корректно донести свою позицию, лучше согласиться. То есть это, знаете, такая установка, я должен быть удобным, чтобы меня не наказали, не отвергли, чтобы не было конфликта, чтобы я был вот таким вот хорошим.
0: То есть хорошо быть человеком удобным, да. Особенно другим людям. Когда мы, соответственно, уже когда вырастаем, да, порой не имеем своего мнения, мы не возникаем, мы все терпим. Да, вот я так понимаю, с этими последствиями мы сталкиваемся, когда уже во взрослом возрасте, да, возникают вот какие-то вот эти жизненные ситуации. Да. Также я так понимаю, что мы с этим сталкиваемся на работе, дома, да, и вообще вот в жизни. Можете ли вот вы еще привести какие-то конкретные примеры, которые вот будут нам показывать, да, так скажем, как триггерить и говорить о том, что вот здесь мы точно нарушаем свои вот какие-то границы?
1: Да, я сейчас приведу примеры. Перед этим хотела бы сказать, что дело в том, что когда мы не умеем отказывать, мы, возможно, и в некотором роде медвежью услугу другим людям оказываем. Да? Мы поощряем их все время пользоваться нашей, скажем так, такой добротой. Допустим, коллега просит вас задержаться на работе уже не в первый раз, а уже в 25-й, или выполнить